0: воспитанным. Кате, что скажешь? Слышала?
1: Ух, аж жарко стало. Мне так в голову и шибануло, будто от выпивки.
2: Кузина, сдержите.
0: И когда ж придет этот твой жених? А, да ну его! Пойдем, что ли, Катя?
1: Ты не подумаю!
3: Донна Сгуальда, ну отчего же вы не идете торговать вашим старьем и галантереей?
0: А вот не торгуй сегодня, да и только, сударня. Мне ведь, знаете ли, будет что поесть. Не беда, если не торгую.
4: А вы, Донна Ката, сегодня не стираете?
1: О, не беспокойтесь, успею еще выстирать ваши рваные рубашки.
4: Как вы отвечаете? Вы очень дерзкая.
1: Сгуальда, Сгуальда, утюги-то раскаляются.
4: Ну вот что, милая Кэка, вы меня пригласили на свой сговор, и частью по соседству, частью потому, что ваш жених Беппа сын моего управляющего, я пришла к вам. Но с подобными особами я дело иметь не желаю.
2: Ваша милость, дорогая, не уходите.
1: Эй, Сгуальда, посторонись, смотри, как бы тебе ее не запачкать.
0: Ох, милая, и чудачка ж ты.
3: Мы пришли сюда, чтобы сделать удовольствие Кикине, и вам следует держать себя получше.
0: Это вы со мной?
3: Да, с вами.
0: Кате, знаешь, это она со мной говорит.
1: А ты что ж, ответить что ли не умеешь?
2: Ну, замолчи.

0: веселее!
1: Хороша свадьба без конфет!
2: Дочка, поздравляю!
3: Спасибо, папаша!
4: Папаша посаженный, а когда же свадьба?
2: Сегодня же вечером!
4: Ой. Папаша посаженный, уж очень все в сухую!
2: Подождите, подождите, пробочи!
4: Это другое!
0: Ну, господин жених, где ты там, а? Ты что же это, на невесту-то даже и не смотришь.
5: А где ж тут к ней пройти? Столько женщин, что и запутаешься.
6: Я бы и сел рядом с ней.
2: И дело, жениху полагается сидеть рядом с невестой. Будьте любезны, сеньора Леонора, ну подвиньтесь, подвиньтесь немножко.
1: Я готова, лишь бы вот эта женщина отодвинулась. Дона Ката, подвиньтесь.
4: Но это дудки. Эта женщина со своего стула не сдвинется.
7: Ну-ка, милый Кека, да? Садитесь на мое место. А Донна Сгуальда уступит мне свое, а сама сядет дальше.
8: Ну, можете идти сами туда, куда меня посылаете.
2: Ну, полноте, полноте, сеньора. Надо же уступать место тому, кто его заслуживает.
8: Что такое? Кто его заслуживает? Ладно, если я его не заслуживаю, так и не нужно. Кузина, до свидания. Да,
0: куда же ты,
8: сеньора? Что ж ты, не слышала, что ли? Уступая место тому, кто его заслуживает. Господин посаженный изволит тут командовать, а ты молчишь. Стал быть, ты знаешь, кем он тебе приходит.
0: Что такое? Ты что это говоришь, а?
8: Ты что сказал, то сказал, а правильно нет ли про то мне самой знать. Ваша милость, уступая честь и место тому, кто его заслуживает. Рассаживайтесь. Ну, а ты, Кэка, больше меня приглашать не изволь. Не будет в твоем доме ни ноги моей, ни шага. Женщине, как я, завернуть такую обиду? Вы что же это? Для вас чужачка, стал быть, ближе родственницы. И компания, кажу, у вас тут подобралась. Полоумный батька,
0: что?
8: Безголовая дочка,
7: да что ты,
8: скарик посаженный, голодранец, жених, да барыни на бабах.
7: По-моему, она сумасшедшая.
4: Милая барыня, у этой сумасшедшей побольше мозгу, чем у вас.
1: Как вы разговариваете?
4: Ртом.
1: Ну, знаете ли, оставаясь здесь, рискуешь своим добрым именем. Невеста, прощайся.
7: Сеньор.
1: Я не хочу больше быть в обществе таких наглых женщин.
8: Полента, полента, полента, полента!
1: Что это значит? Причем тут полента, полента, полента, полента?
4: Дорогая моя, я люблю эту кашу и поминаю ее всегда. А у вас-то слюньки текут. Вы ведь только спесью богаты. У вас на брюхе шелка, в брюхе щелк.
1: У меня большое желание обойтись с вами, как вы и заслужили.

0: задерживайте. А. Но чтобы не огорчать эту милую девушку, я ограничусь тем, что уйду сама.
1: Ах, куда?
0: Но предупреждаю вас, если вы не придержите свой язык, то у вас его отрежут.
2: Ах, какие ужасы, ах, какие страсти.
3: Знаете, что я вам скажу, сеньора? Я в своем доме зазнаек не желаю. И если вас пригласили, так вы и ведите себя с понятием. А коли не умеете, так и идите себе с Богом.
2: Вот как? Вы меня выгоняете? Да вы и сами не стоите того, чтобы я у вас тут сидела. Ох. Эй, смотрите, пожалеете. Кэка, я знаю, что хожу, но ты у меня еще припомнишь Кате, прачку. Прощай.
4: О, какое у вас прекрасное общество. Ну и родня же у вас.
3: Я рад, что они убрались. Без них будет лучше. Кэка,
5: да.
3: Вот тебе твой жених, вот посаженный отец. Хочешь колечко, Бепа тебе его даст. Нет подружек, не беда, зато есть время повеселиться.
5: А для меня, когда есть Бепа, так и есть все на свете.
6: Мне не надо никого, кроме моей Кэки.
7: Ну вот тебе колечко, надень ей на палец.
6: А как это делается? Научите.
4: Эх ты, подумаешь, премудрость, да очень просто.
6: Ну-ну-ну-ну-ну, я сам. Не ваше это дело.
4: Уж и приревновал. Так я же ваш посаженный отец.
6: А скажите-ка, сеньор Панталоне, вот когда посаженный отец подарит колечко, этим все и кончается.
4: Ну еще бы, на этом я и покончу.
3: Бепа, Бепа, да полно тебе, ну с ума ты сошел. Что ты не знаешь сеньора Панталоне, а не знаешь, что это за человек.
4: Да, сынок, часы свое отбили. Лодка моя у причала, снасти с нее сняты, и в плавание я больше уже не гожусь.
6: Ох уж этот сеньор Панталоне совсем рассмешил меня. Ну, вот тебе колечко.
3: Ну вот.
6: Ну, разве не так?
5: Это значит, мы уже поженились.
3: Сеньора, нет. Это вы только обручились.
5: Ну, чего ж там обручаться? Мог бы прямо жениться.
3: Не все сразу.
5: Какое хорошенькое колечко.
4: Нравится?
5: Нравится и колечко. А еще больше тот, кто мне его подарил.
4: Это я тебе подарил.
5: Да нет, я говорю, кто мне его надел?
4: Эх, детки, рад я за вас. Ну, теперь пойду по своим делам, да благословит вас Бог. А если что надо, скажите.
3: Ну, Бепа, если у тебя есть дело, так ступай.
6: Нет, а у меня нет ничего к спеху.
3: У тебя нет, так зато есть у меня. Пойдем-ка.
6: Понимаю. Не хочешь, чтобы я тут остался? Кикина, до свидания.
5: Бепа, любишь?
6: Это сердце твое.
5: Будь же благословенно твое сердце.
3: Ах, хорошо это, когда жених с невестой любят друг друга.
4: Дорогая ты моя!

0: как не радоваться Кокинье? Вечером свадьба. Теперь они с Беппо будут неразлучны. Конец тайным свиданиям на канале, на мосту вздохов, где встречаются все влюбленные. Но до вечера далеко. И сейчас на канале можно увидеть лишь ребятишек, ныряющих с моста, да прачек, полощущих белье. Донна Ката настирала целую груду. Уложив белье в корзину, она идет домой. Навстречу ей спешит старьевщица с Гуальда.
1: Эй, Ката, это ты тут?
2: Я несу белье, но... Что ты скажешь об этих госпожах-барынях?
1: Эх, милая моя, не говори так, а мне кипит, все кипит.
2: А что у тебя тут хорошего?
1: А вот славная юбочка, да еще платье есть хорошее. Ты вот ходишь по домам, не продашь ли кому?
2: А че ж, можно. А ты не показывала Кекки?
1: Ну, эти вещи не по ее носу.
2: Что ты, что ты? Разве ты не видела, как он ее расфуфырил?
1: Ну, это что и говорить. Надо быть таким полоумным, как мой кузен, чтобы столько тратить на дочку.
2: Так ты думаешь, это он тратит? Эх ты, простофиля!
1: А кто же?
2: А посаженный-то на что?
1: Кто? Сеньор Панталоне.
3: Ну, само собой.
1: А кузен мой так ничего и не говорит.
3: А что ему говорить-то? Есть и ладно.
1: Ну и понятно. В конце концов, она ему не дочка.
3: Да что ты говоришь? Кека ему не дочка.
1: Ой, обещай ты мне, как честная женщина, не говорить об этом ни одной душе.
3: Можешь не беспокоиться, буду молчать.
1: Смотри ты, я ведь никому на свете не говорила, кроме тебя.
3: Мне сказать все можно, ты же знаешь, какая я.
1: Кека не родная дочь нашему кузену.
3: Ой, что я от тебя слышу? Ну, тогда чья же она?
1: Не знаю. Донна Минника, земля ей пухом. Жена сеньора Тони сказала это по секрету моей матери, а моя мать сказала по секрету мне.
3: Да откуда же она взялась-то?
1: А видишь ли, сеньор Тони плавает со своей лодкой, и вот он будто бы нашел ее где-то не здесь. Кто говорит, что она незаконная? Кто говорит, что она грех сеньора Тони? А кто говорит, что она ошибочка Донны Менниги? Ошибочка! Всяк по-своему.
3: Так стало быть, эту штуку все знают.
1: Ну, не все знают, только мои знакомые, у которых я бываю по целым дням. Ты их знаешь, они ведь не выдадут.
3: Но я очень довольна, что ты рассказала мне все это.
1: Ой, надо идти. До свидания.
3: Нет, смотрите, пожалуйста. Кека не дочка сеньора Тони. А я-то с ней как с кузиной. Ну-ну, случись ей только со мной теперь распустить язычок, я ей нос-то утру.
1: Сеньора Ката, дорогая, покажите, где живет ваша кузина, сеньора Кека?
2: А, да вот, милая Анжелета, идите все по переулку.
1: Так.
2: Как пройдете мост, сейчас на левой руке увидите двор,
1: да.
2: И по правую руку будет вам третья дверь.
1: Вот, спасибо.
2: А вы зачем, Кэпи?
1: А я несу платье, шила ей заново.
2: Ну, покажите-ка.
1: Смотрите, какая прелесть.
2: Золотом. Золото, мать моя. Этакую дрянь и туда же с золотом.
1: Вы удивляетесь?
2: Да как же не удивляться-то? А мой-то кузен-дурак допускает все это.
1: Ну что ж, дочка ведь?
2: Как бы не так, дочка.
1: Как? Разве она ему не дочь?
3: Ой, только молчите, ради бога.
1: Ой, я не из болтливых, вы же сами знаете, какая я девушка.
3: Как и не дочка сеньора Тони.
1: Да что вы говорите? А чья же она?
3: Слушайте, только смотрите, молчок.
1: Ой, не беспокойтесь, не беспокойтесь.
2: Она... незаконная.
1: Что вы говорите?
2: А видите ли, сеньор Тони плавает со своей лодкой, и вот он будто бы нашел ее где-то не здесь.
1: Ой.
2: Кто говорит, что она незаконная? Кто говорит, что она грех сеньора Тони?
1: Ой.
2: А кто говорит, что это ошибочка Донны Менниги? Я вам это говорю потому, что знаю, что вы девушка разумная.
3: Ну, прощайте, сеньор Анжелета.
1: Так значит... Кека не дочь сеньора Тони, и Беппо на ней женится. платье нести ей. Если хочет, может прислать за ним. Такая портниха, как я, не слуга подобным особам. С вашего позволения, ваша милость.
4: О, Анжелетта, милости просим. Переделали мне кофточку?
1: Ваша милость, да. Отпустила немножко подмышками, как вы приказали, сузила в талии на пальцы с каждой стороны. Если угодно примерить, я к вашим услугам.
4: Не стоит. Если сделано все, как я говорила, значит, будет хорошо.
1: Увидите, что будет, как картинка.
4: А это у вас что за сверток?
1: А тут платье для одной девушки. Я была хотела ей отнести, да узнала про нее кое-что такое, что уж не несу.
4: А кто эта девушка?
1: Вы ее не знаете. Это Кикино, дочь сеньора Тони.
4: О, я ее знаю, это невеста Беппа. А почему, Анжелетта, вы не хотите отнести ей платье?
1: Да так, есть причина. Ой, ничего не буду говорить.
4: Полноте, полноте, мне-то вы можете сказать? Я ведь не болтушка.
1: Ой, я знаю, что вы сеньора разумная. И, конечно, вам-то я могу довериться. Только... ради бога, чтобы не узнал больше никто.
4: Вы уж говорите, не беспокойтесь.
1: Я узнала, что она вовсе не дочка сеньора Тони, что она незаконная.
4: Нет, правда?
1: Я знаю, наверное, сеньор Тони плавает со своей лодкой, и будто бы он нашел Кику где-то не здесь. Кто говорит, что она незаконная, кто говорит, что она грех подрана Тони. А кто говорит, что это ошибочка Донны Мэнниги?
4: Беппа это знает.
1: Наверное, не знает. Если бы он знал, разве бы он сделал такую глупость?
4: Бедняга, очевидно, не знает.
1: Ну, какой там? Ведь он ухаживал за мной, а вот из-за нее и меня бросил. Вот если бы он узнал про нее, какая она, может быть... опять бы ко мне вернулся.
4: Анжелетта, хотите, я поговорю с ним?
1: О, нет, дорогая барыня, я не хочу, чтобы вышли сплетни. О, нет, дорогая, никому ничего не надо говорить.
4: Не скажу.
1: Если позволите, я пойду к работе.
4: Хорошо, располагайте собой так, как вам будет удобнее.
1: Будьте здоровы, ваша милость.
5: Друг мой, к вам можно?
4: О, сеньора Элеонора, пожалуйте, очень рада.
6: Сеньор Беатрич.
4: Сеньора Элеонора.
6: Сеньор Беатрич.
2: Ну, что вы скажете о сегодняшних нахалах?
4: Да что тут говорить, наглые, наглые невероятно.
2: Мне ужасно жалко бедную Кеку и добряка отца ее.
4: Сеньора Элеонора, это вы не знаете. Кека совсем не дочь сеньора Тони.
2: Да ну?
4: Уверяю вас, нет.
2: Кто вам сказал?
4: Я это знаю, наверное.
2: А чья же она дочь?
4: А Господь ее знает. Сеньор Тони плавает со своей лодкой. И вот он будто бы нашел Кеку и где-то не здесь. Кто говорит, что она незаконная? Кто говорит, что это грех сеньора Тони? А кто говорит, что это ошибочка Донны Мэнниги?
6: Интересно. Да, ну и партию же себе делает Беппа.
4: Бедный мальчик, его надули, он ничего не знает.
6: Я очень люблю Беппа. Его отец управляет моим имением и поручил его мне. И я вовсе не намерена допустить, чтобы он влетел в такую скверную историю.
4: Хотите, пошлем за ним?
6: Да, пожалуйста. Лучше предупредить бедняжку.
4: Сейчас. Эй, Чикинна, пошлите немедленно за сеньором Беппа. Ху? Сюда идет сеньор Лелио.
2: Вы знаете сеньора Лелио?
6: Еще бы не знать. Всеобщее посмешище.
4: Влюблен во всех и каждый.
6: И помирает с голоду. Нищий, а строит из себя барина. Невежда, а выдает себя за ученого. Урод, а воображает себя красавца.
4: О, сколько таких еще на свете. Чуть ли не в каждом обществе есть свои посмешки.
6: А нам только женщинам того и надо, чтобы было над чем посмеяться.
0: Отвешивая низкие церемонные поклоны, к дамам подошел сеньор Лелио Арденти.
7: Преклоняюсь перед благороднейшими дамами.
6: Сеньор Лелио!
4: Сеньор Лелио! Мигелю, возьмите тоном ниже, мы не дамы для вас.
7: Ваше достоинство, сеньора, огромное, огромное ваше достоинство.
4: Чтобы быть достойными чего-нибудь, нам следовало бы иметь некоторые качества вас, украшающие, сеньор Лелю.
7: У меня нет никаких. Никаких. Кроме того, что я поклонник красоты, почитатель грации и покорнейший ваш слуга.
4: Вы все более и более изысканы.
7: Не беспокойтесь, это от табаку.
4: Хороший сеньор Беатриче заставляет чихать.
7: Освежает. Для меня, занимающегося умственным трудом, незаменим.
4: Вы много работаете?
7: Круглые сутки. С вашего позволения.
8: Рваный платок, вот так франт.
4: Вот так прощелыга несчастный.
7: Побывал я на ярмарке и приобрел себе отличные носовые платки.
4: Не лишний вам был бы, запастись уж, кстати, и перчатками.
7: Это я вам объясню. Я обрезал пальцы, чтобы удобнее было писать.
4: Ах, вы изволите писать в белых перчатках.
7: Да, всегда. Я люблю чистоту.
4: Но ведь они у вас, сеньор Лелио, не белые, а грязные.
7: А это они слегка зажелтели от рукавчиков.
4: Вы правы, рукавчики у вас тоже вопят. Не тронь меня.
7: Это по последней моде.
4: Грязные-то рукавчики?
7: Да, сеньора, да. Да будет вам известно, что теперь в Париже кружевные рукавчики нарочно окрашивают в желтый цвет, чтобы таким образом они казались всегда новыми.
4: Необыкновенно опрятно. А это все равно, что чулки серого цвета.
8: Однако сеньор Лелю пристально следит за модами.
7: Отчасти не лишен хорошего вкуса.
4: А это платье на вас тоже по моде.
7: Да, сеньора, это Париж.
4: А парик?
7: Лондон.
4: А ботинки?
7: Англия.
4: А Лондон, по-вашему, не в Англии?
7: Ну, конечно, нет, сеньора.
4: А какая же столица Англии?
7: Лондра.
4: А Лондон где?
7: А, чуть ли не в Испании.
4: Ну, разумеется, сеньора Элеонора, конечно, в Испании. Молодец, сеньор Лерри, он все знает.
7: Да, кое-чему учился.
8: А вы где учились?
7: В Тоскане, где говорят правильной речью.
8: О, вы, значит, крусканец.
7: Да, сеньора, я из Академии Делла Круска.
4: А скажите, сеньор Лерри, как пишется полоумный через ОУ или через два У?
7: Насмехаются. Вот видите ли, сеньора, следует различать мужской род и женский. Полоумный пишется через ОУ, а полоумная через четыре У.
8: Тут даже огрызается.
4: Многоуважаемый сеньор Крусканец, по-моему, голова у вас не напудрена, а в вальном муке.
7: Видите ли.
8: И не только в вальном муке, а и поджарена.
4: Однако... Поджарена-то поджарена, но только без масла.
7: Да при чем
8: не
7: тут
8: только
7: масло?
8: Без масла и без соли.
7: Между тем...
4: Просто вы не рыба, не мясо, а что-то такое вяленое.
7: Да дайте же мне сказать.
4: Сухой и сухой, без малейшего сока.
7: Ах ты, Господи.
4: И сам сухой, и в кошельке у него сухо.
7: Да позвольте же.
4: Только есть хорошего, что один парик.
7: Я хочу сказать...
4: Что вы скажете о его прекрасном личике?
7: Ради бога.
4: Просто лопнуть от смеха.
7: Сеньора, сеньоры.
4: А фигура-то.
8: А сладкие речи.
7: Я больше не в силах.
4: Какое выражение.
8: Какая живость.
4: Какая грация.
8: Какая развязность.
7: Черт бы вас побрал.
4: Ушел. Этакий наглец. Назвать нас полоумными, да еще через четыре у.
8: О, вот и Беппо.
9: Вот и я, сеньоры. Что прикажете?
8: Я вам скажу все в двух словах.
9: Да.
8: Предупреждаю вас для вашего блага, а там уж вам решать.
9: Да.
8: Имейте в виду, что Кокинна не дочь сеньора Тони.
4: Да.
8: Она незаконная и недостойна быть вашей женой.
10: Ой, боже мой, что я слышу? Кто это вам сказал?
8: Больше не расспрашивайте. Примите это к сведению и не губите себя. Друг мой, сеньор Беатриче, ну пойдемте посмеяться над сеньором Лелио.
10: Ну, ради бога, добрый сеньор.
8: Пока будет с вас. Со временем узнаете все. Ну, идемте, сеньор Беатриче.
10: Ой, несчастный я. Уж я не знаю, где я и что со мной.
4: Сеньор Беппо, бросьте вы ее. А если хотите непременно жениться, так я подыщу вам достойную невесту.
8: Пойдемте же, сеньор
10: Бедняжка Кекка, неужели же мне тебя бросить? Да, но если она не дочка сеньора Тони, а дочка... Так не могу же я взять ее. Отец нас и в дом-то не пустит, ни меня, ни ее. Что же мне теперь делать? Ну, я и сам не знаю, люблю Кекку и помолвлен с нею, и колечко ей надел. Но репутация моя мне тоже дорога. Не знаю, как быть. Подумаю, что-нибудь да будет, что-нибудь да будет.
0: Солнце припекает все жарче. Время близится к обеду. О, обед сегодня у Кокины будет на славу. Праздничный пирог удался, а жаркое так аппетитно пахнет, что, кажется, съел бы его без остатка. Рыба украшена маслинами и поставлена в центре стола. Все готово. Но вот беда, где-то задержался жених. Много раз поглядывала с балкона Кокина, не идет ли Беппо. Ну вот и он.
11: Чем тебя звала, сеньора Беатрич?
10: Эх, Кека!
11: Чего ты так вздыхаешь?
10: Где сеньор Тони?
11: Кто, ваш тесть?
10: Он мне еще не тесть.
11: Если еще не тесть, так скоро им будет.
10: Ой, милая Кокина! Боюсь, что не будет.
11: Что ты говоришь? Мне так в сердце и ударило.
10: Тебе-то ударило только, а мое уж давно не бьется.
11: Да ну тебя, в чем дело?
10: Кека, ты вправду меня любишь?
11: Бог ты мой, ты еще спрашиваешь. Да если я на все смотрю только твоими глазами.
10: Ну так если любишь, скажи ты мне правду.
11: Ни за какие сокровища в мире я не согласилась бы солгать тебе.
10: Скажи, Кека, ты действительно дочь сеньора Тони?
11: Что за чертовщину ты городишь? С ума ты спятил? А чья я еще дочь?
10: Ты не сердись. Отвечай мне, где ты родилась?
11: На Корфу родилась.
10: Кека, боюсь я, что это было не так.
11: Да почему же? Тебе вбили в голову какую-то чушь.
10: Да мне прямо сказали, что ты не дочь сеньора Тони.
11: А чья же?
10: Ой, Господи, духу у меня не хватает сказать.
11: Скажи мне, если любишь.
10: Говорят, ты... незаконная.
11: Ой, горе мое.
10: Ну, полно, девушка, не плачь. Доберемся как-нибудь до истины.
11: Беппо, дорогой, неужто у тебя хватит сердца бросить
10: ух
11: меня?
10: Ты, Господи, не мучай ты меня. Ведь я уже не знаю, жив я или нет.
11: Да кто же это тебе сказал? Вот увидишь, что все это вранье.
10: Нет уж, кто мне сказал, человек верный.
11: Дорогой ты мой, скажи мне, кто сказал?
10: Ну, нет, я не могу.
11: Если не хочешь, значит, не любишь
10: люблю,
11: меня.
10: Люблю, а сказать не могу.
11: Ну, да я и сама знаю, кто.
10: А ну кто?
11: Просто никто. Раздумал жениться, разлюбил, то и сам и придумал.
10: Нет, как честный человек.
11: Ну, так скажи мне, кто говорил?
10: Да
11: кто?
10: Я бы сказал. Да боюсь, как бы не вышло сплетни.
11: Не бойся, уж я-то тебе обещаю, что не выдам.
10: Обещаешь?
11: Милый, обещаю.
10: Это мне сказала сеньора Элеонора.
11: Да она-то откуда знает? С какой стати она говорит это?
10: Она это знает, наверное. А сказала, желая мне добра.
11: Сейчас же сбегаю к сеньоре Элеоноре и узнаю, на каком основании она говорит это.
10: Милая Кекка, я люблю тебя крепко, но ты сама подумай, что скажут у меня дома, когда я женюсь на девушке, не знающей отца.
11: А вот увидишь, ты все это неправда. Подожди меня, я сейчас вернусь.
10: Ты куда?
11: Только вот сбегаю и сейчас же вернусь. Ты не уходи.
10: Эй, смотри у меня, сплетен не разводить.
11: Не беспокойся, пожалуйста, сбегаю по делу и приду сейчас же. Меня и цепями теперь не удержишь. Все равно убегу к сеньоре Элеоноре. Подожди меня здесь.
10: Ох уж, как солона мне эта сплетня. Боюсь, чтобы жена, у которой отец вовсе не ее отец, не народила бы мне детей, которые будут мне не дети.

0: От сеньоры Элеоноры только что вышел парикмахер. Прическа восхитительна. Поглядывая на себя в зеркало, Элеонора пришла в восторг. Да, бывают же такие мастера. Два взмаха щипцов и такое совершенство. Ну, теперь сеньора Беатриче может ей позавидовать.
1: С вашего разрешения, можно войти?
2: О, какие-то вы! Вот чудеса!
1: Ваша милость, я пришла к вам просить о большом одолжении.
2: Говорите все, что могу, сделаю.
1: Я хотела бы, чтобы вы удостоили сказать, от кого вы узнали, будто бы я не дочь сеньора Тони.
2: А кто вам сказал, что мне это известно?
1: Мне сказал Беппо.
2: Вот болтун. Ну, я ничего не знаю.
1: Стало быть, это неправда, будто вы сказали.
2: Нет, я говорила.
1: Но от кого же вы это слышали?
2: Я уж не помню.
1: Ваша милость. А что, если из-за этой басни Беппо меня бросит?
2: Ну вот что. Чтобы показать вам, что я говорила не зря, я скажу вам, от кого я слышала. Но только смотрите, не болтайте.
1: О, не беспокойтесь, уж я-то не скажу.
2: Мне сказала это сеньора Беатриче.
1: Мне этого довольно. Благодарю вас, ваша милость.
2: Куда вы?
1: Я домой.
2: А это правда, что о вас говорят?
1: Ничего подобного. Все это враки. И мы это выведем на свежую воду. Будьте здоровы.
2: Смотрите, не разводите сплетен.
1: О, нет, будьте покойны. Вот и сеньора Беатриче. Ваша милость.
3: Кикина, здравствуйте.
1: Скажите, дорогая барыня, на каком основании вы говорите, будто бы я не дочь сеньора Тони?
3: Ах, сплетница, рассказала-таки.
1: Скажите же мне, скажите, как вы могли говорить такое?
3: Мне сказала Анжелета Портниха.
1: Ах, она мельница. Так это Анжелета? Говорить подобное про девушку, как я? До свидания, барыня.
3: Друг мой, вы все рассказали.
2: Я? И не думала.
3: Ну, а как же она узнала?
2: Ну, ей-богу, не знаю, я никогда не сплетничаю. Ну, должно быть, вы кому-нибудь рассказали.
3: Я? Да я ни с кем не разговариваю.
2: Ну, сеньора Беатриче, ну, бросим об этих пустяках. Сейчас должен ко мне прийти сеньор Лелио. И так как вы меня угостили забавной сценой, то и я хочу отплатить вам тем же.
3: О, вот и он.
2: О!
3: Давайте разыграем неприступно.
2: Да-да-да-да-да. Как будто мы рассердились. Сядем.
3: Сядем.
4: Разрешите повергнуть к ногам вашим мое всенижайшее почтение.
5: Гневаются.
4: Простите меня, сеньоры, если я в тот раз ушел от вас в некотором раздражении.
2: Взгляните, сеньора Беатрич, какая вышивка. Нравится вам?
3: Да, очень хорошая работа.
4: Молю вас.
3: А сколько вы заплатили, сеньора Элеонора?
2: Пустяки, 20 хинов.
4: Сеньоры.
3: А как бы мне получить такое же?
2: Я поговорю с Белошвейкой.
4: Ради бога, сеньора Элеонора.
3: Как вам нравится моя накладка? Идет мне.
2: Очень. Я именно хотела спросить вас, прежнее это ли новое?
3: Ну, разве вы не видите, конечно, новое.
4: Одно только слово, прошу.
2: А мою вы видели?
3: Это которая была на вас на прошлой неделе.
2: Нет, которую я выписала из Милана.
3: О, нет, это я еще не видала.
2: Хотите взглянуть?
4: Сеньоры, не собака же я в самом деле.
3: О, да-да-да, с удовольствием.
4: За славы меня почитаете,
2: ну,
4: что
2: так
4: ли?
2: Ну, вот пойдемте, я покажу вам.
4: Как? Вы меня бросаете одного?
2: Увидите, что вам понравится.
3: Идемте, идемте.
4: Сеньора Беатриче, сеньора Элеонора. Вот как со мной обходятся. Смеются надо мной. А впрочем, они правы. Я-то дурак, только сейчас сообразил. Просто-напросто они обе влюблены в меня. Ревнуют друг другу, а я вечно прихожу, когда они вместе. Надо будет навещать их поодиночке. И тогда я уверен, обе будут изнывать по мне. И вечно это так со мною. Все женщины отталкивают меня из-за этой своей распроклятой ревности.

0: как медленно движется время. Минуты кажутся часами. Нет, Кокина должна все выяснить до конца. Придумать такую сплетню про нее. Ну и язык же у этой портнихи Анжелетты. Заварить такую кашу. Но почему ее так долго нет?
1: Только пусть придет эта гадина портниха. Уж я ее заставлю отказаться от своих слов. А, теперь я все понимаю. Она разводила любовь с Беппо. Беппо ее бросил. Так вот она в отместку и распускает эти прелестные басни.
2: Дорогая сеньора!
1: Ах, это вы!
2: Простите меня, что я задержалась, но у меня столько было работы, просто отойти не могла. И потом, видите, вот палец себя уколола. Не могу работать.
3: А было бы лучше, сеньора, если бы вы себе язык укололи.
2: Что это вы как выражаетесь, сеньора?
3: Скажите мне, сеньора-сплетница.
1: Что? Это вы распустили слух, будто бы я не дочь моего отца.
2: Я врать не стану. Я говорила.
1: А как же вы могли болтать такое, сеньора?
2: А мне сказала сеньора Кате, прачка.
1: Сеньора Кате, прачка?
2: Вот именно она.
1: А она тут, кстати, и живет. Сейчас мы все узнаем, сеньора.
2: Прощайте, сеньора, я до сплетен, не охотница.
1: Погодите, сеньора, куда это вы?
2: Я домой. Если хотите получить ваше платье, можете прислать.
1: Погодите, слушайте. А ну его это платье. Лучше поговорю с кузиной Кате. Эй, кто там в доме?
4: Да это ты, кузина.
1: Да, это я.
4: Тебе ничего не надо?
1: Напротив, сеньора, очень даже надо.
4: Да ты что, не как белины объелась?
1: Скажи-ка ты мне, госпожа кузина, ты-то с чего про меня рассказываешь, будто бы я не дочь твоего кузена Тони?
4: Ничего я не говорила.
1: Нет, говорила.
4: А ну кому я говорила?
1: Портнихи, Анжелетти.
4: Экая же трещотка. Ну, слушай, Кэка, я не отказываюсь, что говорила, но только выдумала это не я.
1: Если не ты выдумала, значит, знаешь, кто сказал?
4: Да мне это с Гуальда сказала.
1: С Гуальда? Ну, теперь я налицо. Давай послушаем, откуда выползла эта сплетня.
4: Нет, я до сплетен не охотница.
1: С Гуальда! С Гуальда!
5: Кто меня зовет?
1: Это я, сеньора. Я!
5: Что там такое? Чего тебе?
1: Это вы, милая сеньора, распускаете про меня, будто бы я не дочь вашего кузена Тони.
5: Что? Кто это тебе сказал?
1: Донна Кате, которой вы это ляпнули.
5: Я, милая сестрица, ни правды не ляпаю. Если я так сказала, значит, так оно и есть.
1: Как вы могли так говорить?
5: Ну, сказала потому, что то лицо, от которого я слышала, знала это, наверное.
1: Ух, я должна знать, кто вам это сказал. А тот, кто сказал, обязан будет подтвердить мне это.
5: Мне рассказала моя мать.
1: А я хочу, чтобы она мне это сказала. Ой, постой, да ведь она уж 2 года как умерла.
5: Да уж от нее, конечно, больше не узнаешь.
1: На каком же основании она говорила вам подобные вещи? В чем дело? Скажите мне, я хочу знать всю правду.
5: Ой, мне-то какое дело? Я сплетен разводить не желаю.
1: Вот тебе бегала, бегала и ничего не выбегала. Теперь распустили эту скверную сплетню по всему свету. А откуда она взялась, неизвестно. Ну ладно, пойду к отцу, расскажу ему про эту прелесть, а уж он мне все скажет. Я несчастная. А если он и вправду мне не отец? А вот будет ужасно, если Беппо не захочет быть моим мужем. Ну а зачем же, собственно, ему бросать меня? Неужели только потому, что у меня нет отца, он не сможет на мне жениться?

0: На улице появились прогуливающиеся сеньоры Беатриче и Элеонора.
1: Бедный Лелио совсем разобиделся. То есть ничего я так не люблю, как дразнить его. Надо его однажды погладить, а четыре раза высечь.
2: Хорошую вы мне услугу оказали, ваша милость, сказавши Кеке, будто бы это от меня идет, что она не дочка сеньора Тони.
1: Анжелета, надо же было мне перед ней оправдаться.
2: Очень хорошо. А потом еще про нас говорят, будто мы сплетницы. А, по-моему, и барыни молчать не гораздо.
1: Да что за беда? Что вы, Кэки, что ли, испугались?
2: Никого я не испугалась. А только я, как бедная девушка, не желаю мешаться в сплетни.
3: Сеньор Анжелета, покорно вас благодарю. Так сразу и побежали всем благовестить, что я вам сказала про кузину Кэку.
2: Никому я не говорила, кроме этой барыни?
3: Ладно уж, пустомеля.
2: Это я-то пустомеля.
4: Эй, ты, Кате! Ну, это раторка ж ты!
3: Я? Это еще почему?
4: Все так и выложила про кузину Кэку, э?
3: Да я только одной Анжелете и доверилась, а это уж она, болтушка, рассказала по секрету всему свету.
2: Да никому я, кроме сеньора Беатриче, не рассказывала. Это она раззвонила в колокол.
1: А я сообщила только сеньоре Элеоноре.
3: А я только одному Беппу.
4: Ладно, все вы сплетницы вышли.
3: Что? Я? Я знаешь, какая женщина? Нет, ты говори, да, оглядывайся. Это они все сплетницы, а вовсе не я.
2: Это меня-то сплетницы обзывают? Такую-то хорошую девушку?
1: Ах, дерзкий, да вы, кажется, вздумали держаться с нами совсем за панибрата.
4: Вот наглые, вот нахалки.
2: Нахалки?
1: Пойдемте отсюда, сеньора Элеонора. Нам неприлично ругаться с этими скверными бабами.
5: Да что тут такое, сеньор?
1: Все из-за этой вашей приблудной дочки.
5: Ой-ой.
1: Да, всему причина это ваша незаконная.
5: Еще того лучше.
2: Будьте на прокляты, ваша пригульная.
5: Здорово.
3: Эй, кузен, обнимайтесь с вашей лошачихой.
5: Ого.
4: Эй, кузен, боюсь, как бы лошачиха меня не легнула.
5: Ай-яй.
4: Эй, ноги ваши.
5: Ай-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Меня тоже обухом хватили.
0: Вы что, сеньор Тони?
5: Ой, я себя не помню.
0: Это о вашей дочке?
5: Сеньор? Да, о моей дочке.
0: Да она что же, не дочка вам, что ли?
5: Ах, я горемычный.
0: Да вы мне расскажите откровенно.
5: Пойдемте, сударь, я вам все скажу.
0: Ну, любопытно, в чем дело?
5: Вот чертовы бабища!
0: А да ну их, ну скажите мне хоть что-нибудь.
5: А что я вам скажу?
0: Да она ваша дочка или не ваша?
5: Не моя эта дочка! Ай-яй-яй!
0: Куда же вы, ну? Да нет, нет, он просто с ума сошел, а?

0: В этот час на канале пустынно. Рыбаки разошлись по домам. Легкий ветерок лениво шевелит приспущенные паруса. К берегу медленно подплыла лодка. В ней странные пассажиры. Вот они сошли на берег. Один с огромной черной бородой, в рваном плаще, в широкополой шляпе. Другой в богатом костюме римского купца с пышной седой шевелюрой. Интересно, кто они?
1: Ну вот, наконец я и в нашей дорогой Венеции. 20 лет я ее не видал. И 20 лет вздыхал по ней. Ох, хоть я и не здесь родился, но в Венеции я сделал себе состояние и никогда не мог оторвать от нее сердце. Она мне дороже моей настоящей родины. Фух. В тяжелой моей неволе мучили меня две вещи. Одна – разлука с дорогим мне городом. Другая – потеря моей единственной дочери. Небо, даровавшее мне свободу, дало мне радость снова увидеть Венецию. Кто знает, не даст ли оно мне счастья найти мою дочь. Эй, Муза!
2: Моя здесь.
1: Пойди-ка сюда. Здесь, здесь. Ты бывал когда-нибудь в Венеции?
3: Сколько раз бывал. Музлин торговал.
1: Музлин? Маслинами. Маслинами торговал. Ну, значит, ты был настоящим купцом. А теперь ты мой слуга.
3: Рад служить для дорогой хозяин Суламины?
1: Нет, теперь я уж больше не Соломина. Это я в Турции переменил имя, чтобы облегчить себе выкуп. Теперь я снова Оттавио Аретузи, римский купец, много лет тому назад основавший свою торговлю здесь, в Венеции. Ах, дал бы только Бог найти мне мою дочку. Ну, за деньгами-то я не стою. Дорога мне моя милая дочка.
4: Смотрите, пожалуйста, эти барыни вообразили застращать меня. А я, милые мои, родилась в карнавал. И страшных харь не боюсь.
5: О, вот женщина вышла из дома. Спрошу-ка я ее, не знает ли она сеньора Тони.
1: Здравствуйте, молодушка.
4: Ой, что это за усач такой?
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, господин.
1: Скажите ко мне, не знаете ли вы...
4: А не угодно ли вам будет подальше, подальше
1: что
4: от меня?
1: Что такое?
4: Мне отсюда слышно.
1: А я не собираюсь вас оскорбить. Нет, вы скажите мне, не знаете ли вы некоего сеньора Тони Фонго?
4: Знаю ли? Да ведь это же мой кузен.
1: О, ну, тем лучше. Он сейчас в Венеции?
4: Сеньор, да. Он в Венеции.
1: Скажите мне, пожалуйста, у него в доме есть девушка, а?
4: Сеньор, да, есть девушка, которая считается его дочерью, только она ему не дочь.
5: Благодарю тебя, о небо, дочь моя здесь.
1: А известно ли,
5: чья она дочь?
4: Нет, никто не знает. Сеньор Тони выдает ее за свою.
2: О, какая радость!
5: А скажите же мне, что она хороша собою, умна, скромна, воспитана.
4: А уж не ваша ли это дочка, сеньор?
5: О, какая вы! Нет, я не знаю, право. Вы расскажите-ка мне о ней.
4: Очень жаль, что могу сообщить вам мало хорошего.
5: Почему же так?
4: Ну, я женщина прямая и всегда говорю правду. Так и знаете, сеньор, что она невеста одного парня, сына управляющего.
5: Так, так, так.
4: Но к ней ходит тут один, будто бы посаженный отец ее, так все об этом только говорят. Прямо вам скажу, мне стыдно признаться, что она моя родственница.
2: О, боже мой, что я слышу?
4: Она очень чванится своим положением. А уж что насчет язычка, так другой такой сплетницы и не сыскать.
2: О, дочь моя, лучше бы мне тебя навсегда потерять, чем найти такого.
4: Право же, сеньор, если только это ваша дочка, мне очень неприятно. Но молчать я не могу. Должна сказать правду.
5: Нет, нет, это не моя дочь.
2: Она не заслуживает этого.
4: А, если это не ваша, так все же я вижу, вы знаете, чья она.
5: Да, да, я знаю. Она? Да вот, его дочка. Вот этого человека, музы.
6: Эй, группа, я здесь.
4: О, это не тот ли, который торговал маслинами?
5: Да, да. Тот самый.
6: А, ты меня знаешь?
4: Да, я тебя знаешь.
6: Ты меня знаешь?
4: Я ж тебе сказала, я тебя знаю.
6: Если ты меня знаешь, я буду к тебе приходить, когда ты будешь варить.
4: Болячка тебя задави. Что я только узнала. Кэка дочка Музлина. Ну, постой. Эй, Катэ!
7: Что такое?
4: Ты ничего не знаешь?
7: А что такое?
4: Знаешь ли ты, чья дочка Кэка?
7: Ну, чья?
4: Торговца мочеными и маслинами.
7: Да что ты говоришь? Да как это ты узнала?
4: Я только что разговаривала с ним.
7: Вот так штука!
4: Ну постой же ты! Постой!
7: Да куда же ты?
4: Ну, вот накину плащ, да пойду рассказать эту прекрасную историю всем моим приятелям.
7: Ну и правда же прелесть, что такое! Эй, Анжелета! Вы еще не знаете! Открылось, кто отец Кикины!
4: Ну, но кто же?
7: Тот, который торгует мочеными маслинами!
4: Да полно вам!
7: Уверяю вас, как честная женщина!
4: Донсгольда! Донсгольда!
8: Чего?
4: Вы еще не знаете, чья дочка Кэка!
9: Хватилось! Раньше всех знал.
7: Подожди-ка, я накину платочек и пойду с тобой.
4: А вы это, наверное, знаете?
9: Да если я сама разговаривала с ним.
4: Ну уж теперь мы посмеемся.
7: Эй, я готова. Идем.
4: Я с вами.
9: Хоть больше шуму наделаю.
7: Вот так, сеньора

0: Сеньор Панталоне вот уже второй час кряду растолковывает Беппо и Кикине, что она дочь достойного человека, попавшего в неволю.
1: Ну, дети, дети мои, успокойтесь, дети! Дети мои, успокойтесь, да будет вам известно, что ничего дурного нет.
2: Да как же ведь...
1: Сеньор Тони рассказал мне все. На Корфу ему поручили 3-летнюю дочь одного богатого купца и попросили доставить ее в Венецию.
2: Ну, погоди.
1: Он взял ее. Ну... И за время путешествия до такой степени привязался к этой крошке, что так... уж не знал, как он только с ней расстанется. Ведь... Между тем пришло известие, что ее отец на пути в Марею захвачен в неволю. И вот тогда сеньор Тони согласие жены своей оставил у себя эту девочку. Ну. А так как он пробыл несколько лет на Леванте, то и говорил всем в Венеции, что это его дочка.
3: Ну, сеньор, будете вы теперь говорить, что я незаконная?
2: Я ничего не говорю! Только ведь неизвестно еще, кто твой отец.
1: Так я же вам говорю, что она дочь человека приличного, хорошего купца, имевшего несчастье попасть в неволю. Ну, мало ли вам этого. Ну уж вы мне поверьте, ведь я ваш посаженный отец.
2: Сеньор, да я вам верю. И я так люблю Кекку, что я не на многом помирюсь, только бы мне как-нибудь сохранить свое доброе имя.
1: Ну вот и продолжайте любить друг друга, ну... и бросьте унывать.
2: Дорогая ты моя, милая Кикина.
3: Пошел, пошел вон! Я незаконная!
1: Видите, а ведь вы ее рассердили.
2: Ну, Фона, ну, Фона, не мучай же ты меня. Ты же знаешь, что я тебя люблю.
3: Если бы любил, так не сказал, что хочешь меня бросить.
1: Слышите, ведь она права.
2: Да будь проклят тот, кто этому причина.
1: А причина сплетни. Ну да ладно, что было, то прошло. Бросим об этом думать и поминать не станем. Пойдите-ка сюда. Дайте мне вашу руку, ну.
2: С удовольствием, посаженный.
1: И вы, дочка, давайте свою.
3: А я нет.
1: Ну это ж почему, ну?
3: Потому что я незаконная.
1: Молчат, ну молчат, не надо этих гадких слов. Давайте мне руку, ну.
3: Ничего я вам не дам.
1: Ну уж не заставляйте себя просить.
3: Говорят вам нет.
1: Ну послушайте, а то как бы он и впрямь не сказал, что вы незаконная.
3: Вот вам моя рука.
1: Ну, дорогие мои женихи и невесты, возьмите за руки и мир, мир.
2: Посаженный. А когда же свадьба, а?
1: Ну, все, надо время, не правда ли,
2: а? А нельзя ли сегодня? Вечером, а?
1: Ах, вы негодники! Ну, если был бы тут сеньор Тони, уж я бы уговорил его устроить это. Однако мне надо уходить.
2: Да вы идите себе, ну что?
1: То есть как это идите? А вы что ж тут останетесь?
3: Ну, разве он не жених мой?
1: Нет, нет, жениха с невестой я вдвоем не оставлю. Сеньора Тони вызвал здесь какой-то приезжий, а он меня оставил стеречь девушку. Так я вовсе не желаю, ну, впрочем, ладно, ладно, Беппа, пойдем,
2: ну,
1: пойдем.
2: Прощай, жизнь моя.
3: Ну, приходи скорее, Беппа.
2: Ну, пойдем, посаженный.
3: Хорошо, что вся правда истина раскрылась. Каких ведь сплетен навели эти бабы. А я злополучная так вот и угодила в самую гущу.
2: Кикина, ходи веселее.
3: Да я уж все знаю. Сеньор Панталоне сказал.
4: Сказал он вам, что я не ваш отец?
3: Сеньор, да, он говорил.
4: А я скажу вам еще, что ваш отец прибыл в Венецию.
3: Ой, как я рада. А вы его видели, говорили с ним?
4: Не видел еще и не говорил. Он послал за мной, но только я его уже не застал. Один матрос сообщил мне, что он тут и что я его скоро увижу. Я зашел порадовать вас этой вестью.
3: Вот уж могу сказать, что для меня сегодня счастливый день. Во-первых, отца своего увижу, а затем скоро свадьба наша с Беппо.
4: Уж не знаю, может так, а может и нет.
3: Вот тебе раз. Так ведь мы ж помолвлены.
4: Пока я заменял вам отца, я мог делать то, что находил для вас нужным. Ну, а теперь приехал ваш настоящий отец. Его вам и слушаться.
3: А вдруг он не согласится, чтобы я вышла за Беппо?
4: Придется от Беппо отказаться.
3: Ой, горе какое. А как вы думаете, может он не согласиться?
4: Кто ж его знает. Может, он захочет выбрать вам мужа познатнее.
3: Папенька! Слушайте, вы все равно останетесь для меня отцом.
4: А я вас всегда буду любить как дочь.
3: Папенька, если любите, сделайте одно одолжение.
4: Какое?
3: Дайте нам с Пеппа пожениться, прежде чем узнает мой тот другой папенька.
4: Мне бы не хотелось сделать ему неприятное.
3: Ну, если дело будет сделано, ему же нечего будет сказать.
4: Надо подумать.
3: Ну, папенька, если вы меня любите...
4: Жалко мне ее. Ну, ладно, все сделаю вам на радость.
3: Если только я потеряю Беппо, 3 дней не пройдет. Заболею и умру от любви.
4: Все сделаю, чтобы она его не потеряла. Ах, бедняжка моя, любовь моя всегда останется с ней.

солнце заходит, близится вечер. На одной из знакомых нам улиц Беппо поджидает Кикин. Где же она задержалась?

0: Из боковой улочки показались скаты из Гуальда. Но и денек у них сегодня. Устали больше, чем от работы. Шутка ли, прошли пешком почти весь город. Нужно же было рассказать новости приятельницам и друзьям о кузине Кекке. Не замечая сплетниц, Беппа присел на ступеньки гостиницы.
1: Ай, дождаться не могу, когда наконец обниму мою милую Кекину. Из-за всех этих сплетен чуть я не потерял ее.
2: Мазлин.
1: Ну как, сеньора Кате, убедились вы теперь, что Кека законная дочь?
2: Мазлин.
1: Что это за Мазлин? Что, спятила она, что ли?
2: Мазлин.
1: Сеньора Донна Сгвальда, знаете вы теперь, кто такая ваша кузина Кека?
2: Мазлин.
1: Что? И это туда же с Мазлином? Ничего не понимаю. Сеньор Анджелетта!
3: Вот и сеньор жених.
1: А вы, сеньор Анджелетта, узнали теперь, кто такая Кекина?
3: О, да, сеньор, хорошо знаю.
1: А ну-ка, кто она?
3: Дочка торговца мочеными маслинами.
1: Что? Торговца мочеными маслинами?
3: Эх, милые, сегодня из деревни, что ли? Лучше меня знаете.
1: Сеньор Анджелетта, вы меня убить хотите? Кто это вам сказал?
3: Кто сказал эту великую тайну? Да ее половина Венеции знает. Ее отец приехал сегодня. Завтра вы услышите, как он будет выкрикивать на площади свои маслины.
1: Так вот какой приезжий отец Кекки. Ох, я горемычный. Сеньор Анджелетта, вы что, вы издеваетесь надо мной, да?
3: Мне не верите? Так спросите у Доны Каты, а то у Доны Сгуальда. Да, наконец, у кого угодно в квартале. Все знают и все помирают со смеху. Вот так жених. Мазлин.
1: О, Господи, смерть моя. Если только это правда, ну как же я могу жениться на ней? Нет, я хочу...
3: Мазлин!
1: О, Господи, смерть моя. Если только это правда, ну как же я могу жениться на ней? Нет,

0: Его, что за фигура?
1: А бородища-то какая, вы бы видели.
0: Ах, вот так тестюшка у вас.
1: Ну и родню вы приобретаете.
0: Ах, хороша партия.
1: Ах, что за невеста.
0: Возьмитесь-ка за тестево ремесло, а? Ну, по крайней мере, не трудно. Знай, ходи себе сладком, да и кричи. Мазлины, мазлины.
2: Что?
1: Вам это пойдет! Мазлин! Мазлин!
3: Мазлин! Мазлин! Ой, ой! Ну, теперь мне крышка. Я погиб. Не-не, ничего не поделаешь. Чтобы мне говорили, что я женился на дочери человека, которого никто не уважает, над которым все смеются. Нет, это немыслимо. Кэку я люблю. Умру, если ее брошу. Нет, но бросить мне ее все-таки придется. Мазлин! Мазлин!
4: Пеппа, я как раз тебя искал.
3: Ой, горе мне.
4: Ты знаешь, мой настоящий отец вернулся в Венецию.
3: Знаю.
4: Чего ты? Боишься, что он не согласится? Боишься, что сочтет тебя недостойным?
3: Что? Меня недостойным? Я недостоин человека такого сорта? Да что ж я, по-твоему, хуже твоего отца, что ли?
4: А кто мой отец? Мне говорили, купец.
3: Да, хорошим товаром торгует этот купец. Ты его видала? Ты знаешь его?
4: Нет, не видела.
3: А ты знаешь, кто твой отец?
4: Ну, кто же?
3: Да ну, что уж там.
4: Да скажи мне, наконец.
3: Да бедная ты моя Кикина.
4: Ну, кто же он такой? Палач, что ли?
3: Отец твой торговец мочеными маслинами.
4: Тот мой отец.
3: Ой, сердце у меня разрывается. Не могу я больше.
2: Тихо, тихо, сюда идут.
4: Кто?
3: Ой, боже мой, что я вижу?
4: Что ты там увидел?
3: Вон твой отец идет.
4: Как который?
3: Вон, который с маслинами.
4: Ой, меня все так холодным потом прошибло.
3: Ой, не хочу я его видеть. Не могу я его видеть, Кикина, сердце мое. Прости ты меня, после увидимся.
4: Ой, я горькая. Может ли быть что-нибудь хуже?
5: Кека, веселее. Тут ваш отец.
4: О, боже, отец?
5: Да.
4: Я в отчаянии. Не хочу его видеть. Не хочу с ним здороваться.
6: Как? Дочь моя бежит от меня.
7: А, наверное, еще не знает, что в Венеции нашелся ее настоящий отец.
5: Я ей кое-что сказал. Да она, бедняжка, должно быть, увидав столько людей, застыдилась и убежала.
6: Сеньор Панталоне, я много слышал о вас как о честнейшем человеке и не могу вам не верить. Очевидно, все неправда, что мне сказали про мою дочь. Она, я надеюсь, разумна и честна. И я буду иметь право поблагодарить сеньора Тони за то, что он сберег мне ее и воспитал.
7: Сеньор Тони человек отменный, рассудительный, и все делает с большим толком.
5: Я уже говорил вам, сеньор Атавио, что девушка помолвлена с хорошим парнем,
6: да.
5: Сыном управляющего,
6: да.
5: Человеком приличным. Если мы не выдадим ее за него, она будет в отчаянии.
6: Нет, мое теперешнее положение не дозволяет мне отклонить такую партию. Да я отнюдь и не хочу лишать мою дочь счастья выйти замуж за порядочного человека.
5: Из денег, что я получил от вас, у меня осталось еще 100 дукатов, которые я дам ей приданное.
6: О, сеньор Тони, вы редкий человек.
5: Пойдемте-ка домой. Пойдем порадовать девушку. Бедняжка, она совсем изныла.
6: А мне еще приятнее обнять ее теперь. Потому что своим согласием я способствую ее счастью. Эй, Муза! Идем.
7: Пойдем, милая Маслина, пойдем.
5: И Чими не знаешь.
7: Я тебя знаю. Где ты была?
5: А неволей была.
7: А теперь служила.
5: Служила. А теперь будет торговать музлин.
6: Музлин. Ну и морда же у него. Ничего нет мудреного, что Кекка убежала, испугавшись его бороды.
5: Ну, пойдем.
3: Пойдем, сеньор Тони.

0: взошла луна. Ее мягкий свет падает на темные воды залива, мерно покачивающийся у причала лодки. Улица пустынна. Но кто эти дамы, закутанные в плащи? Что-то знакомое есть в их походке, манерах? Кто они? Да это же неразлучные подруги сеньора Беатриче и Элеонора. Вот они скрылись в своих домах. Темные окна осветились. К дому сеньора Беатриче подошел знакомый нам франт Лелио Арденти со своим слугой Орликином. У окна сеньора Беатриче.
1: Вот он! А вот и очаровательный сеньор Лелио!
2: Склоняюсь перед вашей красотой!
1: А я пред вашим безобразием!
2: Сеньора, жальтесь надо мной!
1: Я вам сочувствую, уверяю вам!
2: Да, сочувствуйте! Вы любите меня, да?
1: Сочувствую, но не люблю.
2: А если не любите, почему же вы меня сочувствуете?
1: Сочувствую вашей глупости.
2: О, Боже, какой смертельный удар моему сердцу. Назвать меня глупцом. Меня, который в изяществе искусства любить... не уступает нежнейшим амурчикам дворца любви. Ну, если это презрело меня, то Элеонора окажется и более благодарной, и более справедливой, явит большее понимание и заслуг, и милосердие. Эй, кто в доме?
1: О, это вы, сеньор Лелио?
2: Да, это я. Я вздыхаю.
1: Ох, бедный юноша! Вздыхаете-то вы от любви или от голода?
2: Вздыхаю от любовного голода.
1: О, и приходите ко мне за насыщением.
2: Да, да, да, да.
1: Бедный, здесь нет мяса вам по зубам.
2: Я умру от отчаяния.
1: Ох, бедный мир! Одним дураком в нем будет меньше.
2: Так-то вы меня оскорбляете, так презираете.
1: Что вы, сеньор? Наоборот, к вам у меня полное уважение и почтение. И чтобы доказать вам это, я, уходя, имею честь глубочайше вам кланяться.
2: Бросила, убежала, осмеяла. Бедный Лелио. Горемычный Лелио с двумя такими ужасными огорчениями. Без любви и без денег. Умираю от голода и не имею чем насытиться. Сгораю от любви и не встречаю сострадания. Экая злосчастная моя жизнь.

0: он идет, девушка. Ах, какая очаровательная красотка.
1: Все пошло прахом. Помочь мне больше нечем. Бепа меня бросает, Бепа меня покинула. Все теперь будут надо мной смеяться, будут меня дразнить маслинами этими. Потеряла я своего Бепо, мое сокровище, мою радость, сердечко мое. Не могу я больше, умираю.
0: Что с вами, прекрасная богиня?
1: Ох, умираю.
2: Вот так положение.
0: Ага, потеряла сознание. Что же мне теперь с ней делать?
3: В окна выглянули Каты из Гуальда. Вот так новость. Невеста Кекка в объятиях мужчины. Ну и дела.
0: Сделаю так. Отведу ее в эту гостиницу, пока не придет в себя.
1: Эй, что скажешь, Каты?
4: Видала?
1: Прямо в объятия?
4: Вот тебе и скромница.
1: Да вот ты не знаешь, эти святоши всегда так.
4: Ходячий добродетель.
1: И вдруг в гостиницу. Вот как у нас по образованному.
4: Ну и девушка, нечего сказать.
5: Сударушки, сударушки, сударушки, сударушки, вы не видали Кекки?
1: Как же, видели, сеньор.
5: Бедняжка, с отчаяния она убежала, как сумасшедшая. А где вы ее видели? Куда она пошла?
6: Она тут, поблизости.
1: Не стоит волноваться, ей хорошо.
5: Ради бога, скажите мне, где она?
6: Да просто вот тут, в трактире.
5: В трактире? Да что она там делает?
1: Забавляется.
5: С кем она там?
6: С парижанином, что в парике.
5: Сеньора Каты, вы все надо мной насмехаетесь.
6: Сгуальд, он говорит, что я над ним насмехаюсь.
1: Да знаете, кто над вами действительно смеется? Негодница эта Кекка. Ведь она и прямо там, в трактире с приезжим.
5: Ой, что я слышу?
1: А не верите, так пойдите посмотрите сами.
6: Эх уж, и как же они обнимались. Больше я вам ничего не скажу.
1: А потом он ее и увел туда.
6: При всем честном народе, без всяких стеснений.
1: А приезжий-то мало и не промах.
6: Эх, бедный парень Бепо. Ты знаешь, с Гуальдо мне жаль его.
1: Ну какие там маслины? Тут ж пошло по трактирам.
5: Я все еще не могу поверить. Эти сплетницы не заслуживают доверия. Нет, этого быть не может.
0: Ну, Бепо, бедняга, предали, добили тебя.
7: Вот он где, вот он где. А мы-то вас везде ищем.
8: Бепо, вот идет отец Кекки. Он согласен на ваш брак и хочет вас обнять.
0: Да, славный брак вы мне предлагаете.
8: А что же?
0: Что же, жениться на дочери Мазлина?
8: Кто вам сказал такую нелепость?
7: Моя дочка? Не!
8: Провалился, сынок, провалился.
7: Сеньор, это я, отец Кекины. Я всеми уважаемый купец.
8: Вот.
7: Вы?
9: Ну да.
7: Вот этот? Отец Кекки?
8: Ну да, благородный человек, имевший большое состояние, которое скоро вернется ему.
7: Это ее отец?
3: Да. Сеньор, да, это сеньор Отавио Ритузи, человек достойный и состоятельный.
0: Ох, я злополучный.
3: Да что такое, в чем дело?
0: Вы отец Кекки?
9: Да, сеньор, я.
0: Ох, вы бедный, ох, я несчастный.
9: Что? Вы меня пугаете?
3: Должно быть, что-нибудь случилось.
8: Милый Бепо, не томите вы меня, говорите, в чем дело.
0: Знаете, где Кекка?
8: Где? Разве ее нет дома?
0: Она здесь, в трактире.
8: В трактире? Зачем?
0: Она там с приезжим.
8: Какого черта вы городите?
0: Да так, в обнимку с приезжим и пошла в трактир.
3: Стало быть, верно то, что мне говорили о Кекке добрые женщины.
7: Да не может этого быть, ну никак не может.
8: Немыслимо.
0: Да, я знаю, я уверен, что она там. Она мне изменила. Недостойна она моей любви. Я ухожу. Ухожу, и не рассчитывайте больше увидеть меня.
8: Стой! Послушай! Эй! Я за ним, а вы ступайте в трактир, разберите, в чем дело. Эй, сынок! Ну не бежит, а прямо летит. Эй, сынок!
10: Сеньор Тони, вернитесь. Ну, что скажете, сеньор Тони?
8: Скажу, что пока не увижу, не поверю. Пойдемте-ка в трактир и посмотрим.
10: Нет, нет, нет, я не пойду. Я не хочу еще более огорчиться поведением недостойной дочери.
3: Из гостиницы выбежала Кокинна.
1: Оставьте меня в покое, прочь, сеньор!
7: Погодите же!
1: Прочь, сеньор! Оставьте меня!
10: Вот она, негодная.
8: Она с приезжим?
1: Отец мой, помогите!
8: Прочь от меня! Я не отец вам!
1: Спасите меня! Меня погубили!
8: Кто погубил вас?
1: Я очутилась в гостинице, сама не знаю как.
8: Не знаете как? Ну-ка, сударь, расскажите, что это за история?
7: Я вам скажу, я скажу. Я тут прогуливался, так себе, просто для воздуха. Вдруг является эта бедная девушка. Она была, по-видимому, в отчаянии. Со всей любезностью я спрашиваю, что с ней. Вдруг она потеряла сознание, и я, чтобы помочь ей, отвел ее в гостиницу. А теперь, как скоро пришла в себя, она бросилась бежать от меня и вместо благодарности обращается со мной, словно я убийца.
8: Теперь все понимаю. Бедная девушка, она невинна.
10: О, нет, нет, я людям теперь не верю. Все это может быть еще и басни.
1: Сеньоры!
11: Сеньоры!
1: Сеньоры!
11: Сеньоры!
1: Сеньоры!
11: Сеньоры!
1: Сеньоры, вы можете верить Кикине, потому что я все видела из окна. Видела, как она потеряла сознание и как ей помог этот сеньор. Совершенно верно, сеньоры. Все так и было, как рассказывает сеньора Беатриче. Я из окна любовалась двумя прелестными сценами. Сперва сеньора Лелио, а затем Кикины. И очень рада была, когда увидела, что он помог ей.
8: Слышите, сеньора Тавио, девушка это невинна. Девушка это чистая голубка.
10: Да, но отчего? С какой стати ты пришла в отчаяние?
8: Скажи мне, дочь моя, почему ты была в отчаянии?
1: Потому что Беппа меня хочет бросить.
8: Почему он хочет бросить тебя?
1: Из-за отца моего.
8: Он тут, твой отец.
1: О, Господи, тот с маслинами.
10: Моя нет. Нет, дорогая дочка, я твой отец.
8: Как? Он твой отец.
1: Вот ваш отец Кикинна.
10: Я, Оттавио Ритузи, давший тебе жизнь, и теперь нежно тебя обнимающий.
1: Отец!
10: Кокинна моя!
1: Ах, Беппо! Где же Беппо? Сердце мое, где ты? О, Боже мой! Умираю от радости!
8: Сейчас я сам пойду за ним.
10: Ну, полно же, приободрись. Мне известна твоя любовь, и я рад, что ты выходишь за любимого.
1: Да, но только где же Беппо?
10: Вся моя радость в том, чтобы видеть тебя, мою единственную дочь, замужем за человеком, которого ты так любишь.
1: Голубчики, поищите мне, ради бога, Беппо.
10: А, Беппо рассердился на тебя.
1: За что?
10: А он узнал, что ты в гостинице с этим приезжим и не мог понять, зачем ты это сделала.
1: О, черт проклятый, все из-за вас.
7: Я вам добра желаю.
1: Да, это правда. Бог да вознаградит вас за это.
10: Вот и Беппо.
1: Вот и Беппо. Беппо, сердечко мое.
10: Боже мой, не могу больше.
8: Бедняга. Совсем сбаламутили малого. Такого нарассказали. Теперь он все знает и рад, и целиком твой.
1: Ты мой совсем.
10: Совсем твой.
1: О, милый.
10: О, дорогая.
8: Сеньор Оттавио, знаете что? Давайте-ка поженим их поскорее.
3: А я ничего не имею против.
8: Ну вот вам. Ну, встряхнитесь-ка, Беппо. Ну, эй,
1: ну
8: подбодритесь.
1: Беппо, дай мне руку.
8: Вот умница.
10: Вот тебе моя рука.
1: А сердце?
10: И сердце.
1: Совсем?
10: Совсем.
8: Да здравствуй, жених и невеста.
12: Здравствуй, жених и невеста.
13: Что это за шум такой? Что это за шум?
14: Что это у вас тут за веселье?
8: А разве не видите? Кикина невеста.
13: Маслин!
14: Маслин!
15: Что хочешь от музли?
13: Смотрите, папаша невесты.
14: Глядите-ка, тесть Беппо.
16: Нет, ошибаетесь, сеньоры-сплетницы. Отец Кикины и тесть Беппо — вот этот сеньор, купец большого значения и положения.
14: Правда?
15: Вы сплетницы, вы злоязычницы.
11: Кэка приличная девушка, честная девушка.
13: Ну что же, я правда очень рада.
14: Ну дай тебе бог, кузина. Поздравляю.
13: Она, бедняжка, из-за вас потеряла сознание, чуть не умерла. Этот сеньор был так добр, что помог ей. И отвел ее в гостиницу, чтобы она пришла в себя.
17: Да, я рыцарь и покровитель женщин.
13: Ну, дорогой парень, как вы добры. Я рада, как никогда. Знаете, ведь это моя кузина.
14: Бедняжечка, уж и натерпелась же ты. Ну, пойди сюда, кузиночка, я тебя поцелую.
18: Ступайте прочь, сеньора. Не нужны мне ваши поцелуи.
13: Что такое, сеньора? Фу ты, ну ты.
14: Ишь, как расфыркалась.
13: Так мы сплетницы.
14: И поцелуев не желает.
11: Ну, недовольны ли, однако? И неужто вам не надоело?
14: Ваша милость, сеньора невеста, вот вам шиш.
18: Это такая вздорная баба.
13: О, моя милая, вы мне за это дорого заплатите. Вот вам два шиша.
18: Какие злюки! Заставили меня заплакать.
11: Нет, нет, жизнь моя, не надо плакать. Сеньор тесть. Ради бога, пойдемте домой.
10: Пойдемте домой. Ты моя единственная дочка. Я ведь не нищий. Дела мои скоро поправятся. И я все сделаю для вас, дети мои.
15: А я тебе на свадьбу буду густить музлин.
13: Ах, милый мой музлин, уж и поплакала же я из-за вас.
15: Я не виноват, ты меня прости, я не виноват.
13: Простите меня, милая Кэка, если я вас невольно чем обидела.
19: И я тоже прошу простить меня, Кэкина.
17: Сеньоры, не желая умалять достоинства вашего пола, который я уважаю и почитаю безгранично, я все же научился кое-чему насчет женщин, что заставляет меня отстраниться от них и держаться подальше, дабы избежать столкновений с их грациознейшими сплетнями.
13: Дурак-то царапнул нас метко.
19: На его улице праздник, вот расплачивается.
11: Ну-с, поворачиваемся и идем домой.
15: Домой.
11: Ох, и сплетен же было.
13: Из-за этих сплетниц я совсем измучилась и чуть не погибла с отчаяния.
15: Дочка моя.
13: Пусть они все останутся подальше от нас. Я не хочу их. Слава богу, теперь все хорошо. Отец мой нашел.
15: Дочь моя дорогая.
13: Жених вернулся.
15: Дорогая ты моя.
13: Заживем мы в мире и спокойно. А чтобы жить хорошо, надо поменьше знакомств. Да подальше от сплетни.
15: Подальше от сплетни.
13: Потому что только они-то чаще всего и разбивают семейное счастье.
15: Пойдемте.

Небо светлеет, гаснут звезды. Вот и утро. От берега медленно отошла рыбачья тартана. Накорми ее, Беппо. Тихо плещут волны. Море переливается разноцветными красками. У берега оно темное, а чем дальше, тем светлее и светлее. Под солнцем оно голубое.

0: Вы слушали радиоспектакль «Бабьи сплетни» по одноименной пьесе Карла Гальдони.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Бринча по ступенькам, избитой японской шашкой, Левинсон вышел во двор. В жаркой белорозовой пене плавало над головой июньское солнце. С той поры, как Левинсон выбран был командиром, никто не мог себе представить его на другом месте. Каждому казалось, что самой отличительной его чертой является именно то, что он командует их отрядом. Он был такой маленький, неказистый на вид. Весь состоял из шапки, рыжей бороды да ичигов выше колен. Но Левинсон знал, что вести за собой других людей можно только указывая им на их слабости и подавляя, пряча от них свои. Поэтому он казался всем человеком особой правильной породы. Левинсон в задумчивости прошелся по саду. В новых данных разведчиков чувствовалось что-то неладное. У Левинсона был особенный нюх по этой части, как у летучей мыши. Неведомыми путями Левинсон пришел вдруг к выводу, что в скором времени отряд разгонят, если к этому не приготовиться заранее. Левинсон окликнул своего помощника.
1: Бакланов!
2: Я!
1: Иди-ка сюда на минутку.
2: Здесь.
1: Дело вот какое. Садись поближе. Думаю, я мало нам одного часового паскотины. Надо конный дозор до самой Крыловки. Ночью особенно. Уж больно беспечны мы стали.
2: А что? Разве тревожнее что? Или что?
1: На войне, милый, всегда тревожно. На войне это не то, что с Марусей насиновали.
2: Ишь ты. Дозорного, я думаю, одного.
1: Одного хватит. Иди. Морозко!
3: Я!
1: Вот пакет. Отвезешь в отряд шалдыбы. На словах передай. Да, впрочем, не надо. Там все написано. Ну, чего ты стоишь?
4: Да, что, товарищ командир, как куда ехать? Сейчас же морозку. Будь то никого другого и в отряде нет.
1: Может быть, мне самому съездить, а?
4: Зачем самому? Народу сколько угодно.
1: Иди. Сдай оружие начхозу, и можешь убираться на все четыре стороны. Мне баламутов не надо.
4: Обожди, обожди! Давай письмо. Уйдите из отряда. Уйдите из отряда мне никак невозможно. А сдать винтовку тем паче. Потому не из-за твоих расчудесных глаз, дружище мой Левинсон, кашицу мы заварили. По-простому тебе скажу, по-шахтерски.
1: То-то и есть. А сначала кабенился, балда.
4: Да я, брат, уж совсем к варюхе в лазарет снарядился. А ты тут со своим пукетом.
1: Гончаренко, иди овес по карауль. Морозко уезжает, а я пойду к себе.
5: Морозко, ты что опять вот ест?
4: Так точно, ваше подрывательское степенство, товарищ Гончаренко.
5: Вольно. Сам таким дураком был. По какому делу посылаете?
4: Да, так, по плевому. Командир промяться велел. Да, а то, говорит, ты еще тут детей нарожаешь.
5: Ой, дурак ты. Ой, дурак ты. Вот трепло, трепло сучанское.
4: Мишка! Вот ты. О, сатана. Стой. Уф, божья скотинка.
5: Ладный конек, ладный.
4: Ну, жизни не жалко.
5: На жизнью ты лучше накидайся, сгодится. От жеребчик твой на хозяина походит. Так же кривонок и так же хитер и блудлив. А ежели прикинуть, кто с вас умнее, то не тебе на Мишке ездить, а Мишке на тебе. Ей-богу.

0: Морозко рысью выехал за Паскотину. Морозко был шахтер во втором поколении. Дед его еще пахал землю. Отец променял чернозем на уголь. Морозко родился в темном бараке у шахты номер 2, когда сиплый гудок звал на работу утреннюю смену. В 12 лет Морозко научился вставать по гудку, катать вагонетки и пить водку. Когда пришло время, Морозко уехал на фронт, попал в кавалерию, 6 раз был ранен, 2 раза контужен. А вернувшись домой, пропьянствовал 2 недели и женился на доброй гулящей откатчице Варе из шахты номер 1. Он все делал необдуманно. Жизнь казалась ему простой, немудрящей, как кругленький муромский огурец сучанских баштанов. В 18 году он, забрав с собой жену, ушел защищать советы. Заросшая проселочная дорога жалась к реке. Морозко выехал на Свиягинский боевой участок. За ярко-зеленым ореховым холмом невидимо притаилась Крыловка. Там стоял отряд Шалдыбы. Странный лопающийся звук трахнул и прокатился за холмом. За ним другой, третий. Морозко ползком забрался на вершину. Справа правильными цепочками, разученно, как на параде, бежали маленькие одинаковые фигурки с желто-зелеными околышками на фуражках. Слева в панике расстроенными кучами метались по златоколосому ячменю люди, отстреливаясь из берданок. Разъяренный Шалдыба, Морозко узнал его по вороному коню, хлестал плеткой во все стороны и не мог удержать людей. Задней кучки бегущих в панике людей в повязке из платка бежал прихрамывая сухощавый парнишка. Кучка быстро редела. Парнишка в белой повязке упал. Однако он не был убит. Пытался ползти, протягивая руки. Распластавшись, как птица, Морозко летел по ячменному полю. «Больно, ой, больно!» стонал раненый, когда ординарец перебрасывал его через седло. Через несколько минут Морозко, поддерживая нож обеими руками, скакал к деревушке, где стоял отряд Левинсона. Раненый лежал без памяти. Ему сделали перевязку. В боковом кармане нашли немного денег, документы, звать Павлом Мечиком. Сказать правду, спасенный не понравился Морозке с первого взгляда. Раненый проявил себя не очень мужественным человеком. Левинсон распорядился ночью отвезти парня в лазарет. Госпиталь стоял на стрелке у слияния 2 ключей. Больных и раненых было немного. Каждое утро, когда их выносили из душного барака, к Мечику подходил светлобородый и тихий старичок в халате, Пика. Он напоминал какую-то очень старую, всеми забытую картину. У древнего поросшего мохом скита сидит над озером светлый тихий старичок в скуфейке и удит рыбку. Мир, сон, тишина. Не об этом ли тоскует у Мечика душа? Больше всего любил он, когда приходила милосердная сестра Варя. Она обшивала и обмывала весь лазарет. Чувствовалась в ней большая любовь к людям. А к Мечику она относилась особенно нежно и заботливо. Постепенно поправляясь, он начинал смотреть на нее земными глазами.
1: Блудлива она, Варька. Муж ее Морозко в отряде, а она блудит.
2: Скажи, Пика, а чего она такая?
1: А шут ее знает, с чего это она такая ласковая.
2: Ну ладно, ладно, Пика, ты дальше о сыне рассказывай.
1: Да, вот приходит Это он до меня. Я, конечно, сидю на пасеке. Ну, не видались давно. Поцеловались. Дело понятное. Только вижу, сумный он что это. Я, говорит, батя, в Читу уезжаю. Почему такое? Да там батя, говорит, Чехословакии объявились. Ну, кто ж говорю, что Чехословакии? Живи здесь. Смотри, благодать-то какая. Верно. На пасеке у меня только что не рай. Березка, знаешь, липа в цвету, пчелки. И что ж ты скажешь? Не остался. Так и не остался. Уехал. Вот теперь и пасеку колчаки разграбили. Сына нема. От жизнь.
0: Я же говорил, что поставили еще одну койку.
1: Смотри, доктор Сташинский идет.
3: Ну что, скучно лежать?
2: Да мне что? Поправился и пошел. А вот вам как, доктор? Вечно в лесу.
3: А если надо?
2: Ну, это я понимаю. Ну, а разве нельзя было в деревне устроиться? То есть не то, что вам лично, а госпиталь в деревне.
3: Безопаснее здесь. Ну-с, показывайте, как у вас дела. Варя, приготовьте все для перевязки.
4: Сейчас.
3: Ну-с, а вы сами откуда?
2: Я из города.
3: Давно?
2: Да уж недели три.
3: Крызельмана знаете?
2: Немножко знаю.
3: Ага. Ну, как он там, а?
2: Ой-ой-ой-ой.
3: Осторожнее, осторожнее, Варя.
4: А я тихонечко.
3: Вот так, так. Так. Ну-с, вот и хорошо. Три дырки у вас настоящих. А в голову так, царапина. Через месяц заживут, не будь я Сташинской. Ну-с, а еще кого знаете?
2: Вонсика знаю, Ефремова, Гурьева. Не того, что в очках, с тем я не знаком, а маленького. Ну...
3: Позвольте, позвольте. Да ведь это же все максималисты. Откуда вы их знаете?
2: Так ведь я все больше с ними.
3: А, хорошее дело. Ну-ну, поправляйтесь.
2: Доктор, куда же вы? Что это с ним? За что же это он так... И никто, ну никто не...
4: Ты что это? Павлуш, что, плохо тебе?
2: Плохо.
4: Ноги болят.
2: Да нет, так себе.
4: Ну успокойся, Павлуша, поправишься скоро. Уйдешь.
2: Куда ж я уйду? Некуда идти мне.
4: Ну, вот тебе и на. В отряд пойдешь, к Левинсону. Верхом ездить умеешь? Конный отряд наш.
2: Ведь я не умею.
4: Да ничего, научишься. Ты не бойся. Такой красивый, молоденький, а робкой... Робкой ты. У нас шахтеры, свои ребята, можно ладить. Это они на вид злые, палец в рот положи, откусят. А только все это не страшно, видимость одна. Нужно только самому зубы показывать.
2: А ты разве показываешь?
4: Ну, мое дело женское. Мне, может, этого не надо. Я и на любовь возьму. А мужчине без этого нельзя. Только не сможешь ты. Может, я и люблю тебя за это. Не знаю. Да ты ничего, не унывай. А главное, приезжай почаще.
2: Ну, а как же Морозко, а?
4: Ну, а как же твоя на карточке? А ну-ка, покажка. Это кто? Невеста твоя, что ли? С кудряшками.
3: Хороша девка.
4: Ой, Морозко.
3: А ты чего перепугалась? Это я не на тебя, на портрет. Эх, много я баб переменила. Вот портретов не имею. Может, ты когда подаришь?
4: Ой, ну и напугал. Откуда это тебе, черта потлатого? Это Морозко, муж мой, ну всегда что-нибудь устроит.
3: Да, мы с ним знакомы трошки. Царапнули немного, он размяк. Желторотый.
4: Ну, чего не был давно.
3: А ты, небось, соскучилась? Ну, ничего, вот теперь нарадуешься.
4: Да, тебе только и делов.
3: Что-то ты финтишь, девка. То-то мне люди говорят. Влипло, что ли, уже?
4: А ты что, спрос?
3: В кого бы это желательно узнать? В этого? Маминого, что ли?
4: Ну, а хоть бы и в маминого.
3: Да, он ничего. Чистенький. Ты ему платков на шее. Сопли утирать.
4: Ну, если надо будет, ты нашью. И утру, сама утру. Слышишь? Ну, чего ты храбришься-то? Может, бить будешь? А ну, попробуй, посмотрю я.
3: Да, нет, бить не стану. Ладно уж, живи. Может, барыней будешь?
4: Ну, слушай, обожди, Вань.
3: Да, ну вас.
4: Вань.
3: Понадевали тут шагреневые рубахи и сидят в тылу.
5: А ты что ругаешься? Я бы тебе тоже ответил, если бы не был бы тебе обязан на свое несчастье.
3: А, заела? А ты забыл, как я тебя из полумета вытащил? Таскаем мы вас на свою голову. Вот, вот вы где у нас сидите.
5: Да где же у тебя совесть? Доктор, доктор, вы слышите?
3: Вы что кричите? Вот, вот где совесть, вот.
6: Морозко, обожди, письмо захватить.
0: Дорога бежала навстречу, как бесконечная упругая лента. Ветви больно хлестали Морозко по лицу, а он все гнал и гнал очумевшего жеребца, полный неистовой злобы, обиды, мщения. Морозке все казалось, что он недостаточно крепко выразил свое презрение к подобным людям. Он мог бы, например, напомнить Мечику, как тот жадными руками цеплялся за него на ячменном поле, как в обезумевших его глазах бился комнатный страх за свою маленькую жизнь. Тайга расступилась вечерней березовой опушкой, и в рдяные ее просветы прямо в лицо било солнце. Здесь было уютно, прозрачно, весело, так не похоже на людскую суету. Гнев Морозки остыл. За излученной реки у баштанов сельского председателя Хамы-Репца Морозко придержал коня. Отвязав мешок, он соскочил и, воровато оглянувшись по сторонам, полез по грядам. Лихорадочно разрывая плети, запихивал дыни в мешок. Вдруг из ивняка вылез на берег длиннобородый старик в полотняных штанах. Морозко испуганно вскочил и замер, держась обеими руками за мешок. «Что же ты делаешь?» С обидой и дрожью в голосе сказал Хама Егорыч Ребец, глядя на Морозку невыносимо строгим и скорбным взглядом. Морозка, трусливо вбирая голову в плечи, побежал к лошади. Уже на седле он подумал о том, что нужно было бы, вытряхнув дыни, захватить мешок с собой, чтобы не осталось улик. Но поняв, что теперь уж все равно, пришпорил жеребца и помчался по дороге пыльным сумасшедшим карьером. Хама Егорыч отправился к Левинсону и изложил свою обиду. Левинсон распорядился, чтобы к вечеру собрался для обсуждения Морозкиного поступка сельский сход вместе с отрядом.
7: Ну что ж, Хамай Егорыч, маловато народу.
8: Да многих не соберешь сегодня, товарищ Левинсон. На покосе ночуют многие.
9: Осьпу Абрамычу!
10: Осьпу Абрамычу!
9: Здравствуй!
11: Здорово, Хамай Егорыч!
9: Здравствуй!
11: А сход на что в будний день?
12: Что сход-то?
11: Аль срочный что?
8: Да тут дельца одно. Набузил один, ихний.
11: Ну?
8: Она, как сказать, может... И пустяки, а цельная канитель получила.
13: Так это как пустой не след бы собирать.
14: Время какое, мужику каждый час дорого.
7: Нет, товарищи, дело не пустое. Речь идет о краже дыни на баштане у товарища Репца.
9: Ну какая же это кража?
11: Ты бы, Осип Абрамович, прошелся как-нибудь по покосам. Смотрел бы, чем косят люди. Пост целых ни у кого. Хоть бы одну для смеху. Сел латанный. И работа моя та.
8: Да, станет нам от война в копеечку.
11: Я бонь с третьего дня в сундугу прошел. Пришел. Школу занял и сразу по бабам. Рюскобарисня, сю-сю-сю и... Пу, прости,
9: он до нас дойдет, это как пить.
14: И откуда вода пасть такая, господи?
9: Да петухов мы тут получше будем, или что?
14: Левинсон, здорово! Что это? Корешок наш набузил. Проучить, проучить, чтоб другим было неповадно.
7: А Морозов-то где?
14: А?
7: А ну, иди-ка сюда.
14: А мне отсюда видать. Нет, ты иди, иди, иди.
7: Твой мешок.
14: Мой.
7: Бакланов, возьми-ка у него Смит.
14: Это как возьми? Стой, стой, стой. А ты мне его давал?
7: Ну, не да балуй. Не балуй. Давай оружие, ну!
14: Вот так-то лучше. Ну, сколько я там дыни этих взял. Ну, что, Хамай Егорыч, на самом деле. Ну, сущий же пустяк, на самом деле.
7: Пускай все узнают.
14: Осип Абрамович, ну, пущай отряд. Уж все равно. А мужиков зачем?
7: Я, товарищи, никогда не стал бы отрывать вас от работы, да дело-то у нас общее. Обе стороны затронуты. Ведь в отряде у нас много местных. Как вы решите, так и будет.
11: Пущай Сучанской дед скажет.
15: Дед Евстафий, высказывай.
9: Вот,
11: давай, давай.
9: Говори, говори, говори.
14: Непорядок это. Непорядок. И так их кормим. А воров плодить нам тоже несподручно, да.
13: Кто говорит воров плодить? Только тут своя мерка нужна. Ведь парень-то, может, шестой год воюет. Так неужто ему и дынькой не побаловаться, а?
11: И что ему шкодить было? Господи, твоя воля! Ну, было бы добро какое!
15: Пущай сами решают с председателя. Нечего нам в это дело лезть.
7: Товарищи, товарищи, давайте, товарищи, по очереди. Разом будем говорить, ничего не решим. Ну, кто хочет говорить? Вот ты, дед, хотел, кажется, продолжай.
15: А ты что говорить-то? Ведь мы так только промеж себя.
14: А ну, Левинсон, дай мне слово.
7: Говори, Дубов.
14: Самим решать. Что, боитесь? Ну, сами и решим. Наш, говоришь, Морозко? Шахтер? Ну, ты нечистая кровь. Не хочешь ты нашим быть. Блудишь. Позоришь ты угольное племя. Ну, ладно, ладно, блуди, блуди. Посмотрим, как без нас-то проживешь. А нам его... Выгнать надо!
16: Смотри, прокидайся!
14: Что?
16: А то!
14: А то!
16: Сейчас вы, господи!
7: Тише, тише, товарищи, тише. Говорит и Гончаренко.
10: Да ну как нам выгнать его дурака? Я не в защиту, потому на две стороны тут не вильнешь. Напакостил парень. Сам я с ним каждый день лаюся. Только и парень сказать, боевой, не отымешь. Мы с ним весь уссурийский фронт прошли на передовых. Свой парень, не выдасть, не продасть.
12: Свой? А нам он, думаешь, не свой? В одной дыре коптили. Третий месяц под одной шинелкой спит.
10: Так вот я к тому же веду. Бросить еще дело без последствий невозможно. А пронять тоже не резон. Прокидаемся. Мое мнение такое. Спросить его самого.
12: Верно, самого спросить.
8: Правильно, правильно. Пущай сам скажет или сознательно.
12: Говори, говори, как сам-то мыслишь.
17: Ну, разве б я... Братцы, разве б я сделал такое? Ну, дыни эти самые. Сделал, если б подумал, со зла это или как. А то ведь измальство это у нас. Все знают. Ну, так вот и я.
12: А как сказал Дубов, что я всех ребят наших, да я же, братцы, да я кровь отдам, пожилки за каждого. А не то, чтобы позор там или как.
17: Ну, как я сам себя накажу? Только разве слово дать могу? Шахтерское. Уж это верно будет, мараться не стану.
7: А если не сдержишь?
17: Сдержу.
7: А если нет?
17: Ну, тогда что хотите, хоть расстреляйте.
18: И расстреляем.
10: Ну и значит шабаш, амба.
19: Вот и дело-то все.
20: Дело-то пустяковое, а разговоров много.
7: На это мы решим, что ли, товарищи? Предложений не будет?
19: Закрывай ты, вот все.
10: Жрать охота.
7: Нет, обождите. Подожди. С этим вопросом покончено, теперь другой.
8: А что там еще?
7: Да думаю я... Нужно нам такую резолюцию принять, чтоб в свободное от военных действий время не собак по улицам гонять, а помогать хозяевам хоть немного.
19: Да не, мы того не требуем.
10: Сексте, слухай лучше. Пущай их вправду поработают. Руки чай не отвалятся.
19: Ну
10: и записывай.
7: Слушай-ка, Майгорыч.
8: Слушай, Вася Абрамович.
7: У меня дело к тебе.
8: Так?
7: С глазу на глаз.
8: Так?
7: Слушай, дорогой, в двухнедельный срок надо собрать по деревне хлеба и насушить пудов 10 сухарей.
8: 10 пудов?
7: Да-да. Только смотри, чтобы никто не знал, зачем сухари, для чего.
8: Ну, это не беспокойся. Все, сделай.
7: Действуй.

0: сырую полночь в начале августа пришла в отряд конная эстафета. Прислал ее старый Суховей Ковтун, начальник штаба партизанских отрядов. Он писал о нападении японцев на Анучино, где были сосредоточены главные партизанские силы, о смертном бое под Извёзкой, о сотнях замученных людей. 4 дня собирал Левинсон сведения. Мысль его работала напряженно и ощупью, будто прислушивалась. Но он по-прежнему спокойно разговаривал с людьми, насмешливо щурил голубые нездешние глаза. Всем своим видом Левинсон как бы показывал людям, что он прекрасно понимает все, что в этом нет ничего необычного или страшного, и что он, Левинсон, давно уже имеет точный, безошибочный план спасения. На самом деле он не только не имел никакого плана, но чувствовал себя растерянным. Он ждал еще вестей из города, куда за неделю до тревожной эстафеты уехал партизан Канунников. Тот вернулся на 5-й день после эстафеты, обросший щетиной, усталый и голодный.
1: Ну что, Канунников, рассказывай.
2: В городе провал, и Крайзельман в тюрьме. На Ольге японский десант. Весь Сучан разгромлен.
3: Так.
2: Японцы в Марьяновке. Осокин с отрядом отступил в Крыловку. Табак дело. Вот тебе 2 письма.
3: Так, это из дому. А это кто писал, Седых?
2: Он.
3: Заметно. У него всегда по разделам. Ты только там среди ребят не болтай насчет десанта и прочего.
2: Плохо, а?
3: Ничего. Из этих 5 пунктов 4 невыполнимы. Эх, плохо без Крайзельмана.
2: Да, плохо.
3: Вот пункт 5. Самое важное, чего нужно добиться сейчас от партизанского командования, это сохранить хотя бы небольшие, но крепкие и дисциплинированные боевые единицы. Позови Бакланова и начхоза, иди.
2: Есть.
4: Бакланов! Начхоз! Командиру!
3: Сохранить боевые единицы. Да, от жены. Нет, от жены потом прочитаю. Сохранить единицы.
5: Звалось по брамке.
3: А, пришли. Слово за начхозом. Нам придется скоро отсюда уходить. Все ли у вас в порядке?
5: Мне что, за мной?
3: Слово за начхозом. Нам придется скоро отсюда уходить. Все ли у вас в порядке?

0: сегодня в два счета.
1: Вот, вот, вот.
0: Ну, я...
2: Уж ладно, ладно, иди, иди.
1: Чтоб в любой момент.
0: Холера двужильная, а?
3: К вечеру Левинсон собрал отрядный совет. К известиям Левинсона отнеслись различно. Дубов весь вечер просидел молча. Видно было, что он заранее согласен с Левинсоном. Особенно возражал против ухода командир второго взвода Кубрак. Он был родом из Крыловки, и всякий понимал, что в нем говорят крыловские пашни, а не интересы дела. Левинсон кончил работу глубокой ночью. В лампе догорел керосин. Он вспомнил о письме жены и, долив лампу, прочел его. Ничего нового и радостного. Продано все, что можно. Приходится жить за счет рабочего Красного Креста. У детей цинга и малокровие. А через все одна бесконечная забота о нем. Левинсон задумчиво пощипал бороду и стал писать ответ. Постепенно он увлекся и списал два листка мелким неразборчивым почерком, и в них много было таких слов, о которых никто не мог бы подумать, что они знакомы Левинсону. Потом он вышел во двор, оседлал жеребца и уехал проверять караулы.

0: отряд Левинсон вернулся почти днем, похудевший, с воспаленными глазами и головой тяжелой от бессонницы. Однако он никому не сказал, что уход из села намечен им на ближайшую ночь.
1: За рекой стреляют! Слышишь? Дубов! А?
2: Что?
1: Слышишь?
2: Что, что? А, да. Буди, Морозко, ребят! Сейчас закрой по всем халупам! Живо! В ружья! Подходим! Беги! Сынок! Бежите по хатам! Будите людей!
3: Тревога! Все сюда в полном готове!
1: Дубов! А? Дубов! Твои ребята дома не ночуют!
2: Как?
1: Ну, как? С вечера ушли на гулянку, остались сволочи у девчат.
4: А говоришь, что мы шахтеры, эх! Дубов, Дубов!
2: Так, Гончаренко, опозорили они меня! И себя-то опозорили, и все шахтерское племя! Морозко! Ну, что, как?
5: Фу, черт! Собираются понемногу. А Кубрах-то?
2: Ну что, что?
5: Кубрах-то днем уехал с родней прощаться и до сих пор не протрезвился. Стреляли в белый свет, как в копеечку. Никакого неприятеля нет.
2: Не врешь, Морозко.
1: Ну вот.
2: Ох, ты черт. Видно, Левинсон хотел нашу боевую готовность проверить. Эх, не оправдал я доверие командира.
5: Тише! Командир идет! Левинсон!
6: Лен Смирно! Командир говорить будет!
7: Товарищи, мы уходим отсюда. Куда? Этого не стоит говорить. Японские силы, хотя их не нужно преувеличивать, все же такие, что нам лучше укрыться до поры до времени. Это не значит, что мы совсем уходим от опасности. Нет, она постоянно висит над нами, и каждый партизан об этом знает. Оправдываем ли мы свое партизанское звание? Сегодня никак не оправдали. Ну, ты, Кубрак.
8: Правильно, товарищ командир, правильно. Неужели я такой свинья и подлец?
7: Мы распустились! Что, если бы на самом деле были японцы?

Да ведь они передушили бы нас, как цыплят. Срам! Дубову взвод пойдет с обозом. Смирно! Справа по три! Арш!

0: Забравшись в глухое место, Левинсон почти потерял связь с другими отрядами. Вся Улахинская долина была занята неприятелем. В течение нескольких дней отряд метался по многочисленным Улахинским притокам, изнывая в боях и мучительных переходах. Незанятых хуторов оставалось все меньше. Каждая крошка хлеба, овса доставалась с боем. Вновь и вновь расстравлялись раны, не успевшие зажить. Люди черствели, делались суше, молчаливее, злей. Левинсон теперь всегда был на людях, водил их в бой самолично, ел с ними из одного котелка, не спал ночей, проверяя караулы, и был почти единственным человеком, который еще не разучился смеяться. И все же с каждым днем лопались невидимые провода, связывавшие его с партизанским нутром. И чем меньше становилось этих проводов, тем труднее ему было убеждать. Он превращался в силу, стоящую над отрядом. Но он готов был идти и на это. Он был убежден, что сила его правильная. После многоверстного перехода, во время которого отряд питался только попаренными над огнем грибами, Левинсон прорвался в долину Ирохедзы. Наступал вечер, овраги темнели, лошади устало фыркали, туман густел над ключами и медленно полз в долину. Отряд спускался с балки на ночлег. В сырой пугливой тьме копошились лошади и люди.
1: Стой! Да стой ты, ну куда ты лезешь?
2: То есть как? Куда?
3: А ты чего стал на дороге?
2: А ты чего в чужой взвод прешься?
3: Да как чужой?
2: Разуй глаза!
3: За правду кубраки.
4: Да ничего, сейчас отдохнем. Огонек запалим. А ну за хворостом.
1: Ну да, отдохнули, называется. До деревни не дойдя, стоп! Не емши, не пимши.
5: Вот язви его в свет. Да вы, видать, ничего не кушали, а?
1: Да.
5: Котелок чистый.
1: Тихо, да чего там кушали? Если б продукты хорошие давали, а то черти что дают.
5: А рыбу глушили?
4: Глушили, да лезьте в воду за ней на охоту. Холодная, черт.
1: Стой, брат. А лаврушка на что?
5: И впрямь чего? Лаврушка, полезай!
6: Ну да, все, я заладили одно лаврушку.
1: Давай, я тебе...
6: Братцы, я боюсь.
1: Я
6: ну не толкайте.
1: Я тебе что говорю? А я говорю, лезь.
7: Обожди. А почему ты сам не слазишь, Ефимка?
1: Слазь сам. Попробуй.
7: Я-то не полезу, у меня и других дел много. А вот тебе придется. Снимай штаны, вон уж рыба-то уплывает.
1: Ну и пущай уплывает. А я тоже не рыжий.
4: Ну и Марокко с таким народом. Ладно уж, Осип Абрамович, уж я полезу.
0: Вернись, Гончаренко.
7: Полезай ты, Ефим.
1: Ну, сказано, не полезу.
7: Живей.
1: Ну? Сейчас. Ну что, товарищ Левинсон, и прямо сразу за маузер. Ты стоп, штанина зацепил. Давай штаны сниму. Сейчас.
4: Во-во-во, давно бы так.
8: Товарищ командир, к тебе тут спиртонос до Убихинской, Стыркша.
7: А, Стыркша.
9: Здравствуйте.
7: Здравствуй. Тебе чего?
9: Жив еще, Левинсон. Хорошее дело. А тут тебя ищут.
7: Кто ищет?
9: Японцы, колчаки. Кому ты еще нужен?
7: Ну, а вас не найдут.
9: Может, и найдут. Они тоже не дураки. Голова твоя в цене. Приказ есть. За поимку живого или мертвого на крата.
7: Ого. И дорого дают?
9: 500 рублей. С сипирками.
7: Дешевка. Стой, а это что такое? Чья лошадь?
10: Кто за Зючихой ходит?
11: Мечик раненый, что Морозко привез. Эй, Мечик, иди-ка к командиру на расправу.
7: Это твоя лошадь?
12: Моя, а что?
7: А ну, расседлай, покажи спину.
12: Ща.
7: Ну да, конечно, сбит спина. Или ты думаешь, что на лошади только ездить нужно, а ухаживать, дядя? Взводный, иди сюда. Ты чем смотришь?
13: Ему, дураку, сколько раз говорили.
7: Да, ну, так и знал.
12: Слушайте, товарищ Левинсон, выслушайте меня. Ну, постойте. Вы только не подумайте обо мне, что я скрываю что-нибудь. Я буду с вами откровенным. Мне кажется, что я никуда не годный и никому не нужный партизанный. Честное слово, будет лучше, если вы меня отправите. Но я же на самом деле ничего не умею и ничего не понимаю. Ведь я ни с кем, ну ни с кем не могу здесь сойтись и ни от кого не вижу поддержки. А разве я виноват в этом? Я ко всем подходил с открытой душой и всегда натыкался на грубость, на смешки. Хоть я был в боях вместе со всеми и был тяжело ранен, вы это знаете. Каждый здесь смотрит только за тем, чтобы набить свое брюхо, и никому нет дела до всего остального. Мне даже кажется, что если бы они попали к Колчаку, они то же самое делали бы у Колчака.
7: Вот тебе и на... Борт наговорил, не проворотишь. Вот ты говоришь, что каждый здесь смотрит только за тем, чтобы набить свое брюхо. А если бы мы попали к Колчаку?
12: Да нет, я же не говорю о вас лично, я...
7: Это все равно. Если бы они попали к Колчаку, то они также исполняли бы то дело, какое было угодно Колчаку. Это же совсем неверно. Каждый человек хочет и есть, и спать, потому что каждый человек слаб. Только под спудом этих маленьких каждодневных потребностей живет в этих людях глубокий инстинкт. Может быть, сами они его и не осознали, но инстинкт этот глубже чувства самосохранения. Может быть, и на смерть они пошли инстинктивно. Они чувствуют, что движение наше непобедимо, неистребимо, оправдано конечной целью. И ведет оно не к разгрому, а к победе. Понял?
12: Понял, товарищ Левинсон.
7: Ну вот. А, идти тебе не, вот глупо, убьют тебя, вот и все. Лучше подумай как следует над тем, что я тебе сказал.
12: Ведь я только об этом и думаю.
7: Ну вот. Ну ничего, скоро всем легче будет. Вот только бы на ту дваку выйти, а там легче. А главное, не считай своих товарищей хуже себя. Ну вот что. Зючиху свою ты завтра на ночхозу сдашь.
12: Да.
7: А я тебе Нивку дам. Знаешь, хорошая лошадь. Сойдет?
12: Сойдет.

0: Левинсон отправил в разведку взводного метелицу, надеясь, прощупав путь, пробраться в долину Тудаваки, богатой лошадьми и хлебом. Он наказал метелице во что бы то ни стало вернуться этой же ночью. Но уже день занялся над тайгой, а взводный не возвращался.
1: Бакланов? Бакланов,
2: а?
1: Слышь, вставай. Метельца не приехал.
2: Метельца?
1: Да.
2: Как не приехал?
1: Не приехал.
2: Да нет, ты, брат, это оставь. Да не может этого быть. Ты надо будить Левинсона.
1: Да.
2: Левинсон, слышь? Метельца все нет.
3: А? Ну и что ж такого? Я так и думал. Конечно, встретим его по дороге.
2: А если не встретим?
3: Если не встретим...
4: Дневальный, буди народ.
1: Слушай, Левинсон, да я вперед проеду. А то ведь черт его знает на самом деле.
4: Да-да, езжай.
1: Есть.
5: Вставай! Вставай, даешь деревню!
2: Злые все, жрать хотят.
3: А ты, Бакланыч?
2: Да что я? Обо мне разговору нет. Как ты, так и я. Точно не знаешь.
3: Нет, я знаю.

0: А ты, брат, похудел, одна борода осталась.
1: Что случилось с метелицей?
2: Не могу представить себе, что он попал в руки врага.
3: Товарищ Левинсон, впереди казаки.
2: Много?
3: Человек 50.
2: Пехота?
3: Нет, конные.
2: Так, Кубрак, Дубов, спешится.
3: Ложись.
2: Макланов, скажи, пусть ползут. Только пусть не встают, а то...
4: Они уже близко. А? Видишь, Левинсон, впереди это... офицер.
2: Да?
3: Взвод! Пли! Лошадей, Макланов, сюда!

0: Горячий эскадрон смешался. В течение нескольких секунд растерявшиеся люди и лошади, вздымавшиеся на дыбы, бились на одном месте, крича что-то неслышное из-за выстрелов. Некоторые уже мчались прочь, наклёстывая лошадей. Весь эскадрон ринулся за ними и вскоре скрылся в березовой роще. Партизаны повскакали с мест. Наиболее азартные побежали вдогонку, стреляя на ходу. Бакланов свирепым перекошенным лицом пронесся, откинув руку с шашкой, блестевшей, как слюда. За ним с лязгом и гиком мчался взвод метелицы, ощерившись оружием. Вскоре весь отряд поскакал за ними. Мечик, увлеченный общим потоком, мчался в центре этой лавины. Маленькая бородатая фигурка Левинсона на вороном жеребце, что-то кричавшее и указывавшее шашкой, на одно мгновение мелькнуло перед глазами. Мечик влетел в рощу и чуть не разбился о стволы. В то же мгновение ему показалось, что роща кишит казаками. Он даже вскрикнул и, не помня себя, ринулся обратно. Когда он снова выехал в поле, отряда там не было. В шагах в 200 от него лежал убитый конь со сбившимся седлом. Возле, безнадежно обхватив руками колени, не шевелясь, сидел Морозко. Мечик, стараясь не попасться ему на глаза, сделал большой круг влево. Когда он въехал в село, многие из отряда уже разошлись по квартирам. Левинсон стоял на крыльце в сбившейся шапке, потный и пыльный, отдавая приказания. Варя приехала в село, когда все уже разбрелись по хатам. От ребят она узнала, что Морозко жив, но загулял в дым, по коню поминки справляет. В поисках его она исходила полдеревни. Людям так и не удалось заснуть. Далеко за селом, где стояли часовые, раздалось 3 сигнальных выстрела. Тотчас же в ответ им, прорезая ночную тень и тишь, полилась, завыла волчья пулеметная дробь. В хатах зажигали огни. Невальный, крича, бегал по улице и стучал в окошко. Пока собирались и строились, стрельба занялась полукругом до самой реки. Загудели бомбометы. Небо стало еще темнее. Бакланов должен был задержать врага до тех пор, пока Левинсон успеет собрать отряд, рассыпанный по всему селу. По направлению стрельбы и по свисту пуль он понял, что неприятель обошел их с левого фланга и, вероятно, вот-вот вступит в село с того конца. Взвод начал отстреливаться. Вдруг от главного тракта со страшным визгом промчалась вражеская конница. Уже не заботясь о том, чтобы задержать неприятеля, Бакланов вместе со взводом, потерявшим человек 10, побежал по направлению к лесу. В лесу было спокойнее и глуше. Левинсон встал в сторонке, чтобы посмотреть, сколько же у него осталось людей. Они проходили мимо него. Эти люди, придавленные, мокрые, злые, тяжело сгибая колени и напряженно всматриваясь в темноту. Под ногами у них хлюпала вода. Иногда лошади проваливались по брюхо. Левинсон, прихрамывая на обе ноги, пошел позади всех. Вдруг отряд остановился.
1: Что там случилось?
2: Трясина! Что? Дальше идти нельзя!
3: Левинсон! Где Левинсон?
1: Кто там расстраивает ряды? Назад!
2: Завел нас сюда! Теперь выводи!
1: Молчать! Служить мою команду! Мы будем катить болото! Другого выхода нет!
4: Бакланов, оставь поводырей, иди на подмогу Дубову.
5: Есть!
4: Скажи ему, чтоб прикрывал нас до тех пор, пока не дам приказа отступать. Кубрак!
6: Есть!
4: Выделить 2 человек для связи с Баклановым.
6: Есть!
4: Слушайте все! Привязать лошадей. 2 отделения с Залозняком. Не жалеть шашек. Все остальные в распоряжении Кубрака. Кубрак!
6: За мной!
7: Есть!
0: и притихшая, сбившаяся в кучу масса людей, только что в отчаянии вздымавшие руки, вдруг пришла в нечеловечески быстрые, послушные, яростные движения. Затрещал ольховник под ударами сабель. Люди работали в воде, в грязи, и сквозь разодранные штаны и рубахи проступали их напряженные, сцарапанные в кровь тела. А стрельба подвигалась все ближе и ближе, делалось все слышнее и жарче. Неприятельские пули теперь близко свистели над болотом. Несколько человек было уже ранено. Когда гать была окончена, отряд хлынул на плотину. Последними прошли через гать Левинсон и Гончаренко. Подрывник успел заложить динамитный фугас. И почти в тот момент, как противник достиг переправы, плотина взлетела на воздух. В 5 верстах от того места, где происходила переправа через трясину, был перекинут мост. Там казаки устроили засаду. Отряд Левинсона, ничего не знавший о засаде, вышел на Тудо-Вакский тракт. Бакланов послал в дозор Мечика и Морозку. Мечик плохо понимал, зачем его послали вперед. Но ему велели ехать рысью, и он подчинялся. Морозка ехал в сажинях 50 от него. Мечик задремал в седле. Вдруг лошадь испуганно фыркнула. Сонное состояние мгновенно покинуло Мечика, сменившись чувством ни с чем не сравнимого животного ужаса. На дороге в нескольких шагах от него стояли казаки. Кто-то схватил лошадь под усы. Мечик, тихо вскрикнув, соскользнул с седла и, сделав несколько унизительных телодвижений, вдруг стремительно покатился под откос. Онемев от ужаса, он побежал вдоль по оврагу. Морозко, зная, что впереди него едет дозорный Мечик, плохо следил за тем, что творилось вокруг него. И когда внезапно выросли перед ним казаки, он испытал ощущение неслыханного, гнусного предательства, только что совершенного здесь. В нем не зародилась мысль о какой-либо возможности для себя, кроме возможности еще предупредить товарищей об опасности. Он выхватил револьвер и выстрелил 3 раза, как было условлено. В то же мгновение что-то звучно сверкнуло, ахнуло. Мир точно раскололся надвое, и он вместе с лошадью упал в кусты, запрокинув голову.

0: Когда Левинсон услыхал выстрелы и понял их значение, он поднял шашку и помчался вперед на прорыв, чувствуя, что весь отряд должен сейчас скинуться вслед за ним. Когда через несколько минут он оглянулся, люди действительно мчались следом с поднятыми шашками, и лица их горели той подлинной, величайшей страстей, во имя которой сгибли лучшие люди из их отряда. Это было последнее связанное впечатление, какое сохранилось у Левинсона. Когда он очнулся и понял, что стреляют по ним, он понял также, что это стреляют сзади, и что самый страшный момент остался позади. В это время еще два всадника поравнялись с ним. Он узнал Варю и Гончаренко. Левинсон оглянулся. Вся дорога была усеяна конскими людскими трупами. Стрельба понемногу утихла. Партизаны, оставшиеся в живых, один за другим настигали его. Лошади шли шагом. Левинсон ехал немного впереди, задумавшись, опустив голову. Вдруг он круто осадил лошадь.
1: Где Дубов? Гончаренко, где Дубов?
2: Погиб, товарищ Левинсон.
1: Морозко?
2: Пропал без вести.
3: Та не плач, Варя. Уж чего уж, не плач уж.
1: Сколько же нас осталось?
3: Эх, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. С тобой, товарищ командир, 19.
1: А Бакланов? Я спрашиваю, где Бакланов?
2: Убили Бакланова.
0: Глаза Левинсона несколько секунд еще стояли над людьми. Потом он весь как-то опустился и съежился. И все вдруг заметили, что он очень ослаб и постарел. Но он уже не стыдился и не скрывал свои слабости. Он сидел, потупившись, медленно мигая длинными мокрыми ресницами, и слезы катились по его бороде. Люди стали смотреть в сторону, чтоб самим не расстроиться. Левинсон повернул лошадь и тихо поехал вперед. Отряд тронулся следом. Так выехали они из леса, все 19.

Лес распахнулся перед ними совсем неожиданно простором высокого голубого неба и ярко-рыжего скошенного поля, облитого солнцем. На той стороне у вербника, сквозь который синела полноводная речица, красуясь золотистыми шапками жирных стогов и скирд, виднелся ток. Там шла своя веселая, звучная и хлопотливая жизнь. Как маленькие пестрые букашки копошились люди, летали снопы, сухо и четко стучала машина. Из облака блеской половой пыли вырвались возбужденные голоса, сыпался мелкий бисер тонкого девичьего хохота. Левинсон обвел молчаливым, влажным еще взглядом это просторное небо и землю, сулившую хлеб и отдых, этих далеких людей на таку, которых он должен будет сделать вскоре такими же своими, близкими людьми, какими были те 18, что молча ехали следом, и перестал плакать. Нужно было жить и исполнять свои обязанности.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Мина. Вот. Вот язва, так язва. Неужто не дадут уйти, гады? Вроде тихо. А ну рывком.

Постоял Сашка на перроне. Огляделся. Неужто Москва, столица Родины? Думал ли, гадал под Ржевскими теми деревнями, пред полем тем ржавым, по которому и бегал, и ползал, на котором помирал не раз? Гадал ли, думал, что живым останется и что Москву увидит? И странно ему, и чудно, что войны здесь словно и нет никакой. Словно не бушует, не обливается кровью всего в 200 верстах отсюда горящий, задымленный в грохотах и тяготах фронт.

0: Прошел он в помещение вокзала, выбрал скамейку в уголке, прилег, подложа под голову грязную телогрейку, полежать бы, сделать передых небольшой, прийти в себя, а там уж и дальше трогаться, на другой вокзал, с которого домой добираться он будет. Прилег, а сон не идет. Да и метлой шаркает рядом пожилая женщина, пол прибирает. Но все же вздремнул малость, да разбудил паровозный гудок. А очнувшись, не сразу понял, где он.
1: Мать! Москва там!
2: Москва, сынок, Москва.
1: Столица родины?
2: Столица, столица, милый.
1: Гляди-ка. И девчата ходят, и гражданские, и войны нет. Наяву это, мать, или сон?
2: Да ты поспи, сынок, а я тебя покараулю. Спи, милый, спи.
1: Москва.
0: И ушел Сашка опять в сон, но не было в нем покоя. Вернулась к нему война, засвистели мины, а одна стерва, чует он прямо, на него летит. Сейчас где-то близко рванет.
1: Мина! Язва, так язва. Неужто не дадут уйти, гады? Вроде тихо. А ну рывком. Вот что захотел. Рывком. Так ведь и смерть захватить расплохом. Может. Не судьба, видно, уйти живым-то с передка. А будь что будет!
3: Братцы! Братцы! Есть кто поблизости? Братцы, ранило меня.
1: Куда тебя?
3: Руки. Все. Отвоевался, видать.
1: Да погоди ты. В санчасть тебе надо. Я пойду санитаров пришлю, а ты лежи.
3: Не уходи, не выдержу я.
1: Да ничего, потерпи.
3: Ты хоть посиди со мной, а то одному помирать страшно. Посиди я недолго.
1: Да чего ж так-то? Помочь-то ничем не смогу. Я лучше за санитарами сбегаю, на тропе замету для них сделаю и пришлю санитаров. Пришлю, верно? Жди тут меня.
3: Прощай, парень. Не найдут тут меня.
1: И санитары! Санитары! Санитары!
4: А чего тебе? Чего орешь?
1: Тут раненый лежит с нашего батальона. Я на тропе замету сделал.
4: Где?
1: Да влево от кустов, там видать.
4: Да может, помер твой раненый.
1: Жив. Слово я ему дал, что придете. Только вам поскорее надо, а? Ребят, поскорее, а то не доживет.
4: Да брось ты!
1: Ну тогда с вами пойду. Провожу.
4: Рехнулся? Катись, нечего судьбу пытать. Мало немец влепил, добавки захотел. Ложись!
1: Ползком проползем.
4: Пропасть. Пошли.

0: жив. Привел эти санитаров. Не обманул. Слышь?
1: Не слышу, твой дядя. Ой. Гляди. Что это у него с руками-то?
2: Ну ладно. Чего глазеть?
3: Эй! Эй, медсестра! Медсестра! Медсестра!
4: А потом Сашка в санроте встретил Зину, сестренку из санроты, с которой бежал вместе при бомбежках. В эшелоне вагоны их рядом были. Зину, который прикрыл своим телом, когда шпарили мессеры крупнокалиберными, и пулевой веер смертно приближался к ним, выбивая вокруг фонтанчики снежной пыли. Зину увидеть он совсем не ожидал, и потому, наткнувшись прямо на нее, оторопело остановился и ничего уже больше не видел, кроме ее широко раскрытых глаз, в которых и удивление, и растерянность какая-то. А когда смотрела она на Сашку, и слезы.
0: Изменилась ты. С лица спала. А че глаза такие беспокойные? Как жила ты тут, в санроте?
5: Да что я, Саша, ты о себе расскажи.
0: Там ничего рассказывать, живу я, видишь?
5: Ага, вижу. Я и не надеялась, Саша. Спрашивала о тебе всех. А смешно, фамилию твою не знаю. В какой роте, в каком взводе, ну ничего ведь не знаю. Ты хоть бы весточку какую прислал, Саша.
0: Не до того, Зин, было. Досталось и тебе, вижу. Скулы вон как подвело.
5: Вначале трудно было, Саш, уставала очень, а потом ничего, привыкла, чуть посвободнее стала, так о тебе думала, как ты там?
0: Думала-таки.
5: Ну, а как же, Саша, спас ты меня тогда.
0: Да ты об этом не поминай, досталось и вам, девчатам, знаю, но другой какая ты стала.
5: Нет, Саша, нет, я такая же. Такая же я, Саш, такая же. Мы ж под смертью не ходим, разве сравнить?
6: Устал, Саша.
0: Не бритый я, грязный, оборванный.
5: Будто я не знаю, откуда ты.
0: Вот тут у вас все чистенькие, побритые.
5: Ты ж с войны, с настоящей, Саша, разве я не понимаю?
0: Вот это верно, Зин. Вот война была взаправдышная. Это ты верно сказала.
6: Отлежаться тебе надо, Сашенька, отдохнуть.
0: Погоди. Погоди, меня не пошлют от вас в госпиталь какой?
5: Нет, Саша, нет. Но тебе в тылу будет лучше, чем у нас.
0: Без тебя-то? Да нет, Зин, нет.
5: Спи, Сашенька, спи. Я вот тут буду. Мне только выходить придется. У меня в трех избах раненые. Спи, родненький, спи. Спи.
7: Эй, парень.
0: А?
7: Заверни покурить, браток. Ну, как там? Наступать Фриц не думает?
0: А, да вроде нет. А там кто его знает?
7: Тут паникуют. Кто ходячий, так в тыл мотают. А мне вон без помощи далеко не уйти. Вот и сижу здесь, жду у моря погоды.
0: Слушай, с кормежкой как тут у вас?
7: А не густо. Та же пшенка, только с хлебушком.
0: Ну ладно. Зато в тепле, в сухости, в покое. А сожратву ведь и потерпеть можно. А я тут в санроте останусь.
7: Ну и дурак. Чем дальше в тыл, тем сожратвой лучше. Да и спокойнее. А вдруг немец попрет? Он же прихлопнет здесь всех запросто.
0: Не паникуй. Не прихлопнет. За Волгой народу много, говорят, даже танки есть. Нам на смену, небось, подошли?
7: Может и так. Но только подальше отсюда. Спокойнее.
0: На, кури.
7: Зажги им

0: празднуют штабные-то.
1: Да шут с ними, пусть веселятся.
0: Да веселиться-то вроде не с чего.
1: Не говори, праздник все же. Ты не завидуй. Этого пирога на всех хватит. Сегодня они тут в тылу, а завтра вполне там оказаться могут.
0: Знакома она тебе, что ли? Сестрица-то.
1: Знакомая.
0: Думаешь, уснуть сразу не получится?
1: Да, не выходит. Все как там на передке, думаю. Дрожит, наверное, моя родная рота в продувных шалашках. Кого-то беспременно сень пришлепнет. Неужто сержанта? Не понравился он мне сегодня утром. А я тут в тепле, в сухости, в покое. Чудно как-то. Непривычно. Зина! Зина!
2: Что вам ранено?
1: А Зина где?
2: Нету Зины. Спите, раненые.
1: А где она?
2: Что дала Зина? Вызвали ее.
1: Куда вызвали? Она же никуда не хотела идти.
2: Мало ли что не хотела. Разве вольные мы? Приказали и пошла.
0: Да не могут на гулянку приказать пойти. Не загибай.
2: Ну, не приказали. Какой-нибудь предлог нашли. Что ты беспокоишься, парень? Говорила Зина, что ждет с передовой одного. Ты и будешь?
1: Я.
2: Ничего там не случится с ней. Поест как следует, выпьет. Ну, потанцует с кем. Укладывайся-ка ты спать. Ну, что стоишь столбом? Иди на койку. И не переживай.
1: Я не переживаю, но...
2: Вот и правильно. Подумай, сколько времени прошло.
1: При чем тут время?
2: Подумай. Как тебя звать-то?
0: Не мешай ему. Пусть поспит. У него теперь сны пошли.

0: какие сны? Перемученные, умаянные дорогой, на которой живые деревеньки попадались редко, все больше разорище да пепелище, где попросить поесть было неудобно, а потому оголодалые, вышли они на опушку леска Сашка, Жора и лейтенант Володька, с которым в пути познакомились.
1: Жора!
2: Осень прозрачное утро, солнце как будто в тумане, дальний станов перламутра, небо холодное дальнее, где наша первая встреча, жаркая, острая, тайная. Тот летний памятный вечер, милая, словно случайная, не уходи. А утро-то какое, а воздух, а тишина. Странное дело, ребят, о женщинах совсем не думаю и во сне не снятся.
3: А с чего им тут снится-то?
2: Как чего? Молодой я.
3: Молодой?
2: Ага.
3: Ну смотри, молодой. Довела тебя знать передовая. Таким на всю жизнь остаться можно.
2: А у вас что, не так, что ли, ребят?
3: У нас?
2: Ага.
3: У нас не так. Нам сейчас только подавай, не растеряемся. Верно, парень?
2: Правда, Сашок?
4: Да какие бабы, Жор? Другие мысли у нас. Где пожрать, где курево достать?
2: Как какие? Живые ведь, понимаешь, из такой мясорубки и живые. Это понимать надо.
4: Тяжело у тебя рана, а бабах-то?
2: Кость перебитая. Месяца два, то и три отваляюсь верняком. Сань, ты думаешь, я не устал? Думаешь, мне жрать неохота? Все это суета-сует. Главное, солнце вижу, небо вижу, поля эти, деревушки. И впереди жизни несколько месяцев. Это понимать надо.
4: Вот курево у нас к концу.
2: Да курево ерунда. Курево мы в любой деревне достанем. Вот сейчас дойдем до протпункта и получим. Да не на один день, а дня на два, на три. Это ж по целой буханке черняхи на брата получается. По пачке каких-нибудь концентратов, а зажри мясо по банке каких-нибудь консервов. А потом какой-нибудь вдовухе на печку в тепло и сыть. Да. Ой. Вдыхая розы. Аромат, тенистый, вспоминая сад, и слово нежное я люблю, что вы сказали мне тогда. Ты что, Ленат, дайте закурить, а?
3: Да.
2: Зажгли вы вдруг во мне любовь.
4: Жор.
2: Ушли и не вернулись вновь.
4: Оставь немножко.
2: Но слово нежное я люблю, я не забуду никогда. А моя любовь не струйка дыма.
4: Ну дай дернуть-то.
2: Что тает вдруг в сиянии дня.
4: Жора.
2: А вы прошли с улыбкой мимо и не заметили меня. Ну на-на.
4: Теперь нам попить и теперь погулять и бай не боли головка. Теперь погулять.
2: А моя любовь не струйка дыма.
4: А мужа дома нету.
2: Что тает вдруг в сиянии дня.
4: А мужа дома нету.
2: А вы прошли с улыбкой мимо.
4: Бай не боли головка.
2: И не заметили меня.
4: А мужа дома нету. Теперь нам попить и теперь погулять. Да бай не боли головка. Теперь погулять.
2: Где же этот протпункт находится, товарищ лейтенант?
3: Перевели его куда-то.
2: Как перевели?
4: Куда, товарищ лейтенант?
3: И кто ни хрена не знает. Поймешь, что ли, этот тыловой кавардак? О, ближе к тылу, наверное. Слушайте вы, кончайте вы с лейтенантом. Не в строю мы. Володька я. Володька из Москвы. Вот так и зовите.
4: Понятно.
3: Я ж сам, как вы, два года в рядовых отпахал. Война началась, меня на трехмесячном кубари привесили. Они мне... Я за себя привык отвечать, понимаешь? За себя. А мне взвод сучили, всех из запаса сунули. А, ладно. Звать вас как?
4: Александр я.
2: А меня Жора.
3: Срочную служили.
1: А, с 39-го.
2: С 38-го.
3: Тогда понимать
2: должны. Товарищ лейтенант, давайте договоримся. О войне ни слова. Знаете, до сих пор в ушах звон стоит.
3: А ты что, все забыть, что ли, хочешь?
2: Ага. Я тишину слушаю.
3: Да тебе недолго ее слушать-то придется.
2: Да я знаю. Я только думать об этом не хочу. Свежак надрывается, прет на рожон Азовского моря корыто. Арбуз на арбузе и трюм нагружен, арбузами пристань покрыта. Не пить первача в дорассветную стыть, на скучном зевать в карауле. Три дня и три ночи придется проплыть, и мы паруса развернули. В густой бородачи ныряет бурун, чтоб брызгами вдрызг разлететься. Я выберу звонкий, как бубен кавун, и ножиком вырежу сердце. Вот красота, а?
3: Красота. Вот был у меня на передке вот такой вот. Все ему красота да красота, а сам в первый же день к немцам подался.
4: Поймали. Хлопнули перед строем. Все как положено. А меня за шкирку говорят. Как ты врага не распознал? А я его знал 2 недели, как формировались.
3: Да и не враг он, а дрянь, струсил.
1: Правда, Жор, что-то все красота да красота. На поляну вышли — красота. Лес увидел — красота.
2: Сань,
1: круче вышли — опять красота.
2: Сань, понимаешь, тебе это все привычно. Ты деревенский, а я из города. Я городской. Я наборщик типографский, понимаешь? Я землю родную только по воскресеньям видел, да и то не по каждому.
1: А я поначалу подумал, что ты чокнутый.
2: Там, где я был, Сань, там и чокнуться недолго.
1: Да не радуйся, конечно, это я так.
3: Да ты там через 2 месяца окажешься.
2: А я знаю. Я просто думать об этом не хочу. Братцы, нам сейчас часом жить нужно. Твой час, и радуйся на всю железку.
4: Ну вот и иди. Иди отсюда, валяй. Радуйся. Долг ты свой выполнил. Совесть, видать, твоя чистая. Иди, валяй, радуйся.
2: Товарищ лейтенант, вы так говорите, точно вы свой долг не выполнили. Вы тоже свой долг выполнили.
4: Слушай, ты... Иди, ты знаешь, куда с выходом и с лейтенантом?
1: Ага. Ты что, Володя?
4: Дурак.
1: Ну,
4: сядь, рядовые.
1: Володя.
4: Мы на смерть никого не гнали. А я всю жизнь буду помнить глаза ребят своих, когда приказом на наступление выкладывал.
1: Ну,
4: всю жизнь, понял?
3: Володька, я для тебя так и зови,
1: да, Володька,
3: понял?
1: Володька, ты сядь. Брось свистеть, Жор.
2: Чего?
1: Место не для свиста. Бои были, люди погибали.
2: А, вот ты о чем.
4: С него телячий восторг не сошел, что живой.
1: Правда, Жор, что ты в санроте не остался?
2: Свободы захотел. Братцы, свобода – это великое дело. Хоть на месяц, хоть на два, сам себе хозяин. А в армии кто-то по приказу делать приходилось. А так, захотел — на травке повалялся. Захотел — в деревню вошел. Захотел — мимо прошел. В общем, свобода – это великое дело. Братцы, гляньте, цветок-то какой! Красота!
3: Жора!
5: Осень — прозрачное утро, солнце как будто в тумане.
4: А я все подсмеивался над ним. Книжку красноармейскую достань.
1: Гляди, в крови вся. Не разберешь. О, медальон. А ведь не Жора он. Вот, смотри. Григорий.
4: Спрячь. В госпиталь придем, родным напишем.
1: Напишем, только правды не надо.
4: Конечно, не надо. Погиб смертью храбрых в боях за родину.
1: Может, лапником закидать?
4: Не надо.
3: Так заметит кто? Проезжая какая захоронит. Ну, Жора, не пришлось тебе 2 месяца отгулять. Прости. Прощай! В Москву ехать надо. Мать надо повидать. Саня, а знаешь, что меня всю дорогу мучает?
6: Ну?
3: Ну какой смысл был вот этих наших наступлений безудачных?
6: Чему безудачных? Гнали немца опять погоню.
3: Откуда у нас эта глупая уверенность? Ты же был на передке. Ты же видел, ведь немец пока сильнее нас, организованнее и умелей.
6: Вот это верно. Умеет, гад, воевать.
3: Народу, сколько ж народу поубивало. Жалко.
6: На то, наверное, война, Володь. Чтоб убивало. Ты, мать, все тут?
7: А куда мне деться?
6: Война, мать, мне все снится.
7: Спи, сынок, спи. Куда мне деться?
6: Война, мать, мне все снится.
7: Спи, сынок,

0: за праздничек?
1: За победу, Зина. За победу.
0: За победу. Ну, конечно, за победу. Ну, главное, за то, что живой ты. Правду сказать, в последнее время совсем надежду потеряла. Думала, вот и не успела узнать тебя как следует. Не успела отблагодарить за то, что в эшелоне.
1: Да ну что ты.
0: Да, да. И что все, не встречу тебя никогда больше. Ты не поверишь, я тогда действительно первый раз в жизни целовалась. Ну, чокнемся, Саша. Как чувствуешь себя, родненький? Рука-то не болит?
2: Так. Опять в руку. И опять в левую. Обратите внимание, товарищ медсестра, слишком много у нас таких ранений.
0: Товарищ старший лейтенант.
2: Я повторяю, товарищ медсестра, обратите внимание.
0: У него 2 пулевых ранения.
2: Но это ничего не значит. Они там по-разному ухитряются делать.
1: Я не понял, старшой. Ты что, про меня, что ли?
2: Про тебя, про тебя.
0: Сядь, Саша.
1: Да ты что? Ты что, старшой, удумал-то? Самострел я? А ну, говори.
2: Молчать!
0: Саша.
1: Да ты роту... Роту собери здесь. Я ведь с тобой какое угодно. Напередок. И вот с этой ротой-то да в наступление. И вот с этой ротой-то да в разведку. Ну, пойдем. Ну, пойдем с ротой-то. Вот посмотрел бы я там на тебя. Эх ты! Фу!
3: Прекратите истерику!
0: Уйдите, старший лейтенант!
2: Товарищ медсестра, прекратите истерику! Как его фамилия?
0: Вы не правы, старший лейтенант. И прошу вас, не мешайте мне работать.
2: Распустились там на передовой.
0: А вы успокойтесь, раненый, успокойтесь.
2: Распустились.
0: Успокойся, Саша, Саша, успокойся.
1: Кто этот старшой?
0: Из штаба, забудь о нем. Рука-то болит?
1: Не болит.
0: Может, пройдемся до Волги, сможешь?
1: Смогу, конечно.
4: Огородами вышли они на тропку, что петляло к реке, и шли крепко прижатые друг к другу. Так что чувствовал Сашка округлое Зинино бедро, а рука, обвитая вокруг ее талии под шинелью, тепло ее тела. Они остановились. Висящая на бинтах рука мешала Сашке привлечь Зину к себе, и потому ее грудь и лицо были отдалены от него. Солоноватый вкус ее губ он хранил все эти месяцы с того дня, когда поцеловал ее в первый раз после эшелонной бомбежки, когда отстрелявшиеся мессеры с воем уходили от поезда, а он прижимался к холодным Зининым губам, и в их придавленные страхом души медленно возвращалась жизнь. И сейчас оба оттягивали поцелуй. Но когда сошлись, все было так же, только без той терпкой горечи, какая была в прежних поцелуях. Ведь тогда думали, может, последнее это в их жизни, что вот-вот возвратятся самолет, и что будет, неизвестно. От Зины пахло лекарствами, какими-то духами, чуть потом. И Сашка знал, что эти запахи останутся с ним навечно и всегда будут напоминать ему Зину. И он упивался ими, близостью Зины. Но даже задыхаясь в поцелуях, не ощущал он желания. Только нестерпимая нежность заполняла до краев.
0: Я к реке часто вечерами ходила. Смотрела на небо и думала, думала. И всегда оно страшное было, словно в крови. Саша, думала, как ты там? Что сделали с тобой, родненький? Что же они сделали, Господи?
1: Ну что ты?
0: Ну что же они с тобой сделали?

0: Зин,
1: что они с тобой сделали?
0: Пройдет это. Да ты что, Зин? Ну все. Все, успокойся.
2: И уловил Сашка, что и верно. Не о том плачет Зина. Может, рада даже, что не вышло у них ничего. Уж больно скоро начала она его отталкивать. И вообще в ласках Зининых виделось ему больше жалости, чем чего другого. Может, из жалости и решилась? Да еще потому, что считает себя жизнью ему обязанной. Что закрыл он ее своим телом при той бомбежке, рванул от пулевого веера.
3: Дворец, совсем уже темно, как сама.

0: томных тягучих снах поплыла дорога. Как еле-еле доплелись они до полевого госпиталя, как забрались с Володькой на нары, как похлебали жидкую пшенку, как пособирали крохи махры по карманам, покурили и уж дремать вроде начали, и как перебил их сон какой-то шум. Начальство прибыло.
1: Сидите, товарищи, сидите. Как самочувствие?
2: Отличное. Отдыхаем со всеми удобствами.
1: Да?
2: Да. Только жратвы нам пока не хватает.
1: Поздравляю вас с наступающим праздником. Скорейшего выздоровления и возвращения в строй.
3: А водочки дадите завтра. На передовой не баловали, так может здесь попотчуют.
1: Обязательно, товарищи. Обязательно. И покормить вас всех постараемся как можно лучше, хотя сами знаете, что положение сейчас со снабжением не важно.
2: Ну да.
1: Распутиться.
4: А чего же на распутицу сваливать, когда железная дорога рядом?
3: Что ж это получается, брат? Ты за что?
1: Тихо, товарищи! Тихо! Тихо! Говорите по одному. Кто хочет высказаться?
2: Почему, товарищ майор? У вас здесь порции такие мизерные. Почему хлеба за завтрак и за обед никому не выдали? Почему за 4 дня ни у кого из нас продатистат не отоварен?
5: А почему вы, лейтенант, сюда попали? Есть командирские палаты, туда отправляйтесь.
6: Я вас понял, товарищ майор, я распоряжусь.
2: Слушайте, это к делу вообще не относится. Я вот с этими ребятами на передке из одного котла хлебал. Я с ними в одной цепи в атаку ходил. И вот за них, за всех говорю. Почему у вас здесь кавардак такой?
1: Вы сознательные бойцы. И должны понимать, что сейчас временные трудности. Не хватает продовольствия. Голод. Разруха. Вы вот сейчас из-за грамма хлеба скандал устраиваете. А Родина, товарищи, все силы напрягает. Но я понимаю, после передовой и дороги вы на еду такие жадные, что и мамку родную скушать можете,
2: Мы жадные, сами ряхи отъели, да я тебя полудка!
6: Кто кинул? Отвечать, кто это сделал?
1: Трус какой-то схулиганил, а мужества сознаться нету.
6: Это сейчас все молчат. А как начнут по одному вызывать, так живо кто-нибудь?
2: Ну, я бросил.
1: Вы?
2: Я о чем?
7: Саша, да ты что?
1: А вы понимаете, товарищ солдат, что совершили?
2: А чё, вы не подумавши сказали, я не подумавши сделал, значит, квиты.
1: Хулиган! Разболтались там на передовой!
2: Только передовой не трожьте, мы на ней родину защищали, кровь пролили.
6: Я разберусь, товарищ майор.
1: Разберитесь, товарищ старший лейтенант.
6: Да-да, хорошо, я разберусь. Отдыхайте, товарищи бойцы. Отдыхайте. Спокойной ночи.
3: Товарищ медсестра, лейтенанта в другую палату.
6: Ты зачем сознался, дурак? Судить ведь могут.
2: Да плевать я хотел. Дальше передка все равно не загонит. А он меня и так, родимый, ждет не дождется.
8: Так, я пошел.
2: Погоди, Володь, погоди.
8: Эй, ты, чего ты вылез?
2: Молчи.
8: Тебя кто просил?
2: Молчи, молчи.
8: Я сам за себя отвечу, понял?
2: Да подожди ты. Не суети. Ну, подумал я, какой с меня Ваньки рядового спрос. На меня время-то тратить жаль, когда все равно через месяц маршевая рота и передок. А ты же лейтенант. С тобой разговор-то другой. Кубари сорвать могут, под трибунал отдать. Все, что хочешь, Володь. Не суети.
8: Хорошо, ты меня понимаешь. Хорошо. Значит, ты за меня под суд, а я в кусты, да? Значит, сволочь, я допусти.
6: Эй, герой, кто миску кинул? Вызывают.
0: С
9: Сашка вошел в комнату, где сидел за столом старшой. Пригласил он Сашку сесть. Сашка сел на краешек стула, на лейтенанта уставился, а тот взгляда не спускал, и Сашка решил нечего с ним в переглядки играть и опустил глаза. Не сказать, что под этим взглядом Сашке было уютно, но и страшно не было. Притупились нервишки на передовой. Да и не то видел он. Но все же подумал и Сашке, что Парабей, казаться, будет ему на пользу. И он глазами заморгал, носом захлюпал.

0: Вы понимаете, что вы совершили?
1: Виноват, товарищ старший лейтенант. Черт попутал. Сам не знаю, как получилось. Обидно стало, в горячах махнул ты миской. У меня ж температура была 39,5. В лихорадке ж все было-то.
0: Да?
1: Да, в санкарте написано.
0: Врете вы все.
1: Да чистую правду говорю.
0: Не вы это сделали.
1: Разве не я? А чего тогда меня допрашиваете?
0: Мне дурочку не валяй, советую говорить правду.
1: А что мне темнить, товарищ старший лейтенант? Можно простить? Простите. Только я вот в интендант так и не хотел. Так об полу этой миской бросил. Звону захотелось.
0: Звону захотелось.
1: Ну, захотелось звону. Бывает, что ж.
0: А вы знаете, чем этот звон может для вас обернуться?
1: Предположить можно, конечно. Можно предположить.
0: Отвечать придется. Подумайте, стоит ли на себя чужую вину брать?
1: Есть подумать. Только вина моя. Можно простить, простите. А нет, дальше передка все равно не загоните.
0: С лейтенантом, с которым пришли из одной части вы?
1: Нет. По дороге познакомились.
0: Так, значит, только по дороге познакомились и...
1: Да, и кинул я. Никуда не деться.
0: Так, дальше идти можете?
1: Куда это?
0: В какой-нибудь другой госпиталь, в другую санчасть.
1: А зачем?
0: Затем, чтобы и духу здесь твоего больше не было. Понял?
1: Понял. Я вообще, товарищ старший лейтенант, мать задумал повидать. С 39-го служу. В Москву бы съездить, санкарту. Ведь раненый пока.
0: Прекрасно. Держи свою санкарту и мотай куда хочешь. Домой, к матери, в другую санчасть, чтобы я тебя здесь больше не видел. Ясно?
1: Ясно. Значит, не будут меня судить?
0: Я рассказал. Мотай. Да поскорее, без болтовни, по-тихому.
1: Понял. После обеда поем сразу махну.
0: Да, давай, и смотри. А? И смотри, чтобы никаких эксцессов больше не повторилось. Скажи своему лейтенанту. Распустились там на передовой. Можете идти.

0: И вернулись вдруг Сашкины мысли опять в санроту, к Зине. Как лежал он и поминал их разговор о старшем лейтенанте, который его в самостреле заподозревал.
1: А зачем он приходил в перевязочную-то? Зачем он приходил-то?
2: Ты про кого?
1: Да про старшего твоего.
2: Не знаю. Зашел зачем-то, не помню.
1: А ты вспомни.
2: Ладно, скажу. Все равно узнаешь. Завтра же 1 мая. Так приглашал в штаб на вечер.
1: На вечер?
2: Да, на вечер. У них там патефон есть, баян, танцы будут.
1: Танцы? Врешь, Зин. Быть этого не может.
2: Может, еще как может, Саша.
1: До танцев ли? До вечеров ли, когда бригаду побила почти всю?
2: Успокойся, Саша, успокойся.
1: Да нельзя веселиться, когда все поля в наших!
2: Не переживай ты, я сейчас тебя на коечку уложу, поспишь, отдохнешь.
1: Значит, и ты не надеялась, что вернусь я.
2: Не очень, Саша. Но все же надеялась. Как без надежды-то?
1: Я понимаю. Тыл есть тыл. Но все ж, Зин, это не дело. Это не дело. Не дай бог тебе увидеть, что у нас там на передке было.
2: Страшно, Саша.
1: Страшно. Очень. Пристают мужики-то.
2: Пристают.
1: А этот старшой не лез к тебе?
2: Понимаешь, Саша, нравлюсь я ему, ухаживает он за мной, но по-хорошему без глупостей, понимаешь?
1: Понимаю.
2: Гулять приглашал.
1: Ходила?
2: Ходила. Два раза ходила.
1: Ну и чё?
2: Ничего. Да мне даже пальцем не дотронулся. А вообще, Саш, девочки наши не все выдерживают. Многие сошлись с кем, чтоб другие не лезли. Надоедает же, ну, понимаешь?
1: Погоди. Погоди, он чё ж думает, самострел я? Сдурел он, что ли? Вы чё тут, не слыхали, что меня сам комиссар батальона к награде представил? За немца.
2: За какого немца?
1: За такого.
2: Я пойду, Саш.
1: Иди.
2: Пойду.
1: Иди.
3: Сорванец, голубоглазый удалец,

И когда ушла она, поначалу не беспокоился, говорила же, что выходить будет. А в штабе все еще гуляли. Вперемешку с гармонией играл патефон что-то далекое и знакомое, слышанное когда-то на танцплощадке в клубе. А Сашка лежал и прислушивался, пока не подсел к нему Безрукий.

0: Не знаешь, есть у нее кто?
1: Возможно. А что? Баба есть баба.
0: Старшой.
1: Может, и он. А что, парень из себя видный? За таким, как за каменной стеной. Плюнь ты. Плюнь.
0: Ты про что?
1: Ты знаешь про что. Только ты не думай, что сама она. Приходил этот лейтенант, уговаривал ее. Но она вначале ни в какую. Нельзя, мол, веселиться, когда люди на передовой бедуют. А он не на веселье тебя зову, а на прощание. Отправляют его. Отправляют, как я понял, на передовую. То ли ротным, то ли помкомбата. Снимет с него стружку передовая. А то ходит тут фертом. Ты куда?
2: На воздух выйду. Ну и духота здесь.
1: Ты, парень, смотри, без глупостей. У тебя оружия нет, случайно, трофейного?
2: Нет. Был Вальтер. Так ротному подарил.
1: Смотри, парень. Чую эту ночь без сна. А мужики здесь в тылу все сытые. Ты-то оклемаешься. А мне-то как? Как домой таким возвращаться? Да и примет ли меня баба? Ей себя кормить, ребятишек малых, и меня прихлебая. Куда податься после госпиталя? Только не домой.
0: Ты, мать, все тут?
3: А куда мне деться? Прибралась вот, отдыхаю.
0: Война, мать, мне все снится.
3: Разве от нее отойдешь? Она и мне покоя не дает. Все думает, думает. Ты спи, сынок, спи. Поезд-то твой не скоро будет. Передыхай. А то вот какой измученный, докалеченный.
4: И только прикрыл он глаза, стало перед ним лицо лейтенанта Володьки. И сорванный голос его зазвучал и злой, и вроде бы плачущий. Жалко ему стало лейтенанта. А что сказать?
2: Да не переживай ты так, Володь. Война все спишет.
5: Глупость. И чего война не спишет? У меня во взводе все отцы были. Все семейные. Знаешь, как не хотелось им помирать. А я их вперед, вперед.
2: Приказ же, Володя.
5: Да что приказ? Что? Мне сержант мой помком взвода, он второй раз на войне говорил, поведи ты взвод по балочке, поведи. Вот чуял он, что захлебнется наступление, а я ни в какую. Я их... Вперед! Вперед!
2: Приказ
5: вперед!
2: Же,
5: да
2: Володь.
5: Что приказ? Их слева косит, их справа косит, от них клочья летят, а я их вперед, вперед, вперед. А потом, Саша, мы залегли, потому что дальше мы идти не могли. А через минуту-другую отход. Ведь, значит, если бы я помком взвода своего послушал, я полвзвода сохранил. По моей глупости я умней всех себя считал. И помком взвода моего хлопнула. Вот как мне после этого? Как?
2: Что же выходит, рядовым-то спокойней?
5: Рядовой за себя отвечает.
2: Не скажи, Володь. Со мной за день до того, как меня снайпер подцепил, знаешь, что было-то? Заприметил я у взгорка немца одного, мертвого. И больно хороши на нем валенки были. Аккуратные такие, а главное, сухие. А мой ротный как раз в беду с обувкой попал. Когда Волгу перемахивали, он провалился в полынью, сапоги его смерзлись. Пришлось голенищу сапог резать. Для себя бы ни за что не пополз. До пропадения пропадом. А ротного жалко. И вот пополз я к взгорку, снял с этого мертвого немца валенки-то. И обратно. И вдруг, как завыло над головой, зашелестело. И потом грохнули разрывы повсюду. И пошло. Разведка-то на нас немецкая нагрянула. Ну, отбили мы налет. И вдруг, знаешь, вдруг вижу фрица одного отставшего. Я за ним, он от меня. Я гранату наперед его бросил. Он упал. Я и навалился. И вот ротный, наш ротный, сквозь огонь прорвался. Подмагнул. Вот так фрица в плен взял.
6: Ну, ком, чего боишься? Мы не вы, пленных не расстреливаем. Власть у меня сейчас над тобой страшная. Захочу — доведу, а захочу — нет. Ведь не знаешь ты, какой человек я. Вот листовка одна у меня есть. Для вас, гадов, самолеты разбрасывают, да к нам попадают. Позже им, конечно, на самокрутку. На, прочти. И успокойся, паразит. Пойми, что русские над пленными не издеваются, а еще в плену вас, гадов, кормят. Вон, видишь? Брод. Навалом. Бутер. Больше, чем нам дают.
7: Пропаганда.
2: Чего? Какая пропаганда? Правда это? Это у вас пропаганда. А у нас правда. Мог я тебя, гада, прихлопнуть. Мог. Гранату под ноги хана, валялся бы сейчас кровью и сходил. А я не стал. Почему? Да потому что люди мы. А вы фашисты. И вижу я. Охмуренный ты Гитлером человек. Фашист.
7: Ich bin kein Faschist.
2: Не фашист, говоришь? Тогда скажи, Гитлер капут. Ну, правда, если ты не фашист, ну, скажи, Гитлер капут. Молчишь, зараза. Значит, фашисты есть.
7: Ich bin nicht. Nicht Faschist. Ich bin ein deutscher Soldat.
2: Ну, я понимаю, что солдат, но ведь фашист ведь.
7: Nicht Faschist. Ich bin ein deutscher Soldat. Deutscher, ordinärer deutscher Soldat.
2: Ну ладно, заладил. Зальдат. Да ну тебя. Че я, правда, с тобой политбесед, что ли, проводить буду? Пропади ты пропадом. Ты понял, что я тебя убивать-то не буду? Понял, говорю, что убивать-то тебя не буду? Я... Как же там... Nicht schießen тебя. Ну вот тут же написано. Я nicht schießen тебя. Ферштей?
7: Я...
2: Я. Да не я, а я. Садись.
7: Я. Ich habe alles verstanden. Ja.
2: Садись.
6: Поговорить бы с тобой,
2: да немецкого не знаю. Спросить, вот какая у тебя, гада, в Овсянникове оборона-то? Сколько минометов, сколько орудий, слов нет. Многое любопытно. С кормежкой как там у вас? Сигарет сколько, гады, в день получаете?
7: Сигареты?
2: Че?
7: Сигареты.
2: Ой,
7: бита.
2: Ой, ой. Портсигар какой. Смотри-ка. Да убери ваши эти сигаретки по сравнению с нашей Маршанской. Трава. Черт. Вертится в голове какой-то генос и Купфербард.
7: Купфербард?
2: Может, Купфербард?
7: Айм.
2: Не знаешь, да? Черт, плохо в школе немецкий учили. Зубрили стишки какие-то. А вот ты на гражданке, ну, до войны-то сам ты кем был? Арбайтер?
7: Арбайтер.
2: Или Бауэр?
7: О, экла. Nein, ich war Student.
2: Кто?
7: Студент.
2: Студент?
7: Студент, я.
2: Вроде моего ротного, значит. Ротного моего тоже из вуза в армию забрали, когда война с вами, гадами, началась. Студент, грамотный вроде, а пошел с фашистами. В Гитлере, что ли, не разобрался?
7: Ich bin kein Nazi, kein фашист.
2: Ну,
7: man hat mich befohlen.
2: Разболтался.
7: Ich bin gegangen.
2: Сказал бы лучше, куда моего напарника дели, с которым на посту стоял. Шисон, небось. Ну, ты доволен, что в плен-то попал? Что отвоевался? В плену, ясное дело, не малина. Но жить будешь. Ладно, идти нам надо. Отведу тебя к комбату там, там ему все сам расскажешь. Тогда, может, с тобой за Волгу в штаб бригады пошлют. А мне туда попасть очень хотелось бы. Ком?
4: У комбатовского блиндажа сидел на бревнышке, полуразвалясь, капитанов связной. Парень расторопный, но нахальный. Знал его Сашка, из одного дальневосточного полка были. Лицо красное, загорелое, небось, часто на солнышке припухает. Увидев Сашку с немцем, поднялся он лениво, поправил на груди автомат, зевнул, пройдясь небрежным взглядом по немцу, словно видит их каждый день. И резанул.
8: Нельзя к комбату. Больной он сейчас, не в себе. Несчастье у нас вышло.
2: Да ну.
8: Убила вчера Катеньку нашу. Переживает комбат. Понял?
2: Понял, но я ж с немцем. Как ты не видишь-то?
8: Нельзя.
2: Ну что ты заладил? Нельзя, да нельзя. Пойди доложи и все дела.
8: Не велел комбат никого пускать. Понял?
2: Понял.
8: Слышь, переживает.
2: Он, что ли, играет?
8: Ну?
2: Ну, куда мне с фрицем-то? Может, его в бригаду отвезти надо? Так я отведу. Только комбат приказать должен, ты понимаешь?
8: Ты его, что ли, взял-то?
2: А кто же?
8: А кроме тебя народу на передовой нет, что ли? Чудило?
2: Да я самолично. Под конец ротный подмагнул.
8: Герой?
2: Может, и не герой, а повозиться пришлось.
8: А что это у фрица с носом?
2: А, да это я его. Слабые носы у фрицев.
8: Да фриц-то не из здоровых. Такого невеликое дело взять.
2: Слышь, иди доложи, а.
8: Ну ладно, так и быть.
2: Ты, немец, не робей. Комбат у нас мировой мужик. В последнее наступление сам ходил. Красиво шел. Понял? Черта ты не понял.
8: Проходите.
2: Ком! Ком!
9: Докладывайте. Докладывайте, я слушаю.
6: Товарищ капитан, сегодня в 5:30 утра немцы открыли сильный минометный огонь. И под его прикрыть.
10: Да потише ты. Чего разорался?
2: Сегодня 5:30 напали на нас немцы. Отбили мы налет. Фрица взяли, ну, правда, своего упустили. Вот рапорт от ротного.
10: Давай.
9: Так. Разини. Своего проморгали. А тут что? Выбили, отбили, в плен взяли.
2: Так точно.
9: А своего упустили?
2: Так точно.
9: Судить буду ротного. Судить. Так. Вот ты каков, немец. Толик.
10: Я.
9: Разговорник.
10: Есть.
9: Выйдите отсюда. Оба.
10: Есть, товарищ капитан.
9: Сейчас ты мне все расскажешь, фашист. Все.
4: Сашка вышел из блиндажа, мало сказать, расстроенный, а прямо-таки ошарашенный. Не так все вышло, как думалось.
2: Теперь нам по пяти, теперь погулять и... Бай, не боли, головка.
10: Слушай. Эй. А? Не говорит твой немец ничего. Ни номера части, ни расположения. Ничего, сволочь, не говорит.
2: Вот гад.
10: Ну ничего, у капитана заговорит. Они расколятся к стенке.
2: Че городишь?
10: Ну а че с ним цацкаться? Раз молчит, туда ему и дорога.
2: А ты бы заговорил, если б в плен попал.
10: Че ты равняешь?
2: Так он тоже, небось, присягу принимал.
10: Кому? Гитлеру, гаду. Ты что-то запутался, герой. Нельзя нас с ними равнять, понял?
2: Вот именно. Если они гады, значит, и мы должны такими быть. Так, что ли, по-твоему? Листовки наши читал?
10: Нет.
2: А там все сказано. Обеспечена жизнь и возвращение на родину после войны.
10: А, так это если добровольно сдастся и расскажет все.
2: Ну.
10: А этого ж ты в бою взял, и говорить он, гад, ничего не желает.
2: А он и ротному ничего не сказал.
10: Ну.
2: Видать, немец такой.
10: Ха.
2: Как Катеньку-то убила?
10: Ну, как-как. Шла из штаба в блиндаж и убила. У нас здесь тоже потерь хватает.
2: Ну, с нашими-то не сравнить.
10: Да не скажи. Вы сами виноваты. Капитан говорит, окопов вырыть не можете.
2: А тебя б туда. Мы там еле ноги таскаем. Могли бы, не вырыли бы. Может, идти мне можно? Разберетесь тут без меня.
10: Стой. Разобраться разберемся, будь спок. Но не отпускал тебя капитан. Жди. Возможно, какие приказания с тобой твоему ротному отправят.
2: Бай, не боли, головка. Муторно что-то.
9: Ко мне. Немцы в расход.
2: Товарищ капитан. Ты это... Ты говори, а? Ты говори, чего комбат-то спрашивает. Убивать тебя будут. Ты понимаешь? Шинсен тебя будут, ты понимаешь? Шинсен!
9: Прекратить, не ломайте комедию, выполняйте приказания.
2: Ты вы чего, мне, товарищ комбат?
9: Вам. Толик.
10: Я.
9: Пойдешь, проверишь.
8: Есть, проверить.
2: Товарищ капитан, я обещался ему, то есть я ему листовку нашу показывал, там все ведь сказано. Где у тебя листовка? Где папир? Папир, который я тебе дал. А, вот она, товарищ комбат. Вы ж по-немецки читаете, а?
9: У вас вроде сколько было человек?
2: Так, 150 было.
9: А сколько осталось?
2: Осталось 16 осталось.
9: И ты этого гада жалеешь?
2: Я не жалею. Не могу я, товарищ комбат. Ну, не могу я. Слово я ему давал.
9: Да какое ты право имел слово давать? Кому? Фашисту!
2: Так ведь он не фашист. Не фашист он, это студент. Студент он. Ну, говори, студент ты или кто, ну?
8: Выпить бы ему перед этим, товарищ капитан.
9: Повторите приказание, боец. Повторите.
2: Есть. Немца в расход.
9: Не слышу.
2: Есть. Немца в расход.
9: О выполнении доложить.
2: О выполнении доложить.
9: Теперь сначала и как следует.
2: Есть немца в расход. О выполнении доложить.
9: Выполняйте.
2: Есть выполнять.
8: Ты чего ломался-то? Из-за этого гада жизни лишиться хотел. Видишь? Не в себе капитан. Такой он все может. А ты?
2: Не суети. Обещал я жизнь, понимаешь?
8: Да ты что, чокнутый, что ли? Обещал он. Тоже мне командующий нашелся. Кто мы с тобой? Рядовые. Наше дело телячье. Приказали, исполнил, а ты...
2: Не суети, говорю.
8: Ну что, боишься, что ли? Давай я.
2: Не балуй. А то гораздо вы тут. Вот ты бы взял его наперед, а тогда...
8: Я пошутил.
2: Нашел чем.
8: Ладно. Куда поведем?
2: Не знаю.
8: К сараю пойдем? В сторону?
2: Погоди ты, черт. Дай человеку хоть покурить. Курить будешь? Где у тебя сигареты-то? Во. Раухен. Слушай, Толь, только ты не мешайся, ладно?
8: Ну, а что я тебе мешаю, что ли? Я приказ получил, проверить.
2: Ну, потом проверишь. А я хочу без тебя это дело сделать, ты понимаешь?
8: Понимаю. Мне на это смотреть тоже удовольствия никакого.
2: Ну, какое ж удовольствие? Да.
8: Но я приказ получил проверить.
2: Потом. Понимаешь?
8: Понимаю. Ха. Эх, Фриц, надо было тебе шпрехан. Понимаешь, Фриц? Шпрехан. Ну, а теперь на себя пеняй. Саш, здесь будешь решать-то?
2: Уйди.
8: Ушел.
2: О, какие дела. Теперь нам попить. Теперь погулять. Бай, не боли головка. Теперь погулять.
11: Вот. Бута. Ты чего, Рокер ин де Хаймат? Пропаганда.
2: Ты чего? Что ж ты делаешь, да?
11: Дух ты, пропаганда.
2: Да ты что?
11: Нашисток.
2: Ой, Фриц. Приказ же. О, какие дела. Из-за тебя язвы приказ не выполняю. И что мне за это будет, не знаю. Может, комбат в горячах прихлопнет. А может, есть у него такое право? Есть. Война же. Листовку нашу порвал. Пропаганда бормотал. А что я тебе мог сказать, когда из-за комбата вышло, что брехня эта листовка? А правда она, ну понимаешь? Ну правда в ней. Правда. И писалась она людьми повыше этого комбата. Что мне с тобой, зараза, делать только? Не знаю. Что?
4: Впервые за всю службу в армии, за месяцы фронта, столкнулись у Сашки в отчаянном противоречии привычка подчиняться беспрекословно и страшное сомнение в справедливости и нужности того, что приказали ему. И еще третье, что сплелось с остальным. Не может он безоружного, да беззащитного убивать. Не может. Остановился Сашка, приставил ногу и немец. Близко стоят друг против дружки. Глянул Сашка на фрица. Больно по сердцу хлестнуло его шедший из пустых, неживых уже глаз немца предсмертная тягомотина. Отвернулся Сашка и обмер. Маячила невдалеке высокая фигура комбата, шедшего ровным, неспешным шагом прямиком к ним. А рядом ординарец Толик, то забегавший поперед капитана, то равнявшийся с ним. Теперь все. Теперь ничего уже не придумаешь.
2: Что стрелять в меня будет? Пусть стреляет, если может. Только я прав. Я, а не он.

0: Немца отвезти в штаб бригады. Я отменяю свое приказание.
1: Есть.
0: Повторите приказание, боец.
1: Есть. Отвезти немца в штаб бригады.
0: Выполняйте.
1: Есть выполнять.
2: Дальневосточная опора прочная, союз растет.

0: Ты чё? Ты чё? Сынок, да перестань. Да не буду же тебя. Убивать-то не будут. Не понимаешь, да? Ник Шисон, тебя. Не понимаешь? Да жить ты будешь. Ферштейн, жить будешь.
1: Опять проснулся. Снова нехороший сон.
0: Да, мать. Попить бы, а?
1: Сейчас подам.
0: Спасибо. На.
1: Что ж опять привиделось-то?
0: Страшные. Человека убиваю.
1: О, Господи. Фрица убиваешь?
0: Его самого, мать.
1: Что ни говори, хоть и война, а грех все-таки. Они, правда, басурманы такое творят, такое. Вот слушай меня.

Побывал у меня, сыночек, побывал. Но такой случай надежи не было. Фронт большущий, а только слышу, стучат. Дневальный у меня был медпункт в избе. Спрашивают, кто ломится, а снаружи слышу голос. Открой, друг, дай свою избу поглядеть. Господи, сын, вот ведь счастье-то привалило. И не подумала, что не на побывку пришел. На войну немец туж к дому подходил. А сын мне говорит, ты, говорит, мать, не переживай. Не могут меня убить, у родного дома не должно. И ушел. Целый день бой громыхал, до вечера домучилась, легла, такой озноб поднялся. Думает, не сына ли это озноб, не лежит ли он в поле живой, не замерзший. Как вскочила, полушубок накинула и бегом. Бегу, передо мной все поле снарядами разворочено, и чует мое сердце, что тут он. На поле и все. А сзади кричат, мать, куда ты, вернись, убьют ведь. Я ничего не слышу, я все только бегу. И все говорю, сынок, погоди умирать. Погоди, иду же я к тебе. Много солдатиков попадалось. Над каждым нагнусь, каждого погляжу, чтобы никого не пропустить. И вот уж поле кончается. Вижу, немцы в окопах. А в сторонке еще два солдатика лежат. Ползла к одному, повернула, не он, мертвый. Последнего повернула он, сын мой. Лицо-то теплое у него лицо, я его приподняла, потащила, а он от боли, что ли, как-то дрогнул, глаза открыл, узнал меня. «Мама, где мы?» спрашивает. «Тише, тише, говорю, сынок, немцы рядом. Да ты не бойся, я с тобой я». А он, ну, как вырвись, да как запрыгал на одной ноге, глаза безумные, рот открыт, дышит так часто, обессилел, упал, я его подхватила, тащу, тащу. Вот уж 20 метров до наших осталось. Тут немец как начал бить. Лежу я с сыном под минами, пулеметами, сразу поняла, что не даст ему немец уйти живым с этого места. И ведь не дал.

Пока из санроты в тыл топали, много было у Сашки встреч разных по дороге. Но ту, что в деревне Примухино случилось, помнить долго будет. Может, всю жизнь. Насмотрелись они по пути на многое. Но от людей голодные глаза всегда прятали, потому как просить чего стеснялись. Знали, каково хозяевам каждую ночь постояльцев принимать, каково последним куском делиться. Памятник этим бабам из прифронтовых деревень после войны надо ставить.

0: опять ранены.
1: Ну, бабоньки, принимайте гостей. Куда нам податься-то? Здравствуйте.
2: Здрасте.
3: Здрасте. У нас тут черед установлен. Кому у вас горемычных принимать?
1: Это что, порядок, что ли, установили?
3: Порядок. Вы же нравите дом-то попригляднее выбрать. А теперь у нас достатку всех один, правда?
4: Угу.
3: Раньше мужья наши дом были, дома наши разнились, а теперь бабы-работники. И получается сейчас, что одним раненых каждый день принимать, а другим вообще не достается.
1: Вообще не достается, но дела. Ну а сегодня чей черед-то будет?
4: А Степанидин?
5: Мой.
3: Степанид, принимай гостей, ставь к себе на постой.
2: Нет. Этого Ясноглазого я к себе возьму.
3: Паш,
5: что? Да что ты, Паша?
1: Меня?
2: Пойдешь, парень?
1: Так с лейтенантом я.
2: Ничего. Он со Степанидой пойдет. Он теперь тебе не начальник.
1: Да не в том дело. Мы вместе идем, понимаешь, с самого фронта.
6: Да иди, Сашок, иди с ней, иди. Она же не зря зовет.
2: А ты заткнись. Раз зову, значит, причина есть, понял?
6: Понял. Понял, ясное дело, как не понять-то.
1: Ну, ладно. Согласный я, пошли.
5: Ой, Володя, что же ты делаешь?
7: Согласный. У нас на деревне Пашка, поди, первая красавица. Он еще сомневается. Ну, пошли, лейтенант.
2: Пошли, баба.
6: Паш. Сань, ну я пошел. Только ты смотри. Ты смотри, там не растеряйся.
2: А ты зубы не скаль? На мужиков-то вы уж не похожи. Вам бы только ноги до постели дотянуть. Раз неверно говорю.
6: Да. Это в самую точку.
2: Ну то-то и оно. Пошли, солдат.
1: Пошли.
8: Вела она его в избу, показала, где телогрейку повесить, где руки помыть. Сашка присел на скамью, крутить цигарку начал. Покойно как-то на душе стало. Размяк тот камень тяжелый, что всю дорогу грудь давил. Закурил он, огляделся. Ну, конечно, как и во всех деревенских избах, на стенах фотографии старые висели.
2: Это муж мой, Максим. Финскую взятый. Снимок давний.
1: Лицо-то у Максима с моим схожее.
2: Зовут-то тебя как?
1: Александром.
2: Александром.
1: Александром.
2: Я думал, тебя по-другому кличут.
1: Почему?
2: Так. Ты ешь давай.
1: Угу.
2: С какого ты года?
1: С 19-го.
2: Я думала, постарше ты. Ты мальчишка совсем.
1: А вы сами с какого?
2: А я с 15-го. Ты мне не выкай. Не тетка я тебе.
1: Хорошо, Паша.
2: Что ж вы дети-то такие? Один другого краше. Не кормят вас, что ли, на фронте?
1: Задачу важную выполняли. Может, даже выполнили.
2: Ну, за что выпьем-то?
1: За победу, конечно.
2: Ну, до победы далече. Давай за встречу, за знакомство.
1: Ну, давай.
2: Небось, догадался ты, зачем я тебя позвала?
1: Вроде.
2: Похож ты на Максима, мужа моего. Как глянул, так и ахнул. Надо ж такое одно лицо.
1: Ага.
2: Пропал мой Максим. Там, наверное, в первых боях и сгинул.
1: А может, Паш... Паш, а может, он в плену?
2: Все может. Так не из таких он.
0: а там из каких-нибудь. Там у нас всяко бывает.
2: Нет, Саша. Чует сердце. Пропал мой Максим. Пропал.
0: Теперь нам попить, теперь погулять. Бай не боли головка, теперь погулять. А мужа дома нету. Мужа дома нету. Немца у вас, видать, не было?
2: Чуток не дошел.
0: Я и гляжу, еда у тебя больно богатая.
2: Чуток не дошел.
0: Я и гляжу, еда у тебя больно богатая.

0: Всю и про все. Про все стал Паша рассказывать и про Зину не скрыл. Про Зину и старшего лейтенанта. И вспомнилась ему та ночь и услышанный им разговор.
1: Зина.
2: Не надо, Толя.
1: Зина.
2: Ну не надо, ну... Ты понимаешь, Толя, с тобой ходила о Сашке, думала, как он там, будто предаю я его с тобой гуляю. Сейчас с ним буду, а тебе мысли замучают, живой ты или убитый. Ты видишь, как все получилось, такая смута в душе, а что делать, не знаю.
1: Я понимаю, Зина. Ну, поговори ты с ним, поговори, объясни.
2: Чего я скажу-то? Ты видел, какой он пришел? В чем только душа держится? Нет, не могу. Не могу.

0: Утром, как проснулся, вначале решить не мог, сон ли то был или наяву. А по ее виду и не определишь. Такая же она, как вчера, простая и приветливая. Накрывает на стол завтрак, и внимания на Сашку не обращает.
1: Ты чего, Паш? Чего так смотришь-то?
2: Смотрю. Ты мне сразу понравился. Молодец, что Зину ты не осудил. Правильно.
1: А не виновата она?
2: Не виновата.
1: И нет у меня зла на нее. Война это?
2: Война. Война.
1: Как же теперь быть?
2: Не знаю.
3: Ну чё? Жив мой Сашок-то?
4: Живой, живой. Не съели.
3: Ну, слава.
5: Здравствуй, Богу. Володь.
3: Здорово.
5: Вон выпить тебе оставили.
3: Ну, ты смотри, а Степанида меня этим почему-то не подчевала.
4: Не за что, значит, было. Я б тебе таком зубоскал ни скольчики не дала.
5: Паша, выпей, Володь, выпей.
3: Спасибо. Ну, за хозяев.
4: Закусывай.
3: О, вкусно, спасибо. Сань, слышь?
1: Ну?
3: Рассказывай.
1: Чего?
3: Как чего? Как спалось?
4: Хорошо спалось. Ты зубы не скаль.
5: Паш.
3: Саня, а может ты остаться тут решил? Так я могу один до Москвы.
2: 2 недели отдохнешь. Фельдшер есть. Рана перевяжет.
3: А чё? Правильно. Чё там, если ради меня-то?
1: Паша, идти нам надо.
2: Я дорогу заберу тебя. Заберу дорогу.
3: Приголубила, значит.
1: Не в том дело. Женщина хорошая, сердечная, словно из дома ухожу.
0: А дальше так получилось, что дороги у Сашки и Володьки лейтенанта вроде в разные стороны пошли.
6: Ну дела! Ну дела!
3: Что случилось, Володь?
6: Чего случилось? Не дает мне врач санкарты, понял? Не дает. Он мне бумагу выписал в какой-то нейрохирургический госпиталь, где нервы шивает, а то говорит, отсохнет твоя рука к черту.
1: Так, тут я и смотрю, ты молчишь, а потом все матом да матом. Я из деревни, то отродясь, таких оборотов не слыхал.
6: Так я ж... С Мариной рощи, Сань.
1: Что это за роща такая, где все матом кроют?
6: Район в Москве. Ну, приходилось мне там со

0: паной водится. А среди них как? То по заковыристи завернет свой в доску. Не, вообще я сын интеллигентных родителей.
1: Я и вижу. Не идет тебе мат.
0: Знаешь что? Отойдем без санкарты. Ну ее нафиг.
1: Нет. Все, Володь. Больше глупостей я тебе делать не дам. Один пойду.
0: Ха. О, гляди. Командиром
1: стал. Да не командиром. А постарше я тебя на 2 годика. Ты же репчик еще не объезженный. Горячий больно. Патруль тебя все равно ж возьмет.
0: Прав. Как всегда прав.
1: Раз прав, расставаться давай.
0: Давай. Давай. Целоваться не будем. Не бабы мы.
1: Ну, будь здоров, Володька.
0: Сань, погоди ты. Вот я письмо заготовил. Ну, на случай. Тут все. Адрес чин-чинарем. В Москве. К матери моей зайди, а? Передай. Расскажи ей. Все расскажи. Все, как было. А помешает, что ты хоть в ящик брось.
1: Сделаю, как надобно. Иди, Володь.
0: Да, да, погоди, Сань, погоди. Вот, ты деньги чего? Возьми.
1: А ну, убери.
0: Бери, они мне ни к чему.
1: Бери, я таких деньжищ отродясь в руках не держу.
0: Да мусор это, их держать не надо. Их тратить надо. Купишь-то 2 буханки хлеба.
1: Ну ладно, иди, Володь.
0: Саня, а мы ведь навсегда расстаемся.
1: Как навсегда? Встретимся еще.
0: Встретимся. Встретимся, Сань, после войны, если живы будем.
1: Иди, Володь.
0: Саня! Саня! Я в жизни никогда ничего не боялся, ни трибунала, ни пытка, ничего. А вот швырнул тогда я эту тарелку, я опомнился, ты понимаешь, меня мать ждет. А я по своей дурости ее встречи лишаю, Саш. Я должник твой, на всю жизнь должник. Должник, Саня!
2: Володька!
3: Добрался Сашка на товарняке до Москвы. Узнал там, что его пассажирский пойдет только в середине дня. Времени еще много, можно и передохнуть. Присел в уголочке, задремал с цигаркой потухшей. И вдруг перед ним, словно наяву, Зинино лицо и голос ее ласковый. Родненький. Открыл глаза, а перед ним и впрямь лицо девичье. Да не одно, а 2 сразу. Протер Сашка глаза и видит, склонились над ним 2 девчушки в военной форме. И одна осторожненько так до плеча его дотронулась.
4: Товарищ, товарищ, проснись.
5: Чего?
4: Вы извините, что разбудили, но у нас сейчас поезд отходит.
5: Чего? Где я?
4: На станции. Да вы уж давно спите.
5: Кричал я.
4: Кричали. Вам хлеба не надо?
5: Какого хлеба? Сколько стоит?
4: Да вы что вы, товарищ? Да мы же не продаем. Вы что? Мобилизованные, мы сейчас из Москвы в часть поедем. Нам наши мамы на дорогу разных продуктов собрали. А мы в продпункте еще получили.
6: Ну, думаю, куда нам столько? Видим, вы ранены и решили с вами просто...
4: Да поделиться.
6: Поделиться. Да вы ешьте, ешьте, не стесняйтесь, ешьте.
4: Ешьте, ешьте.
5: Вы что, на войну, что ли?
4: Да.
5: Зачем вы на фронт? Девчат, не надо бы, а?
4: Товарищ.
2: Да вы что? Ну разве можно в тылу сидеть, когда все наши мальчики воюют?
4: Да весь класс.
5: Добровольно.
4: Ну, конечно. Вас что, сильно ранило?
5: Нет. Двумя пулями, правда, но кость не задета.
4: Скажите, пожалуйста, а немцев вы видели?
2: Да.
5: Как вас?
4: Да, да что, так близко?
5: Да куда ближе. Дрался я с ним, в плен брал.
4: Ах, так это он вас ранил, да?
5: Нет, в руку это... Это меня снайпер подцепил.
4: Снайпер.
5: А вот на шапке дырку, видите?
4: Ну,
5: ага. Чуть пониже бы и...
4: Скажите, вот, пожалуйста, только вы правду, обязательно правду. Там страшно?
5: Страшно. Девоньки, там страшно. И не ходите, то есть я не то, я, вы это, ну, знать вам это надо, чтоб готовы были, но...
4: Но мы не жалеем, правда, Тоня?
6: Разумеется.
4: Пошли, Люб, пошли.
5: Вы куда, девоньки? Что же вы на фронт, а я тут? Как звать-то хоть вас, скажите?
7: Я Тоня!
5: Тоня!
7: Она Люба!
4: Люба! Люба!
5: Запомню я вас, девоньки, на всю жизнь запомню. И там на фронте счастья вам желаю. А знаете, счастье-то какое на фронте?
7: Какое?
5: Живыми надо остаться! Живыми, девоньки! Живыми останьтесь!
8: С Господом людской всплывает в памяти порой отрывки детства, друзья, соседства и облик твой. Сашка сорванец, голубоглазый удалец.
9: Очень прозрачное утро, солнце как будто в тумане.
8: Парень Саша, ты помнишь наши встречи в Приморском парке?
10: Что сделали с тобой родники? Что же они сделали, Господи?
8: Ты помнишь теплый вечер, весенний вечер, аж там цветут.
11: Так. Опять в руку. И опять в левую. Обратите внимание, товарищ медсестра, слишком много у нас.
8: Саша, как много в жизни ласки, как незаметно.
12: Как домой таким возвращаться? Куда податься после госпиталя?
8: Саша и дружба наша, приятель мой, помню о тебе, весели в радости в беде.
10: Две недели отдохнешь. Фельдшер есть.

0: твое прибудет. Собирайся, ну-ка, собирайся.
1: Спасибо, мать, спасибо.
0: Домой, значит?
1: Домой.
0: Выпало твоей мамаше счастье сына повидать.
1: Да.
0: А там и помирать не страшно.
1: А зачем же помирать? Зачем помирать? Никчемное это дело.
0: А зачем мне без сыновей жить?
2: И поднялся Сашка, вышел на большой перрон, полный разного люда. Тут и военные, конечно, но не так их много. Тут и гражданские, кто в пиджачке, кто в куртке, кто в плащике. И в руках их не оружие, у кого портфели, у кого свертки. У каждого почти свежая газетка торчит в кармане. Тут и женщины, и девушки. О них-то говорить не приходится, красивые все, нарядные. Стучат каблучками по перрону, кто в платьице пестром, кто в кофточке. И кажутся они Сашке праздничными какими-то. Будто из другого мира, им уже забытого, а теперь чудом вернувшегося. Но чем разительнее отличалась эта спокойная, почти мирная Москва от того, что прокрутилось у него сейчас в голове о ржевских многотрудных месяцах, тем яснее и ощутимее становилась для него связь между тем, что делал он там, и тем, что увидел здесь. Тем значительнее виделось ему его дело там, потому что не делай он его, не бейся за каждый клочок земли, не быть Москве такой, какой он ее увидел. И он подтянулся, выпрямил грудь, зашагал по перрону увереннее, не стесняясь уже своего небритого лица, своей оборванной обожженной телогрейки, своей ушанки, простреленной с торчащим клоком ваты, своих разбитых ботинок и заляпанных грязью, потерявших цвет обмоток, и даже Катюши своей первобытной, которую вынул сейчас, чтобы выбить искру и прижечь самокрутку.

слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Валентин Катаев, сын полка. Более 30 лет отделяет нас от дней войны. Ваня Солнцев жив. Возможно, он стал офицером или строителем, а может быть, учителем, шахтером, агрономом. Он жив, он среди нас. Но погибли Енакиев, Ковалев, Матвеев, Ахунбаев. Они вызвали огонь на себя, чтобы жил Ваня, чтобы жили мы. Память о них, благодарность им вечны, как вечна жизнь. Они были верными сынами своей матери, Родины. Это многих славный путь.

Была самая середина глухой осенней ночи. В лесу было очень сыро и холодно. В полосе лунного света показывался то непроницаемо черный силуэт громадной ели, похожий на многоэтажный терем, то вдруг в отдалении появлялась белая колоннада берез. И всюду, где только лес был пореже, лежали на земле белые холсты лунного света. В общем, это было красиво. Красиво той древней дивной красотой, которая всегда так много говорит русскому сердцу, заставляет воображение рисовать сказочные картины. Все вокруг было необыкновенно тихо. Можно было подумать, что в мире нет никакой войны. Но меньше всего в этот глухой мертвый час думали о красоте полесской чащи три солдата, возвращавшиеся с разведки.

0: Что это?
1: Шепот.
0: Нет.
1: Шорох лопаты.
0: А? Напильник?
1: Нет.
0: Что?
1: Не понять.
0: Питанга. Ну-ка,
1: глянь. Есть. Зовет. Вон. В окопчике.
2: В окопчике спал мальчик, стиснув на груди руки, поджав босые, темные, как картофель, ноги. Худенькое горло вздрагивало, слышалось бормотание, всхлипывание. Вдруг мальчик проснулся, вскочил, бросился было в сторону, но Беденко успел поймать его. Мальчик выхватил большой гвоздь, замахнулся.
1: Тихо ты! Свои.
3: Наши.
1: Ребенок ведь.
4: Соболев, связь есть?
5: Сейчас проверим, товарищ капитан.
4: И сержанта Егорова ко мне.
5: Есть. Фиалка! Фиалка! Ромашка говорит. Проверка линии. Слышу хорошо.
2: Утро было серое, холодное. Воздух все время вздрагивал от пушечных выстрелов и разрывов. Но командир батареи капитан Янакиев и командир стрелкового батальона капитан Ахунбаев, казалось, ничего этого не слышат. Они заняты очень срочным, очень важным и очень кропотливым делом. Они ориентируют на местности свои карты, уточняя данные, доставленные артиллерийской разведкой. Они старые боевые товарищи. Много хлеба и соли съели за походным столом. Почти во всех боях действовали вместе. Так все в дивизии привыкли. Где батальон Ахунбаева, там значит и батарея Янакиева. Вот-вот должен быть получен приказ о наступлении.
6: Ну что же ты, друг милый, тянешь? Давай дальше, давай поскорей.
4: Прошу вас, капитан Ахунбаев, одну минуту повременить. Я хочу проверить. Сержант Егоров!
5: Здесь! Здесь, товарищ гвардии капитан.
4: Что у вас там за подбитый танк в квадрате 19-5? Вы не сочиняете?
5: Никак нет.
4: Лично видели?
5: Так точно.
4: Собственными глазами?
5: Так точно, собственными глазами. Туда же видели и на обратном пути видел. На том же месте стоит.
4: Так, что же они, выходят, превратили его в неподвижную огневую точку?
5: Так точно.
6: Точно. Точно, моя разведка то же самое доносит. Смело можно наносить.
4: И все же одну минуточку повремените, капитан Ахунбаев. А может быть, они хотят его вывести?
5: Никак нет. Они к нему как раз, когда мы там были, боеприпасы на полуторке привозили.
4: Лично видели?
5: Так точно. Собственными глазами. Они ящики погружали. Вот тогда же мы и засекли.
4: Так. Ну, хорошо. Больше ничего.
5: Есть.
6: Точно. Точно, капитан Янакиев. Мой батальон плюс ваша батарея... Могучая сила.
4: Совершенно верно, капитан Ахунбаев. Моя батарея плюс ваш батальон.
6: Ой, не будем спорить.
4: Одобряю.
6: Сверим часы. У меня 9:16. У вас?
4: 9:14.
6: Отстаешь, капитан Янакиев.
4: Никак нет, капитан Ахунбаев. Я не отстаю. У меня верно. Это вы торопитесь по своему обыкновению.
6: Отстаете.
4: Торопитесь.
6: Соболев.
5: Есть.
6: Точное время?
5: Есть точное время. Фиалка! Фиалка! Ромашка говорит, точное время! 9:14, товарищ капитан!
6: Твоя взяла бог войны. Пусть будет на сей раз, по-твоему. Ну, огоньку! Не жирайте!
4: Дадим! Ваш табачок, наш огонек. Сержант Егоров!
5: Здесь! Здесь, товарищ гвардии капитан!
4: Так что же у вас там... С мальчиком-то очухался малый.
5: Так точно. Как будто ничего, товарищ гвардии капитан.
4: Так, рассказывайте.
5: Дело известное, товарищ капитан. Отец погиб на фронте с самого начала войны. Деревню заняли фашисты. Мать не хотела отдавать корову, они ее тесаком. Бабка и маленькая сестренка померли с голоду. Он остался один. Потом деревню спалили. Пошел с торбой собирать куски. На дороге попался полицаем.
2: Сержант Егоров в точности пересказывал то, что всего час назад трое разведчиков услышали от самого Вани.
3: По дороге попался полицаем. Отправили силком в какой-то их недетский изолятор. Там заразился, чуть не помер. Ну ничего, кое-как сдюжил. А потом убежал. Почитай, 2 года бродил, прятался в лесах.
7: 2 года.
3: Я, дяденька Беденко, все хотел через фронт перейти. Да фронт тогда далеко был. Всегда с собой в торбе гвоздь отточенный таскал.
7: Ты это зачем?
3: А я, дяденька Горбунов, хотел этим гвоздем фашиста какого-нибудь убить.
4: Так, что еще?
5: А еще, товарищ гвардии капитан, в сумке у него мы нашли букварь. Рваный, потрепанный. Ну вот для чего тебе букварь, спрашиваем?
8: Чтобы грамоте не разучиться, говорит.
3: 3 года в школу не ходил. Боюсь, разучусь, занимаюсь. А вот, смотрите. Рабы не мы. Мы не рабы. Вот. Топором рубят дрова. Дровами топят печь. В лесу живут белки и медведи.
7: Ну, силен, Ванюша.
9: Сынок.
4: Сколько же ему лет?
5: Говорит, 12-13. И заголодался, отощал.
4: Да, 12 лет. Стало быть, когда все это началось, ему и 9 не было.
5: С детства хлебнул.
4: И что же, хороший паренек?
5: Замечательный, шустрый, смышленый.
4: А как его звать?
5: Ваня.
4: Просто Ваня.
5: Просто Ваня. И фамилия подходящая, товарищ гвардии капитан. Солнцев. Ну, замечательный парнишка. Ну, просто прирожденный разведчик.
2: А в это время Ваня Солнцев сидел в блиндаже у разведчиков и ел из котелка большой деревянной ложкой необыкновенно горячую и необыкновенно вкусную крошонку из картошки, лука, свиной тушенки, перца и лаврового листа.
10: Ты, пастушок, не смущайся, ешь волю. Не спеши. У нас насчет харчей крепко поставили. Вон, видишь, ефрейтор Горбунов, какой гладкий и упитанный.
11: Только непонятно, почему это ефрейтору Беденко наш харч не впрок. Ему знаешь, какое прозвище дали? Шкелет.
3: Много благодарен за хлеб, за соль.
10: Не, ну, может, ты еще хочешь?
3: Премного благодарен, много вами доволен. Сыт, хватит.
11: Ну, о том тебе еще один котелок можем положить. У нас насчет харчей крепко поставлено.
3: Денька Горбунов, да в меня уж не лезет.
10: Ну, не хочешь, как хочешь, твоя воля. У нас такое правило, мы никого насильно не заставляем.
11: Ну, Ваня, ну как же тебе показался наш харч?
10: А?
3: Хороший харч.
11: Хороший, знаменитый. Такого харча нигде в дивизии не найдешь. Ты знаешь, Ваня, ты, главное дело, держись за нас, за разведчиков. С нами никогда не пропадешь. Ну, будешь за нас держаться?
3: Буду.
10: Правильно, и не пропадешь.
11: Ну, а мы тебя в баньке отмоем, патлы твои стрижем, обмундирование кое-какое справим, чтоб ты имел надлежащий воинский вид.
3: А в разведку меня, дяденька, будете брать?
11: В развед. Да сделаем из тебя знаменитого разведчика.
3: Я, дяденька, маленький. Я всюду пролезу. Я вон здесь каждый кустик знаю.
10: Это и дорого.
3: А из автомата палить меня научите?
10: Ну, отчего ж. Придет время, научим.
3: Мне бы, дяденька, один только раз стрельнуть за...
10: Ребенок ведь. Пастушок.
11: Стрельнешь, Ванюш, стрельнешь. За этим дело не станет.
10: Да.
11: А мы тебя всей воинской науке научим. Первым делом, конечно, зачислим тебя на все виды довольствия.
3: Как это, Денька?
11: Как? Это, браток ты мой, очень просто. Сержант Егоров доложит о тебе командиру батареи, капитану Янакиеву.
10: Капитан Янакиев доложит о тебе командиру дивизиона.
11: Командир дивизиона доложит командиру полка.
10: Командир полка доложит командиру дивизии.
11: Командир дивизии...
3: А сержант Егоров-то не забудет обо мне доложить.
11: Ишь ты.
10: Да не бойся, разведчик никогда ничего не забывает.
11: И вот тогда сержант Егоров получит приказ о твоем зачислении.
10: Вот.
11: Того значит числа. На тебя и пойдут все виды довольствия. Вещевое, приварка, денежное. Понятно тебе?
3: Как-то довольствие пойдет.
10: А это, пастушок, на военной службе обыкновенное дело. Солдат сам по себе, а довольствие само по себе.
11: Да.
10: Солдат, например, спит.
11: Ага.
10: А довольствие все равно идет. Понимаешь?
3: Понимаю.
10: А вот так что не беспокойся, дело верное.
5: Горбунов!
10: Я?
5: Собирайся. Только что Кузьминского убило. Заступишь на его место.
10: Нашего Кузьминского?
5: Да, очередь из автомата, 11 пуль. Побыстрее.
10: Есть.
5: Ты еще здесь?
3: Здесь я, Денька Егоров.
5: Придется его отправить. Меданка?
10: Я.
5: Собирайся. Командир батареи приказал отправить мальчишку в тыл. Доставишь его с попутной машиной во второй эшелон фронта, там сдашь коменданту под расписку. Пусть он его устроит в какой-нибудь детский дом.
10: Ну вот на тебе.
5: Ну, капитан Янакиев распорядился.
10: А жалко такой шустрый мальчик.
5: Ну, жалко, не жалко, не положено. Рано, мол, ему еще воевать. Пусть прежде подрастет, ему сейчас учиться надо.
3: Денька Егоров, а как же...
5: Не положено. Собирайся, Беданка.
10: Слушаюсь.
3: Денька Горбунов! А Денька Горбунов!
11: Ну, стало быть, так и так. Да ты не тужи, сынок. Раз капитан Янакиев приказал, надо исполнять. Такова воинская дисциплина. Зато хоть сейчас в машине прокатишься. Верно? Эх-хе. Ну, прощай, брат.
3: Денька, одеть.
10: Что, пастушок?
3: Не возите меня. Не надо.
10: Приказано.
3: Денька Егоров, товарищ сержант, ну не велите меня отправлять. Лучше пусть я у вас буду жить. Я же вам всегда буду котелки чистить, воду носить.
5: Не положено. Ну что ж, Беденко, готов?
10: Готов.
5: Так бери мальчика и отправляйся.
3: А я не поеду!
10: Ну, небось, поедешь. Вот ишь, какой злющий.
3: Не поеду.
5: Придется, Ванюша.
3: Вы же мне обещали. Все обещали.
5: Командир батареи приказал.
3: Да не видел он меня ни разу.
10: Вот ишь, какой злющий. Вот не поеду. Вот я посажу тебя в машину, так поедешь.
3: А я все равно убегу.
10: Ну, брат, это вряд ли. От меня еще никогда никто в жизни не убегал. Ну, поедем-ка лучше, а то машину не захватим.
3: Не трожьте. Я сам.

0: Ваня! Ванюш! Ну чего ты там почти что на колесе уселся? Ну трясет ведь, переходи сюда.
1: Ишь, какой злющий.
0: Ну что, так и будешь всю дорогу молчать? Стой! Куда? Тормози! Тормози! Эй! Ваня! Ваня! Андрюша!
2: Поздно полагать! Хватит! Погулял по лесу и будет! Но все равно ведь ничего не получится!
1: Не родился. На свете еще тот человек, который ушел бы от ефрейтора Беденко. Компас. Сейчас сориентируемся. Вот смелый черт. От чертенок. Вот на полном ходу из машины. Ничего не боится. Жалко. Ах, жалко его отправлять. Так. Так, понятно. Ну вот там-то, голубчик, я тебя и сапаю.

0: Следов никаких. Исчез пастушок.
1: Ванюш!

0: Полный половод! Пора ехать!
1: Ушел. Прохлопал. Ой, засмеют.

0: Нет, ну больше часа еще. И нигде никаких следов.
1: Что это? Букварь. Чуть букварь не подстрелил.
0: Ах, ты хитрый! Нет, но я вам скажу, и лисица. Но ничего не скажешь, силен.
2: Эй!
3: Спокойной вам ночи! Приятного сна! Пойдем-ка, брат, вниз! Слезай с дерева! На земле надежнее!
4: Ладно уж!
3: Ну все, брат пастушок, погулял по лесу и будет. Не родился на свете еще тот человек, который ушел бы от ефрейтора Беденко.
4: Неправда ваша. Кабы я не заснул, да он не упал, мой букварь. Вы бы меня сроду не поймали.
3: Небось, поймал
4: бы. Да неправда ваша.
3: Верно говорю.
4: Неправда ваша.
3: Ну, заладил одно.
4: Неправда ваша, неправда ваша, неправда
3: ну,
4: ваша.
3: Да я весь лес бы прочесал, а нашел бы.
4: Да? Чего же вы не прочесали-то?
3: Ну, стало быть, не прочесал. Много будешь спрашивать, язык измочалишь. Ванюш, я в тебя по приметам бы нашел.
4: Ну, чего же вы меня не нашли-то?
3: Так я ведь тебя нашел.
4: Неправда ваша. Вы-то меня по компасу искали, и то не нашли.
3: А что это языком треплешь? Когда я тебя по компасу искал?
4: Искали, искали, дяденька. Как? Вы меня не видели, а я вон с дерева-то все видел. А я бы вас без всякого компаса за полчаса нашел бы, в каком хотите лесу, хоть днем, хоть ночью.
3: Ну, это ты, браток, чересчур хватил.
4: Давайте спорить.
3: Да буду я еще с тобой спорить, молод еще.
4: Ну, давайте так испытаем, без спора. Вы мне завяжете глаза чем-нибудь, да уйдете от меня в лес, а я минут через пяток начну вас искать.
3: Ну, я не найду.
4: Ну, испытаем.
3: Да не найду.
4: Не, ну, испытаем.
3: Ну, давай.
4: Завязывайте глаза-то.
3: Так, ну, вот так вот. Готово.
4: На горе кислый квас и щекошек, а не нас. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я иду искать совсем. Чего же вы не прячетесь-то, дяденька Беденко?
3: А это что ж получается-то, а? Я от тебя в лес уйду, а ты в это время опять от меня убежишь. Нет, милый, больно ты хитер, как я погляжу.
4: Вы не бойтесь, я от вас все равно уйду. Вот уйду, хоть вы меня привяжите к себе, я все равно от вас уйду.
3: А что ж ты думаешь, и привяжу.
4: Вот и привяжите.
3: И привяжу, менять недолго.
4: И привяжите.
3: И привяжу.
4: Привяжите, привяжите.
3: Вот ей-богу, вот возьму веревку и привяжу.
4: Привязывайте, дяденька Беденко, привязывайте. Только делайте узел-то покрепче, чтоб я не развязал.
3: А моего брата узла не развяжешь, у меня двойной морской. Вот так, вот плохо твое дело. Вот теперь не убежишь. Ну вот, опять машину искать надо.
4: Все равно убегу.
3: Чего?
4: Чего? Я говорю, теперь не убегу. А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер, моря и...

0: Вот во время наступления оторвешься от своей части и маешься, попутно ищешь.
1: Лично я люблю, когда наступаю.
0: Кто ж не любит?
2: Давно с передовой?
0: Вчера выехал. На нашем участке наступаем полным ходом.
1: Товарищ доктор, я вам свою шинельку постелю.
2: Спасибо. Третью ночь глаз не смыкаю.
1: Ложитесь. Когда надо будет, я вас разбужу.
2: Спасибо.
3: Спасибо, друг.
4: Спасибо.
3: Ну, Ванюш, давай. Садись, вот, устраивайся.
0: Ешь, мальчонка.
1: Куда путь держите на ночь глядя?
3: Да вот, с передовой в штаб фронта добираемся. Должен я туда мальчика сдать, чтобы они его подальше в тыл отправили.
0: Что ж вы его у себя на батарее не оставили?
3: Ну, не положено.
5: Они деньги хотели зачислить меня на все виды довольствия. А мундирование собирались выдать. В разведку с собой обещали брать.
3: Да что ты.
0: А тебе хочется остаться?
5: Страсть как хочется. Да я все равно от него сбегу, да обратно к ним вернусь.
3: Да молод, брат.
5: Чего? Боитесь, что сбегу так?
3: Да ничего я не боюсь, а просто чересчур много ты болтаешь. И через себя у меня уж голова болит.
5: Все равно сбегу.
3: Чего ты там бормочешь-то?
5: А я говорю, не сбегу, дяденька.
3: Ну, не прикидывайся, не прикидывайся, овечкой.
5: А я и не прикидываюсь.
3: А вот то-то.
1: А лично я так думаю, что можно поспать. Вон, товарищ доктор, уже.
3: Ну, ложись. Ложись, пи, Ваня. Болись, болись, вот так.
5: А вы, дяденька, не сомневайтесь. Спите себе на здоровье. А как машина остановится, я вас мигом разбужу.
3: Нет, брат, шутишь. Меня, брат, второй раз на мякинь не приведешь. Я стрельный воробей. И, Вань, и давай так, чтобы люди веревку не видели, а то неудобно. Я ее под плащ-палаткой буду держать.
5: Ладно.
3: Небось, развязался, говори правду.
5: Да что вы, двойной морской.
3: Тише ты, тихо.
5: Я тихо. Чего вы дергаете-то?
3: Ничего, ничего, чего, спи. Это так, это проверка линии. Ой, глаза как вареники слипаются.
5: А вы спите. И не сомневайтесь.
3: А ты чего не спишь?
5: Я сплю. Спокойной вам ночи. Приятного сна. Желаю вам видеть козла и осла. Осла до рассвета, козла до утра. Спокойной вам ночи. Приятного сна.
3: Чего ж ты разговариваешь, раз ты спишь?
5: А это я во сне разговариваю.
3: Больно ты хитер, как я пляшу.
5: Все равно уйду.
3: Что?
5: Я все равно не уйду.
3: А, ну ладно, ладно, будет болтать. Спи, отдыхай. Ой, прям не могу разлепить.
0: Останови, друг! Ну, я вроде прибыл. Все спят. Ну, счастливо оставаться.
3: Вань, ты тут? Пастушок. Ишь, и заспался, не отвечает. Ну, спим. Спим. Мы скоро приедем, Ванюш. Слышь? А вот здоров спать. Я его дергаю, а он не чует. Дитё.
2: Товарищ, в чем дело? Почему мне не дают спать?
3: Что?
2: Вы не знаете, кто меня все время за ногу дергает?
3: А?
6: Остановим! Тормозим!
1: Пока. Спокойной вам ночи, приятного сна.
3: А пошло оно все к черту!
4: Двое суток бродил Ваня по каким-то неизвестным ему новым военным дорогам и частям, по сожженным деревням, спрашивал встречных военных, как ему найти его разведчиков. Ваня знал, что бродит где-то поблизости, может быть, даже рядом, но ни того леса, ни того блиндажа не было. Он совсем было отчаялся и уже подумал, не податься ли ему в самом деле в какой-нибудь тыловой город, не попроситься ли там в детский дом. Он, наверное, в конце концов так бы и сделал, несмотря на свое упрямство, если бы не встретился с одним мальчиком.
6: Чего стоишь?
5: Хочу и стою.
6: Иди, откуда пришел.
5: Сам иди. Не твой лес.
6: А вот мой.
5: Как это?
6: Так. Здесь наше подразделение стоит.
5: Какое подразделение?
6: Тебя не касается. Военная тайна, понятно? Не положено.
5: Не положено. Да ты-то кто такой?
6: В знаке различия, понимаешь?
5: Понимаю.
6: Ну так вот. Ефрейтор гвардейской кавалерии. Понятно?
5: Ефрейтор. Видали мы таких ефрейторов-то.
6: Ну вот представь себе ефрейтор.
5: Великое дело.
6: Великое не великое, а воинское звание. И ступай себе, откуда пришел, пока цел.
5: Слушай, ты, не больно модничай, а то сам получишь.
6: От кого?
5: От меня.
6: От тебя?
5: От меня.
6: Молод, брат.
5: Не моложе твоего.
6: А тебе сколько лет?
5: Тебя не касается. А тебе?
6: 14. Ха. Чего?
5: Какой же ты солдат?
6: Обыкновенный солдат гвардейской кавалерии.
5: А, толкуй. А не положено.
6: Чего не положено?
5: Да таких-то не берут.
6: А вот меня взяли.
5: А, и на довольствие зачислили, да?
6: А как же?
5: Заливаешь?
6: Не имею такой привычки.
5: Побожись.
6: Честная гвардейская.
5: Чё, на все виды довольствия зачислили?
6: На все виды.
5: И на приварок?
6: И на приварок.
5: Ха.
6: Вот тебе, ха.
5: И оружие дали.
6: А как же? Все, что положено. Видел мою шашечку? А, на, подержи. Знатный братец клинок. Златоустовский.
5: Повезло тебе. А меня не взяли. Сначала взяли, а потом, говорят, не положено. А я у них даже один раз спал. В палатке у разведчиков.
6: Стало быть, ты им не показался, раз они тебя не захотели принять за сына.
5: Как это за сына? За какого такого сына-то?
6: Да известно за какого. За сына полка. А без этого не положено.
5: А ты сын?
6: Я сын. Я, братец, у наших казачков уже второй год за сына считаюсь. Они меня еще под Смоленском приняли. Меня сам майор Вознесенский на свою фамилию записал, поскольку я являюсь круглой сирота. Так что теперь я называюсь ефрейтор Вознесенский и служу при отце связным. Да он меня один раз даже вместе с собой в рейд брал. Там наши казачки ночью большой шум во вражеском тылу у фашистов сделали. Как ворвутся в одну деревню, где стоял их штаб, они как выскочат на улицу в одних подстанниках. Мы их там набили, ну, больше, чем 150. Рубали все равно, как капусту. Жик, жик, жик. Руби с плеча, пока ненависть горяча.
5: И ты рубал?
6: А как же? Нет. Это я так. Правду сказать, я не рубал. У меня тогда еще шашки не было. Ну, на тачанке я ехал вместе со станковым пулеметом.
5: Повезло тебе. А меня капитан Янакиев, начальник, приказал в тыл отправить, коменданту сдать.
6: Стало быть, ты ему не показался?
5: Не показался. Капитан Янакиев меня даже ни разу и не видел. Да как бы он меня видел-то, ни почем и не велел бы отправлять.
6: Вот ты почему знаешь?
5: Да знаю. Ни за что не отправил бы. Меня разведчики, знаешь, как полюбили. Без капитана Янакиева не положено. Я он третий день хожу, никак своих разведчиков найти не могу.
6: Не ж без компаса найдешь. Компас надо иметь. Во, видел?
5: Ух ты, знаменитый компас. Тебе что, тоже положено?
6: А как же? Мы, кавалеристы, без компаса не ходим.
5: Ух ты, знаменитый компас. Давай сменяемся.
6: А что у тебя есть?
5: Все у меня есть. Гвоздь отточенный.
6: Не надо.
5: Торба. Букварь.
6: Не.
5: Карандаш. Гляди, его послюнишь, а он во.
6: Барахло.
5: Орехи есть. В лесу набрал.
6: Ну что я маленький.
5: Ну давай сыграем на орехи. В какой руке?
6: В левой.
5: Правильно. Твои орехи. А теперь в какой руке?
6: В этой же.
5: Ха, опять твои орехи.
6: Видал, как я здорово отгадываю, а?
5: Здорово ты отгадываешь. Давай теперь на компас сыграем.
6: Давай.
5: В какой руке?
6: В этой.
5: Ага. Мой компас.
6: Ну и жулик ты, брат.
5: Ну ты полегче насчет жулика.
6: А у тебя документы какие-нибудь на руках есть?
5: Да нет, документов нет, компас есть.
6: Ну так и нечего здесь в расположении боевых частей колачиваться. Кто тебя знает, что за птица шпион может быть?
5: Кто шпион?
6: Да ты!
5: Ну ты полегче. Я тебе за шпиона так двину, ты своих кавалеристов не узнаешь.
6: Кто двинет?
5: Я.
6: Кому?
5: Тебе.
6: Мне.
5: Ага.
6: Ха.
5: Вот тебе и ха.
6: Гляди, как бы я тебе не двинул.
5: Кто двинул?
6: Я.
5: Кому?
6: Тебе.
5: Мне?
6: Ага.
5: А ну двинь.
6: И двину.
5: Двинь.
6: И двину.
5: Двинь, двинь.
6: Ты кто такой, чтоб тебя еще двигать?
5: А кто бы ни был.
6: Больно много себя воображаешь. Некогда мне тут с тобой заводиться. У меня служба. Не положено!
5: Не положено. Вот найти бы такого начальника, самого главного командира, и пожаловаться бы ему на капитана Янакиева.
4: И к вечеру Ваня набрел на избу, где, по его предположению, помещался какой-то высокий начальник.
7: Соболев, есть? Можем ехать? Сейчас узнаю, товарищ капитан.
5: Хоть и не старый, а небось генерал. Пистолет, сумка кожаная, бинокль.
8: Дяденька, разрешите обратиться?
7: Ну, обратись.
8: А вы, дяденька, начальник?
7: Да, я командир.
8: А над кем вы командир?
7: Над пушками своими командир, над солдатами командир.
8: А над капитанами вы командир?
7: Вот над капитанами я не командир.
8: Я думал, что вы над капитанами командир.
7: А зачем тебе это нужно?
8: Да нет, так надо, дядя.
7: Нет, ну а все-таки-то?
8: Да нет, если вы над капитанами-то не командир, то и толковать нечего. Мне, дяденька, такого командира надо, чтобы всем капитанам приказывать мог.
7: Все готов, товарищ капитан, можно ехать.
9: А ну-ка, погоди. Ну, отвечай, отвечай. Что же нужно приказывать всем капитанам?
8: Да нет, всем-то не надо, одному только надо.
9: Кому же это?
8: Янакиеву, капитану.
9: Как ты сказал?
8: Янакиеву.
7: Да что же это за капитан такой?
8: Он, дяденька, над разведчиками командует. Ой, дяденька, ну и злющий же у них капитан. Ну, знаете, просто беда.
7: А ты когда-нибудь этого злющего капитана-то видел?
8: Тут и беда, что не видел. И он меня не видел. Он только приказал меня в тыл отвезти и коменданту сдать.
7: Постой, постой. Тебя как звать-то?
8: Меня-то? Ваня.
7: Просто Ваня.
8: Ваня Солнцев.
7: Пастушок.
8: Точно. Меня разведчики пастушком прозвали. А вы-то почем знаете?
7: Я, брат, все знаю, что у капитана Енахьева на батарее делается. А ну-ка скажи-ка мне, друг любезный, каким это манером ты здесь оказался, если капитан Енакиев приказал тебя в тыл отправить?
8: А я...
7: Друг любезный, каким это манером ты здесь оказался, если капитан Енакиев приказал тебя в тыл отправить?
8: А я убежал.

0: Ведь меня за такое выражение мало-мало заливает.
1: Да, а вот и не заливаю я. С места мне не сойти, истинная правда. Да он меня, дяденька, привязал к себе двойным морским узлом, а сам заснул. А я отвязался и говорю ему: спокойной вам ночи, дяденька, приятного сна. Привязал веревку за ногу тетеньке одной, врача, что ли, спрыгнул с машины-то. Ну, а он, наверное, дергает там за веревку. Дескать, проверка линии. Ну, она, я так думаю, недовольна.
2: За ногу.
0: Ай, Петренко, ай, знаменитый разведчик, ай, профессор.
1: Дяденька, я тут с одним мальчиком встретился. Ефрейтором гвардейской кавалерии. Ихним сыном полка. Я, говорит, уже 2 года за сына полка считаюсь. Потому что я, говорит, своим показался. Ну, а ты, говорит, наверное, своим не показался. Вот они тебя и отослали. Только он это все врет, дяденька, потому что я своим показался. Только они ничего не могли сделать против капитана Янакиева.
2: Выходит, дело, ты всем показался, только капитану Янакиеву ты не показался.
1: Истинная правда, дяденька. А он меня даже и ни разу не видел. Но разве можно судить о человеке, ни разу его не видевши? Ну, если бы он меня разочек посмотрел-то, может быть, я бы ему тоже показался. Верно, дяденька?
2: Ты так думаешь?
1: Да.
2: Ну, ладно. Пойдем.
1: Куда?
2: А ну-ка, Соболев!
3: Есть.
2: Держи паренька, чтобы не удрал.
3: Слушаюсь. А ну, пойдем. От Беденко бежал,
4: от меня, брат, не убежишь.
1: Да я и сам теперь не хочу.
3: А ну, шагом марш!
1: А ну-ка, песню нам пропой,
4: веселый, веселый, веселый.

0: Ну, слышь, Беден, ну, расскажи еще раз, как ты своего знаменитого разведчика в тыл отвозил.
1: Ну, расскажи человеку, не знает ведь.
2: Отщепись. Читал я в боевом листке,
3: но
2: будто совершил наш разведчик подвиг геройский.
3: Да.
2: Да, женщину-хирурга за ногу тянул. Чуть операцию не сделал. Ступни урвал. Душет не ты ли?
3: Я.
4: От беденк пастушок, отвязавшийся утек. Он со сна не разобрал, врачу ногу оторвал.
5: Говорят, его за этот подвиг к награде представили.
2: Да ну.
6: Да, к медали за трудовую доблесть.
2: Будет. Будет.
1: Ну, ребят, хватит.
6: Будет.
2: Пошли.
4: Будет.

0: сказать по правде, жаль маму.
1: Да. Где он теперь ходит, бродит, пастушок наш?
0: Был наш.

0: Встать! Смирно! Товарищ гвардия-капитан, команда разведчиков взвода управления веренной вам батареи отдыхает после боевого задания. Происшествий нет. Сержант Егоров.
1: Здравствуйте, разведчики.
2: Здравия желаем, товарищ гвардия-капитан.
1: Так, стало быть, никаких происшествий нет? Что молчите?
3: Разрешите доложить.
1: Можете не докладывать. Известно. Командиру отделения докладывали?
3: Так точно, докладывал.
1: Ну и что же?
0: Я ему 2 наряда в очереди дал.
1: Мало. Еще от меня прибавить 4. Итого?
3: 6.
0: Слушаюсь.
1: Садитесь, хлопцы. Отдыхайте.
3: Товарищ гвардия капитан. Ну, как бы он был обыкновенный мальчик, а то ведь он чертенок. Ну, право слово, чертенок.
1: Что, верно, хороший малый?
4: Да, парнишка, хоть куда, товарищ гвардии капитан. Прирожденный разведчик. Да, видно, не судьба.
1: Жалко?
4: Да что ж жалко? Жалко, не жалко. Он, конечно, и в тылу не пропадет.
0: А сказать правду, то и жалко. Ему в армии самое место.
1: Ну, а ты, Беденко, что скажешь?
3: Я хоть и получил из-за него 6 нарядов вне очередь, а скажу одно слово. Пастушок, солнышко.
1: Ну, ладно.
0: Соболев!
5: Есть!
0: Зови!
5: Слушай!
6: Ух ты!
1: Получайте вашего пастушка. Пусть пока у вас живет. Только знаете, что это вам не игрушка, а живая душа. Устраивайся, Солнцев.
7: Спасибо, дяденька.
1: Егоров!
0: Я!
1: Дай-ка свою знаменитую карту. Нужны нам, хлопцы, кое-какие данные. Вот здесь болото. Прощупайте, как через него пушки провести.
0: Понятно.
1: Ну, по возможности засеките огневые точки. Все. Выход сегодня 24:00. Утром все данные должны быть у меня. Ясно?
0: Так точно, товарищ гвардии капитан.
1: Счастливого пути.
5: Соболев!
0: Есть!
8: Паянь. Здравствуй, пропащая душа.
7: Здравствуйте, дяденька Егоров.
8: Душка.
7: Здравствуйте, дяденька Горбунов.
9: Здравствуй, здравствуй, друг сердечный.
3: Ну а что же, ко мне не подходишь? Что, совесть, что ли, не позволяет?
7: Здравствуйте, дяденька Беденко.
3: Ну-ка, давай докладывай. Ты где пропадал? Ты как попал к капитану Енакиеву, а?
7: Это который же капитан Енакиев, да?
3: Ну? Нет, ну прирожденный разведчик, а? Верно, верно, Ваня. Лучше знать да молчать, чем знать да болтать.
7: Стало быть, я ему показался.
9: Выходит, показался.
7: Показался!

Холодный поздний рассвет чуть брезжил над болотами. Вокруг, насколько хватало глаз, все было мертво, пустынно, очень тихо. В особенно низких местах на земле лежал плотный белый туман. Призрачные верхушки кочек с пучками мертвой травы, казалось, плавали на поверхности тумана. Две кочки расположены как-то слишком близко друг к другу. Эти две темные кочки с пучками травы — шлемы Беденко и Горбунова. Вот уже 3 часа они неподвижно лежат среди трясины. Позавчера в полночь Беденко и Горбунов вышли на разведку, впервые взяв с собой Ваню. «Дяденька, возьмите меня с собой. Я там каждый кустик знаю. Я вас проведу, ни один фриц не заметит». Взяли. Взяли на свой риск, взяли, не доложив по команде, что берут с собой мальчика. Взяли, но поставили перед ним строго ограниченную задачу – идти впереди, показывая дорогу, предупреждая об опасности. Но Ваня делал не только это. Подражая разведчикам, он вел самостоятельные наблюдения. Работали удобно и быстро, и добыча на этот раз была богатой. За 2 часа до рассвета Ваня ушел, как обычно, вперед и должен был вернуться самое большее через час. Но прошло вот уже 3 часа. Наконец они осторожно поползли от кочки к кочке в том направлении, куда ночью ушел Ваня.

0: Кузьма,
1: а?
0: Карандаш. Тот самый, что я ему подарил.
1: А может, не тот?
0: Да тот самый. Видишь, химуголь написано.
1: Вась, смотри. Сигарета немецкая.
0: Точно. Неужто?
1: Что же?
2: Что же случилось с пастушком?

0: Переводите. Откуда у мерзавца компас? Кто его послал снимать схему нашего укрепленного района? Где эти люди?
1: Можете на меня положиться, господин майор. Подойди поближе, мальчик, и отвечай на все мои вопросы. Ты меня понял? Я буду спрашивать, а ты отвечай. Договорились?
2: Мальчик, ты страдаешь. Я развяжу ребенку руки. Он больше не будет драться. Вот, с нашими солдатами кусать их. Он погорячился, не так ли? Ну? Не бойся, я буду тебя только спрашивать, ты будешь только отвечать. Кто твои родители, откуда, как тебя зовут и как ты оказался в этом укрепленном районе?
3: Я ничего не знаю. Чего вы от меня хотите? Я же вас не трогал. Я вон коня своего искал. На силу нашел. Целый день и целую ночь мотался, заблудился, сел отдохнуть, а ваши солдаты стали меня бить. Какое право?
2: Не надо плакать, мальчик. Наши солдаты исполняли свой долг и тоже немножко погорячились, не больше. Как тебя зовут? Кто твои родители? Отец, матушка?
3: Я сирота.
2: Ай-яй-яй, бедный ребенок. Твои родители умерли, не так ли?
3: Их убили. Ваши же и убили.
2: Да, мальчик, такова война. Тут никто не виноват. Везде много сирот. Но ты не горюй. Не горюй, мы дадим тебе образование, воспитание. Ты этого хочешь, не так ли?
0: Фрау Мюллер, перестаньте разводить антимонию. Это никому не интересно. Мне нужно знать, откуда у мерзавца компас и кто его послал снимать схему нашего укрепленного района.
1: Сию минуту, господин майор. Вы не знаете душу русского ребенка, а я ее хорошо знаю. Мне нужно проникнуть в его душу, завоевать его доверие, и он нам все расскажет. Можете на меня положиться, господин майор. Я 10 лет прожила среди этого сброда.
0: Хорошо. Только не разводите антимонию. Скорее проникайте в душу. Действуйте.
1: Слушаюсь, господин майор.
2: Видишь, как я тебя люблю, как я тебе желаю блага. Я 10 лет прожила в России. Видишь, как я хорошо говорю по-русски, значительно лучше, чем ты. Ты можешь мне доверять. Ты можешь мне доверять, как своя родная тетушка. Ты даже можешь называть меня тетушка. Мне это будет только приятно, да. Откуда у тебя компас?
3: Нашел.
2: Где?
3: В лесу.
2: О, можно подумать, что тут в лесу повсюду растут компасы, как грибы.
3: Кто-нибудь потерял, а я нашел.
2: Кто же потерял?
3: Солдат какой-нибудь.
2: А, тут имеются немецкие солдаты. У немецких солдат имеются немецкие компасы. А этот компас... О! Русского образца. А! Что ты на это скажешь, мальчик?
3: Нашел.
2: Хорошо. Я тебе верю. Допустим, что ты говоришь правду. В таком случае скажи, кто научил рисовать тебя на полях твоего букваря такие прекрасные рисунки?
3: Чьи рисунки? Я не пойму, тетенька, чего это вы меня спрашиваете?
2: Ты подойди поближе, не бойся. Я ведь тебя не бью. Кому принадлежит эта книга?
3: Чего принадлежит? Чего вы меня спрашиваете?
2: Я не пойму. Чья эта книга?
3: Букварь-то?
2: Букварь-то чей он?
3: Мой.
2: Кто на нем рисовал?
3: Чего это рисовал, тетенька, а?
2: Ой, мальчик, не прикидывайся. Кто делал эти схемы? Кто рисовал мост? Кто отмечал броды?
3: Какие броды? Да какую схему? Да я же ничего не знаю. Не знаю я вашу никакую схему. Я потерял лошадь. Днем и ночью мотался. Пустите меня, тетенька. Чего я вам сделал-то?
2: Открой рот. Открой рот, я тебе приказываю. Открой рот и покажи язык. А, весь язык лиловый, химический карандаш. А ну читай, кто это писал? Мост, глубина 1 метр, дно твердое, ну?
3: Рабы, не мы. Мы не рабы.
2: Не это!
3: Рабы не мы.
0: Бросайте эту антимонию и переводите. Кто эти люди?
2: Кто эти люди?
0: Где они находятся?
2: Где они находятся?
0: Как их найти?
2: Как их найти?
0: Ты получишь трех опытных провожатых и покажешь им дорогу.
2: И покажешь им дорогу.
3: Скажу.
0: Теперь ты скажешь.
3: Даленька, не бейте меня.
2: Говори.
3: Не скажу.
0: Теперь ты скажешь.
3: Не бейте.
4: Через 3 часа 20 минут этот удобно оборудованный фашистский укрепленный район был изуродован до неузнаваемости. Первой начала артподготовку батарея капитана Янакиева. В дыму мелькали молнии взрывов, земля вздрагивала, воздух ходил, как будто где-то все время распахивали и запахивали огромные ворота. Потом все разом стихло, и в наступившей тишине отовсюду стала отчетливо слышна машина боя, пущенная полным ходом. В ее беспощадном механическом шуме слух мальчика улавливал нежный, согласный хор человеческих голосов, как будто бы где-то певших. Пошла царица полей в атаку!

0: Из полуразрушенного фашистского блиндажа Беденко осторожно нес на руках Ваню. За ним шел Горбунов.
1: Друг ты наш сердешный, ну что ты скажешь?
2: Я ему ничего не сказал.
1: А? Ты говорит, я им ничего не сказал.
3: Капитан Янакиев голову обещал нас снять, если мы тебя не выручим. Под суд, говорит, отдам. Собственной рукой, говорит, вас шлепну, если с Ванюшей что-нибудь случится.
1: Ну, браток, и задал ты нам заботу.
2: Я им ничего не сказал.
3: Ничего, Ванюш. Живем, воюем. Уж мы теперь тебе, пастушок, все на свете.
1: Сыночек ты наш, и сильно ж они тебя.
2: Я им ничего не сказал. Гады! Гады! Рванина фашистская! Рабы не мы! Мы не рабы! Рабы не мы! Мы не рабы!

0: Наступление развивалось быстро. Преследуя врага, армия продвинулась далеко на запад. Команда разведчиков разместилась в том самом штабном блиндаже, где еще недавно допрашивали и били Ваню. Фашисты бежали так поспешно, что в блиндаже все осталось как было. Ваня нашел там свою торбу, компас и букварь, запачканный высохшей кровью. Теперь этот блиндаж был наш и имел вполне обжитой вид. Разведчики быстро устроили все по-своему. Была здесь и личная Ванина койка. Сейчас Ваня ждал своих разведчиков и в строгом порядке раскладывал деревянные ложки и расставлял кружки.
1: Ну, брат пастушок, кончен твое дело. Погулял и будет.
2: Сейчас мы из тебя настоящего солдата будем делать. Ну-ка, ну-ка закрой глаза. Ну, давай-ка я завяжу. Вот так вот. Не туго?
3: Да ничего.
2: Ну вот давай считай.
3: На горе кислый квас, и щекошка не нас.
2: Егоров,
3: раз, да, два,
2: ты держи шинельку и шапку.
3: Пять. Будет я уже иду и
2: Кузьма, ты гимнастерку-то разверни. Так, чтобы погоны были видны. Погоны.
3: Я уже иду совсем.
4: Да ремень уронил.
2: Пора!
3: Ух ты! Сколько вещей-то! Ух ты! Сапожки!
5: Вещевое удовольствие, Ванюша!
2: Сколько положено, столько и есть.
3: А, положено!
2: Положено!
3: Положен.
1: Ишь ты, какой скорый. Одеваться. Нет, брат, нет. Мы сначала патл тебе сострижем.
5: Да, в баньку сходим.
1: Верно. А вот уж потом мы будем из тебя воина делать.

0: окоп, в котором устроил свой временный командный пункт капитан Ахунбаев, находился на краю картофельного поля, полого спускавшегося в низинку. А еще дальше, за низинкой, начиналась возвышенность, за которой были вражеские позиции. Их должен был атаковать и занять батальон капитана Ахунбаева при поддержке батареи капитана Янакиева.
1: И таким образом я их зажимаю в тиски. Вот они где у меня. Вот здесь вот, крепко. Ну как, капитан Янакиев?
2: Одну минуту, капитан Ахунбаев, одну минуту. А кто может поручиться, что в течение ночи они не перебросили туда, за эту возвышенность, крупных подкреплений? Тогда одной роты резерва окажется слишком мало, и дело может обернуться очень худо.
1: Может, роты находятся в движении. Я должен атаковать. Есть приказ.
2: Да. Разведка ничего не доносит о вражеском танковом резерве. Они могут окружить наше расположение.
1: Возможно. Вот если они вылезут, вы их уничтожите. С открытой позиции, прямой наводкой.
2: Слушаюсь. Я их уничтожу с открытой позиции, прямой наводкой.
1: Они не должны пройти.
2: Они не пройдут. Ну, вот мы с тобой и подошли к границе, капитан Ахунбаев.
1: Да, Восточная Пруссия.
2: А ты знаешь, я думаю усыновить Ванюшу.
1: Хорошее дело.
2: Человек я в конечном счете одинокий. Был у меня сынок 4 года. Ну, да ты знаешь. Заменить-то, конечно, он мне его не заменит. Что об этом толковать? Но ведь бывает же 2 сына.
1: Конечно, дорогой.
2: Вот видишь, этот пакет. Это я рапорт командиру дивизиона написал. Пусть у меня будет хороший, смышленый сынишка.
0: Банька была устроена в маленькой землянке. Печка была сделана из железной бочки. Горел фонарь, летучая мышь. Для Вани, не мывшегося уже 3 года, эта банька показалась раем. В какие-нибудь полчаса Беденко и Горбунов так лихо обработали Ваню, что он весь был совершенно чистый, ярко-красный и, казалось, светился насквозь, как раскаленная железная печка.
3: Василион, брат, отмыли мы тебя на славу. Первая вода потекла с тебя до того черная, что даже показалась синей, как чернила.
4: Вторая вода была просто черная.
3: А третья вода была серая.
4: Четвертая нежно-голубая.
3: И лишь пятая вода, перламутровая, потекла по чистому телу, сияющему, как раковина.
5: Чубчик!
3: Не чубчик, не чубчик, а челочка.
4: Тебя знаешь, брат, надо было скрести не мочалкой, а, скорее всего, наждачной бумагой.
3: Или даже рашпилем.
5: Все, готов.
3: Силен.
5: А говорила мне маманя, не ходи в солдаты, Ваня. Не послушал Ваня мать, стал геройски воевать. Импа-импа-импа-поп.
6: А теперь живо собирайся к командиру батареи.
5: Ага, парила мне маманя, не ходи в солдаты, маня. Не послушал Ваня мать, стал геройски воевать.
0: Капитан Янакиев с первого взгляда полюбил Ваню. Он видел и разговаривал с ним всего 1 раз. Но он часто о нем думал. И, думая о нем, привык соединять его в своих мыслях с тем маленьким мальчиком в матросской шапочке, которому теперь исполнилось бы 7 лет, но которого нет и уже больше никогда не будет на свете. Вся семья капитана Енакиева погибла в то страшное июньское утро 41-го. Был ли Ваня похож на его покойного сына? Нет, он ничуть не был на него похож ни по внешности, ни по возрасту, а тем более по характеру. Нет, дело было, конечно, не в этом. Дело было в живой, страстной, деятельной любви капитана Енакиева к своему покойному мальчику. Мальчика уже давно не было, а любовь все не умирала.
5: Говорила мне маманя, не ходи в солдаты, Ваня, не послушал Ваня, мать стал геройски воевать. Ух ты, ах ты! Здравствуйте, дяденька! Здравствуйте, дяденька Енакиев!
7: Ты кто такой?
5: Чего, не узнали меня разве? Это же я, Ваня Пастушок.
7: Ваня?
5: Да.
7: Пастушок? А во что это ты нарядился-то? Что это там у тебя за штучки такие на плечах?
5: Ой, это-то погоны.
7: Погоны?
5: Да.
7: А зачем?
5: А как же, всем солдатам положено.
7: Так это же ведь солдатам, Ванюш. А ты разве солдат?
5: Ой, а как же, дяденька. Я же приказом даже прошел. Нынче вещевое удовольствие выдали. Новенькое, на красоту. Сапожки, погончики. Дяденька, посмотрите, какие пушечки на погонах, а? Вон.
7: Пушечки? Пушечки на погонах вижу. Солдата не вижу.
5: Как? Так я же есть самый солдат-то.
7: Нет, Ванюша, ты не солдат. Солдат так не является к своему командиру. Отставить. Явись сызнова.
5: Разрешите войти?
7: Войдите.
5: Товарищ гвардии капитан, по вашему приказанию рядовой Солнцев явился.
7: Вот, это другой табак. Здравствуйте, рядовой Солнцев.
5: Здравия желаю, товарищ гвардии капитан.
7: Силен, силен. Вот теперь, Ванюша, я вижу, что ты настоящий солдат. Ну, проходи, проходи, садись. Ну, вот так вот. Что же мне с тобой дальше-то делать, Ваня?
5: Виноват, товарищ гвардии капитан. Больше не буду. Честная батарейская.
7: Чего не будешь?
5: Что явился не как положено.
7: О, да, брат. Явился-то, надо прямо сказать, неважно. Но это дело поправимое. Научишься. Ты парень-то смышленый. Да ты чего стоишь-то? Ну, садись, садись. Я ведь с тобой сейчас не по службе разговариваю, а по-семейному. Так вот я и говорю, Ваня, что же мне с тобой делать? А? Ну так как, Вань?
5: Как вы прикажете?
7: Да приказать-то мне недолго. Я вот хочу знать, как ты сам решишь.
5: Чего же решать? Я уже решил.
7: Что ты решил?
5: Буду у вас разведчиком.
7: О, рано тебе, брат, в разведку ходить. Рано. Это вопрос серьезный. Тут бы не худо родителей твоих спросить. Да у тебя, кажись, никого не осталось.
5: Так точно. Круглая сирота. Всех родных фашисты истребили. Никого больше нету.
7: Стало быть, сам себе голова.
5: Сам себе голова, товарищ капитан.
7: Вот и я сам себе голова. Ладно, одна голова хорошо, а две лучше. Верно, пастушок? Рано тебе ходить в разведку. Будешь ты у меня связным.
8: Соболев! Есть!
2: Сходи к разведчикам и перенеси в мой блиндаж койку и вещи рядового Солнцева.
8: Слушаюсь.
2: Для начала прикомандирую тебя к первому орудию первого взвода в качестве запасного номера. Одна голова хорошо, а две лучше. Верно, орудиец?
5: Так точно, товарищ гвардии капитан.
2: Пошли.

0: Смирно! Товарищ гвардии капитан!
1: Отставить! Рядовой Солнцев прикомандировывается к первому орудию первого взвода в качестве запасного номера.
0: Есть!
1: Учти, Ванюша, орудийный расчет сержанта Матвеева знаменит на всю дивизию не меньше, чем разведчики. Ну, устраивайся, Ванюша.
2: Спасибо, дяденька.
1: Отдыхайте, товарищи.
0: Разойдись.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Это ты от Беденко, что ли, ушел, а?
2: Выходит, я.
4: Знаменитый личность. Теперь ты орудит.
2: Чего ж, приказ есть приказ.
3: А наше первое орудие сержанта Матвеева славится меткостью и невероятной быстротой стрельбы.
5: Точно. Там, где другое орудие успевает выпустить два снаряда,
4: наше выпускает три.
3: О, а это говорит об отличной работе всего орудийного расчета в целом.
5: И каждого номера в отдельности.
3: И как говорит наш наводчик, гвардии сержант Ковалев.
5: Ну, Михалыч, ну как?
6: В хорошем расчете секунда научилась.

0: Ковалев особенно знаменит. Лучший наводчик фронта, герой Советского Союза. До войны он был заведующим большой птицеводческой фермой. На фронт он мог и не идти. Но в первый же день войны он записался добровольцем. Во время Первой мировой войны он служил в артиллерии и уже тогда считался выдающимся наводчиком. Сначала в батарее к нему относились с недоверием. Уж слишком у него была добродушная, сугубо гражданская внешность. Однако в первом же бою он показал себя таким знатоком своего дела, таким виртуозом, что всякое недоверие кончилось раз и навсегда. Среди людей часто попадаются храбрецы. Но только сознательная и страстная любовь к родине может сделать из храбреца героя. Ковалев был истинный герой. Он страстно, но очень спокойно любил родину и ненавидел всех ее врагов. О фашистах Ковалев говорил коротко.
1: Я их хорошо знаю. Это сволочи. С ними у нас может быть только один разговор беглым огнем. Другого они не понимают. Ну, Ванюш, нравится наше орудие?
2: Так точно, товарищ Ковалев, очень нравится.
1: Ладно, опусти руку, вольно. Это хорошо, что тебе нравится наше орудие. Славная пушечка. Ей цены нет, кто понимает. Работяга. Так стало быть, тебя к нам командир батареи на выучку прислал.
2: Так точно, товарищ сержант.
1: Не козыряй ты все время. Ничего, не тянись. Ну что ж, это правильно. Вот это каким-то манером, как ты сейчас. И я когда-то пришел на батарею. Было это в Первую мировую войну. И представь себе, какое чудо. Наша батарея тогда стояла на позициях как раз где-то в этих местах. На границе Германии. Тогда отступали. Теперь наступаем. Видал, какой круг моя жизнь описала.
2: Дяденька, а где граница?
1: Да вот же она. Вот, за этой высоткой. Километров 5 отсюда.
2: Дяденька, правда? Вы меня не обманываете?
1: Верно говорю.
2: Честная батарейская?
1: Да зачем тебе честная батарейская, когда мы по ней только что пристрелку вели?
2: Дяденька, не обманывайте меня.
1: Будь ты неладен, не веришь. А что ж тут особенного? Да наши разведчики еще вчера туда ходили. Нынче утром вернулись. Паника у фашистов, говорят, не приведи бог.
2: Как? Разведчики были там? И дяденька Горбунов, и дяденька Беденко. Ну, а сержант Егоров тут наверняка побывал.
1: Натурально.
2: Меня не взяли.
1: Ты, брат, теперь не разведчик. Ты, брат, теперь орудиец.
2: Я бы им там дал, фашистам.
1: Терпи, пастушок. На военной службе надо уметь подчиняться.
0: Дул неприятный предрассветный ветер, и кое-где под ногами уже потрескивал лед. Все вокруг было тихо, лишь изредка на западе, то там, то здесь, трепетал качающийся свет вражеских ракет, уже совсем бледных на фоне отчетливо побелевшего неба. Возвышенности, на которой находились фашистские позиции, еще совсем не было видно.
3: Сверим, капитан Янакиев, у меня 6 часов 11 минут. У вас?
4: 6:09.
3: Отстаешь, капитан Енакиев?
4: Никак нет, капитан Хумбаев. Это вы торопитесь по своему обыкновению.
3: Отстаете?
4: Торопитесь.
3: Ну, не будем спорить. Пусть на сей раз будет по-вашему. Ну, капитан.
4: Ну, капитан.
3: Надеюсь на ваши пушечки, как на каменную гору.
4: Надейтесь.
3: Огоньку!
5: Не жалейте!
4: Дадим! Ваш табачок.
6: Товарищ капитан, приказан начинать.
7: Батарея к бою. Стрелять первому орудию.
6: Есть! Первое орудие к бою! По цели номер 14. Гранатой. Взрыватель осколочный прицел 110.
8: Готово!
6: По фашистской земле огонь!
2: Дяденька Ковалев, товарищ сержант, вы куда только что стрельнули?
8: По фашистской земле.
2: А снаряд-то полетел и там ахнул.
8: Ахнул.
2: И капитану Енакиеву видать, как мы ахнули.
8: Он нам сейчас скажет.
7: Левее 03.
6: Левее 03.
7: Четыре беглых. Огонь!
6: Товарищ сержант, разреши мне. Ведь первый раз по их земле.
8: Давай, Соболев, пали.
7: Держись, фашист! Выкуси! Огонь! За родину! За Ленинград! Огонь! Получай сибирскую шишку! Огонь! За баню пастушка! Огонь! Кровь за кровь! Огонь!
9: Ну, мама! Наконец-то!
2: Товарищ капитан, дайте мне стрельнуть! Я тоже заслужил!
7: Давай, пастушок, пали!
2: На, получай. На, получай!
6: Товарищ капитан, товарищ капитан, Ахунбаев обходит танки, просит огня.
7: Связь с Ахунбаевым.
6: Есть.
7: Подпустить на 400 метров, огня не открывать.
10: Ваня? Ты? Ты что здесь делаешь?
2: Запасной номер при первом орудии, товарищ гвардии капитан!
10: Ты с ума сошел? Уходи отсюда, уходи!
2: Куда?
10: Назад, во второй взвод, к разведчикам, куда хочешь!
2: Никак нет, товарищ гвардии капитан!
10: Что?
2: Никак нет!
10: Я тебе приказываю, слышишь?
2: Никак нет!
10: Гвардии рядовой Солнцев.
2: Я, товарищ гвардии капитан.
10: Боевое задание. Немедленно доставить этот пакет на командный пункт дивизиона начальнику штаба. Понятно?
2: Так точно.
10: Повторите.
2: Доставить этот пакет на командный пункт дивизиона начальнику штаба.
10: Немедленно.
2: Немедленно разрешите идти.
10: Иди. Ну, что ж ты не идешь?

0: Ваня отдал пакет начальнику штаба, вышел из штабного блиндажа и побежал назад на свою батарею. Он не знал, что там уже давно все кончено. Танки уничтожены, атака отбита, а то место, где стояли пушки, уже находится почти в тылу. И тем более он не знал, как это все случилось.
1: Он не знал, что две пушки капитана Енакиева и остатки батальона Ахунбаева, расстреляв все патроны, в течение 40 минут отбивались от окружения.

0: фашисты продолжали наседать, то капитан Енакиев вызвал огонь на себя.
1: Дяденька Горбунов!

0: дяденька Беденко! Дяденька Беденко!
1: Это ничего, пастушок. Это можно. Бывает, что и солдат плачет. Да ведь что поделаешь, на то война. Ты был хорошим сыном у своего отца с матерью. Ты был достойным сыном у капитана Янакиева. И теперь весь наш полк считает тебя своим сыном. Но помни, сынок, прежде всего и после всего, всегда и везде, ты должен быть верным сыном своей матери, Родины. Это многих славный.

Более 30 лет отделяет нас от дней войны. Ваня Солнцев жив. Возможно, он стал офицером или строителем, а может быть, учителем, шахтером, агрономом. Он жив. Он среди нас. Но погибли Енакиев, Ковалев, Матвеев, Ахунбаев. Они вызвали огонь на себя, чтобы жил Ваня, чтобы жили мы. Память о них, благодарность им вечны, как вечна жизнь.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Кто такой, в конце концов, Друэ? И кто она? Думала Керри, покачиваясь в качалке у окна и глядя на освещенный фонарями парк. Ей вспоминались давно забытые мелодии, и от них еще больше ныло сердце. Ее снедала тоска. Тоска, тоска. Она тосковала то по старому домику в Колумбии-Сити, то по особнякам на набережной, то по изысканному платью, замеченному на какой-то даме, то по красивому пейзажу, бросившемуся ей в глаза днем. Она была печальна без меры и в то же время полна смутных стремлений и грез. Наконец, Керри начала казаться, что она необычайно заброшена и одинока. Ее губы вздрагивали, и она с трудом сдерживала себя. Минуты бежали за минутами, а она все еще неподвижно сидела в полумраке у окна и тихонько напевала, не сознавая, что сейчас она в сущности так счастлива, как ей никогда уже не быть.

0: И вот в то время, как Керри продолжала сидеть, вся во власти напавшей на нее тоски, вошла горничная и сообщила, что в передней находится мистер Гэрствуд. И спрашивает, можно ли ему видеть миссис и мистера Друэя. «Видимо, он не знает, что Друэя нет в городе», — подумала Керри. Зимой она довольно редко видела управляющего баром, но каждый раз то одно, то другое напоминало ей о нем. А главное, он произвел на нее сильное впечатление при первой же встрече. Прежде всего, Керри в смятении подумала о том, как она сейчас выглядит. Но зеркало тотчас успокоило ее, и она вышла к гостю. Всякий раз, как им случалось встречаться, будь то в присутствии Друэя или без него, в их отношениях было так много затаенного чувства, что Керри не без страха думала об этом. Ничего похожего на духовную близость в ее отношениях с Друэя не было. Керри была подавлена, когда встретилась с Друэя, и радость избавления от нужды благодаря этому вовремя подвернувшемуся человеку побудила ее уступить ему. Теперь же на нее хлынул поток скрытых чувств, которых Друэй не мог бы даже понять. Люди, в общем, придают слишком много значения словам. Им кажется, будто слова всегда чрезвычайно действенны. На самом же деле слова обычно обладают весьма слабой убедительностью. Они лишь смутно передают те глубокие, бурные чувства и желания, которые за ними скрыты. Во время беседы с Гэрствудом Керри вслушивалась не в его слова, а в то, что таилось за ними. Как красноречиво говорила в его пользу внешность, как ощутимо говорило за него его общественное положение. Возраставшее в нем с каждой минутой влечение к Керри ласкало ей душу, словно нежная рука. Оно оставалось невидимым и поэтому не пугало Керри. Оно было неосязательно и поэтому не рождало в ней страха перед тем, что скажут люди, что она сама себе скажет. Керри умоляли, увещевали, призывали отвергнуть чьи-то прежние права на нее и признать новые, но обо всем этом не было сказано ни слова. Разговор, который вели между собой эти двое, был подобен тихому музыкальному аккомпанементу, сопровождавшему какой-нибудь драматический эпизод, разыгрываемый на сцене. Маленькая фабричная работница глубже и глубже погружалась в омут. «Вы не должны так смотреть на меня».
1: «Я ничего не могу с собой поделать».
0: Керри умолкла, предоставив событиям идти своим чередом, и тем самым придала смелости Гэрствуду.
1: «Вас не удовлетворяет ваша жизнь, ведь правда?»
0: «Да».
1: Вскоре он поднялся, собираясь уходить. Керри чувствовала, что победа осталась за ним. Со временем все образуется.
0: Она ничего не ответила, так как не знала, что сказать.
1: Он спустился по лестнице и сел в экипаж.
0: Керри заперла дверь и вернулась к себе в комнату. Она подошла к зеркалу, сняла широкий кружевной воротничок и расстегнула красивый пояс из крокодиловой кожи, который недавно купила. «Я становлюсь ужасно гадкой», — произнесла она, искренне огорченная и охваченная смятением и стыдом. «Ужасно гадкой», — произнесла она, искренне огорченная и охваченная смятением и стыдом.

0: Весь оставшийся путь до места его службы управляющий баром весело насвистывал старинную песенку, которую не вспоминал уже 15 лет. Когда Кэрри пришла в парк, Герствуд давно уже ждал ее. Он воскрешал в памяти восторженные впечатления минувшего вечера, и к ним примешивалось радостное сознание, что Кэрри в эту минуту с ним.
1: Она наслаждалась тем вниманием, каким окружал ее этот человек. Она оживилась и вся сияла каким-то внутренним светом. В каждом звуке голоса Герствуда она чувствовала, как велико его тяготение к ней.
0: «Неужели вы не уйдете от Друэ?»
1: «Не знаю», — ответила Кэрри, которая казалось, что она бездумно плывет куда-то по воле волн, и ей не за что ухватиться. Надо признать, что она находилась в крайне затруднительном положении. Перед ней стоял человек, который ей очень нравился, который имел на нее сильное влияние, такое сильное, что заставило ее поверить, будто она питает к нему глубокую страсть. Кэрри по-прежнему находилась в его власти. Его проницательный взгляд, его учтивые манеры, элегантность одежды просто завораживали ее. Она глядела на него и видела перед собой самого обаятельного, самого приятного ей человека, который склонился к ней, переполненный чувством, вызывавшим у нее восторг. Она не могла противостоять его темпераменту, его горящим глазам, и не могла не испытывать того, что испытывал он. И все же ее томили тревожные мысли. Что Герствуду известно о ней? Что говорил ему про нее Друэ? Считает ли Герствуд ее женою молодого коммивояжёра? Собирается ли он жениться на ней?
0: «Почему вы не уходите от него?» — с нежностью сказал Герствуд. «Я обеспечу вас так, что...»
1: «О, не надо!» На ее лице отразилось смятение и горе. Ее как ножом полоснули слова о каком-то обеспечении вне крепкой ограды брака.
0: «Я не могу больше ждать. Если не сегодня, то хотя бы в субботу».
1: «А когда мы обвенчаемся?» — робко спросила Кэрри, совсем забыв от волнения, что Герствуд, как она надеялась, считает ее женой Друэ.
0: Герствуд слегка вздрогнул, очутившись перед проблемой, еще более тягостной для него, чем для нее. «Когда хотите», — с легкостью ответил он, не желая портить очарование минуты размышлениями об этом проклятом вопросе.
1: «Если мы в субботу обвенчаемся, я уйду с вами», — сказала Кэрри.
0: Герствуд смотрел на свою очаровательную, заманчивую добычу, которую ему так трудно было завоевать, и строил самые странные планы. Как могли тревожить его всякие мелкие препятствия, если в награду его ждала любовь такой прелестной женщины? Он закрывал глаза на все трудности и не желал отвечать на возражения, которые холодная действительность бросала ему в лицо. В эту минуту он готов был обещать что угодно, предоставив судьбе потом выручать его. Он решил пробиться в рай, а там будь что будет. Он должен хоть раз в жизни познать счастье, хотя бы ценой отречения от чести и правды.
1: Кэрри с нежностью посмотрела на него. Она уже не сомневалась в том, что по-настоящему любит Герствуда. Да, она будет готова к субботе. Она уйдет с ним. И они будут счастливы.

0: Келли долго прислушивалась к его удалявшимся шагам, еще как следует не отдавая себе отчета в том, что случилось.
1: В ее маленькой головке теснилось множество противоречивых мыслей, порождавших столь же противоречивые чувства и стыд от сознания, что ее изобличили во лжи, и негодование на коварство Герствуда, и озлобление против Друя, сделавшее ее посмешищем в собственных глазах. Зачем он привел к ней этого Герствуда, женатого человека, ни словом не предупредив ее? Почему он вовремя не предостерег ее? Ее тревожило одно, сердило другое. Она терзалась собственной несправедливостью. И несправедливостью Герствуда, и Друя к ней, и воспоминанием о доброте обоих, и мыслью о том, что за стенами этой комнаты лежит холодный мир, в котором она уже однажды потерпела поражение, и тем, что она больше не имеет права оставаться здесь. Прошло немало времени, прежде чем молодой женщине удалось собраться с мыслями, и тогда одна непреложная истина предстала перед нею. Она, Керри, осталась совсем одна. Надо дать Керри справедливость. Ей ни разу даже в голову не пришло искать помощи у Герствуда. О нем она могла думать лишь с болью в душе, глубоко сожалея о случившемся. По правде сказать, Керри была потрясена и изрядно напугана подобным проявлением человеческой лживости и коварства. Человек этот обманул бы ее и глазом не моргнув. Она могла бы очутиться в еще худшем положении, чем теперь. И, несмотря на все это, она не в силах была отогнать от себя образ Герствуда, забыть его облик и манеры. И так она совсем одна. Сейчас эта мысль занимала ее больше всего. Как же ей теперь быть? Снова искать работу? Снова блуждать по торговой части города? А если на сцену? Да, Друя говорил ей об этом. Но если там для нее хоть какая-нибудь надежда? Она невольно подумала о том, как радостна жизнь для тех, кого не гнетут заботы. И ей мучительно захотелось, чтобы какой-нибудь непредвиденный случай дал ей возможность сохранить прежнее обеспеченное положение. Ей вовсе не нужен был ни Друэ, ни его деньги. Она не желает также встречаться с Герствудом. Только бы на душе у нее было так же спокойно, как до сих пор. Ведь в конце концов она все же была счастлива. Во всяком случае, счастливее, чем теперь, когда перед нею встала необходимость самой пробивать себе путь в жизни.

0: В универсальных магазинах, куда Кири обращалась в поисках работы, была как раз полоса затишья. Повсюду она слышала один и тот же ответ. «Сейчас мертвый сезон. Пусть она наведается через некоторое время. Возможно, что она им понадобится». Эти небольшие странствия отняли у Кири почти весь день, и было уже 4 часа. Когда, почувствовав усталость, она направилась домой. Она отлично понимала, что необходимо продолжать поиски и наводить справки, где только можно. Но слишком уж много разочарований принесли с собой ее хлопоты. На почтамте оказалось для нее письмо от Герствуда, отправленное в субботу. Кири быстро вскрыла его и прочла, волнуемая противоречивыми чувствами. В письме было столько тепла, столько сожаления и сетований на то, что Кири не пришла на свидание, а потом так долго молчала, что ей невольно стало жаль Герствуда. Он любил ее. Да ясно. Вся беда в том, что он осмелился полюбить ее, будучи женатым, подумав, что такое письмо как-никак заслуживает ответа, она решила написать ему и сообщить, что ей все известно, и что она преисполнена справедливого негодования. Она объявит ему, что отныне между ними все кончено.
1: Пробило 12, час, когда закрывается бар, и гости стали прощаться с Герствудом. Он с чувством пожимал руку каждому. Физически он чувствовал себя прекрасно. Он дошел до того состояния, когда мозг еще работает ясно, но легко воспламеняется игрой воображения. Герствуду теперь казалось, что все его тревоги не так уж серьезны. Пройдя к себе в кабинет, он стал перебирать счета, дожидаясь, пока уйдут буфетчики и кассир. Вскоре все разошлись. Управляющий обязан был осмотреть бар после ухода служащих. Это вошло у него в привычку. Прежде чем уйти, он проверял, все ли заперто. Никогда еще за все эти годы ему не случалось находить что-либо не в порядке. Но сегодня, когда Герствуд, заперев свой стол, подошел к сейфу и потянул дверцу, она легко подалась и открылась. Герствуд был удивлен. Он заглянул внутрь и заметил, что там лежат деньги. Его первой мыслью было осмотреть ящики и захлопнуть дверцу сейфа. Едва он открыл ящик, взгляд его упал на пачки ассигнаций, сложенных по $1000, как их выдают в банке. Герствуд сразу не мог определить, какую сумму они составляют, но он стоял и внимательно разглядывал их. Потом выдвинул второй ящик, где оказалась дневная выручка. «Никогда не думал, что хозяева оставляют так деньги», — мелькнуло у него в уме. «По-видимому, они забыли про них». Он заглянул в другой ящик и опять остановился. «А ну, пересчитай», — шепнул ему на ухо какой-то голос. Герствуд засунул руку в первый ящик и приподнял всю стопку. Потом разжал пальцы, и пачки одна за другой упали обратно. Они были сложены из кредиток в $50 и $100. Он насчитал около 10 пачек. «Почему же я не запираю сейфа?» – мысленно спросил себя Герствуд. «Зачем я стою здесь?» И в ответ внутренний голос шепнул ему: – «А у тебя когда-нибудь было на руках $10 000 наличными?» И вдруг управляющий баром вспомнил, что действительно никогда у него не было на руках такой суммы. Свое состояние он накопил медленно, на это ушло много лет, и теперь всем владела его жена. В общей сложности у него было свыше 40 000, но все это должно было достаться ей. Эти мысли смущали Герствуда. Он вдвинул ящик назад в сейф и закрыл дверцу, но пальцы его продолжали сжимать ручку, которую так легко было повернуть, тем самым положив конец искушению. Герствуд все еще медлил. Наконец он подошел к окнам и опустил шторы. Затем попробовал дверь, которую перед этим сам запер. Чем объяснить, что он стал вдруг так подозрителен? Зачем он старается передвигаться так бесшумно? Герствуд подошел к концу стойки, оперся о нее рукой и задумался. Потом снова открыл дверь своего кабинета и зажег свет. Он отпер стол, сел перед ним, и странные мысли зашевелились у него в мозгу. «Сейф открыт», — шептал ему тот же голос. «Еще осталась узкая щель. Замок не защелкнут». От этого хаоса мыслей у Герствуда голова шла кругом. Ему снова припомнились все запутанные перипетии прошедшего дня. Неотступно преследовала мысль, что перед ним была возможность разрешить все трудности. С такими деньгами все можно сделать. Ой, если б у него были эти деньги и Кэрри. Герствуд встал и застыл на месте, глядя себе под ноги. Имея деньги, какие он получал возможности добиться успеха? Он может завоевать Кэрри. Да, да, вне всякого сомнения. Он избавится от жены. В кармане лежит это письмо, в котором его приглашают для объяснения с адвокатом. Ему не придется возиться с ними. Герствуд вернулся к сейфу и взялся за круглую ручку. Распахнув настежь дверцу, он совсем вытащил ящик с деньгами. Когда пачки с ассигнациями оказались перед ним, ему показалось, что оставлять деньги в сейфе просто глупо. Ну, разумеется, глупо. Ведь на эти деньги он спокойно мог бы прожить с Кэрри многие годы. Боже, что это? Герствуд весь напрягся, словно чья-то суровая рука опустилась ему на плечо. Он стал пугливо озираться. Никого. Ни единого звука. Лишь кто-то, шаркая ногами, шел по тротуару. Герствуд взял ящик с деньгами и вдвинул его назад в сейф. Затем опять прикрыл дверцу. Герствуд направился было в свой кабинет, потом подошел к двери, потом опять подошел к сейфу. Пальцы его сами взялись за ручку, и дверца снова открылась. Вот они, деньги. Но, право же, нет ничего дурного в том, что он смотрит на них. Он выдвинул ящик и стал перебирать пачки с деньгами. Они были такие гладкие, так плотно упакованы, их было бы так легко унести. Удивительно, право, как мало места они занимают. Герствуд вдруг решил, что должен взять их. Да, да, он возьмет их. Он положит их в карман. Но он тотчас же увидел, что все деньги не уместятся в кармане. Саквояж. Он вспомнил, что у него есть саквояж. Деньги там вполне уместятся, и никто ничего не узнает. Сперва он перенес в кабинет ассигнации, а потом и мелкую дневную выручку. Да, он заберет все. Пустые ящики он вдвинул назад в сейф, прикрыл почти плотно железную дверцу и остановился в раздумье. Его с такой силой влекло к Кэрри, и он так запутался в своих личных делах, что настойчивая мысль взять деньги не оставляла его. И все же он колебался. Он не знал, чем все это кончится. Не мог предугадать, когда настанет час расплаты. О бесчестности такого поступка он и не подумал. Это никогда, ни при каких обстоятельствах не пришло бы в голову Герствуду. После того, как Герствуд уложил все деньги в саквояж, им вдруг овладело чувство отвращения. Нет, нет, он этого не сделает. Ни за что. Подумать только, какой это вызовет скандал. А полиция, которая тотчас же бросится по его следам, он вынужден будет бежать. Но куда? О, какой это ужас бежать от правосудия. Герствуд снова выдвинул оба ящика сейфа и быстро переложил туда деньги из саквояжа. От волнения он перепутал ящики. Он уже собирался захлопнуть дверцу, как вдруг сообразил, что положил деньги не так, как они лежали раньше, и вновь открыл сейф. Ну, конечно, он все перепутал. Герствуд опять вынул из ящиков их содержимое, чтобы привести все в порядок, но тем временем страх исчез. Да чего, собственно говоря, ему бояться? Когда деньги были у него в руках, он вдруг услышал, как щелкнул замок. Дверца сейфа захлопнулась. Неужели это он сам? Герствуд быстро схватился за ручку и стал силой дергать дверцу. Сейф был на запоре. Боже, теперь он попался. Кончено. Он огляделся вокруг и немедленно принял решение. Теперь мешкать было нельзя. Если я даже положу деньги на сейф и уйду, подумал Герствуд, все догадаются, кто это сделал. Ведь я всегда последним выхожу отсюда. А кроме того, мало ли что может случиться с деньгами, если их бросить здесь. Он сразу ощутил острую потребность действовать. «Ну, надо выпутываться», — сказал он себе. Быстро вернувшись в свой маленький кабинет, он снял с вешалки летнее пальто и шляпу, запер стол и взял саквояж. Затем погасил свет, оставив лишь одну лампочку, и открыл наружную дверь. Он старался вернуть себе прежнюю уверенность, но, увы, от нее мало что осталось. Он уже раскаивался в своем поступке. «Напрасно я это сделал», — прошептал он. «Это было ошибкой». Он вышел на улицу и, кивнув проверявшему двери ночному сторожу, которого знал в лицо, уверенно зашагал прочь. «Надо убираться вон из города как можно скорее». Раньше 10 кассир не откроет сейфа, пронеслось у него в уме. Значит, до полудня им не удастся напасть на мой след. Потом он вспомнил про Келли. Чтобы увести ее с собой, нужно действовать молниеносно. Она во что бы то ни стало должна ехать с ним. Герствуд вскочил в стоявший поблизости кэп. «Огден-сквер!» — крикнул он. «Если поедете быстрее, получите доллар на чай». Возница хлестнул лошадь, и та изобразила галоп, то есть потрусила, как могла, бойчея. По дороге Герствуд обдумывал, что же делать дальше. Подъехав к дому, где жила Керри, он быстро взбежал по ступенькам подъезда и резким звонком поднял на ноги служанку. «Дома миссис Дроя?» — спросил он. «Да», — ответила изумленная горничная. «Передайте ей, пусть она быстро оденется и сойдет сюда. С ее мужем произошло несчастье. Он лежит в больнице и хочет ее видеть». Девушка бросилась наверх. Взволнованный вид Герствуда и его тон убедили ее в том, что он говорит правду.
0: «Что?» — воскликнула Керри, зажигая свет и протягивая руку за платьем.
1: «С мистером Друэ случилось несчастье. Он в больнице и хочет вас видеть», — повторила горничная. «Внизу дожидается кэп».
0: Керри торопливо оделась и сбежала вниз, забыв обо всем, кроме того, что сказала ей горничная.
1: «Друэ расшибся. Он хочет видеть вас. Едем скорее».
0: Керри была так ошеломлена, что приняла все за чистую монету.
1: «Садитесь», — сказал Герствуд, подсаживая ее и прыгнув в кэп следом. Извозчик стал поворачивать лошадь. «Вокзал Мичиган Централ», — привстав, сказал ему Герствуд так тихо, что Керри не могла его слышать. «И гоните вовсю!»

Какое бы положение ни занимал Герствуд в Чикаго, в Нью-Йорке он был лишь ничтожнейшей каплей в море. Он был достаточно умен, чтобы понимать, какую огромную ошибку он совершил, и ценить то немногое, чего он добился сейчас, став управляющим баром на Уоррен-стрит. Однако час за часом и день за днем он невольно сравнивал свое нынешнее жалкое и шаткое положение с прежней солидной обеспеченностью. Герствуд начал смотреть на свое прошлое, как на город, окруженный стеной. У ворот стоит стража. Внутрь пройти нельзя. А те, кто внутри, не выказывают желания выйти и посмотреть, кто ты такой. Им так весело, что они забывают о тех, кто за воротами. А он был за воротами. Каждый день он читал в вечерних газетах о том, что происходит на территории неприступного города. В заметках о лицах, отплывавших в Европу, он встречал имена видных посетителей своего старого бара. В столбцах, посвященных театру, он видел сообщения об успехах людей, которых он хорошо знал. Все эти люди, наверное, развлекались так же, как и раньше. Пульмановские вагоны перевозили их по всей стране. Газеты в лестных заметках упоминали их имена. Роскошные вестибюли, отели и сверкающие залы ресторанов удерживали их внутри обнесенного стенами города. Все люди, которых он знал, видные люди. А он? Он забыт. Что такое бар на Уоррен-стрит? Чепуха. Никакие деньги не могли возместить ему легкомысленную утрату прежнего положения. Никакие деньги не могли вернуть ему друзей, доброе имя, дом и семью. Даже Кэрри, такую, какой он надеялся видеть ее рядом. Он сам изгнал себя из Чикаго. Сам лишил себя положения в обществе. Он ограбил себя. Он отнял у себя сознание собственного достоинства, свой приятный досуг, веселые вечера. И ради чего? Герствуд постепенно погружался в то состояние, когда человек прежде всего хочет, чтобы его оставили в покое и не мешали думать. Меланхолия, эта страшная болезнь, избрала его своей жертвой. Помимо газеты и собственных мыслей, ничто другое его уже не интересовало. Любовь перестала быть для него источником радости. Его девизом как будто стали слова «Живи и мирись с жалким прозябанием».

0: Керри стала понимать, что совершила ошибку. И вместе с тем ей теперь неоднократно приходило на ум, что Герствуд в сущности силой заставил ее бежать с ним. Все это время, уже почти 3 года, и Керри, и Герствуд влачили в высшей степени однообразное существование. Потом наступила перемена к худшему.
1: Мне кажется, грозит большая неприятность в деле.
0: Что случилось?
1: Владелец дома, в котором помещается наш бар, продал свой участок. Дело, вероятно, придет конец.
0: Разве нельзя открыть другой бар?
1: Едва ли найдется подходящее место. К тому же мой компаньон, по-видимому, не желает продолжать дело сообща.
0: И ты теряешь деньги, которые вложил в дело?
1: Да.
0: Как только Керри поняла значение этих фактов, она, подобно Герствуду, стала упорно ломать голову над создавшимся положением. Если дело, в котором участвовал ее муж, закроется, это повлечет за собой лишение и самую обычную борьбу за кусок хлеба. В ее воображении всплывали первые дни ее пребывания в Чикаго, и душа ее бунтовала. Это ужасно. Все, что связано с бедностью, ужасно. Если б только найти какой-то выход –

Последние 3 месяца существования бара на Уоррен-стрит Герст тут частенько отлучался с работы и рыскал по газетным объявлениям. Это были безрадостные поиски. Нужно было что-то найти как можно скорее, иначе придется тратить на жизнь те последние несколько сот долларов, которые останутся после закрытия бара. Надвигалась зима, газеты предвещали застой в делах, и по общему ощущению наступали трудные времена. Терзаемый заботами, Герствуд стал замечать и чужие невзгоды. Сообщение о том, что обанкротилась такая-то фирма, что там-то обнаружили голодающую семью или подняли на улице человека, умиравшего от истощения, все это останавливало теперь внимание Герствуда, когда он пробегал глазами утренние газеты. Газета «World» выступила однажды с сенсационным известием. Зимою в Нью-Йорке будет 80 тысяч безработных. Герствуда как ножом по сердцу полоснули эти слова. Он уткнулся в газеты и продолжал читать. Ох, какое это облегчение, какой отдых после долгих скитаний и тяжких дум.

0: Так продолжалось несколько дней. Каждый раз его терзала мысль о необходимости искать работу, и каждый раз отвращение к этим поискам, уныние и стыд гнали его в теплый вестибюль отеля, где он часами просиживал без дела. В конце концов, он перестал даже притворяться, будто ищет работу. Зима – неподходящее время для таких поисков.
1: Керри не могла понять, что случилось с Герствудом. Ведь у него еще осталось немного денег. У него был в запасе вполне приличный костюм. И когда Герствуд аккуратно одевался, он все еще неплохо выглядел. Керри ни на минуту не забывала о том, какую борьбу ей самой пришлось выдержать в Чикаго. Но она не забывала также, что не прекращала поисков работы и не сдавалась до конца. А этот человек и не пытается что-либо сделать. Он перестал даже заглядывать в газетные объявления. Дорога вниз имеет мало остановок. Нет смысла рассказывать шаг за шагом о том, как с течением времени дело дошло до последних $50. Керри стало страшно. Что же теперь делать? Она часто вспоминала о театре, как о двери, через которой можно проникнуть в столь прельщавшую ее сверкающую позолотой жизнь. И теперь она ухватилась за эту мысль. Необходимо что-то предпринять, и как можно скорее, если только Герствуд в самое ближайшее время не найдет работы. Ведь очень может быть, что ей опять придется начать борьбу за кусок хлеба, и на сей раз... совсем одной. Керри начала поиски, но оказалось, что поступить в Хариски так же трудно, как найти работу где-либо в другом месте. Девушек со смазливыми личиками, годных для роли статисток, так же много, как и чернорабочих, умеющих орудовать киркой.
0: Герствуд прекрасно видел все трудности ее начинания. И все же это вовсе не казалось ему столь ужасным.
1: Пустой полутемный зал, роскошно отделанный в восточном вкусе и еще сохранивший всю пышность убранства и все запахи предыдущего вечера. Керри глядела вокруг, проникаясь восторгом и священным ужасом. Ведь это была сказка, ставшая явью. О, она приложит все усилия, чтобы оказаться достойной этого места. Здесь она чувствовала себя так далеко от всего обыденного, далеко от безработицы, неизвестности, нужды. Люди приезжают сюда в экипажах, разодетые, смотреть на таких, как она. Здесь средоточие веселья и яркого света. И она частица всего этого. О, только бы ей удалось остаться здесь. Как радостно потекли бы тогда ее дни.

0: Постепенно жизнь Керри так переменилась, что домашняя атмосфера стала для нее невыносимой. Дома ее ждали лишь нужда и заботы. Так, по крайней мере, воспринимала Керри бремя, которое ей приходилось нести. Ее квартира стала для нее местом, от которого лучше было держаться подальше. Все же она ночевала дома и уделяла довольно много времени уборке комнат.
1: А Герствуд только сидел в качалке и, не переставая раскачиваться, либо читал газету, либо размышлял о своей невеселой участи. Прошел октябрь, за ним ноябрь, а Герствуд все сидел и сидел на том же месте и почти не заметил, как наступила зима. Он догадывался, что Керри идет в гору. Об этом говорил ее внешний облик. Она была теперь хорошо, даже элегантно одета. Герствуд видел, как она приходит и уходит, и иногда мысленно рисовал себе ее путь к славе. Ел он мало и заметно похудел. У него совсем пропал аппетит. Одежда его говорила о бедности. Мысль о том, чтобы приискать какую-нибудь работу, казалась ему даже смешной. И он сидел, сложа руки, и ждал. Но чего? Этого он и сам бы не мог сказать. В это время в газетах начали появляться заметки, передававшие слухи о том, что в Бруклине назревает забастовка трамвайщиков. Они были недовольны длинным рабочим днем и низкой заработной платой. Однажды под вечер, когда все было окутано серой мглой и надо было ожидать снега, вечерние газеты возвестили, что трамвайщики прекратили работу на всех линиях Бруклина. Герствуд был хорошо знаком с предсказаниями газет о предстоящей в эту зиму безработице. Он читал это с большим интересом, поскольку сам сидел без работы. Он обратил внимание на требования бастующих вагоновожатых и кондукторов, которые заявляли, что стали теперь получать наполовину меньше, чем раньше. Герствуд обратил внимание и на следующее объявление в одном из столбцов отдела «Спрос на рабочую силу». Требуется 50 опытных вагоновожатых для управления почтовыми вагонами в Бруклине. Охрана гарантируется. Герствуд встал и выглянул на улицу. Погода была пасмурная. И вдруг у него мелькнула мысль отправиться в Бруклин. «Отчего же нет?» – подсказывал ему разум. «Там каждый может получить работу. Ты будешь зарабатывать $2 в день». На утро он надел свой лучший костюм, который, тем не менее, имел довольно жалкий вид, и стал готовиться в путь. Он завернул в бумагу немного хлеба и холодного мяса.
0: Керри, заинтересованная, не спускала с него глаз. Куда ты идешь?
1: В Бруклин. Но так как Керри все еще с удивлением смотрела на него, он добавил: «Я думаю, что найду там работу».

0: пайщиком? И ты не боишься?
1: А чего же бояться? Все трамвайные служащие под охраной полиции.
0: В газетах пишут, что вчера избили 4 штрейкбрехеров.
1: Это так, но нельзя верить всему, что сообщают в газетах. А трамвай все равно будет ходить.
0: У Герствуда был сейчас довольно решительный вид. Но это была решимость отчаяния. И Кире стало больно за него. Она точно вдруг увидела призрак прежнего Герствуда, мужественного и сильного.

0: Трамвайный парк, куда направили Герствуда, страдал от острого недостатка людей. Там распоряжались, в сущности, всего 3 человека. За работой явилось много новичков. Это были большей частью опустившиеся и изголодавшиеся люди, чьи лица говорили о том, что только крайняя нужда толкает их на такой отчаянный шаг. Они бодрились, но вид у них был пришибленный. Они были весьма словоохотливы, и Герствуд прислушался к их словам. «Я нисколько не виню этих ребят за то, что они бастуют. По-моему, они совершенно правы. Но, с другой стороны, мне до смерти нужна работа».
1: «Вот и мне тоже!» — живо подхватил второй. «Найдись какая-нибудь работенка, я и не подумал бы соваться сюда».
0: «Да, подлая стала жизнь. Бедняку теперь совсем некуда деваться».
2: Этот разговор привлек внимание Герствуда. Как-никак он все еще считал себя стоящим выше окружающих его людей. В его представлении это были грубые, невежественные люди, которыми кто угодно мог помыкать.
0: «Бедняги», — подумал он.
2: Шел 4-й день забастовки, и дело начало принимать плохой оборот. Следуя советам прессы и тех, кто возглавлял забастовку, бастующие вели борьбу довольно мирно. До сих пор еще не произошло никаких сколько-нибудь серьезных столкновений. Бастующие иногда останавливали вагоны и вступали в переговоры со штрейкбрехерами, а те, случалось, поддавались на уговоры и уходили. В некоторых вагонах были выбиты стекла, было несколько стычек, сопровождавшихся криками и угрозами, но только 5 или 6 человек пострадали серьезно. И даже в этих редких случаях руководители забастовки порицали подобные действия, приписывая их неорганизованной толпе. Но вынужденное бездействие и сознание, что полиция поддерживает трамвайные компании и помогает им одержать победу, ожесточали бастующих. Им стало ясно, что вскоре все вагоны будут на линии, а люди, осмелившиеся заявить протест, останутся за бортом. Герствуд, однако, ничего не знал о перемене в настроении бастующих.
0: «Выводите вагоны!» — крикнул ему мастер, энергично махнув рукой.
2: Кондуктор, такой же новичок, как и Герствуд, вскочил на заднюю площадку и дал 2 звонка, сигнал к отправлению. Герствуд повернул рукоятку, и вагон плавно выкатился на улицу. Здесь на переднюю площадку поднялись 2 дюжих полисмена и разместились по обе стороны от Герствуда. Когда они проехали еще 3 или 4 квартала, впереди показалась какая-то груда, наваленная прямо на рельсы. Герствуд подвел вагон вплотную к баррикаде и остановился. Не успел он сделать это, как кругом собралась толпа, состоявшая главным образом из бастующих кондукторов, вагоновожатых, их друзей и попросту сочувствующих.
0: «Сойди с вагона, приятель!»
2: — раздался чей-то голос, звучавший более или менее дружелюбно.
0: «Ведь ты же не станешь отнимать хлеб у голодных!»
2: Герствуд держался за рукоятки мотора и тормоза, не зная, как быть. Он побледнел.
3: «Прочь с дороги! Прочь с дороги!» — грубо крикнул полисмен. «Пошли прочь отсюда!»
0: «Ах ты, скеп проклятый!» — кричала толпа. «Трус подлый! Красть у людей работу, на это вы годитесь! Грабить бедняка мошенники этакие! Мы еще доберемся до вас, подождите!»
2: Камни были, наконец, убраны, и Герствуд снова занял свое место на площадке, провожаемый хором ругательств. Полицейские один за другим поднялись к нему, и кондуктор 2 раза дернул веревку.
3: Динь-бум!
2: В окна и двери полетели булыжники. Один пронесся мимо самого уха Герствуда, другой вдребезги разбил стекло.
3: «Полный ход!»
2: — крикнул один из полисменов и сам ухватился за рукоятку. Герствуд повиновался, и вагон стрелой понесся вперед, сопровождаемый градом камней и проклятий. Герствуд смотрел вперед, разгоряченный и взволнованный.
4: Сцена, разыгравшаяся за последние несколько минут, ошеломила его. Ему приходилось читать о подобных вещах, но действительность превзошла все, что рисовало его воображение. По натуре он не был трусом. То, что он уже испытал, породило в нем твердое намерение выдержать до конца. На углу одной из улиц, где вагон на повороте замедлил ход, забастовщик-вагоновожатый крикнул Герствуду с тротуара:
5: Будь мужчиной, друг, и сойди с вагона. Помни, что мы боремся только за кусок хлеба. Это все, что мы хотим. У каждого из нас есть семья, которую нужно кормить.
4: Человек говорил самым мирным тоном и, по-видимому, не имел никаких враждебных намерений. Герствуд притворился, будто не слышит его. Глядя прямо перед собой, он снова дал полный ход. Однако в голосе забастовщика звучали нотки, которые задели его за живое.
5: Финал был на обратном пути, когда на расстоянии 2 или 3 километров от парка им повстречалась многочисленная и воинственно настроенная толпа. Район этот казался на редкость бедным. Герствуд хотел было прибавить ходу и быстро промчаться дальше, но путь снова оказался загороженным. Как и раньше, послышались насмешливые окрики, свистки, и сразу посыпался град камней. Несколько стекол было разбито, и Герствуд еле успел наклониться, чтобы избежать удара в голову. Оба полицейских бросились на толпу, а толпа, в свою очередь, кинулась к вагону. Среди нападавших была молодая женщина, совсем еще девочка с виду, с толстой палкой в руках. Она была страшно разъярена и в бешенстве замахнулась на Герствуда, но тот увернулся от удара. Несколько человек, ободренных ее примером, вскочили на площадку и стащили оттуда Герствуда. Не успел он и слова произнести, как очутился на земле. Удары и пинки посыпались на Герствуда. Ему казалось, что он сейчас задохнется. Потом двое мужчин его куда-то потащили, а он стал обороняться, стараясь вырваться.
6: «Да перестаньте!» — раздался голос полисмена. «Никто вас не трогает. Вставайте!»
4: Герствуд направился к вагону и, сильно нервничая, стал подниматься на площадку. В этот миг прогремел выстрел, и что-то обожгло Герствуду правое плечо.
6: «Кто стрелял?»
4: — услышал он голос полисмена.
6: «Кто стрелял, черт возьми?»
4: Оставив Герствуда, оба полисмена кинулись к одному из ближайших домов. Герствуд помедлил и сошел на землю.
1: «Нет, это уж слишком», — пробормотал он. «Ну и к черту!» В сильном волнении он дошагал до угла и юркнул в ближайший переулок. «Ой!» — произнес он, глубоко переведя дух.
4: Не успел он пройти и полквартала, как увидел какую-то девчонку, которая пристально разглядывала его.
1: «Убирайтесь-ка вы поскорее отсюда», — посоветовала она.
5: К сумеркам Герствуд добрался до дома. В квартире было натоплено, но Кэрри не оказалась дома. На столе лежало несколько вечерних газет, видимо, оставленных ею. Герствуд зажег газ и уселся в качалку. Немного спустя он встал, разделся и осмотрел плечо. Ничтожная царапина, ничего более. Он все еще в мрачном раздумье вымыл руки и лицо, на котором запеклась кровь, и пригладил волосы. В шкафчике он нашел кое-что из съестного и, утолив голод, снова сел в свою уютную качалку. Какое приятное чувство он испытал при этом.
4: Слегка повернув голову, он заметил газеты. «Забастовка в Бруклине разрастается», — гласил один из заголовков. «Кровопролитные столкновения во всех концах Бруклина». Герствуд устроился в качалке поудобнее и погрузился в чтение. Он долго и с захватывающим интересом изучал описание забастовки.

Наступила новая неделя, но Керри не видела никакой перемены в планах Герствуда. Им по-прежнему владела полная апатия. С невозмутимым равнодушием глядел он каждое утро, как Керри отправляется на репетицию, а вечером на представление. И только читал и читал. Керри стала подумывать о том, что ей необходима свобода. Она хотела уйти от Герствуда и заставить его самого заботиться о себе. Развязка ускорилась благодаря тому, что Керри получила от дирекции предложение занять скромное место одной актрисы, заявившей о своем уходе из труппы. Керри была вне себя от радости. «Но все-таки это еще далеко не то, что ты должна была бы получать», сказала ей Лола, ее новая подруга из кордебалета. «Не забывай, что тебе самой придется заказывать туалеты для ролей». Услышав это, Керри вздрогнула. «Где же взять на это денег?» У нее ничего не было отложено. И скоро предстояло платить за квартиру. И как раз в это время Лола стала уговаривать ее поселиться вместе. «У нас будет чудесная комнатка», — говорила она. «А стоит будет сущие пустяки». Они решили переехать в пятницу, до которой оставалось всего 2 дня. Теперь, когда вопрос был решен, Керри вдруг пала духом. Она чувствовала себя чуть ли не преступницей. Наблюдая за Герствудом, она убеждалась, что, несмотря на всю свою непривлекательность, он все же достоин жалости. Приглядываясь к нему, Керри подумала, что он не столько бесхарактерный и бездеятельный по натуре, сколько затравленный и обиженный судьбой человек. Его взгляд утратил былую остроту, лицо носило явные признаки надвигающейся старости. Руки стали дряблыми, в волосах пробивалась седина. Подозревая нависшей над ним беды, он раскачивался в качалке, читал газету и не замечал, что за ним наблюдают.

0: пятницу выдался чудесный день, предвещавший весну и напоминавший людям о том, что земля не навеки лишилась тепла и красоты. С голубого неба, где сияло золотое светило, лились на землю хрустальные потоки теплого света. Воробьи мирно и весело чирикали на мостовой. А когда Керри открыла окно, с улицы ворвался южный ветерок. Как сегодня хорошо!
1: Правда? После завтрака он немедленно надел свой лучший костюм и отправился гулять. Когда в половине шестого Герствуд добрался до своей квартиры, было уже темно. Герствуд знал, что Керри нет дома. За шторами не было видно света. Газеты торчали в дверях, куда их засунул газетчик. Герствуд отпер дверь своим ключом, зажег газ и сел, решив немного отдохнуть. Он читал до шести, потом встал, чтобы приготовить себе что-нибудь поесть. И только тогда Герствуд заметил, что у комнаты какой-то непривычный вид. В чем же дело? Он огляделся вокруг, словно ему чего-то недоставало, и вдруг увидел конверт, белевший близ того места, где он всегда сидел. Этого было вполне достаточно. Все стало ясно, и никаких пояснений не требовалось. Герствуд протянул руку и взял письмо. Дрожь прошла по всему его телу. Треск разрываемого конверта показался ему слишком громким. В записку была вложена зеленая ассигнация. Герствуд читал, машинально комкая зеленую бумажку в руке.
2: «Милый Джордж, я ухожу и больше не вернусь. Мы не можем иметь такую квартиру. Это мне непосредством. Я помогла бы тебе, конечно, если бы была в состоянии. Но я не могу работать за двоих, да еще платить за квартиру. То немногое, что я зарабатываю, мне нужно для себя. Оставляю тебе $20. Все, что у меня есть. С мебелью можешь поступать, как тебе угодно. Мне она не нужна. Керри».
1: «Мне она не нужна. Керри». Герствуд выронил записку и спокойно оглядел комнату. Теперь он знал, чего ему не доставало. Маленьких настольных часов на камине, принадлежавших

И вдруг сознание полного одиночества обрушилось на него. Бросило меня. Бросило. Его захлестнула волна жалости к себе и боль утраченной любви. Не нужно ей было уходить. Я еще нашел бы какую-нибудь работу. Он долго сидел неподвижно и, наконец, заметил вслух, словно обращаясь к кому-то. «Разве я не пытался?» Наступила полная тишина.

0: первая долгожданная восхитительная заметка в прессе. Ее называют способной. Несмотря на свою робость, Кири действительно обладала большими способностями. Если другие верили в нее, она чувствовала, что должна, а раз должна, то она дерзала. Накопленный жизненный опыт и нужда оказали ей огромную услугу. Фортуна начала осыпать Кири своими дарами. Она наслаждалась роскошью, доступной только богатым. Кири мысленно перенеслась к тем нескольким неделям, когда она получала на сапожной фабрике $4.5, и мастер раздавал конверты с видом принца, оказывающего благодеяние жалким просителям. Кири знала, что и сейчас там, в Чикаго, в том же фабричном зале, сидят длинными рядами бедно одетые девушки и стучат на машинах, с нетерпением дожидаясь обеденного перерыва, чтобы наспех проглотить свой скудный завтрак. В субботу они получат свою мизерную заработную плату, которая достается им в 1000 раз труднее, чем Кири, ее $150. О! Теперь все давалось ей легко, и мир казался светлым и безмятежным. Деньги быстро обнаруживают свое бессилие, если желания человека лежат в области чувств. Едва Кири свыклась со своими деньгами, она убедилась, что в сущности не может придумать применение для них. А когда к ней явился один юный драматург с пьесой, которая, по его мнению, подошла бы для нее, она, увы, не в состоянии была составить собственного мнения о предлагаемой вещи. И это причинило ей боль. Наконец, она внезапно поняла, что дверь, за которой таится полное человеческое счастье, так для нее и не открылась. В смысле человеческого общения столица – место холодное и неприветливое. Кири убедилась, что люди ищут в ее обществе только легкого веселья, не питая к ней в сущности никаких дружеских чувств. Все искали удовольствие для себя, немало не думая о возможности грустных последствий для других. С нее хватит Герствуда и Дроя.
1: А Герствуд в это время сидел в третьеразрядной гостинице и читал об успехах Келли. «Ну что ж, ей повезло», — подумал он, и перед ним на миг мелькнуло видение прежнего блестящего плюшевого мира. Огни, украшения, экипажи, цветы. Да, Кэрри проникла в обнесенный стеною город. Его роскошные врата открылись и впустили ее из унылого и холодного внешнего мира. Она теперь казалась Герствуду такой же далекой, как и все те знаменитости, которых он когда-то знавал. «Ну что ж, пусть, я не буду ее беспокоить». Это было мрачное решение, принятое смятой, истерзанной, но все еще не сломленной гордостью.

тот час, когда Бродвей имеет особенно заманчивый вид, на перекрестке каждый вечер неизменно появлялась необычная фигура. Странный человек, о котором идет речь, военный в отставке, который немало пострадал от недостатков современного социального строя,

0: ударился в религию и поставил себе задачей помогать другим страждущим. Эта помощь выражалась в весьма оригинальной форме. Он считал своим долгом дать ночлег каждому бездомному, который обращался к нему, хотя его личных средств едва хватало на самое скромное существование. Вот он занял место на углу, среди жизнерадостной толпы, высокий и худой, в плаще с капюшоном, в широкополой шляпе, и стал дожидаться своих будущих подопечных. Полисмен, проходя мимо, поздоровался с ним, величая его капитаном. Проходя в этот вечер по 6-й авеню, Герствуд случайно свернул на 26-ю улицу. Он был очень голоден, и ему казалось порой, что он свалится от истощения. Выйдя на Бродвей, он увидел капитана и собравшуюся вокруг него толпу бездомных. При ярком свете электрического фонаря Герствуд узнал своих, людей, которых он встречал на улице и в ночлежках, людей, катившихся, как и он, по наклонной плоскости. Герствуд подошел поближе и, к великому своему удивлению и облегчению, услыхал:
1: «Джентльмены, у этих людей нет ночлега. Вы понимаете, что спать им где-то нужно? Не могут же они лежать на улице? Мне нужно 12 центов, чтобы оплатить ночлег одного из них. Кто даст мне 12 центов?»
0: Капитану подавали деньги, и он с каждыми 12 центами отделял одного человека, переводя его в другую очередь. Впереди тянулась шеренга несчастливцев, для которых еще нужно было выпросить постель. Заметив, что вынырнувший откуда-то бродяга занял место в конце очереди, Герствуд решил последовать его примеру. Что спорить с судьбой? Он был слишком утомлен. Здесь представлялся легкий выход из затруднения. Завтра, может быть, он найдет что-нибудь получше. Публика из театров разъехалась, электрические рекламы погасли, часы пробили 11. Осталось лишь двое бездомных. Герствуд едва стоял на ногах, ощущая такую слабость во всем теле, что с трудом сдерживал стон, готовый вырваться из груди. Ну вот, наконец, на 5-й авеню показалась дама в шуршащих юбках, возвращавшаяся из театра в сопровождении мужчины. Герствуд уныло смотрел на нее. Дама напомнила ему о Керри и ее новой жизни, и о тех временах, когда он точно так же провожал жену из театра или ресторана. Тем временем дама оглянулась и, заметив собравшихся бедняков, послала к ним своего спутника. Тот вынул из кармана деньги, элегантный и учтивый, подошел к капитану. «Возьмите, пожалуйста», — сказал он. «Благодарю вас», — ответил капитан и, повернувшись к своей армии, сказал: «Теперь у нас останется кое-что и на завтра». С этими словами он поставил в ряд последних бездомных и направился к голове колонны, на ходу пересчитывая людей.
1: 137 человек», — объявил он. «Ну, ребята, стройтесь. Выправьте ряд вот здесь. Теперь уже недолго. Потерпите».
0: Он стал во главе отряда и скомандовал:
1: «Вперед! Марш!»
0: В городе в то время существовало множество благотворительных учреждений, занимавшихся примерно тем, что и капитан, и Герствуду приходилось пользоваться их жалкой помощью. Когда наступил январь, Герствуд уже решил было, что все его ставки биты. Раньше жизнь была чем-то драгоценным, но постоянная нужда и упадок сил сделали в его глазах земные блага тусклыми и малозначащими.
1: «Долго я этого не выдержу», — вслух произнес Герствуд, усаживаясь на койку в маленькой темной каморке и морщась от тупой боли в ногах. «Я должен что-нибудь поесть. Не то я умру с голоду».
0: Из-за жалких отрепьев и ужасной худобы Герствуда уже принимали за профессионального бродягу и нищего. Полиция преследовала его, владельцы баров и ночлежек гнали прочь, а пешеходы отмахивались от него, как от назойливой мухи. Получить милостыню становилось все труднее и труднее. Наконец Герствуд пришел к убеждению, что игра проиграна. Эта мысль завладела им после того, как прохожие один за другим отказывались ему подать. Все от него отшатывались. На углу Бродвея и 39-й улицы пылали выведенные электрическими лампочками слова «Керри Маденда». Под этой рекламой искрился занесенный снегом тротуар. Яркий свет привлек внимание Герствуда. Он поднял глаза, и в огромной золоченой раме увидел афишу, где Керри была изображена во весь рост. Герствуд с минуту поглядел на афишу. Он был так измучен, что плохо соображал. «Это ты», — произнес он, наконец, обращаясь к изображению. «Я был недостаточно хорош для тебя, а?» Он стоял, пытаясь думать связно, но это было уже почти невозможно для него. «У нее денег сколько угодно», — продолжал он. «Пусть она и мне даст немного». Он направился к боковому входу, но тотчас забыл, что собирался сделать, и остановился, глубоко засунув руки в карманы. Вдруг он вспомнил. Вход для артистов. Вот что ему нужно. Он подошел к двери и открыл ее.
1: «Тебе чего?» —
0: окликнул его швейцар. Герствуд не двигался с места. Тогда швейцар стал его выталкивать.
1: «Пошел вон отсюда!»
0: «Я хочу видеть мисс Маденда», — сказал Герствуд.
1: «Вот как?» — насмешливо протянул швейцар, потешаясь над ним. «Убирайся-ка отсюда поскорей!»
0: Он снова подтолкнул Герствуда к выходу, а у того не было сил, чтобы сопротивляться. «Я хочу видеть мисс Маденда», — пытался он объяснить, пока его выталкивали. «Я ничего, я...»
1: Швейцар толкнул его в последний раз и захлопнул дверь.
0: Герствуд поскользнулся и упал в снег. Он больно ударился, и в нем проснулось смутное ощущение стыда. Он заплакал.
1: «Собака!» — бессильно бронился он, стряхивая снег с продранного рукава. «Грубиян проклятый! Я... У меня когда-то такие, как ты, служили!»
2: А Керри сидела в это время в своих уютных комнатах в отеле и читала «Отец Горио». Устав от чтения, она зевнула, подошла к окну и стала наблюдать за нескончаемым потоком экипажей на 5-й авеню. «Какая скверная погода», — обратилась она к Лоле. Придется сегодня ехать в театр в карете.

Герствуд заплатил 15 центов и устало поплелся в отведенную ему клетушку. Это была грязная пыльная каморка с дощатыми стенами. Маленький газовый рожок освещал убогий приют. Потом, как будто вспомнив о чем-то, Герствуд встал, завернул газ и постоял спокойно во мраке. Он выждал минуту, ни о чем не думая, а просто колеблясь. Потом снова открыл кран, но не поднес спички к рожку. Так он стоял, окутанный милосердным мраком, а газ быстро наполнял комнату. Когда отвратительный запах достиг обоняния Герствуда, он ощупью нашел койку и опустился на нее. «Стоит ли продолжать?» Чуть слышно пробормотал он и растянулся во всю длину.

0: Наконец-то Керри достигла того, что вначале казалось ей целью жизни. Или, по крайней мере, венцом человеческих желаний. Она могла любоваться своими нарядами и собственным экипажем, своей обстановкой еще там в банке. Были у нее друзья, в обычном смысле этого слова. То есть люди, готовые склоняться перед нею и улыбаться в знак признания ее успеха. Обо всем этом она когда-то мечтала. Было вдоволь и аплодисментов, и хвалебных рецензий. Когда эти спутники славы были еще далеки, они казались ей чем-то очень важным и нужным. Теперь они стали будничными и потеряли в ее глазах всякий интерес. Она обладала красотой, своеобразным обаянием и все же была очень одинока. В свободные часы она сидела в качалке, напевая и предаваясь мечтам. «Едва ли я долго пробуду в оперетте», как-то сказала она Лолли. «Я думаю, что могла бы добиться успеха и в серьезной драме». Однако она ничего не предпринимала и только по-прежнему продолжала грустить. Долгий путь прошла Керри, пока достигла лучшей, как могло казаться, жизни, и ее окружил комфорт. Но она томилась от бездеятельности и тоски. Керри не была счастлива среди всей мишуры и блеска, которые окружали ее. Когда-то Друэ заинтересовался ею, и она думала: «Теперь я вознеслась на высшую ступень». Когда-то Герствуд как будто открывал перед ней лучший путь, и она думала: «Теперь я счастлива». Друэ больше не показывался. О смерти Герствуда она даже не узнала. Так окончательно оборвались отношения Керри с этими двумя людьми. Их влияние на ее судьбу объясняется только характером ее стремлений. Было время, когда оба они казались ей олицетворением жизненного успеха. Они были для нее носителями всего самого желанного в жизни, полномочными послами комфорта и покоя, с блестящими верительными грамотами в руках. Вполне естественно, что когда представленный ими мир перестал манить ее, послы получили отставку. И вернись даже Герствуд в своей былой красе и славе, все равно он уже не прельстил бы Керри. Она узнала, что и его мир, и ее нынешнее положение не дают счастья. И вот Керри сидит одна. Глядя на нее, можно было бы немало порассказать об извилистых путях, по которым блуждает в поисках красоты тот, у кого чувства преобладают над рассудком. Разочаровываясь все снова и снова, она, однако, все ждала того желанного дня, когда, наконец, сбудутся ее сокровенные мечты.
1: О, Керри! Керри,
0: о слепые влечения человеческого сердца! Вперед, вперед, твердит оно, стремясь туда, куда ведет его красота. Звякнет ли бубенчик одинокой овцы на тихом пастбище? Сверкнет ли красотой сельский уголок? Обдаст ли душевным теплом мимолетный взгляд? Сердце чувствует, отвечает, летит навстречу. И только когда устанут ноги и надежда обманет, а сердце защемит и наполнится томлением, знай, что для тебя не уготовано ни пресыщение, ни удовлетворение. В своей качалке у окна ты будешь одиноко сидеть, мечтая и тоскуя. В своей качалке у окна ты будешь мечтать о таком счастье, какого тебе никогда не изведать.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Антон Павлович Чехов. «Вишневый сад». Спектакль Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького. Часть первая.

0: пошел поезд! Слава богу! Который час?
1: Скоро два. Уже светло.
0: Это ж насколько опоздал поезд? Часа на два, по крайней мере. Я-то хорош! Какого дурака свалял? Нарочно приехал сюда, чтоб на станции встретить, и вдруг заснул. Сидя заснул, хоть бы ты меня, Дуняш, разбудила.
1: Я думала, вы уехали. Вот, вот, вот, кажется, уже едут.
0: А нет, багаж получить, то-то, сё. Любовь Андреевна прожила за границей 5 лет. Какая она теперь стала, не знаю. Помню, мальчонком был лет 15, и отец мой покойный. Он тогда здесь на деревне в лавке торговал. Ударил меня по лицу кулаком. Кровь пошла из носу. Мы тогда зачем-то еще вместе во двор пришли, он еще выпивший был. Любовь Андреевна, как сейчас помню, еще молоденькая, худенькая такая, подвела меня к рукомойнику вот в этой самой комнате, в детской, и говорит: «Не плачь, мужичок, до свадьбы заживет».
1: Мужичок?
0: Мужичок. Отец мой, правда, мужик был. Я вот в белой жилетке со свиным рылом в калашный ряд. А если поглядеть да присмотреться, то мужик мужиком. Читал вон книгу, ничего не понял, читал, заснул.
1: А собаки всю ночь не спали, чуют, что хозяева едут.
0: Что ты, Дуняш, такая?
1: Да у меня руки трясутся, я сейчас в обморок упаду.
0: Уж больно ты нежная, Дуняш. И одеваешься как барышня, и прическа тоже нехорошо. Надо себя помнить.
1: Семен Пантелеич, ну что в самом деле?
2: Вот, садовник прислал, сказал в столовой поставить.
1: Поставьте вазу.
2: Угу.
0: Квасу принеси.
1: Слушаюсь.
2: Сейчас утренник, мороз 3 градуса, а вишня вся в цвету. Не могу одобрить нашего климата. Не могу. Наш климат не может способствовать в самый раз. Вот, Ермолай Алексеевич, позвольте вам присовокупить. Купил я себе 3-го дня сапоги. А они, смею вас уверить, скрипят так, что нет никакой возможности. Чем бы смазать?
0: Отстань, надоел.
2: Каждый день со мной случаются какие-нибудь несчастья. И я не ропщу, привык, даже улыбаюсь. Позвольте, Авдотья Федоровна.
1: Ну, Семен Пантелеич, ну что вы такой неловкий?
2: Ну вот видите, извините за выражение, какое обстоятельство, между прочим. Я пойду?
1: Идите.
2: Это просто даже замечательно.
1: А мне признаться, Ермолай Алексеевич Епиходов предложение сделал.
0: А-а-а.
1: Не знаю, что и думать. Человек он вроде смирный. Да как начнет говорить, ничего не понятно. Вроде и чувствительный, и хорошо, да только непонятно. Мне он как будто и нравится. Он меня любит безумно. Человек он несчастливый. Каждый день что-нибудь. У нас так и дразнят его. 22 несчастья.
0: Вот, теперь, кажется, едут.
1: Ах, боже мой, я похолодела вся.
0: Идем встречать. 5 лет не видались. Узнает ли она меня теперь?
1: Я сейчас упаду. Упаду.
3: Сюда, сюда. Пожалуйте сюда.
4: Мама, ты помнишь, какая это комната?
1: Детская. Как холодно, у меня руки закоченели.
4: Ваши комнаты белые и фиолетовые такими же и остались, мамочка.
1: Детская, милая моя, прекрасная комната. Я тут спала, когда была маленькая. Я и теперь как маленькая. Варя, Варя по-прежнему такая же. На монашку похожа. И Дуняшу я узнала.
4: И Дуняшу.
5: Поезд опоздал на 2 часа. Каково? Каковы порядки?
6: А моя собака и орехи кушает.
5: Подумай только.
4: Мамочка, прошу в комнату.
7: Дуняша, заждались. Я не спала в дороге 4 ночи. Теперь вот озябла очень.
1: Вы уехали в Великом посту. Тогда был снег, был мороз, а теперь... Милая моя, Светик, моя радость моя, заждались мы. Я вам сейчас скажу. Одной минуточки утерпеть не могу.
7: Опять что-нибудь.
8: Конторщик Епиходов мне после святой предложение сделал.
7: Ой, это все об одном. Я растеряла все шпильки.
1: Я не знаю, что думать. Он меня так любит. Так любит.
7: Я дома. Завтра утром встану, побегу в сад. Если бы я только могла уснуть. Я не спала всю дорогу, томило меня беспокойство.
8: А третьего дня Петр Сергеевич приехали.
7: Петя!
1: Петя!
8: В бане спят, там и живут. Боюсь, говорит, стеснить. Надо бы их разбудить, да Варя... Ой, Варвара Михайловна не велит. Ты, говорит, его не буди.
9: Дуняша, кофе поскорей. Сию мамочка кофе просит.
7: Ну, слава богу, приехали. Опять ты дома. Душечка моя приехала.
1: Ой, красавица приехала.
7: Натерпелась я.
1: Воображаю.
7: Выехала я на Страстную неделю. Тогда холодно было. Шарлотта всю дорогу говорит, фокусы показывает. Зачем ты навязала мне Шарлотту?
1: Нельзя же тебе ехать одной, душечка. В 17 лет.
7: Приезжаем в Париж. Там холодно, снег. По-французски говорю я ужасно. Мама живет на 5-м этаже. Прихожу к ней, у нее какие-то французы, дамы, старый патер с книжкой. И накурено, неуютно. Мне вдруг стало жаль мамы. Так жаль. Я обняла ее голову, сжала руками и не могу выпустить. Мама потом ласкалась, плакала.
1: Не говори, не говори.
7: Дачу свою Коломентона она уже продала. У нее ничего не осталось, ничего. И главное, мама не понимает. Вот сядем на вокзале обедать, а мама требует самое дорогое. И лакеям дает по рублю. Шарлотта тоже. Яша тоже требует себе порцию. У мамы же лакей Яша. Мы привезли его сюда.
9: Видела подлеца.
7: Ну что, как? Заплатили проценты?
9: Где там?
7: Боже мой. Боже мой.
9: В августе будут продавать имение.
7: Боже мой. Боже мой.
0: Мэ.
9: Вот так бы и дало ему.
7: Варя, он сделал предложение. Ну, ведь он же любит тебя. Отчего вы не объяснитесь? Чего вы ждете?
9: Я так думаю, ничего у нас с Лопахиным не выйдет. У него дела много. Ему не до меня. И внимания не обращает. Бог с ним совсем. Тяжело мне его видеть. Все говорят о нашей свадьбе, все поздравляют. А на самом деле ничего и нет. Все как сон. Как сон. У тебя брошка. Вроде как пчелка.
7: Это мама купила. А в Париже я на воздушном шаре летала. Душечка моя приехала. Красавица приехала. Хожу я, душечка, цельный день по хозяйству и все мечтаю. Ну, выдать бы тебя за богатого человека. И я бы была покойней, пошла бы себе в пустынь, в Киев, потом в Москву. И так бы все ходила и ходила бы по святым местам. Благолепие. Тихо. Птицы поют в саду. Который теперь час?
9: Третий должен. Тебе спать пора, душечка.
7: Благолепие.
10: Тут можно пройтись.
7: И не узнаешь вас, Яша. Какой вы стали за границей.
10: А вы кто?
7: Когда вы уезжали отсюда, я эдакой была. Дуняша, Федора Козаедова дочь. Вы не помните?
10: Огурчик.
9: Что тут еще?
7: Блюдечко разбила. Надо бы маму предупредить. Петя здесь.
9: Я приказала его не будить.
7: 6 лет тому назад умер отец, а через месяц утонул брат Гриша в реке. А Петя Трофимов был учителем Гриши.
9: И он может напомнить.
11: Парня здесь будут кушать. Готов кофе?
7: Да.
11: Ты, а сливки?
7: Ах, боже мой.
11: Эх ты, недотёпа.
3: приехали из Парижа. И барин когда-то ездил в Париж на лошадях.
4: Фирс, ты о чем?
3: Чего изволите? Барыня моя приехала, дождался. Теперь хоть и помереть.
4: Ну как это как?
2: Ну
4: дай вспомнить.
2: Ну, вспоминай.
4: Желтого в угол, дуплят в середину.
2: Режу в угол.
5: Когда-то мы с тобой, сестра, спали в той комнате. А теперь мне уже 51 год. Да, как это ни странно.
0: Время идет.
5: Кого?
0: Время, говорю, идет.
5: А, здесь пачулями пахнет.
7: Я спать пойду. Спокойной ночи, мама.
4: Ой, ненаглядная дитюся моя. Ты рада, что ты дома. А я никак в себя не приду.
5: Ну что?
7: Прощай, дядя.
5: Господь с тобой. Как ты похожа на свою мать. Ты, Люба, в ее годы была точно такая
4: Она
5: же.
4: Утомилась очень.
10: Так дорога-то, небось, длинная.
7: Что ж, господа, третий час. Пора и честь знать.
4: Давай. Ну ты все такая же. Вот выпью кофе, тогда все и уйдем.
3: Пожалуйста.
4: Спасибо, спасибо, мой старичок. Я привыкла к кофе.
5: Да,
4: Пью его и днем, и ночью.
3: Вот.
4: Спасибо, спасибо, мой родной. Спасибо, я рада, что ты еще жив.
3: Да, позавчера.
7: Посмотреть, все ли вещи привезли.
4: Ой, неужели это я сижу? Мне ж хочется прыгать, размахивать руками.
2: Прыгай.
4: А вдруг я сплю? Нет, видит Бог. Видит Бог. Я люблю родину, люблю нежно. Я же не могла смотреть из вагона.
5: Да ты что?
4: Все плакал. Однако надо пить кофе.
5: Да.
0: А мне теперь в 17:00 в Харьков ехать. Такая досада. А так хотелось поглядеть на вас, поговорить. Вы все такая же великолепная.
10: Похорошела.
0: Да.
10: А где-то по Парижскому да. пропадай, моя телега, все четыре колеса.
0: Вот ваш брат Леонид Андреевич говорит, да. что я хам. Я кулак. А это решительно мне все равно, пускай говорит. Главное, чтоб вы мне верили по-прежнему. Главное, чтоб ваши удивительные, трогательные глаза глядели на меня, как прежде. Боже милосердный. Мой отец был крепостным у вашего деда и отца, но вы, собственно, вы сделали для меня когда-то так много, что я забыл все и люблю вас как родную. Даже больше, чем родную.
4: Нет. Ой, нет, я не могу усидеть, я не в состоянии. Я не переживу этой радости. Ну, смейтесь надо мной, я глупая. Шкафик мой родной, столик мой.
5: А без тебя тут няня умерла.
4: Царство небесное, мне писали.
5: И Анастасий умер. Петрушка косой от меня ушел, и теперь в городе у пристава живет.
10: Дочка моя, Дашенька, вам кланяется.
0: Мне хочется сказать вам что-нибудь очень приятное, веселое. Сейчас уеду некогда разговаривать, но я в 2-3 словах. Вам уже известно, ваш вишневый сад продается за долги. На 22 августа назначены торги. Но вы не беспокойтесь, моя дорогая. Спите себе спокойно. Выход есть. Вот мой проект. Прошу внимания. Ваше имение находится только в 20 верстах от города. Возле прошла железная дорога. И если вишневый сад и землю вдоль реки разделить на участки и сдавать их потом в аренду под дачи, то вы будете получать самое малое 25 тысяч в год дохода.
10: Подумай только.
0: Извините, какая чепуха.
4: Я вас не совсем понимаю, Ермолай Алексеевич.
0: Ну вы будете брать с дачников самое малое по 25 рублей в год за десятину? Да ежели теперь объявить, ручаюсь, до осени не останется ни одного свободного клочка земли. Все разберут. В общем, я вас поздравляю. Вы спасены. Местоположение чудесное, река глубокая. Ну, конечно, нужно кое-что здесь поубирать, почистить. К примеру, снести все старые постройки. Вот этот дом, который никуда не годится. Вырубить вишневый сад.
4: Вырубить? Да, милый мой, простите, вы ничего не понимаете. Да если во всей губернии есть что-нибудь интересное и даже замечательное, так это только наш вишневый сад.
0: Да, замечательное в этом саду только то, что он очень большой. Вишня родится раз в два года, да и ту девать некуда, никто не покупает.
5: И в энциклопедическом словаре упоминается про этот сад.
0: Если ничего не придумаем, ни к чему не придем, то 22 августа и Вишневый сад, и все имения будут проданы с аукциона. Решайтесь же! Другого выхода, клянусь вам, нет и нет.
10: Прежнее время, лет 40-50 тому назад, вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили, и бывало...
5: Помолчи, Фирс!
10: И бывало, сушеную вишню мягкую, сочную, сладкую, вазами отправляли в Москву и в Харьков, и денег было!
12: А что, как в Париже? Лягушек ели?
13: Крокодилов ела!
10: Подумай только!
0: Да вы поймите же! До сих пор в деревне были господа и мужики. Теперь же появились еще и дачники. И все города, даже самые небольшие, окружены теперь дачами. Можно сказать, дачник размножится лет через 20 до необычайности. Но ведь может же так случиться, что он на своей десятине займется хозяйством. Вот тогда ваш вишневый сад станет богатым, счастливым и роскошным.
5: Какая чепуха!
4: Тут, мамочка, вам две телеграммы.
13: Это из Парижа.
14: С
13: Парижем кончено.
5: А ты знаешь, Люба, сколько этому шкафу лет? Неделю назад я выдвинул ящик, гляжу, а там выжжены цифры. Шкаф сделан ровно 100 лет тому назад. Каково, а? Можно было бы юбилей отпраздновать.
12: 100 лет? Вы подумайте.
5: Да, это вещь. Сейчас, вот. Вот, дорогой шкаф. Нет. Вот. Дорогой, многоуважаемый шкаф. Приветствую твое существование, которое вот уже больше 100 лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости. Твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение 100 лет, поддерживая в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания.
0: Да.
13: Ну ты все такое же, Леня.
5: От шара направо в угол режу в средний.
0: Ну, мне пора.
15: Может, примите сейчас пилюли?
12: Нет. Не надо принимать медикаменты, милейший. От них ни вреда, ни пользы.
15: Вот, беру.
12: Все. Все принял.
13: Вы с ума сошли?
12: Все пилюли принял.
0: Вот это прорва.
10: Они были у нас на святой. Пол ведра огурцов скушали.
0: Простите, Шарлотта Ивановна, еще не успел поздороваться с вами.
16: Если вам позволить поцеловать руку, вы же захотите локоть, потом плечо.
0: Не везет мне сегодня. Шарлотта Ивановна, покажите фокус.
16: Найн,
0: Шарлотта, ну, Шарлотта Ивановна,
13: покажите фокус.
16: Не надо, господа, не надо. Я спать желаю.
0: Через 3 недели увидимся.
5: Ну да, к сожалению.
0: Пока, прощайте. Пора.
12: Угу.
0: Не хочется уезжать. До свиданца.
12: А?
0: До свиданца. Если надумайте насчет дачи.
12: Угу.
0: Дайте знать.
5: Да, дадим.
0: Взаймы 1050 достану.
13: Благодарю.
0: Серьезно, подумайте.
16: Да уходите же, наконец.
0: Ухожу.
5: Ну, хам! Хам! Впрочем, пардон. Варя выходит за него замуж. Вот это Варин женишок.
16: Не говорите, дядечка, лишнего.
13: Да что же, Варя. Да я буду очень рада. Он же хороший человек.
12: И человек, надо правду говорить, достойнейший. И Дашенька моя говорит... Ну, разные слова говорит. Ну... Многоуважаемые, Одолжите мне займы 240 рублей.
7: Нету. Нету.
12: Ну, завтра по закладной 240 рублей платить.
13: А у меня в самом деле нет ничего.
5: Ничего нет.
12: Да найдутся. Никогда не теряю надежды. Вот думаю, все, пропал, погиб. Англять, железная дорога по моей земле прошла. И мне заплатили. А там, глядишь, еще что-нибудь случится, не сегодня, завтра. Дашенька моя 200 тысяч выиграет. Ну, не билет иметь.
5: Она выиграет.
12: Ну, Любовь Андреевна, ну, 240 рублей.
13: Давай. Кофе выпит, баран покоится.
14: Да. Опять не те брючки надели. Фирс. И что мне с вами делать?
5: Фирс, ну...
7: Уже взошло солнце. Не холодно. Боже мой, какой воздух. Мамочка, скворцы поют.
5: Сад весь белый. Ты помнишь? Не забыла?
7: О, мое детство. Чистота моя. Весь белый усад мой. Но если б я могла снять с плеч и груди мой тяжелый камень, если б я могла забыть мое прошлое.
5: Да и сад продадут за долги, как это ни странно.
7: Смотрите, покойная мама идет по саду в белом платье.
5: Где?
7: Господь с вами, мамочка. Да никого нет. Мне показалось. Вот направо, на повороте беседки, белое деревцо склонилось. Похоже на женщину.
5: Правда, похоже.
7: Ой, какой изумительный сад. Белые массы цветов и голубое небо.
2: Любовь Андреевна! Любовь Андреевна! Я только поклонюсь вам и тотчас же уйду. Мне приказано было ждать до утра, но у меня не хватило терпения.
7: Петя Трофимов.
2: Петя Трофимов. Бывший учитель вашего Гриши. Неужели я так изменился?
5: Полно, полно, Люба.
7: Говорила же Петя, чтобы погодили до завтра. Гриша мой. Мой мальчик. Гриша. Что ж делать, мамочка? Воля Божья.
2: Будь.
7: Мальчик погиб. Утонул. Для чего? Для чего, мой друг? Что ж, Петя, отчего вы так? Постарели, отчего подурнели?
2: А меня в вагоне одна баба назвала так. Облезлый барин.
7: Вы же были тогда совсем мальчиком, милым студентиком. А теперь... Волосы не густые, очки. Неужели вы все еще студент?
2: Должно быть, я буду вечным студентом.
7: Ну, идите спать. Постарелый ты, Леонид.
10: Значит, теперь спать. Ох, подагра моя. Я у вас останусь. Мне бы, Любовь Андреевна, душа моя, завтра утречком... 240 рублей.
5: А этот все свое.
10: Ну, проценты платить.
7: Нет у меня денег, голубчик.
10: Так отдам, сумма-то пустяшная.
7: Ой, ну хорошо, хорошо. Леонид даст. Леня, ты дай. Ну, что поделать, ему нужно, он отдаст.
5: Дам я ему. Держи карман. Сердце красавицы склонно к измене.
17: Яша! Твоя мать пришла из деревни. Со вчерашнего дня сидит в людской, хочет повидаться.
2: Очень нужно. Могла бы и завтра прийти.
17: Негодник!
14: А вы, Леонид Андреевич, все такой же, как и были.
5: Отойди, любезный, от тебя курицей пахнет. Сердце красавицы склонно к измене. Сестра не отвыкла еще сорить деньгами.
7: Мамочка все такая же. Нисколько не изменилась. Ей бы волю, она бы все раздала.
5: Да. Хорошо бы получить от кого-нибудь наследство. Хорошо бы выдать нашу Аню за очень богатого человека. Хорошо бы поехать в Ярославль и попытать счастье у тетушки графини. Тетка ведь очень-очень богата.
7: Если бы Господь помог. А.
5: Тетка очень богата, но нас она не любит. сестра, во-первых, вышла замуж за присяжного поверенного, не дворянин. Вышла за недворянина и вела себя, нельзя сказать, чтобы очень добродетельно. Она хорошая, добрая, славная, я ее очень люблю. Но как там не придумывая смягчающие обстоятельства, все же надо сознаться, она порочна. Это чувствуется в ее малейшем движении.
7: Аня стоит в дверях.
5: Кого? Удивительно, мне что-то в правый глаз попал. Ну, плохо стал видеть. В четверг, когда был в окружном суде...
7: Аня, ты что не спишь? Не спится. Не могу.
5: Крошка моя. Дитя мое. Ты не племянница. Ты мой ангел. Ты для меня все. Верь мне, верь.
7: Я верю тебе, дядя. Тебя все любят и уважают, но, милый дядя, тебе надо молчать, только молчать. Ну что ты только что говорил про мою маму, про свою сестру? Ну для чего ты это говорил?
5: Да, да, да. И сегодня я речь говорил перед шкафом. Ой, так глупо. И только когда кончил, понял, что глупо.
9: Дядечка, вам бы лучше молчать. Молчите себе и все.
7: Молчи, тебе самому будет покойнее.
5: Ну, молчу, молчу. Только вот о деле. Можно будет устроить заем под векселя, чтобы заплатить проценты в банк. Твоя мама поговорит с Лопахиным. Он, конечно, ей не откажет. А ты, как отдохнешь, поедешь в Ярославль к графине, твоей бабушке. Вот так и будем действовать с трех концов, и дело наше в шляпе. Проценты мы заплатим, я убежден. Сердце красавицы склонно. Чести моей, чем хочешь, клянусь, имение не будет продано.
7: Опять ты, дядя!
16: Дядечка, молчи!
5: Ну, перестань!
14: Леонид Андреевич, Бога вы не боитесь. Ой. Когда же спать?
5: Ну, иду, иду.
14: Ну? Ну вот, ну идемте, идемте.
5: Ложитесь. От двух бортов в середину.
14: Леонид Андреевич.
5: Кладу чистого. Сердце красавицы склонно.
14: О, Господи.
7: Я теперь покойна. В Ярославль ехать не хочется. Я не люблю бабушку. Но все же я покойна. Спасибо дяде.
9: Далеко за садом пастух играет на свирели.
7: Я так устала. Все колокольчики, колокольчики. Дядя милый. И мама. И дядя.
9: Пойдем, родная. Пойдем.

0: поют эти люди? Фуй, как шакалы.
1: А у меня нет даже настоящего паспорта. Я не знаю, сколько мне лет. Только мне все время кажется, что я молоденькая.
0: Когда я была маленькой девочкой, мои папаша и мамаша ездили по ярмаркам и давали представления.
1: Кстати, очень хорошие. Я крутила сальто-мортале и разные другие штучки. Потом мои родители умерли. Меня взяла к себе немецкая госпожа и стала учить.
0: Хорошо.
1: А потом я выросла, пошла в гувернантки. А кто я, откуда? Я не знаю! Ничего не знаю! А может быть, мои родители не венчались вовсе? Я не знаю! Ничего не знаю! Как хочется поговорить, а не с кем. Никого у меня нет.
2: Что мне до шумного света? Что мне друзья и враги?
3: Как приятно играть на мандолине.
2: А это гитара, а не мандолина.
3: А для безумца, который влюблен, это мандолина.
2: И все-таки какое счастье побывать за границей.
4: Не могу с вами не согласиться.
3: Понятное дело. За границей давно уже все в полной комплекции.
4: Само собой.
3: Я развитой человек. Читаю разные замечательные книги, но никак не могу понять направление. Чего мне, собственно говоря, хочется? Жить мне или застрелиться, собственно говоря? Но тем не менее, всегда ношу при себе револьвер. Да, вот он.
1: Ты, Пеходов, очень... умный и очень страшный человек. Тебя должны безумно любить женщины.
3: Собственно говоря, судьба относится ко мне без особого сожаления. Как буря к небольшому кораблю. Сегодня утром я просыпаюсь, к примеру, сказать, гляжу, а у меня на груди страшной величины паук. Вот такой. И тоже... квасу возьмешь, чтобы напиться, а там, глядишь, что-нибудь высшей степени неприличное, вроде таракана.
5: А вы читали Бокля?
3: Авдотья Федоровна, я желаю вас побеспокоить на пару слов.
2: Говорите.
3: А мне б желательно наедине.
2: Хорошо, только сначала принесите мне мою тальмочку. Она около шкафа. Здесь немножко сыро.
3: Хорошо, принесусь. Теперь я знаю, что делать мне с моим револьвером.
6: Что мне до шумного света, что мне друзья и враги.
4: 22 несчастья. Глуп человек, между нами говоря.
2: Не дай бог застрелиться. Я стала такая тревожная, все беспокоюсь. Меня еще девочки взяли, господа мы. Я теперь отвыкла от простой жизни. И вот руки... белые-белые, как у барышни. Нежная стала такая, деликатная, благородная всего. Боюсь, страшно так. И если вы, Яша, меня обманете, то я не знаю, что будет с моими нервами. Вы такой образованный, можете обо всем рассуждать, Яша.
7: Огурчик.
8: Надо окончательно решить время.
4: Ступайте той дорогой, будто ходили на речку, а то подумают, что мы с вами на свидание, а мне этого никак нельзя.
8: Вопрос ведь совсем пустой. Согласны вы на землю поддать или нет? Ответьте одно слово, да или нет?
7: И только одно слово.
2: Ой, так кто это здесь курит отвратительные сигары?
4: А, гиппихот.
8: Ну вот, железную дорогу построили и стало удобно. Съездили в город и пообедали желтого в середину. Ай, мне бы сначала пойти в дом сыграть одну партию.
2: Успеешь.
8: Только одно слово, дайте же мне ответ.
3: Кого?
2: Ну вот, вчера было много денег, сегодня совсем мало. Трачу я как-то бессмысленно.
0: Ой, ну вот посыпались.
4: Позвольте, я подберу.
0: Будьте добры, Яша. Зачем я поехала обедать? Дрянной ваш ресторан с музыкой. И скатерти пахнут мылом.
4: Угу.
0: Зачем так много есть, Леня?
8: Ну, Люба.
0: Зачем так много пить? Зачем так много говорить? Сегодня в ресторане ты говорил опять много. И все не кстати. Нет, и кому? Плавым говорить о декадантах.
8: Да. Ну, я неисправим, это очевидно. Яш, что такое? Постоянно вертишься перед глазами.
4: Я не могу без смеха вашего голоса слышать.
8: Так, или я, или он.
0: Уходите, уходите, Яша. Ступайте.
4: Сейчас уйду, сию минуту.
7: Ваше имение хочет купить богач Дериганов. На торги приедет сам лично.
0: Да вы откуда слышали?
7: В городе, говорят.
8: Ой. Ярославская тетушка обещала прислать, а когда и сколько пришлет, неизвестно.
7: Так, сколько она пришлет? 100, 200, сколько?
0: Ну, 10, 15, и на том спасибо.
7: Простите, господа, таких легкомысленных людей, как вы, таких неделовых, странных, я еще не встречал.
0: Ой, ну научи.
7: Вам русским языком говорят, имение ваше продается, а вы точно не понимаете.
0: Ну, что же нам делать? Ну, научите, что?
7: Да. Я вас каждый день учу. Каждый день говорю вам одно и то же. Вишневый сад и землю необходимо сдать в аренду под дачи. Аукцион на носу.
0: Господи, дачи, дачники, да как это пошло. Простите.
8: Совершенно с тобой согласен.
7: Я или зарыдаю, или закричу, или в обморок упаду. Замучили вы меня совсем, баба вы.
8: Кого?
7: Баба.
0: Нет, не уходите, останьтесь, голубчик, останьтесь. Ну, может быть, надумаем что-нибудь?
7: О чем тут думать?
0: Ну, не уходите, останьтесь, прошу вас. С вами все-таки веселее. А то я все чего-то жду. Как будто над нами должен обвалиться дом.
8: Люба.
0: Уж очень много мы грешили.
7: Какие ваши грехи?
8: А вот говорят, что я все свое состояние проел на леденцах.
0: Ой, мои грехи. Я всегда сорила деньгами без удержу, как сумасшедшая. И вышла замуж за человека, который делал одни только долги. Ой, мой муж умер от шампанского, он страшно пил. И на несчастье я полюбила другого. Сошла с ним. Как раз в это время.
8: Люб.
0: Вот это было первое наказание. Удар прям в головку.
8: Люба.
0: Вот тут на реке утонул мой мальчик. Я уехала за границу совсем. Вот это было первое наказание. Удар прям в головку.
8: Люба.
0: Вот тут на реке утонул мой мальчик. Я уехала за границу.

0: меня больше. Получила телеграмму из Парижа.
1: Ну, Люба.
0: Просит прощения, умоляет вернуться. Словно где-то музыка.
2: А это наш знаменитый еврейский оркестр. Помнишь? Скрипка, труба, флейта и...
0: Контрабас.
2: Контрабас.
0: Он еще существует. Вот бы его зазвать к нам,
2: зазовем,
0: как-нибудь устроить
2: зазовем
0: вечерок. А? Леня.
3: Не слыхать. И за деньги русака немцы офранцузят. Какую я замечательную вчера в театре пьесу смотрел. Очень смешно.
0: И, наверное, нет ничего смешного. Вам не пьесы бы смотреть, а смотреть бы почаще на самих себя. Господи, как вы все серо живете.
2: Да.
0: Как много говорите ненужного.
3: Да. Это правда. Надо прямо говорить, жизнь у нас дурацкая. Мой папаша был мужик-идиот, ничего не понимал, меня не учил и только бил с пьяной все палкой. В сущности, я тоже болван-идиот, ничему не обучил.
2: Да-да.
3: Почерк у меня скверный, пишу так, что от людей стыдно, как свинья.
0: Жениться вам надо, мой друг.
3: Да.
0: Вот на нашей Бавари.
3: Да, но...
0: Она у меня из простых, работает целый день, а самое главное, ведь вас любит.
3: Я не прочь, она хорошая девушка.
2: А мне предлагают место в банк.
0: Ой.
2: 6000 в год, слыхала?
0: Да где тебе сиди уж?
4: Извольте, сударь, надеть, а то сыро.
2: Надоел ты, брат, надоел.
4: Нечего там. Утром уехали, не сказавшись.
0: Как ты постарел, Фирс?
4: Чего изволите?
3: Говорят, ты постарел очень.
4: Живу давно. Меня женить собирались, а вашего папаши еще на свете не было. А воля вышла, я уже старшим камердинером был. Тогда я не согласился на волю. Остался при господах. И помню, все рады, а чему рады, и сами не знают.
3: Прежде хорошо было.
4: А,
3: по крайней мере, драли.
4: А еще бы. Мужики при господах, господа при мужиках. А теперь все в раздробь. И не поймешь ничего.
2: Ну, помолчи, Фирс. А. Завтра мне нужно в город.
4: Ну.
2: Обещали познакомить с одним генералом, который может дать под вексель.
3: Ничего у вас не выйдет. И не заплатите вы процентов, будьте покойны.
0: Да это он бредит. Никаких генералов нет.
2: Ну, Люба.
3: О, наши
5: Ой.
3: Идут. Студент, все время с барышнями.
4: Не ваше дело.
3: Ему скоро 50, а он еще студент. Оставьте ваши дурацкие шутки.
4: А что ж ты, чудак, сердишься?
3: А ты не приставай.
4: А позвольте вас спросить, как вы обо мне понимаете?
3: Я, Ермолай Алексеевич, так понимаю. Вы богатый человек. Скоро миллионером станете. И вот как в смысле обмена веществ нужен хищный зверь, который поедает все, что попадется ему на пути. Вот так и ты нужен.
2: Браво, Петя, браво.
5: Вы, Петя, расскажите лучше о планетах.
0: Нет. Давайте продолжим вчерашний разговор.
3: А о чем это?
2: О гордом человеке.
3: Мы вчера говорили много, но ни к чему не пришли. В гордом человеке в вашем смысле есть что-то мистическое. Но если попросту, без затей, то какая там гордость? Человек физиологически устроен неважно. В громадном большинстве своем он груб, неумен и глубоко несчастлив.
2: Вот, пожалуйста.
3: Нужно перестать восхищаться собой. Да надо бы только работать.
2: А все равно умрешь.
3: А кто знает? И что значит, что умрешь? Быть может, у человека 100 чувств. И со смертью погибают лишь 5 известные нам. А остальные 95 остаются живы.
0: Какой вы умный, Петя!
3: Страсть! Человечество идет вперед, совершенствуя свои силы. И все. Все, что недосягаемо для него теперь, когда-нибудь станет близким, понятным. Но надо вот только работать. Нет, у нас в России работают пока далеко не многие. И громадное большинство той интеллигенции, какую я знаю, ничего не делает, ничего не ищет и к труду не способна. О науках только говорят, в искусстве понимают мало. И, очевидно, все. Все хорошие разговоры у нас для того, только чтобы отвести глаза себе и другим. Я не люблю и боюсь очень серьезных разговоров. Лучше помолчим.
4: Знаете, я встаю в 5 часу утра. Работаю с утра до вечера. Ну, у меня

0: постоянно деньги, свои, чужие. Я вижу, какие кругом люди. Надо только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как мало вокруг порядочных людей. Иной раз не спится ночью, думаю, Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты. И живя здесь, мы обязаны быть великанами.
1: Вам понадобились великаны? Нет, великаны только в сказках хороши, а так они пугают.
2: Солнце село, господа.
0: Да.
2: О, природа, дивно, ты блещешь вечным сиянием, прекрасный, равнодушный, ты, которую мы называем матерью.
1: Дядечка!
0: Перестаньте меня, что вы тут делаете?
3: Вы лучше желтого в середину, дуплетом.
0: Я молчу, молчу, молчу.
1: Это что?
4: Не знаю.
0: Где-то далеко в шахтах сорвалась бадья. Где-то очень далеко.
2: А может быть, птица какая-нибудь? Вроде цапли.
0: Или филин.
1: Неприятно почему-то.
4: Перед несчастьем тоже было. И сова кричала, и самовар гудел бесперечь.
2: Перед каким несчастьем?
4: Перед волей.
1: Пойдемте, господа, пора. Варя, Варюша, мы тут тебя совсем просватали. Поздравляю.
5: Этим мамам шутить нельзя.
0: Похмелье. Иди в монастырь.
1: Идемте, господа. Скоро ужинать.
0: Напоминаю вам, господа, 22 августа будет продаваться вишневый сад. Думайте об этом. Думайте.
5: Наконец мы одни. Петя, догоните меня! Петя, догоните меня!
3: Варя боится. А вдруг мы полюбим друг друга? И целые дни не отходит от нас. Она своей узкой головой не может понять, что мы выше любви.

0: вы со мной сделали, Петя? Отчего я не люблю вишневого сада так, как прежде? Ведь раньше мне казалось, что на свете нет лучше места, чем наш вишневый сад.
1: Вся Россия — наш сад. Земля велика и прекрасная, есть на ней много чудесных мест. Подумайте, Аня, ваш дед, прадед были крепостники, владевшие живыми душами. И это переродило всех вас. Ну, так что ваша мать, вы, дядя, уже не замечаете, что живете в долг насчет тех людей, которых не пускаете дальше передней. Чтобы начать жить в настоящем, нужно сначала искупить наше прошлое. А искупить его можно только страданием, только непрерывным трудом. Поймите это, Аня.
0: Дом, в котором мы живем, нам уже не принадлежит. А я уйду. Даю вам слово.
1: Если у вас есть ключи от хозяйства, бросьте их в колодец и уходите. Будьте свободны, как ветер.
0: Как хорошо вы говорите.
1: Верьте мне, Аня. Верьте. Мне еще нет 30. Я молод, я еще студент. Но я уже столько вынес. Куда только судьба не гоняла меня. Где я только не был. И все же душа моя полна неизъяснимых предчувствий. Я предчувствую счастье, Аня. Я уже вижу его.
0: Луна восходит.
1: Да, восходит луна. Вот оно, счастье. Идет, подходит все ближе и ближе. Я уже слышу его шаги. Если мы не увидим, не узнаем его, то что за беда? Его увидят другие. Опять это Варя. Возмутительно.
0: Что ж, а пойдемте к реке. Там хорошо.
1: Пойдемте.
0: Пойдемте. Аня.

0: спектакль Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького. Часть вторая.
1: Как говорится, попал в стаю. Лай не лай, хвостом виляй. Здоровье-то у меня лошадиное. Мой покойный родитель, шутник царства небесный, насчет нашего происхождения говорил так. Будто род наш древний, Семеновых пищиков, происходит от той самой лошади, которую Калигула в Сенате посадил. Ну вот беда, денег нет. Голодная собака только в мясо верует, так и я могу только про деньги.
2: А у вас в фигуре и в самом деле есть что-то лошадиное?
1: Ну что, лошадь-зверь хороший, лошадь продать можно.
2: Мадам Лопахина. Мадам Лопахина.
3: Облезлый барин.
2: Да, я облезлый барин и горжусь этим.
3: Вот наняли музыканты, по чем платить?
2: Если бы энергия, которую вы в течение всей вашей жизни затратили на поиски денег для уплаты процентов, пошла у вас на что-нибудь другое, то, вероятно, в конце концов вы смогли бы перевернуть землю.
1: Ницше, философ, величайший, огромнейший ума человек, в своих сочинениях говорит, будто фальшивые бумажки делать можно.
2: А вы читали Ницше?
1: Да мне Дашенька говорила. Я теперь в таком положении, что хоть фальшивые бумажки делай. Послезавтра 310 рублей платить. 130 уже достал, вот. Деньги пропали. Ну, деньги пропали. Потерял деньги! Деньги пропали!
4: А куда? Вы ищите внимательно, посмотрите, в пищи.
5: Тут нет. Деньги здесь потерять.
1: Вот они. За подкладочкой. Даже в пот ударило. Господа, музыка, господа.
3: Господи, ну от чего так долго нет Леонида? Что он делает в городе? Варя, предложи музыкантам чаю.
6: Хорошо.
2: Торги не состоялись, по всей вероятности.
3: Музыкантов мы пригласили не кстати. И бал затеяли не кстати. Ну ничего.
6: Господа, вот колода карт. Задумайте какую-нибудь одну. Вы, мой любимый пищик. Тасуйте колоду, хорошо? Музыканты? Музыканты, музыка! А, ну что, уважаемый пищик, мой любимый пищик, вы задумали карту?
1: Да, я задумал восьмерку пик.
6: Хорошо!
1: Ну, и что?
6: Ну, так посмотрите ее в своем правом боковом кармане.
1: Восьмерка пик. Господа, совершенно верно, восьмерка пик. Вы подумайте.
6: Не надо, господа, не надо. Сегодня чудесная погода. Ах, пищик, вы мой любимый идеал.
1: Очаровательнейшая Шарлотта Ивановна, я просто...

0: Конец!
1: Господа музыканты, прошу пить чай!
2: Где Леонида? Все нет. Ну вот что он делает в городе так долго, я не понимаю. Ведь все уже кончено там. Имение продано, или торги не состоялись. Ну зачем так долго держать в неведении?
3: Дядечка купил, я в этом уверен.
4: Да.
3: Бабушка прислала ему доверенность, чтобы он купил на ее имя с переводом долга. Это она для Ани. И я уверена, Бог поможет, и дядечка купит.
2: Ярославская бабушка прислала 15 тысяч, чтобы купить имение на ее имя. Нам она не верит. Ой, этих денег не хватило бы даже проценты заплатить. Сегодня судьба моя решается. Судьба.
5: Мадам Лопахина. Мадам Лопахина.
3: Вечный студент. Уже два раза увольняли из университета.
2: Господи, ну чего же ты сердишься, Варя? Ну, он дразнит тебя Лопахиным, что ж. А хочешь, выходи за Лопахина. Он хороший, интересный человек. Ой, ну, не хочешь — не выходи. Тебя, Дуся, никто не неволит.
3: Я к этому делу отношусь серьезно, мамочка. Надо прямо говорить. Он хороший человек, мне нравится.
2: Так выходи, что же ждать? Не понимаю.
3: Мамочка, ну не могу же я сама делать ему предложение. Я понимаю, он богатеет, занят делом, ему не до меня. Вот были бы деньги, хоть немного, хоть бы 100 рублей, я бы бросила все, ушла бы подальше. В монастырь бы ушла.
5: Благолепие!
3: Студенту надо быть умным! Какой вы стали некрасивый, Петя, как постарели.
6: А Епиходов бильярдный кий сломал.
0: Да кто же позволил играть на бильярд?
2: Не дразните ее, Петя.
7: Да уж очень она усердная. Не в свое дело суется. Все лето не давала покоя ни мне, ни Ане. Все боялась, как бы у нас романа не вышло. Да какое ей дело? Да я ей вида не подавал. Я так далек от пошлости. Мы выше любви. Ох,
2: а я вот, должно быть, ниже любви. Ой, а чего нет Леонида? Ну вот только бы знать, продано имение или нет. Господи, счастье представляется мне до такой степени невероятным, что даже как-то не знаю, что думать. Утеряю все. Я сейчас могу крикнуть, могу глупости сделать. Ой, спасите меня, Петя, говорите что-нибудь, говорите.
7: Продано имение или не продано? Не все ли равно? А с ним давно уже покончено. Нет поворота назад, и заросла дорожка. Ну, успокойтесь, дорогая. Не надо обманывать себя. Нужно хоть раз в жизни взглянуть правде прямо в глаза.
2: Какой правде? Вы видите, где правда, а где неправда. А я вот точно потеряла зрение. Ничего не вижу. Вот вы смело решаете все важные вопросы. Но скажите, голубчик, не потому ли, что вы молоды, что вы еще не успели перестрадать ни одного вашего вопроса? Да пожалейте же меня. Ведь я родилась здесь. Здесь жили мой отец и мать, мой дед. И я люблю этот дом. А без вишневого сада я не понимаю своей жизни. Если уж так надо продавать, продавайте и меня вместе с садом, ведь мой сын утонул здесь. Пожалейте меня, хороший, добрый человек.
7: Вы знаете, я сочувствую всей душой.
2: Ведь надо же это иначе сказать. Ой, у меня сегодня тяжело на душе, не осуждайте меня, Петя. Я люблю вас, люблю как родного. Я охотно отдала бы за вас Аню, клянусь вам. Даже учиться. Надо курс кончить. Вы же ничего не делаете, только судьба бросает вас с места на место. Так, но ведь это же странно, не правда ли, да? Ну, нужно же что-то с бородой сделать, чтобы она росла как-нибудь. Ну, смешной вы.
7: Я не желаю быть красавцем.
2: получила телеграмму из Парижа. Каждый день получаю. И вчера, и сегодня. Господи, этот дикий человек опять заболел. Опять с ним нехорошо. Просит прощения. Умоляет приехать. Ой, что ж тут? Молчать или скрывать? Я люблю его, это ясно. Камень на моей шее. Я иду с ним на дно. Но я люблю этот камень. И жить без него не могу. Не думайте дурно, Петя. И не говорите ничего. Не говорите.
7: Простите за откровенность, Бога ради. Но ведь он обобрал вас. Он негодяй. Вы одна не понимаете этого. Он мелкий негодяй. Ничтожество.
2: Вам 26 лет. Или 27. А вы все еще гимназист второго класса.
7: И пусть.
2: Да в ваши годы надо же быть мужчиной. Надо понимать тех, кто любит, и надо самому любить. Надо влюбляться. Да, да. Но у вас же нет чистоты. Вы же просто чистюлька, смешной чудак, урод.
7: Что она говорит?
2: Я выше любви. Да вы не выше любви. Вы просто, как вот говорит наш Фирс, вы не дотёпа. В ваши годы и не иметь любовницы.
4: Не дотёпа.
7: Не могу, я уйду.
2: Погодите, Петя.
7: Между нами все кончено.
2: Да смешной человек, да я пошутила. Петя. Что там еще?
0: Петя упал.
2: Какой чудак этот Петя. Петя, чистая душа. Прощения прошу. Пойдемте танцевать.
8: Прежде у нас на балах танцевали генералы, бароны, адмиралы. А теперь посылаем за почтмейстером и начальником станции. Да и те не в охотку идут.
9: Что, дедушка?
8: Нездоровец. Что-то ослабел я. Покойный барин, дедушка, всех сургучом пользовал от всех болезней. Я сургуч принимаю каждый день. Вот уже лет 20, а то и больше. Может, я от него и жив.
9: Надоел ты, дед. Хоть бы ты поскорей подох.
8: Эх ты, недотёпа.
10: Сейчас на кухне какой-то человек говорил, что вишневый сад уже продан сегодня.
2: Кому продан?
10: Не сказал, кому, ушел.
9: Да это какой-то чужой старик болтал.
8: Олег Андреевич еще не приехал. Пальто на нем демисезон. Простудится. Молодо зелено.
2: Ох, я сейчас умру. Яша, пойдите, пойдите, спросите, кому продано.
9: Да вот он уже ушел давно, старик-то.
2: Чему вы смеетесь? Чему рады?
9: Уж больно Епиходов смешной человек.
2: Фирс, если продадут имение, куда ты пойдешь?
8: Куда прикажете, туда и пойду.
2: Что у тебя с лицом? Ты не заболел или шел бы, знаешь, спать?
8: Ну да, я уйду спать, а без меня тут кто подаст? Кто распорядится? Один на весь дом.
9: Любовь Андреевна, позвольте обратиться к вам с просьбой, будьте так добры. Если опять поедете в Париж, то
11: то возьмите меня с собой, сделайте милость здесь. Здесь мне оставаться положительно невозможно. Что там говорить? Вы сами видите, страна необразованная, народ безнравственный, притом скука, на кухне кормят безобразно, а тут еще Фирс этот бормочет разные неподходящие слова. Возьмите меня с собой, будьте так добры. Любовь Андреевна! Любовь Андреевна!
12: Позвольте просить вас на вальсишку прекраснейшую.
0: Нет, я утомилась очень.
12: Очаровательная. Все-таки 180 рубликов я возьму.
0: Леонид даст.
12: 180 рублей.
13: Поймешь ли ты души моей волны?
0: Яша! Яша! Барышня верит мне танцевать, а у меня от танцев голова кружится, сердце бьется. Фирс Николаевич, у меня дыхание захватило. Я девушка деликатная и ужасно люблю нежные слова.
4: Закрутишься ты.
0: О, Семен Пантелеич!
14: Вы, Авдотья Федоровна, совершенно не желаете меня видеть. Будто я насекомое какое.
0: Что вам угодно?
14: Несомненно. Может, вы и правы. Но, конечно, если взглянуть с точки зрения, то вы, позволю себе так выразиться, извините за откровенность, совершенно привели меня в состояние духа. Каждый день со мной случается какое-нибудь несчастье. Я к этому уже давно привык. Вы дали мне слово, и хотя я...
0: Прошу вас, после поговорим, а теперь оставьте меня в покое. Теперь я мечтаю!
14: У меня несчастье каждый день. И я позволю себе так выразиться, только улыбаюсь и даже смеюсь.
15: Ты все еще не ушел, Семен? Какой же ты, право, неуважительный человек. Ступай отсюда, Дуняша. Ты на бильярде играешь и кий сломал. То расхаживаешь по гостиной, как гость.
14: С меня взыскивать, позвольте вам выразиться, вы не можете.
15: А я не взыскиваю с тебя, а говорю. Только и знаешь, что ходишь с места на место, а делом не занимаешься. Конторщика держим, а неизвестно для чего.
14: Работаю ли я, хожу ли, кушаю ли, играю ли на бильярде... Про то могут рассуждать люди только понимающие и старшие.
15: Ты смеешь мне это говорить? Ты смеешь? Значит, я ничего не понимаю? Ступай же вон отсюда сию минуту.
14: Прошу вас выражаться со мной деликатным способом.
15: Ах, ты назад идешь? Ну иди я к тебе! 22 несчастья! Да чтоб духу твоего здесь не было, чтобы глаза мои тебя не видели!
14: А я на вас жаловаться буду.
15: А ну иди сюда! Иди сюда, я тебе!
14: Ой!
15: Ермолай Алексеевич!
16: Покорнейше же благодарю!
15: Виновата!
16: Я ничего, ничего! Покорнейше благодарю за приятное угощение.
15: Не стоит благодарности.
16: Ой.
15: Я вас не ушибла.
16: Нет, ничего, ничего. Шишка, однако, скотчет огромная.
17: Ой, видом видать, слыхом слыхать. Коньячком аж попахивает, милый мой, душа моя. А мы тут тоже веселимся.
0: Ой, это вы, Ермолай Алексеевич. Отчего так долго? А где Леонид?
16: А Леонид Андреевич со мной приехал. Он идет.
0: Ну что, были торги? Ну говорите же.
16: Были, были. Торги окончились к 4. Мы опоздали на поезд, пришлось ждать.
0: Леня! Леня, что? Леня, ну, скорее же, Бога ради!
18: Фирс!
4: Фирс! Да. Вот, возьми. Тут анчоусы, керченские сельди. Я сегодня ничего не ел. Столько я выстрадал.
18: Господи!
4: Устал я ужасно.
18: Ну.
4: Дашь мне, Фирс, переодеться?
18: Да.
12: Что на торгах? Ну, рассказывай. Продан вишневый сад?
16: Продан.
4: Кто?
2: Кто купил?
16: Я купил. Я купил. Погодите, господа, сделайте милость. В голове помутилось, говорить не могу. Приехали мы на торги. Там уже Дериганов. У Леонида Андреевича было только 15 тысяч. А Дериганов сверхдолго сразу наддавал 30. Ну, вижу, дело такое. Схватился с ним, наддавал 40. Он 45, я 55. Он, стало быть, по 5 надбавляет, я по 10. Ну, кончилось. Сверхдолго наддавал 90, вишневый сад теперь мой. Мой? Боже мой, господи, вишневый сад мой. Скажите мне, что я пьян не в своем уме. Не смейтесь надо мной. Если б отец мой и дед встали из гробов да поглядели на все это происшествие, как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай купил имение прекрасней, которого нет ничего на свете. Я купил имение, где отец мой и дед были рабами, где их не пускали даже на кухню. Нет, все это снится, все это только кажется. Все это плод вашего воображения, покрытым мраком неизвестности. Бросила ключи. Хочет показать, что не хозяйка здесь. Ну да все равно. Музыканты, играйте. Я желаю вас слушать. Приходите все смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором по вишневому саду, как упадут на землю деревья, как настроим мы здесь новых дач, и наши внуки и правнуки увидят тут новую жизнь. Музыка, играй!
19: Отчего вы меня не послушали? Бедная моя, хорошая. Не вернешь теперь. Скорее бы все прошло, да как-то изменилась наша нескладная, несчастливая жизнь.
20: Она плачет. Пойдем в залу, пусть она одна, пойди.
19: Ну что такое?
16: Музыка играет четливо. Пускай все, как я желаю. Идет новый помещик, владелец вишневого сада. За все могу заплатить.
21: Мама? Мама, ты плачешь? Милая, добрая, хорошая моя мама. Я люблю тебя. Я благословляю тебя. Вишневый сад уже продан, его нет. Это правда, правда. Но не плачь, мама. У тебя осталась жизнь впереди. Осталась твоя чистая, светлая душа. А мы насадим новый сад. Лучше, чем прежний. Ты увидишь его. И радость чистая.

0: попрощаться пришел.
1: Я такого мнения, Ермолай Алексеевич. Народ добрый, да мало понимает.
2: Люба! Люба! Так нельзя. Ты отдала им свой кошелек. Так нельзя.
3: Я не смогла. Я не смогла.
4: Пожалуйте, покорнейше прошу. По стаканчику шампанского на прощание. Из города не догадался привезти. На станции нашлась только одна бутылка. Пожалуйте. Что ж, господа, не желаете. Знал бы, не покупал. Ну и я пить не стану. Выпей хоть ты, Яш.
5: С отъезжающими!

0: Și sliva asta, vață! А это шампанское не настоящее. Могу вас уверить.
1: 8 рублей бутылка. Холодно здесь чертовски.
0: Так не топили сегодня. Все равно уезжаем.
1: Ты что?
0: От удовольствия.
1: На дворе октябрь. А солнечно и тихо, как летом. Строится хорошо. Господа, имейте в виду, до поезда осталось всего 46 минут. Значит, через 20 минут на станцию ехать. Поторапливайтесь.
2: Мне кажется, ехать уже пора. Лошади поданы. Черт его знает, где мои калоши. Пропали.
3: Аня! Нет моих калош! Не нашел.
1: А мне в Харьков надо. Поеду с вами в одном поезде. А то болтался тут с вами без дела.
4: Но сейчас уедем, и вы приметесь за свой полезный труд.
1: Выпей-ка стаканчик.
4: Не стану.
1: Значит, в Москву теперь?
4: Да. Провожу их в город, а завтра в Москву.
1: Что ж, профессора не читают лекции, небось все ждут, когда приедешь.
4: Не твое дело.
1: Сколько лет ты в университете учишься?
4: Оставь свои дурацкие шутки. Придумай что-нибудь поновее, это старо и плоско. Знаешь, мы с тобой, пожалуй, не увидимся больше. Так вот, позволь дать тебе один совет на прощание. Не размахивай руками. И вообще... Отвыкни вот от этой привычки размахивать.
1: Прощай, голубчик. Спасибо за все. Если нужно, возьми мне денег на дорогу.
4: Не нужно.
1: У вас же нет.
4: Есть. Я за перевод получил. Вот здесь, в кармане. А калош моих нет!
5: Возьмите вашу гадость!
4: Да что ж вы-то сердитесь, Варя? Да это и не мои калоши!
1: Я весной посеял маку 1000 десятин. Теперь заработал чистыми 40 тысяч. Значит, предлагаю тебе взаймы, потому что могу. Зачем же нос драть? Я мужик попросту.
4: Твой отец был мужик, мой аптекарь, но из этого не следует решительно ничего.
1: Ну, прощай, голубчик, пора ехать. Мы друг перед другом нос дерем, а жизнь, знай себе, проходит. О, Леонид Андреевич.
6: Да.
1: Говорят, принял место, будет в банке 6000 в год.
6: Да.
1: Только ведь не усидит, ленив очень.
7: Ермолай Алексеевич, мама вас просит, пока мы не уехали, чтобы не рубили сада.
4: В самом деле, неужели не хватает так-то?
1: Сейчас, сейчас. Какие права.
7: Яша, Фирса отправили в больницу?
8: О, я утром говорил, отправили, надо думать.
9: Да, долголетний Фирс, по моему окончательному мнению, в починку не годится. Ему давно надо про отца...
8: Несчастья.
7: Яша! Мать твоя пришла из деревни. Хочет проститься.
8: Бог с ней совсем.
7: Яша! Яша! Вы уезжаете? Угу. Меня покидаете? Вы хоть бы взглянули разочек на прощание?
8: Что ж плакать-то? Через 6 дней я опять в Приже. Завтра сядем в курьерский поезд и закатим, только нас видели. А здесь не по мне. Не могу жить.
0: Посмотрелся на невежество, будет с меня. Вива ля Фрам!
6: Пришлите из Парижа письмо. Угу. Ведь я вас так любила, Яша. Ах, как любила. Я нежное существо, Яша!
0: Идут сюда!
10: Ехать бы нам! Уже немного осталось.
0: От кого это селедкой пахнет?
6: Через 10 минут давайте уже садиться в экипажи. Прощай, милый дом. Старый дедушка. Пройдет зима. Затопит весна. А там тебя уже не будет. Тебя сломают. Сколько видели эти стены. Ань, сокровище мое. Ой, твои глазки играют, как два алмаза. Ты довольна очень?
7: Очень. Начинается новая жизнь, мама.
10: В самом деле теперь все хорошо. До продажи вишневого сада мы все волновались. А потом, когда вопрос был решен окончательно, бесповоротно, все успокоились, повеселели даже. Сердце красавицы склонно к измене. Я банковский служак. Теперь я финансист. Желтого в середине. И ты, Люба, как-никак выглядишь лучше, это несомненно.
6: Да. Нервы мои. Лучше, это правда. Я сплю хорошо. Яша, выносите мои вещи. Пора. Девочка моя, скоро мы увидимся. Я уезжаю в Париж, буду жить там на те деньги, которые прислала твоя ярославская бабушка на покупку имения. А денег этих хватит ненадолго.
7: Ты вернешься скоро-скоро, не правда ли, мама? Я подготовлюсь, выдержу экзамен в гимназии и потом буду работать, тебе помогать. Начинается новая жизнь, мама. Мама, приезжай.
6: Приеду, золото мое.
10: Счастливая Шарлотта поет.

0: найдем, Шарлотта Ивановна, найдем, не беспокойтесь.
1: В городе мне жить негде.
2: Ой, мои почтеннейшие!
0: О, чудо природы!
2: Дайте отдышаться. Воды дайте.
3: За деньгами, небось. Слуга покорный, ухожу от греха.
2: Давненько не было вас, прекраснейшие. Ты здесь, рад тебя видеть. Громаднейшего ума человек. Возьми, на, получи 400 рублей. За мной остается 840.
0: Точно во сне? Где ж ты взял?
2: Постой, постой, жарко, воды дайте. Событие необычайнейшее. Приехали ко мне англичане и нашли в земле какую-то белую глину. И вам, Любовь Андреевна, 400. Прекрасное, удивительное.
0: Какие
2: потом.
0: Это англичане.
2: Сдал им участок с глиной на 24 года. А теперь, извините, некогда. Надо скакать дальше. Поеду к Знойку, Кардамоновым. Всем должен, всем должен. Желаю здравствовать. В четверг заеду.
1: Мы сейчас переезжаем в город. А завтра я за границу.
2: Как? Почему в город? Тут я гляжу, мебель, чемоданы. Ну, ничего, ничего. Величайшего ума люди эти англичане. Ничего. Будьте счастливы, Бог поможет вам, ничего. Всему на этом свете бывает конец. Да, кланялась моя дочка, Дашенька вам.
1: Теперь можно и ехать. Уезжаю с двумя заботами. Первая — это больной Фирс.
4: Мама, я же Фирса уже отправил в больницу.
1: Вторая — моя печаль Варя. Она привыкла работать, рано вставать, а теперь без труда она, как рыба без воды, похудела, побледнела. Ермолай Алексеевич, я мечтала выдать ее за вас. Да и по всему было видно, что вы женитесь. Она вас любит, вам она тоже по душе, я не знаю, не знаю. Но почему вы словно сторонитесь друг друга, не понимаю.
5: Я сам не понимаю, признаться. Как-то странно все. Если есть еще время, то я хоть сейчас готов. Покончим сразу и баста. А без вас я чувствую... Не сделаю предложение.
1: И превосходно! Всего одна минута только нужна. Варя! Варечка, Варя!
0: Кстати, шампанское по этому поводу где-то было. Кто-то вылокал.
4: Странно. Никак не найду.
0: Что вы ищете?
4: Сама уложила и не помню.
0: Куда ж вы теперь, Варвара Михайловна?
4: Я? К Рагулиным. Договорилась к ним за хозяйством смотреть. В экономке, что ли?
0: Это Яшнева. Верст 70 будет. Вот и кончилась жизнь в этом доме.
4: Где же это? Может, я в сундук уложила? Да. Жизнь в этом доме кончилась. Больше уже не будет.
0: А я в Харьков уезжаю сейчас. Вот с этим поездом. Дел много. Тут во дворе Епиходова оставляю. Я его нанял.
4: Что ж.
0: В прошлом годе об эту пору уже снег шел, если помните. А теперь тихо и солнечно. Только вот

0: Сию минуту.
1: Германці! Йду!
2: Варечка! Варечка, що? Надо їхати.
3: Да, пора, мамочка. Я к Рагулиным поспею сегодня. Не опоздать бы только к поезду.
2: Аня, одевайся. Я посижу еще одну минутку. Точно раньше я никогда не видела, какие в этом доме стены. Какие потолки. Теперь я гляжу на них с жадностью. С такой нежной любовью.
4: Помню, когда мне было 6 лет, в Троицын день, я сидел на этом окне и смотрел, как мой отец шел в церковь. Друзья мои, милые, дорогие друзья мои, покидая этот дом навсегда, могу ли я умолчать, могу ли удержаться, чтобы не высказать вам на прощание все те чувства, которые наполняют теперь все мое существо?
5: Дядя!
3: Дядечка, не надо.
4: Летом желтого в середину! Молчу!
6: Что ж, господа, ехать пора.
7: Епихонов!
8: Да.
7: Мое пальто.
6: Смотри, Епихонов, чтоб все здесь было в полном порядке.
9: Будьте покойны, Ермолай Алексеевич.
6: Что у тебя с голосом-то?
9: Воду пил, что-то в рот попало.
7: Невежество.
2: Уедем, и здесь не останется ни души.
6: До самой весны.
2: Идемте.
5: Прощай, дом. Прощай, старая жизнь.
7: Здравствуй, новая жизнь.
5: Идем.
7: Угу. Поезд. Станция.
4: Сестра моя. Сестра!

заперто. Уехали. Про меня забыли. Ничего. Я тут посижу. А Леонид Андреевич, небось, шубы не надел, пальто поехал. Я-то не поглядел. Ах, молодо, зелено. Жизнь-то прошла, словно и не жил. Ах, силушки-то у тебя нету. Ничего не осталось. Ничего. Эх ты.

0: Вы слушали вторую, заключительную часть спектакля Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького «Вишневый сад» по пьесе Антона Павловича Чехова.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Александр Грин. Рука.

0: За окнами вагона третьего класса моросил тусклый серенький дождь. И в запотелых, дребезжащих стеклах окон зелень березовых рощиц, плывущих мимо в тревожном полусвете раннего утра, казалась серой и хмурой. Струились линейки телеграфных проволок, то поднимаясь, то падая вниз, медленными ритмическими взмахами. Сонный и сосредоточенный, Костров провожал взглядом их черные линии, изредка закрывая глаза и стараясь определить в это время по стуку рельсов, когда нужно взглянуть снова, так, чтобы белые чашечки изоляторов пришлись как раз против окна. После бессонной, неуютно проведенной ночи это доставляло некоторое развлечение. Забыться он старался от самой Твери, но безуспешно. Хлопали двери, и тогда струйки ночного холода ползли за шею, раздражая, как прикосновение холодных пальцев. Или в тот момент, когда Костров начинал засыпать, шел кто-нибудь из кондукторов, задевал ноги Кострова и уходил, тяжело стуча сапогами. А за ним убегала и легкая, вспугнутая дрема. Кроме этого, бессонное настроение, овладевшее Костровым, поддерживалось и росло в нем той смутной, тревожной боязнью не уснуть, которая с каждым звуком, с каждым движением тела усиливается все больше, пугая бессилием человеческой воли и досадным сознанием зависимости от внешних и чуждых причин. Он долго ворочался, курил, считал до ста, с раздражением замечая, что это еще более сердит и волнует его.
1: Да, уснуть в эту ночь — вещь немыслимая.
0: Неизбежность, сознанная им, несколько успокоила расходившиеся нервы. Поднявшись со скамьи, он сел у окна и, глядя в холодную темноту ночи, стал курить папиросу за папиросой, тщательно отгоняя дым от женщины, лежавшей против него. Когда она села в вагон, Костров не заметил. Должно быть, в то время, когда неверный капризный сон на мгновение приникал к его изголовью, чтобы затем снова растаять в певучем стуке и ропоте вагонных колес.
1: Она лежит, плотно укрытая шалью, в спокойном крепком сне. Милая и грациозная, как молодая кошечка. Лицо и фигура ее дышат нежной детской доверчивостью существа юного в жизни, телом и духом. От сонных движений слегка растрепались темные пушистые волосы, закрывая змейками прядей висок с прозрачной голубоватой жилкой на нем и маленькое раскрасневшееся ушко. Грудь дышит ровно и глубоко, а руки, сложенные вместе, лежат под щекой на белой кружевной наволочке высокой пышной подушки.
0: Костров некоторое время с завистью и уважением смотрел на человека, сумевшего так безмятежно забыться в сутолоке и неудобствах третьего класса. Папиросу он держал правой рукой, а левой настойчиво отгонял дым, ползущий мутными струйками к тонкому чистому профилю маленькой девушки, лежащей перед ним. Что она девушка, Костров решил сразу — и перестал думать об этом. Она спала. Спала крепко, но дым от папиросы мог потревожить ее и разбудить, поэтому, не решаясь с одной стороны лишить себя удовольствия, а с другой причинить неприятности юному существу, Костров, торопливо и сильно затягиваясь, дососал папиросу, потушил ее и бросил на пол. Вагон, стремительно раскачиваясь, несся вперед. Дребезжали стекла. Дождь барабанил в железо крыши, но кругом, в красноватой полутьме грязного помещения, спали все, кроме Кострова. Спал толстый купец в шерстяном английском жилете и сапогах бутылками. Спал, свернувшись калачиком, железнодорожный чиновник, отчего зеленые канты его тужурки казались ненужными, бесполезными украшениями. Железнодорожный чиновник, отчего зеленые канты его тужурки казались ненужными, бесполезными украшениями.

0: сидя в двух шагах расстояния, пристально смотрел в лицо спящей.
1: Но здесь, в дороге, теплое, немного сентиментальное чувство к молодому сну девушки-полуребенка, такое естественное, несмотря на искусственно созданную близость, казалось Кострову только хорошим и нежищем.
0: Молодой сильный мужчина непременно воспрепятствует всему, что могло бы нарушить покой женщины, уже в силу того только, что она спит, а он нет.
1: И сознание этого, логичное в данном положении, тоже было приятно Кострову. Тем более приятно, что девушка симпатична и привлекательна. Он ласково усмехнулся и закинул ногу на ногу, стараясь не ударить сапогом о скамейку. Отяжелевшие полузакрытые глаза его с удовольствием отдыхали на мягких линиях маленького сонного тела, такого милого и спокойного в стремительном шуме ночного поезда. Одинокий и полусонный, Костров размечтался о том, что он женат и едет с молодой женой в далекое путешествие.
0: Жена. Вот это самая девушка. Она тихо спит, счастливая близостью любимого человека. Пройдет минута, две. В сонных движениях раскроется ее шея. Шаль будет скользить все ниже, на пол, открывая ночной свежести шею и грудь. А я подойду и, тихо стараясь не разбудить ее, подниму шаль и снова укутаю милое спящее существо. Греюсь сам от заботы и нежных ласковых движений своей души. А когда она проснется, открывая сперва один, потом другой глаз, солнечный свет ударит в них и засмеется в глазах добрых, знающих меня, верных мне.
1: Девушка спала, изредка шевеля губами, пухлыми и влажными, как росистые бутоны. Взгляд Кострова остановился на них, и что-то детское усмехнулось в нем, как струна, задетая веселой рукой. Глубоко вздохнув и поджимая ноги, пассажирка выпростала одну руку из-под щеки, и она, медленно скользнув по краю скамейки, тяжело свесилась вниз. Бессознательно избегая неловкого положения, рука согнулась в локте, но усилие было слабо, и, уступая тяжести, она снова упала в воздух. Так повторилось несколько раз. Но сон был, очевидно, слишком крепок, чтобы девушка могла проснуться немедленно и освободить руку. Костров с жалостью следил за беспомощными сонными движениями соседки.
0: Пройдет минута, две, усилится чувство неловкости, и девушка проснется, и, быть может, уже и не заснет снова, а будет сидеть, как и я, с тяжелой и не отдохнувшей головой, хмурая и раздраженная.
1: Осенняя ночь бежала, цепляясь за вагоны, дрожала в окнах черным лицом и блестела таинственно.

0: сверкающими огнями. Костров нерешительно нагнулся и тихо, бережно ладонью приподнял руку девушки. Она была тяжела и тепла. Но когда он хотел согнуть ее и уложить на скамейку, непонятное стыдливое чувство остановило его и выпустило руку девушки. Она могла проснуться, по-своему истолковать его услугу и, быть может, обидеться. Теплота ее — чужая теплота. Он не имел права заботиться.
1: В чем дело? В чем, в сущности, тут дело? Я вижу, что ей неловко так. Я хочу избавить ее от этого. Прекрасно. Но почему это плохо? Почему это может вызвать недоразумение и в худшем случае появление оберкондуктора? Для меня ясно одно, что сделать этого я не вправе. Да и она, несомненно, не думает иначе. Но почему?
0: Ответ сам просился на язык. Ответ, заключавший в себе слова: «Это было бы странно», а за ними глупую и подлую логику жизни. Но Костров сознательно гнал его и думал только о данном положении. А здесь мысль загонялась в тупик и вертелась, как мельничное колесо, на месте.
1: Когда она проснется, ей-богу спрошу. Это любопытно. Спрошу, приятно ли было бы вам, что незнакомый человек поправит какую-нибудь неловкость в вашем положении во время сна?
0: Он смотрел на ее свесившуюся со вздувшимися на кисти жилками руку, и в душе его шевелилось прежнее желание уложить ее удобно и прочно. Помявшись еще несколько мгновений, Костров вдруг покраснел и, чувствуя, что сердце забилось сильнее, спокойно и твердо взял свою большую сильную руку, теплые сонные пальцы девушки, положил их на подушку и слегка прикрыл шалью. И, сделав это, испуганно оглянулся. Но все спали. Теперь он уже хотел, чтобы соседка его проснулась, и с уверенностью ожидал этого. Она проснулась в ту же минуту. К лицу Кострова поднялся взгляд широко раскрытых, карих, еще не соображающих глаз.
2: Сударыня, я...
3: А? Что? Зачем?
2: Сударыня, я заметил, что во время сна ваша рука приняла неудобное положение и поправил ее. Если вы рассердитесь на меня за это, я буду глубоко опечален, потому что я хотел только сделать вам удобнее. И больше ничего.
3: Вот пустяки. Стоило вам беспокоиться. Спасибо.
0: Через несколько мгновений она уснула опять. Костров сидел, курил, слегка стыдясь чего-то и чувствуя себя немного мальчишкой. Серенький рассветный дождь царапал окно. Тихо струилась, подымаясь, опускаясь, телеграфная проволока. На целый день у большого бессонного человека явилась, рожденная счастливой случайностью, маленькая вера. Вера в силу искренности.

0: Вы слушали спектакль «Рука» по одноименному рассказу Александра Грина. Роли исполняли от автора Леонид Кулагин, Костров Дмитрий Писаренко, автор инсценировки и режиссер Виктор Трухан, композитор Шандор Калыш, звукорежиссер Галина Засимова, редактор Наталья Шолохова.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: «Старик» — радиоспектакль по одноименной пьесе Максима Горького. Часть первая.

0: кирпичная стена трехэтажного дома, окруженная лесами. Перед ней группа деревьев с поломанными ветвями, бревна, доски, бочки, как всегда на постройке. Воскресенье, летний полдень.
1: Около постройки толпятся каменщики.
2: Перед ними стоит Мостаков, крепкий мужчина, темноволосый, с проседью в бороде и усах.
3: У калитки Харитонов, рыжий суетливый человечек.
4: Яков, его племянник, щеголь.
5: Павел, неуклюжий парень, угрюмый.
6: Татьяна, одетая очень модно и крикливо.
7: Захарна.
8: Степаныч.
9: Ну что, долго еще?
10: Ну, тихо, чокай. Да то и годить, да, вот умник тоже мне напомнил.
7: Тише, тихо, стадо.
2: Погоди, кум. Ну вот, ребята, одно дело вы, слава богу, кончили. Да, с понедельника другое начнем. Работали вы споро, честно. Надо, чтобы я вам спасибо сказал. Вот я и говорю, спасибо, братцы.
7: Вяло говорит, невесело. О, я бы сказал.
2: Обиды не было вам от меня?
10: Благодарствуем, не было.
2: Так, еще скажу вам, что трудились вы не только для меня, а для себя тоже. В училище этом будут учиться ваши дети, ваши внуки. Все дела наши для будущих людей.
7: Это его полковница настроила, ее мысли.
4: Понимаю.
6: Не мешайте.
2: Ежели справедливо говорить, работа всегда дороже денег. Да, я сам из простых вышел, знаю цену всякой работе. Вот.
7: Ой, кончил бы, разве они поймут?
2: Построили мы техническое училище.
10: Ну,
2: да, дай бог, чтобы наши дети жили умнее, счастливее нас. Что там ни говори, а счастливый человек больше несчастного достоин помощи Божией.
7: А это все полковница.
6: Ну не мешайте, пожалуйста.
7: О, Господи, батюшка.
2: А теперь, ребята, идите обедать. Выпейте за успех дела и поздравляю вас с благополучным окончанием.
10: Покорно благодарим, Иван Васильевич.
9: Ай да, ребята.
10: Спасибо, да, спасибо.
2: Кроме того, полагается вам потрешница на брата. Благодарность.
9: Благодарим, благодарим. Ну, ай да, ай да.
10: Стойте, стойте, тише, тише. И я тебе слово скажу, Иван Васильев. Хорошо ты придумал это, обед.
11: Хорошо придумал.
10: Другой бы дал на чаишку поцелковому. Да и ступай, стад, куда надо. А ты вот все иначе делаешь. По-новому, однако хорошо. А обыкновенно по-новому-то неважно выходит, а у тебя ничего. На такого хозяина и работать приятно. Как бы все это поступали, меньше бы досады было. А народ, он праздники любит. Ну, стало быть, мы тоже очень довольны и благодарим. Кланяйся, ребята! Дайте Господи удачу!
4: Помяни, Господи, Мостакова Ивана Васильевича в царстве своем!
6: Вот глупый!
10: Тихо!
7: Эх, подлец!
2: Нехорошо шутишь, паренек. Ну, идите. Идите с Богом. Никита Семенов, или чего не хватит, Захаровна спросила.
10: Ладно, ладно, не беспокойся.
7: Идем, поглядим, как они жрать будут.
2: Тебя я особо поблагодарю.
10: Ну, ладно.
2: Ты что хмыляешься?
10: Ну, приятно глядеть на тебя. Может, людей видел я, а на тебя глядеть приятно.
2: Ну, будь здоров.
10: Ты строишься, стараешься. Талант у тебя есть. Только спешишь ты очень. Гляди, устанешь скоро.
2: Однако наказано, чтобы таланта в землю не зарывать.
10: Кем наказано?
2: В Евангелии Христом.
10: Тогда, конечно. А все-таки, кто не спешит, тот меньше грешит. А кто торопится, за тем бес охотится. До свидания. Значит, с понедельника начинаем.
2: Да.
10: Час добрый.
6: Идем пирог есть.
2: Ты Ты что тут одна?
6: А, они пошли смотреть, как мужики есть будут. Это неинтересно.
8: Все-то у меня одна да одна, нехорошо.
6: Славно ты сказал им. Старик этот славный.
2: Да, болтун только, умный, знающий.
6: Я не люблю мужиков. Ну, некоторые нравятся, а так...
2: За что же их не любить-то? Я тоже мужик.
6: Ты? Ты? Купец. Какой же ты мужик?
2: Ай, у нас все одинаковы, все мужики, только разные одеты, речь разная. А людей надо не по словам, не по одежде различать, по работе. Кто умеет работать, тому и честь.
6: Да.
2: Да. Вот ты у меня лентяйка. Почему?
6: Не знаю. А разве лентяйка?
2: Мужик я. Я самый настоящий мужик.
6: Так почему я лентяйка?
2: Почему? Себя спроси. Яков тебе нравится?
6: Иногда нравится. Иногда нет.
2: Надо, чтобы всегда нравился. Вот он тебя замуж просит. Как ты ответишь?
6: А я уже ответила ему. Пусть подождет.
2: Чего?
6: Да так, не знаю. Может быть, почему Софья Марковна не приехала?
2: Она сказала, запоздает к молебну. А тебе на что ее?
6: Она ужасно хорошая.
2: Ай, подруг у тебя мало, Танек.
6: Почему ты грустный сегодня?
2: Грустный?
6: Да.
2: Не, я ничего.
11: Обедать пора, обедать.
2: О, пора, так зови. На-ка, вот денег. Это чаевые камешки.
11: А, ну давай, давай.
2: Никите отдай.
11: Угу,
2: идем, Таня.
6: Слушай. Ну, идем.
12: Степаныч около сторожки с ружьем в руках.
13: Сидеть Ваня, между прочим, распоклятый раз в тюрьме.
11: Ты что это среди бела дня с ружьем?
13: Боюсь украдут. Тут все темный какой-то шляется. Про хозяина вы спрашиваете. Кто он, откуда?
11: А что ему надо?
13: Не сказывает. Наверное, сыщик воровской. Ворами подослан.
11: Ты с ним зря-то не болтай.
13: Зачем? Я уж хозяину доложил про него.
11: Зови Харитоновых обедать, иди.
13: Сами идут. Вон они. Сидеть Ванька, между прочим.
14: Учитесь. Так надо дела крутить.
11: Обедать пожалуйте, Яков Лукич.
14: Жалую. Он вокруг его дела хороводом ходит, а у меня то забастовка, то кредит на дыбы.
15: А ему полковница помогает.
14: Глупости. В делах баба не помощница.
15: Обирает она его. Он ей на Пасху серебра подарил на 700, да на именины браслет с яхонтом.
14: А, ты все считаешь. Ишь ты.
13: Выненчила ты, волчонка.
11: Ну, и у родной матери не всегда дитя свято.
13: Бойкая ты у нас, старушка, веселая.
11: Я своей печали давно оплакала. День поселюсь, веселюсь.
15: Степка, вот чем где-то там счета оставил. Ступай, найди.
11: Какой ты грубый. Какой он тебе Степка?
15: Убирайся к черту, нянька.
11: О, дурачок.
15: Дурачок, говоришь? Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена. И, внимая Шопену, полюбил ее Паш. Было все очень просто.
16: Не распрягай, я скоро. А, вы мне, кажется, кулак показывали, да? Ну, или нос?
15: Вовсе я ничего не показывал.
16: Серьезно?
15: Я глядел из-под руки, кто едет.
16: Честное слово.
15: Я же говорю.
16: Неужели вы не понимаете, что я шучу? Много у вас гостей?
15: Только Харитонова.
16: А вы что делаете здесь, а?
15: Ничего.
16: Ну-ка. Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж.
15: Вы со мной точно собачка играете.
16: Неужели? Ах, бедный. Ну, идемте.
13: Вот, нашел. Здравствуйте, барыня.
16: Здравствуйте, барин.
13: О-о-о.
12: Степаныч садится на скамью, улыбаясь, смотрит вслед ей.
17: Из-за сторожки выходит каменщик.
13: Ты куда?
17: Шумят, ребята.
13: А, такое дело.
17: Ой, а мне не здоровится. Старость грызет. Хорош купец Иван Васильев. Хорош. Деятель. Он откуда родом-то?
13: Чудное дело. Да что, земля, что ли, такая тайная есть, откуда хорошие люди приезжают? А своих хороших нет у нас? Право, ей-богу.
17: Земли такой нет.
13: Тут и оно. Тут один какой-то тоже все выспрашивает, откуда хозяин, да как разбогател, а?
17: Ну, богатеет от ума. Дурак богат не будет. Зачем он спрашивает?
13: А ты зачем?
17: Я? Любопытство.
13: Вот и он тоже.
17: А-а-а. Это тоже глупость наша. Любопытство.
13: Ну, тебе лучше знать.
17: Глупость. О, это кто идет?
13: Хозяин с полковницей.
17: И я пойду в сторожку к тебе.
13: Ага.
17: А то хороши гости из дома, а его да из дома.
13: Ага.
17: Каменщик ушел.
12: Степаныч за ним.
16: Из калитки сада идут Мостаков и Софья Марковна.
18: Мостаков взволнован.
16: А не напрасно вы ушли из-за стола?
18: Да ничего, Яким свой человек, а вы сказали, что торопитесь. Присядемте на минутку.
16: Работа у вас медленно идет.
18: Яким кирпич задержал, описали у него кирпич. Софья Марковна.
16: Что? Что скажете? Вы сегодня не нравитесь мне? И говорите как-то невразумительно вообще.
18: Есть причины. Такое дело, что не знаю, как сказать.
16: Сразу говорите. Ну-с.
18: Вот уже больше 10 лет я живу вашим разумом. И денежно вы мне помогали, и душевно много сделали для меня.
16: Вы сядьте и ближе к делу. Итак.
18: Видите ли... Не могу сказать, трудно.
16: Вы меня удивляете. Вы такой спокойный и уверенный в себе человек.
18: О, это видимость. Я человек несчастный. Даже смешно. Но почему я несчастлив? Я честный человек. Я люблю работать. Я не жаден.
16: Слушайте, что такое? Что с вами? О чем вы?
18: Я так предан вам. Я привык к вам. Что ежели... Годы я жил бирюком, в страхе перед людьми. Вы отличили меня, сделали значительным человеком.
16: Все это лишнее, говорите вы?
18: Я вас так уважаю.
16: Это прекрасно, спасибо, но что же вы хотите от
18: меня? Я милости вашей прошу! Я прошу помощи вашей!
16: Да вы с ума сошли! Ну-ка встаньте, встаньте, живо встаньте! Вы еще бы на базарной площади вздумали объясняться в любви. Вот и... Какой юноша какой, а?
18: Послушайте... Я знаю, вы не судья людям, вы добрая к ним.
16: Довольно. Довольно. Я ведь не девушка, я понимаю, что нравлюсь вам. Человек я прямой, даже, пожалуй, грубоватый. Вы тоже нравитесь мне, довольна с вас? Больше об этом я не могу говорить сегодня. Вы очень плохо выбрали время для такой беседы.
18: Софья Марковна, я хотел...
16: Сегодня в 7 я еду в деревню, а когда вернусь, мы поговорим. Я вернусь дня через 3.
18: Не уезжайте, пожалуйста. Я вас прошу, у меня вся жизнь, у меня все качается.
16: Ну, это, извините меня, глупости.
18: Послушайте.
16: Тише. Кто-то идет. Стряхните пыль с колен.
18: О, Господи.
14: Полковница, лапочку.
19: А, замечательно.
16: Да ведь вы только что здоровались со мной.
14: А это ничего не значит. Вас всегда приятно видеть. Как кредитный билет. Да. Ком, ну ты что, угрюм-то, а?
18: Со стройкой вот запаздываем.
14: Ой, брось, у тебя, брат, всегда хорошо будет. Ты счастливый, полковница. Ну, помогите мне, между прочим, уломать его. Иван Васильев, отдавай падчерицу за Якова. И себе развяжь руки несколько, и мне бы польза была.
18: Не время об этом.
14: Девицу замуж выдать всегда время. Кроме постов, разумею. Полковница, ну, дел дешевый. Расходимся на 20 тысячах. Ну, срам.
16: Торгуйтесь.
14: Я готов. А он ни Бенни Мэйют, ни кукареку. Что значит 20 тысяч в наши распутные дни? Горшок сметаной, не более того. А между прочим, Яков у меня действительный жених. Ого-го, литой, как племенной бычок.
19: тигр, а не жених.
2: Ограбишь ты его?
7: Вот это дело будущее. В экономическом вопросе ни родства, ни дружбы.
18: Ай, велика больно ярость твоя на деньги.
7: Ярость? Ну, понял же ты меня, ай-яй.
16: Да вы сами-то себя понимаете?
7: Да насквозь, ярость, а?
16: Мы пойдем смотреть постройку?
18: Да.
7: О, я с вами. Ярость. Я на Пасхе 9000 проиграл железку. Глазом не моргнул, а вы... Ой, а ты...
18: Выпил ты, Якин.
7: Выпил. Потому что жизнь моя ерунда. Человек я неказистый, женщины меня иначе как за деньги не любят. Жить мне скучно, вот я и пью, играю.
18: Доиграешься.
7: Торной дорогой всяк пройдет, а я люблю по жердочке, вот на дому там, чтобы подо мной гнулось, докачалось, чтобы каждую минуту думать, устоишь, Яким, Алис, верзишься. Вот оно в чем удовольствие-то жизни.
16: Вы сегодня в ударе хорошо говорите.
7: О, я бы лучше заговорил, если бы меня вот хорошая женщина любила. Эх, полковница, ой, красоты вам отпущено. На все 12 лихорадок, ей-богу, вот бы вам полюбить меня. Эх, как бы я...
18: Да перестань ты, паяц!
16: Что с вами? Опомнитесь.
7: Что такое?
18: А зачем он поганым языком?
16: Иван Васильевич.
18: Прости, Ким, я думал, а ты тут...
7: Думал? Ну, думай. Черт, как фыркнул. Полковница, вы не боитесь его? А я иной раз боюсь, между прочим.
5: Мостаков, Харитонов и Софья Марковна ушли на стройку. Из калитки вслед им смотрит Павел.
6: Идет Таня. Пусти!
20: Не толкай, невежа!
6: За кем подглядывал?
20: Не твое дело.
6: Фу, какой злой. Почему ты всегда злишься?
20: Потому.
6: Сам не знаешь, почему.
11: Вот жалуешься, голова болит, а сама хочешь пожареть.
6: Отстань! Софья Марковна уехала, Павел?
20: Да не знаю.
6: Я забыла сказать ей.
11: А не забывала бы. Куда пошла? Куда пошла? Там мусор, ногу свихнешь. Булавница. Жених скучает, а она ходит.
6: Я тебе сказала. Нет у меня жениха.
11: Ой, нет, ну врёшь.
6: Нет.
11: Да что ты кричишь-то? Жених не бородавка. Коли нет его, хвастать нечем.
6: Ты зачем меня дразнишь?
11: Сегодня праздник. А ты меня зачем?
20: Вот дрёхи.
6: Молчи, умник. Захаровна, сходи, посмотри, уехала она.
11: О, так бы и сказала бы. Самой-то лень идти.
6: Ой, господи. Да ведь ты же не велела.
11: А ты меня не слушай. Из уважения к старости моей ты должна...
6: Ты одну... ужасная, ужасная.
11: На, на, не ори. Танюш, ты бы вот сама и раздала на чай каменщикам. Им же приятно будет из твоих ручек-то.
6: Вот еще выдумала.
11: Ах, ты непонятливая.
13: Захарна, чаевые давай.
20: Куда они?
5: Деньги на чай раздавать.
20: Много?
5: Не знаю, больше 100.
20: Да, вот бы мне кто-нибудь сотняшку на чай дал.
5: Иди в лакеи, дадут.
20: Ляпнул. У меня знакомый есть студент. В смешных журналах стихи пишет. Так он сказал: служи народу, ты не барин. Служи ему и примечай. Народ особо благодарен, когда ему дают на чай. Вот как шутят. Ну, а ты? Точно палкой по голове.
5: Кому он это сказал?
20: Вообще всем. Кури.
5: Не хочу. Не люблю я шуток.
20: Я шуток не любишь. А маршруток любишь.
5: Какие-то... Черт.
20: То-то. Едем сегодня к нашим барышням?
5: Неохота. Как же ты собираешься жениться на моей сестре, а сам зовешь меня к девушкам?
20: Чего? Да что, я первый раз зову тебя к ним? А в то воскресенье ты где был?
5: Вот чем хочет сплавить меня в коммерческое училище.
20: И хорошо, будешь жить один. Сам себе хозяин.
5: А он без меня женится на этой.
20: Да он и при тебе женится. Чем ты можешь помешать ему? Ты брось это, черт с ним. Пускай женится на ком хочет. Только бы выделил тебя.
5: Да, как же. Выделит он.
20: Идем в поле, погуляем. Таню захватим.
15: Ну, пойдем. Что же, ты бы с ней почаще говорил. А полковница-то?
20: Я говорю, не беспокойся.
15: Поссорить бы их.
20: Уж очень Татьяна Петровна доверчива к ней.
15: Глупа еще. Мякиш.
11: Поплыли, сели с ней. А дядь твоего, Яков Савелович, так развезло на жаре-то, лыка не вяжет. А слова такие говорит, что кирпичам стыдно. Вы бы Таню-то увели от него.
15: Павел и Яков скрылись за деревьями.

0: Через минуту является Мостаков. Смотрит на постройку, оттирая лоб платком.
1: Ай, не догадалась. Не поняла. Степаныч, эй!
2: Здесь!
1: Запряги красотку и поезжай в город. К Софье Марковне. Если догонишь ее в дороге...
2: Не догнал.
1: Домой поезжай к ней. Дома нет, на вокзал. Она с 7-часовым в деревню едет. Обязательно найди. Давай, живее собирайся.
2: А кто же тут?
1: Иди, Никита поглядит за ребятами. Я скажу.
2: Не подожгли бы.
1: Иди, говорю.
0: Господи. Господи, помоги. Ведь не виноват я, ты знаешь, Господи. Ты знаешь.

0: Действие второе. Часов 5 вечера. За постройкой в поле гармоника наигрывает последний нонешний денечек.
1: Каменщик Никита сидит на скамье у сторожки, подремывает.
2: Идут Павел,
3: Яков
4: и Таня с букетом полевых цветов в руках.
3: Хотите, я его испугаю?
2: Он не спит.
4: Не надо.
3: Ну, смешно будет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
5: Ты что, сударь?
3: А ведь я тебя знаю.
5: Я тут все знают.
3: Я тебя давно знаю.
5: И я тебя.
3: Ты кто такой?
5: Как же это? Знаешь, а спрашиваешь?
3: Я с тобой не шучу. Я, брат, про тебя такое знаю.
5: Че про меня знать? Про меня нечем знать.
3: Ты в 3-м году в марте что делал?
5: А?
3: Помнишь?
5: В марте? 3-го года?
3: Ага. Вспоминаешь?
5: Погоди.
3: Ты где тогда был? Ну-ка скажи.
5: Стой. Дай бог памяти. В больнице я лежал будто.
3: Будто? Ну, а по совести скажи.
5: Стой-ка. Ты что, брат, а?
3: Нет, ты вспомни. Ты что тогда сделал?
5: Что ты? Господь с тобой. Мне вспоминать нечего. И я... Что такое? Пойди ты к Богу! Я думал, за правду что-нибудь. Эх, безобразие! Я втрое старше тебя!
3: Да-да-да-да-да. Ну, видали?
2: Да, ловко.
4: Странно. Странно, чего он испугался?
3: А я могу испугать, кого хотите. Любому человеку уставлюсь в глаза и начну. А что я про вас знаю, что слышал? Нет, ну, конечно, я ни черта не знаю, но человек обязательно испугается. Ведь у каждого есть что-нибудь, что он скрывает.
2: Да.
3: Ну, а я веду себя так, будто мне все тайны известны. Понимаете?
2: И дураки же люди.
3: Особенно с барышнями удается это. Я любую барышню в полчаса могу до слез довести.
4: Это гадость. Вам не стыдно?
3: Да ведь я шучу, чего уж стыдиться?
4: Это очень стыдно. Издеваться над девушками?
3: А вы как издеваетесь над нами? А-а-а. И вообще, ведь вам понравилось, когда старик испугался?
4: Вовсе нет.
3: А зачем улыбались?
4: Я не улыбалась.
2: Не спорь, понравилось. Это он ловко сделал. Вы здесь будете? Я пойду рубашку сменить.
3: Вспотел! Сядемте, а?
4: Не хочу.
3: Не сердитесь на меня. Послушайте. Лягушку, животное болотное, склизкое, тиское, получаем ощущение отвращения.
4: Что такое, как?
3: Ну, лягушку, животное болотное, склизкое, тиское, получаем ощущение отвращения. Ну, это называется бонмо.
4: Фу, какая гадость. И еще бонмо. Это вы сами выдумали?
3: Сам.
4: Неправда.
3: Честное слово, ну смешно ведь.
4: Нисколечко.
3: А вы смеялись. Какая вы капризная. Ужас. А один актер сказал: лучше иметь небольшой ум, чем большой чирей. Нравится вам?
4: Ой, вы удивительно глупый.
3: Ну, лишь бы удивить вас. А чем, ну, все да. Равно? Нет, какая вы капризница. Вот уж, наверное, приказчики в магазинах не любят вас.
4: Я вовсе не желаю, чтобы меня любили приказчики.
3: Почему же? Среди них такие красавцы есть.
4: Оставьте, пожалуйста.
3: Ой, фу, замучили вы меня.
4: Идемте чай пить. Мученик.
3: Идите, я сейчас приду.
4: Ну, хорошо.
3: Эх, жаль. Ну, погоди, милая, ладно.
6: Из сада появляются Мостаков и Харитонов.
7: Меняя женщина, как кричатки, Рарита.
8: Лег бы ты уснул.
7: А спать не хочу, я говорить хочу.
8: О чем говорить?
7: А вот сядем на твое любимое место. Вот. Не жаль тебе было рощу вырубать, а?
8: Жаль.
7: То-то. А сколько от нее осталось-то? В зубах поковырять нечем. Садись. Слушай, что ты такой какой нехороший, а? Не ласковый сегодня.
8: Ну, полно.
7: Думаешь, если я выпил, так ослеп? Выпивши я все насквозь вижу, между прочим. Вот ты суешься из угла в угол, оглядываешься, а?
8: Ну что там, так это.
7: Ага.
8: Думается о разном. Я вот строиться люблю.
7: Ага.
8: Строение украшает землю.
7: Ага.
8: Земля у нас бедная.
7: Неправда. Богатая земля. Грабит ее, грабит, а грабить никто не может.
8: И люди непрочные.
7: И купец грабит, и чиновник, и всяк живой человек. А Россия живет, слава тебе, ой, Господи, и будет жива во веки веков. Нет, вот почему ты октябрем ходишь, а? Хоть шубу при тебе надевай, а? А, полковница требуется. Что ж, дама она такая, что каждому желанно. Венчаешься?
8: Не пара мы, не знаю.
7: А чего? Ведь она по мужу важна, а сама, говорят, из простых. Певица, что ли, какая-то. И вообще, хороша Анненька, а прошлое дряненько.
8: Прошлое не должно касаться нас.
7: А как-то, ежели оно в костях?
8: Как это в костях?
7: Ну, в душе, что ли? Наше прошлое-то не дёготь на воротах. Его не выскоблишь, нет, брат.
8: Ты извини, кум, я пойду. Мне надо подумать об одном деле.
7: О падчерице подумай. Довольно уж, канитель-то, пора за дело. Это кто там?
5: Я. Я пожаловаться тебе, Яким Лукич.
7: Жалуйся, ну.
5: Племяш твой озорник.
7: В молодости курица озорует, ну.
5: Давеча начал мне угрожать.
7: А ты не бойся. Он угрожает, а ты не бойся. Вот только и всего, понял?
5: Ну...
7: Вот так.
0: Из-за сторожки выходит странник. Старик с котомкой на спине, с котелком и чайником у пояса.
9: За ним девица, тоже с котомкой. У нее неподвижное лицо, большие мертвые глаза. Девица кланяется.
0: Старик стоит неподвижно.
7: О, здорово, здорово, давно ждали.
5: Откуда?
0: От Стефания.
7: Ага, дочь, да?
0: Сестра по духу.
7: Молода будто сестренка-то.
0: Так не все в один год родились.
7: А, верно, верно.
9: А чего это строит?
5: Учились.
7: Девица?
0: Девица.
9: А не завод это?
5: Завод дальше, версты за три.
7: А детей сколько имело?
0: Был один, да тоже дурак.
5: А то другой скоро начнем строить.
7: А, дурак. А ты что ж подаять не просишь?
0: В свой час попрошу.
7: Ага. А, я пойду чайку попью.
9: А кто строит?
5: Мостаков Иван Васильев.
0: Здешний?
5: Само собой.
0: И родился здесь.
5: А те на что знать?
9: Здешние-то, сказывают, добрые.
5: Всякие есть.
0: Давно он здесь живет?
5: Лет с 20. Да разве я тебе сказал, что он не здешний? Я этого не говорил.
9: Добрый человек, слышно.
5: Когда добер, а когда и нет. Пустых людей не любит.
0: Это каких пустых?
5: А вот которых ветер по дорогам гоняет туда-сюда.
9: Идемте, братец.
0: Куда? Погоди, отдохнем. Торопиться мне некуда. Меня никто не ждет.
5: А не похож ты на странника Божьего?
0: Не похож. На кого же я похож?
5: Не знаю. Для странника речь у тебя не та.
0: Так всякая птица по-своему поет.
5: Не та речь.
10: Коли вы за подаянием, идите во двор, вот сюда, кругом.
0: Дай отдохнуть, али я тебе мешаю.
10: Не мешаешь, а торчать тут не к чему. Закуришь, спичку бросишь.
0: Не курю.
11: Ты гляди, Марина, примечай все, слушай. А ежели почуешь, что плохое для меня сейчас, беги в город к Илье.
4: Знаю.
11: А он бы тотчас объявил полиции, так, мол, и так. Поняла?
4: Ну.
11: Видишь, как застроились псы. И небушка не видать. Все от Бога отгораживается собаки. В кирпич да в камень душевную гнусь свою прячут. Беззаконники.
4: Гляди. Идут.
3: Ну, расскажите, пожалуйста.
4: Постойте, где же он?
12: Папаша!
3: А успеем, найдем. Расскажите.
4: Когда я рассказываю, мне делается скучно.
3: А слушать любите?
4: Интересно, я люблю.
12: Папаша!
3: А сплетни всегда интересны.
4: Да.
3: Иной раз так расскажут про человека, точно наизнанку вывернут его.
4: Вот странники много знают.
3: Ой, смотрите, какая деревянная. Сейчас я его испугаю.
4: Не стоит.
3: Увидите, как забавно будет. Ба, кого я вижу? Давно ли здесь?
10: Недавно.
3: А назад во строк скоро?
10: Вместе с тобой.
3: Как-то со мной.
10: Так, ты когда во строк собираешься?
3: А мне там делать нечего.
10: Там дел найдут для тебя.
3: Нет, позволь, а как ты смеешь?
4: Оставь его, он мерзкий.
3: Небоязлив, бродяга.
9: Барышня, подайте странным людям Христа ради. Накормите, напоите бездомных, несчастных, а?
4: В кухню идите, вон туда. Где же папаша?
3: Придет.
4: Удивительно скучный день сегодня. Хоть бы что-нибудь случилось.
3: А вы любите пожары?
4: Нет, я боюсь. Мне иногда так скучно бывает, что даже несчастье хочется.
3: Выходите замуж за меня.
4: Я серьезно говорю. Софья Марковна сказала, я не знаю, что такое скука. Как можно не знать этого? Даже собаки скучают. Вам нравится Урюк?
3: Мне нравитесь вы.
4: Да перестаньте.
3: Ей-богу, я вас люблю. В самом деле. Выходите за меня замуж. Будет очень весело. Автомобиль купим.
4: Я ведь сказала, дайте подумать.
3: Уж очень вы долго думаете. Замуж выйти, не винт играть. Тут особенно долго думать незачем. Я человек свободомысленный, не стесняющий и веселый. При том же бедный. Значит, я буду вам верный друг. Честное слово. И будет вам всякая свобода от меня.
4: А на что? На что мне свобода? Я и так без призор живу.
3: Теперь вы девица и стеснены в симпатиях ваших. Потому что наш брат жулик. И девичья неопытность для нас конфета. А будете дамой, оцените свою свободу. Вон, как Софья Марковна живет. У нее роман за романом.
4: Зато какие гадости рассказывают про нее.
3: Ну, не всякий разговор на аппетит действует. Кроме того, Павел. Он жадный, грубый, никого не любит.
4: А вот ошибаетесь. Он в Софью Марковну влюблен.
3: Да что вы.
4: Да.
3: Павел?
4: Да. Я сама видела, как он перчатки ее целовал.
3: Ах, черт возьми.
4: Она забыла у нас перчатки.
3: А он? Целователь. Да. Вот дурачина. А знаете, она обязательно пройдет в мачехе вам.
4: Это хорошо.
3: Ну разве можно так рассуждать?
4: Была бы около меня умная женщина, с ней можно и о костюмах посоветоваться, и обо всем. При ней дом перестроили бы. А то у нас тесно.
7: Эй, голуби! А где Иван Васильев?
3: Не нашли мы его.
7: Там архитектор приехал.
4: Надо идти, он такой интересный.
7: Ну что, балбес?
3: Ничего, она такой мякиш.
7: А и ты сам мякиш. Другой бы на твоем месте уже.
3: Да что ж, насильно, что ли?
7: А хотя бы насильно. Девица смелость любит. Ой, болван. Меня бы давно уж Исайя ликовал.
3: Попробуйте, женитесь на ней сами.
7: Молодцы. С кем говоришь? Вот как я вылечу в трубу, достанешься ты нищим.
13: Тише вы, тут кто-то ходит.
7: Что?
13: Наверное, Иван Васильевич.
7: Видал? Кружочек маленький. На нем вся жизнь, да. Это надо понять. Какой цветок краше, какой порох сильней. К деньгам надо уважение иметь, а не швырять их зря. Ты че прешь-то, шарлатан? Никого нету.
13: А я шаги слышал за сторожкой.
7: Шаги слышал? Ты не сегодня это дело кончай. Иди, ходи за ней неотвязно.
13: Ну, а если она глупа?
7: Для тебя же легче, дурина. Ну, давай, ты, прошу, я тебе сказал. Ты...
6: От постройки медленно идет Мостаков. Подавлен, глядит в землю.
0: Из-за сторожки выходит старик. Он усмехается, остановился, опираясь на палку обеими руками.
14: Здорово, Гусев.
7: Здравствуй, Антон.
14: Я теперь не Антон, а... Петерим. Переделался, как и ты. Но только я могу и Антоном жить по-старому. Ты что, на меня не взглянешь?
7: Видел я тебя.
14: Где видел? Когда?
7: В соборе, на паперти. А сейчас со стройки ты по дороге шел с женщиной.
14: А, значит, ждал ты меня. Коли признал, значит, ждал.
7: Там, на паперти. По глазам я узнал.
14: Так. Ну что же. Зови меня в гости.
7: Вот что, Антон, ты умный, ты понимаешь, что значит для меня приход твой. Ты говори сразу, чего тебе надо.
14: Ну, разве так можно? Я в гости пришел к тебе, старому дружку. Мы с тобой страдали вместе. А ты чего мне надо?
7: Я могу дать немало, ежели ты попросишь.
14: Денег? А куда мне деньги? Я старенький. Помру скоро.
7: Женщина эта с тобой.
14: Девица, она умная. Она мной крепко взнуздана.
7: Знает про меня?
14: Как ты думаешь?
7: Не шути, черт.
14: Ты не груби.
9: Из-за деревьев вышла девица.
14: Ты меня не пугай. Я все страхи видел уж.
7: Чего тебе надо?
14: Поговорить с тобой желаю.
7: О чем?
14: Ну, мало ли.
7: Разошлись наши пути, Антон.
14: Так ведь вот, опять сошлись.
7: Сказал бы прямо, чего хочешь.
14: Я немалого хочу. Гляди.
7: Но?
14: Мне за все года страданий моего жалованишко получить надо.
7: Сколько?
14: Не сосчитал еще. Что глядишь?
7: Помню я твой характер.
14: Помнишь, спасибо.
7: Чего тебе надо, Антон?
14: Испугал я тебя. Жизнь-то наша, Гусев, какова. Ты тут строишься, топыришься во все стороны. А я тихонечко иду.
7: Что худого я сделал тебе, я не помню.
14: И я не помню этого.
7: Я тебя жалел тогда.
14: И жалеть над умом. Очень умеючи жалеть надо. А ты как думал?
7: Что же, ты мне зла желаешь?
14: Я тебе после скажу, чего желаю. Будто идет кто-то. И по дороге... Слышь, я пройду на кухню, а вечерком ты меня прими, ладно?
15: Иван Васильевич, да где ж ты, батюшка? Тебя ищут, ищут.
7: Проводи его на кухню, накорми.
15: Ну, время ли сегодня?
7: Ну, делай, как велят.
15: Там ждут тебя, иди.
0: Строговат хозяин-то.
15: А ты знай, помалкивай.
14: Ну, иди ты, сердит. Давно не бита.
15: Да ты что, уж какой не бита.
6: Мостаков идет к постройке.
7: Нет, не может быть. Господи.
16: Навстречу ему Софья Марковна.
17: Что за чепуху вы мне написали? Это невероятно. Это же сказка. Вы в своем уме? Вы были на каторге? Да говорите же.
7: Был. На 4 года осудили.
17: За что?
8: Два года пять месяцев был, потом ушел, бежал.
17: Не смейте говорить так. Смотрите мне в глаза. За что вас судили? Фальшивые деньги, да?
8: Убийство.
17: Вы убийца? Невероятно. Как это случилось?
8: Не знаю.
17: Да придите же в себя. Когда так страшно, нельзя, теряться нельзя. Как это случилось? Ну, скорей.
8: Я не знаю, я так и на суде говорил, не знаю. Мне 20 лет было тогда, гулял я, рекрут был. Кто-то зарезал Прасела, я был пьяный, я не видел его, не помню, какой он. Я никого не убивал. Сложилось так, что судить некого было. Ну, осудили меня, кровь нашли на мне.
17: Чью?
8: Я не знаю, рекруты дрались, я тоже.
17: Ведь это правда, да? О, боже мой, конечно, правда, вы не могли. Нет. Но почему именно сегодня? Почему вы раньше не сказали мне?
8: Человек явился, с которым я на каторгу шел и жил там. Он давно тут искал меня, подсылал кого-то. Я его в четверг на соборной паперти видел, узнал.
17: Надо было тогда же сказать мне, ведь я же верю вам.
8: Я сегодня утром пытался, да вы не догадались.
17: Сегодня? Так значит... Как я глупо вела себя. Ведь я думал... Как глупо, милый, простите.
8: Я давно собирался рассказать вам все. Духа не хватало. Боязно. Нет у меня никого, кроме вас. И вы мне, и сестра, и все.
17: Чего хочет этот человек?
8: Не пойму. Погубит он меня.
17: Нельзя говорить так. Где он?
8: На кухне. Он злой, Софья Марковна. Помогите мне. На всю жизнь рабом буду вашим. Я жить хочу.
17: Нет, я не допущу гибели вашей.
8: Я думал, сделаю все, как она хочет, а потом скажу, вот я кто. На душе моей нет греха, вы научили меня доброму. До вас я смысла в жизни не видел.
17: Перестаньте, все это не нужно сейчас.
8: Верите вы мне?
17: Глупо спрашивать, вы когда будете говорить с ним?
8: Вечером.
17: Сделайте так, чтобы я слышал вашу беседу. Я останусь здесь. И чтобы дети не знали ничего, понимаете?
8: Да. Павел узнает, обрадуется.
17: И главное, говорите с ним спокойно.
8: А вдруг он и вас запутает? Что тогда будет?
17: Меня? Глупости. Идемте в дом.
8: Софья Марковна.
17: Ну что, что? Возьмите же себя в руки.
8: Боюсь я.
17: Это вам не поможет.
8: Вашего суда боюсь.
17: Но ведь вы не виноваты, да? Не виноваты. Ведь это несчастье.
8: Да, да, клянусь.
9: Софья Марковна и Мостаков ушли. В кустах появилась девица. Она тупо смотрит вслед им, почесывая подбородок.

0: Действие третье. Большая комната. Посреди нее письменный стол, три кресла. На столе горит лампа, затененная синим абажуром. Мостаков на кушетке, полулежит.
1: Ну?
2: Проснулся.
1: Зови.
2: Чаю просит.
1: Ну пусть напьется, тогда приведешь.
2: Иван Васильевич, ты его не привечай. Недобрый это старик.
1: Ой, ладно, ладно, иди.
2: Все он выспрашивает про тебя, как долотом долбит.
1: Выспрашивает?
2: Да, и как ты живешь, и какие дела твои, и про Софью Марковну.
1: И про нее?
2: Да, да, и про нее. Вот как будто он все знает, а выспрашивает только для виду. Так вот и долбит, как судья все равно.
1: Как судья?
2: Совсем как судья.
1: Он знал меня, когда я беден был. Вместе жили.
2: Ну, мало ли, кого в жизни знавали мы.
1: Софья Марковна у Дани?
2: У нее.
1: Позови, поди, только вежливо. Скажи, прошу на минуту.
3: Стой! Кто это?
2: Ну что ты, батюшка? Кто, кроме своих-то? Что ты сплакнул?
1: Я говорю, дура!
4: Вам бы на себя надо крикнуть хорошенько.
1: Иди, Захаровна.
2: Сама знаю, что надо уйти. И все, и ухожу, ухожу.
4: Ну что? Как вы?
1: Плохо, тошно мне.
4: Какой же вы мужчина, если...
2: И все, и ухожу, ухожу.
4: Ну что? Как вы?
1: Плохо, тошно мне.
4: Какой же вы...

0: Буду принимать участие в такой удивительной истории.
1: Не хочет он чаю. Звать?
2: Зови.
3: Видите? Она меня не заметила. Вы смотрите же, не горячитесь.
2: А вдруг и вы попадете со мной в капкан этот? Что тогда будет?
3: Молчите.
2: Забавно вам?
3: Да. И жутко чуть-чуть. Тише. Идут.
4: Входит старик и девица.
5: Аминь.
4: Здрасте.
2: А эту зачем привел?
5: Она везде со мной, как глупость моя.
2: Пусть уйдет, я при ней не стану говорить с тобой.
5: Как ты не станешь? Станешь. Ты ее не опасайся, она подобна земле, не моя. Хоть бей ее, хоть топчи, не закричит. А ежели меня начнут бить, закричит.
2: Сядь.
5: Садись, Марина. Ничего. Ох, стулья-то какие мягкие у тебя. Как перина. А темно, темновато. Больше нет света?
2: Нет.
5: Темно живешь. Хорошо, сыт, мягко, а темно.
4: Дух хороший какой. Будто ребячим потом пахнет.
5: Сними колпак с лампы.
2: Зачем?
5: Светлее будет. Это глупость свет прикрывать. Ну вот. Чем угостишь?
2: Водки хочешь?
5: Нет, водочку я не стану пить, нет. Хитрый ты, Гусев.
2: Ну, давай говорить.
6: Не стучи зря-то. Словно из пистолета выпалил.
5: Эти окошки куда выходят? Марина, взгляни.
2: Ну, чего тебе надо, Антон?
5: На двор, что ли?
7: На двор, черное крыльцо сбоку.
2: Чего ты хочешь?
5: А чего бы мне, старичку, хотеть? Не знаю.
2: Ой, говори сразу, не издевайся, Антон, не серди меня.
5: А то что будет?
2: А то я.
7: Вы не кричите, купец, тут люди везде у вас. Это вам нехорошо. Вы отодвиньтесь.
2: Молчи, девка.
5: Молчи, Марина. Ничего. Я его знаю, он хоть горяч, да отходчив. Он добрый.
2: Эй, что тебе надо, Антон?
5: Я еще не надумал. Ты потерпи, я исподволь придумаю.
2: Злой ты человек.
5: Мы все одного завода кони, только разной масти. Вот, Митрий. Сидим мы с тобой друг против друга, оба грешники, только я страдал за грехи мои смиренно по закону, а ты бежал страдать наказанья. Я высох до костей, а ты распух богатстве на мягких стульях сидя. И вот встретились мы, я тебя 7 годов искал. Была у меня вера, что ты жив-здоров. И в добром порядке, да.
2: Говори скорее.
5: Не торопись, обожжешься. Так вот, искал я тебя. Любопытно мне было поглядеть на смелого человека, который через закон перешел. Ну, Христос за чужие грехи отстрадал, а ты за свой не восхотел. Ты смелый.
2: Я тому греху не причастен. Я ошибкой осужден.
5: Ой, все мы так говорим перед земным судом, друг перед другом. Это я знаю. Я сам так говорил в свое время.
2: Я жил доброй жизнью в эти годы.
5: Ишь ты, что? Нет, Гусев, это не годится. Эдак ты всякое бы наделал мерзости в земных, да в добрую жизнь не спрятался. Это не закон. А? Кто страдать будет? А?
6: Сам Иисус Христос страдал, древний закон нарушив.

0: Ян был. Око за око, а Христос повелел платить добро за зло.
1: Я добра людям немало сделал.
2: Не видать этого, люди живут, как жили в нужде, да в бездолье, во тьме греховной. И все будто хуже живут люди-то, замечаешь, Гусев?
1: Что тебе надо от меня, что?
3: Не перебивайте его, не мешайте, он этого не любит.
1: Антон!
4: Зовут меня Петерим. А чего мне надо, сам догадайся. Ведь я одинаковых костей с тобою, однако я 12 лет муки мученической
2: честно, смиренно отстрадал. А ты отрекся закона.
1: Что ж ты? Ты донести хочешь на меня? Чтобы схватили меня?
4: Я тебе не сказал, чего хочу.
1: Ну, предашь ты меня суду, разоришь мою жизнь. Какая в этом польза тебе?
2: Мое дело.
1: Жить тебе недолго.
2: Зато хорошо поживу.
1: Работать ты не можешь.
2: Ты для меня заработал, мне хватит.
1: Оставь меня, Антон, какой ты мне судья?
2: Тебе всякий человек судья. Зачем бежал? Зачем страдания не принял?
1: Жить хотел я, работать.
4: Страдания святей работают.
1: Зачем оно? Какая от него польза? Кому? Кому? Ну, говори, дьявол!
2: Не лайся, я смолду облаян.
4: Ты у меня в гости, как воробей пойман. Мне ведь не страшно, что ты хорошей жизни достиг. Любовницу себе завел, барыню.
1: Фыц! Не смей!
3: Батюшки!
2: Сёкла!
5: Софья Марковна, выскочив из угла, отталкивает девицу к столу, хватает Мостакова за руку.
3: Уйдите! Вы, девушка, тоже вон отсюда!
2: Ишь ты! Как подстроен-то, а?
3: Господи! А еще хорошие люди считаются!
1: Софья Марковна, не входите вы в это дело! Бога ради!
3: Идите отсюда! Девушка, вы тоже!
2: Она не пойдет!
3: Я не пойду!
5: Иван Васильевич, вы видите ее, а вы, старичок, сядьте, я хочу поговорить с вами!
2: Не желаю вы, кто такая! Не знаю я вас!
3: Познакомимся!
2: Я тоже уйду!
3: Ну-ну-ну, без глупостей!
5: Иван Васильевич, я вам сказала, уходите. Скажите вашей спутнице, чтобы она ушла.
3: Я не пойду.
4: Выйди. Марина. За дверь.
3: Ладно.
4: Недалеко смотри.
3: Ага.
4: Только, госпожа, меня испугать нельзя.
3: Я здесь.
5: Я не хочу пугать вас. Ну, в два слова. Вам чего надо?
4: А? Как вы думаете, барыня, чего?
5: Вы хотели помучить человека, да? Вас мучили, и вы хотите помучить, так? Вам обидно, что бывший товарищ ваш нашел для себя на земле место и дело, а у вас нет этого?
4: Ты все время подслушивала.
5: Ну, вы достаточно жестоко помучили его. Довольно.
4: Довольно? Так, очень просто.
5: Теперь вы вспомните все обиды, все горе, испытанное вами, всю вашу тяжелую жизнь, и спросите себя, не пора ли отдохнуть? Пожить спокойно, приятно пожить.
4: Вот что. Но на это ты меня не поймаешь, барынька, нет.
5: Послушайте, я понимаю, как глубока обида ваша, как вам хочется отомстить.
4: Я думал, у тебя другие слова есть. Поумнее, потяжелее. Байка ты, барынька, а не великого ума.
5: Ведь вы мстите не тому, кто виноват пред вами.
4: А если я так понимаю, что все виноваты друг перед другом, тогда как?
5: Это неверно, несправедливо.
4: А по-моему, справедливо.
5: Но ведь вы несправедливо страдали, вы.
4: Ну?
5: Зачем же, чувствуя и зная неправду страдания, увеличивать его для других?
4: Так, Гусев твой согрешил, а хочет в рай. Это не для него рай, это для меня. Для таких, как я, несчастных. Так полагается закон. А насчет Гусева, коли я в горе, так ему вдвое.
5: За что? Какой вы злой.
4: Ты, барынька, видно, замуж собираешься за него. за любовник. Не стал бы стараться, эдак, а? Любовник, прохожий человек, сегодня рыжий, зад черный. Эх, вы бабьё, утопить бы вас всех надо. До поганого болота нет. Что же еще скажешь?
5: Иван Васильевич, он хороший человек, он делает много полезного.
4: Училище строит. Так строить надо не училище, а странноприемные дома. Народ странствует, приткнуться ему негде.
5: Неужели вам будет приятно разбить чужую жизнь, чужое счастье?
4: Вот и выдохлась вся.
2: Ай, какой птица орлом вылетела, подумаешь.
4: Счастливых я не люблю. Счастливый он гладкий, за него не ухватишься, выскользнет, как мыл.
2: Нет, барынька, не одолеешь ты меня.
5: Что же надо сделать, чтобы смягчилась ваша душа, что?
4: А вот выходи за меня замуж. Целуй меня, ласкай.
5: Вы мерзавец.
4: Может, я мягче стану после того. А что я мерзавец, говорили мне это, и это для меня хорош чин, я с ним доживу.
5: Какой ужас, какая злоба.
4: Не согласна. Брось это, барыня. Волк сахаром не накормишь. Давно обрыдли, опротивли мне люди. А такие вот чистенькие особо противные.
5: Да послушайте же, ведь есть же в душе у вас хоть что-нибудь человеческое.
4: Обязательно есть. Ищи. Нет, не можешь ты найти, не найдешь. Чем тебе утихомирить меня? Никаких силов нет у тебя. Жить мне осталось немного, да и то стариком без радости. Молодое мое время я потратил в наказании, там осталась вся сила моя. Ты думаешь, для меня женщина не сладка была? Я 12 лет не касался груди женской, все на тебя работал, да на голубчика твоего. Что мечешься, а? Жьется, правда?
5: Вы не тому мстите, кто исказил вашу жизнь, не тому, господи!
4: Мне виноват, сказать, некогда, а гусь он вот где у меня, как воробей зажат. Он свой срок страданий не дотерпел. Почему? Я дотерпел до конца. Судья ли я для него? Законный, непощадный судья, вы меня замучили, хотите мириться? Нет мира вам и не будет. За каждую слезу мою я с вас попуду золото не возьму. Выпусти меня отсюда, слышь? Будет, поговорили.
5: И ничего-ничего доброго не осталось в сердце у вас?
4: Будет, говорю. Довольно. Ничего ты не добьешься. Для меня жизнь безжалостна была.
2: Нет, как ты влетела, а? Я думал, ну, кончено, это сомнет меня.
4: Устал я, Гусев. Отдохнуть надо мне. Иди, укажи, где. В кухне у вас старушка больно зла, мешает мне.
3: Идите, братец, спанье приготовлено.
4: Хороша у тебя защита, Гусев, редко хороша. На суде не поможет, а хороша.
2: Что ж, барынька, когда он снова в Сибирь пойдет, и ты с ним поселенкой?
1: А? Не пойдет она за тобой, Гусев. В трудный час баба не друг.
4: Эх вы, узники божьи, глядеть на вас жаль.
6: Уезжайте домой, Софья Марковна, а то ведь...
5: Молчите. Какой ужасный человек. До чего довели. Я поеду в город, посоветуюсь. Прокурор мой хороший знакомый. Я завтра же вернусь. Нет, лучше вы приезжайте, прямо ко мне. Вы слышите? Вам надо уйти отсюда. Это дьявол. Боже мой, как он смотрит, какие глаза. Вы говорили с его девицей?
6: Да, она как машина.
5: Глупая?
6: Мертвая какая-то. Ничего не будет, Софья Марковна, ничем не поможешь. Человеческий суд. Ай, злобно судит человек ближнего. Бывало, читаешь жития святых, приятнейшие книги, умиляешься, сколько было грешников во святых. Утешало это, думалось, вот и я как-нибудь покрою грех, прощен буду.
5: В чем грех? Ведь вы же говорите...
6: Ах, я теперь сам не знаю, не повинен я... Не убивал, не грабил, а вот он, этот. Может, я в чем другом грешен, не знаю.
5: За что его судили?
6: За насилие над несовершеннолетней.
5: Вот как? Приведите ко мне эту девицу.
6: Ой, не надо бы.
5: Приведите. Необходимо удержать его язык дня на два.
6: В случае чего вы, пожалуйста, Таню к себе возьмите.
5: Ах, перестаньте.
6: Она
5: вы.
6: Беспомощная.
5: Идите за девицей.
6: Лишнее. Противен я себе.
5: Софья Марковна, оставшись одна, ходит по комнате.
7: Дверь около печи тихо отворяется, выглядывает Захаровна.
8: Софья Марковна, барыня, матушка, Софья Марковна.
5: А как? Как вы были там? Вы слышали?
8: Да я сразу, как пришел, он почуяла недоброе, на Иван Васильевича-то глядя, и спряталась. А вскоре слышу, говорит он девице своей, мы, говорит, с тобой большими кораблями поплывем отсюда.
5: Он сказал это? Да, сказал?
8: Сказал. Гляди, говорит, дура, здесь счастье твое.
5: Вы не ошиблись? Вы слышали это?
8: Ну да. Господи, да ведь я боюсь его. Я тенью ползаю за ним. Все слышу.
5: Ага, вот как. Значит, это он только цену набивал.
3: Ах, какой мерзавец.
5: Ах, какой.
8: Ай, Софья Марковна.
5: Приведите ко мне девицу эту.
8: Матушка, лучше бы старичка-то как-нибудь своим средством.
5: Что, каким средством?
8: Ну, я бы достала. Да у меня есть.
5: Что такое? Какое средство?
8: От мышей.
5: Мышьяк? Мышьяком?
8: Мышьяком, мышьяком.
5: Ну, послушайте, это невозможно, это...
8: Я сама сделаю.
5: Но это же преступление, убийство, грех.
8: Грех, конечно, грех, конечно, не грех.
5: И вы, такая милая, решаетесь. Это безумие.
8: А как иначе с ним? Ведь ограбит он, разорит все гнездо. Не уступит он, знаю я таких. Они праведники Богу, я обидники.
5: И вы думаете, что я соглашусь на такое? Или вы испытать меня хотели?
8: Да полноте, матушка, ну как я могу пытать вас? Что вы?
5: Ну тогда, неужели вы думаете, что Иван Васильевич способен отравить?
8: Да я бы сама.
5: Господи, боже мой, я ничего не понимаю.
8: Да вы умница,
5: я.
8: Вы умница, ученая. Неужто вы допустите, чтоб червяк этот...
5: Ну поймите, это убийство.
8: А куда денутся дети, если это случится? Срам-то какой будет для Тани. И Павел, ведь он пропадет. Матушка, ведь им жить надо.
5: Непостижимо. Слушайте, я вам запрещаю даже думать об этом. Поняли? А мышьяк дайте-ка мне сейчас же.
8: Да не сумеете вы.
5: Идите вон, вы сумасшедшая. Вы не смеете подозревать меня в этом. Вы из ума выжили, старуха.
8: Все, все, все, Машка, я...
5: Вы всех погубите вашими фантазиями. Позовите девицу, слышите?
6: Мостаков вводит девицу.
5: Идите сюда.
6: Да.
5: Смотрите за этой глупой старухой. Она предлагает отравить старика. У нее есть мышьяк. Вы поняли?
6: Ой, час от часу не легче.
5: Уходите. Уведите ее.
6: Идем, Захаровна.
5: Садитесь.
3: Ничего.
5: Садитесь, я вас прошу.
3: Девица, улыбаясь, садится в кресло. Ощупывает его.
5: Послушайте. Ваш покровитель...
3: Братец. Старец.
5: Он хочет погубить хозяина этого дома. Вы знаете это?
3: Знаю. Как же?
5: А вы? Вы тоже хотите этого?
3: Мне что? Мне здешний хозяин чужой человек.
5: Вам не жалко его?
3: Родных не жалеют, не то что...
5: Вы женщина?
3: Девица я. А что?
5: Вы молодая, вам долго жить.
3: Как Бог даст.
5: Нет, я не могу я. Господи, мой, я не могу я. Я не умею.
3: Платье-то На вас какое? И сапожки тоже.
5: Я хочу просить вас, уговорите вы старика не делать зла человеку.
3: Несговорчив он.
5: Какая вам польза разрушать жизнь? Разве вы судья людям? Разве мы судьи друг другу?
3: А как же? Судим? Меня судили.
5: Да? За что?
3: За ребеночка. Я в коровнике родила, а холода были в ту пору. Он и задохся на морозе. Сказали, я сама удушила. Засудили.
8: О, Боже мой.
3: Вы скорее говорите, что надо, а то старец не любит, когда я отхожу.
5: Я все сказала вам, мне нечего говорить. Я не умею. Я прошу вас помощи. Уговорите старика не делать зла здесь. Я дам вам за это денег. Сколько хотите дам.
3: Мне?
5: Да, да, вам.
3: Отнимет он.
5: Уйдите от него.
3: Куда? Он найдет. Он упрямый. Нет уж, коли вы мне дадите деньги-то, тогда надо иначе что-нибудь делать.
5: Вы женщина.
3: Девица я.
5: Вы должны пожалеть человека, будьте же добрый.
3: Ой, барыня, больно дорого нашей сестре доброта обходится. Была я разок добра. 9-й год кляну себя за эту дуру.
5: Мы все несчастны.
3: Ну, не все.

0: Приведите ко мне эту девицу.
1: Ой, не надо бы.
0: Приведите. Необходимо удержать его язык дня на два.
1: В случае чего вы, пожалуйста, Таню к себе возьмите.
0: Ах, перестаньте.
1: Она беспомощная.
0: Идите за девицей.
1: Лишнее. Противен я себе.
0: Софья Марковна, оставшись одна, ходит по комнате.
2: Дверь около печи тихо отворяется, выглядывает Захаровна.
3: Софья Марковна, барыня, матушка, Софья Марковна.
0: А, как? Как вы были там? Вы слышали?
3: Да я сразу, как пришел, он почуяла недоброе, на Иван Васильевича-то глядя, и спряталась. А вскоре слышу, говорит он девице своей, мы, говорит, с тобой большими кораблями поплывем отсюда.
0: Он сказал это? Да, сказал?
3: Сказал. Гляди, говорит, дура, здесь счастье твое.
0: Вы не ошиблись, вы слышали это?
3: Ну да. Господи, да ведь я боюсь его, я тенью ползаю за ним, все слышу.
0: Ага, вот как. Значит, это он только цену набивал.
4: Ах, какой мерзавец.
0: Ах, какой.
3: Ай, Софья Марковна.
0: Приведите ко мне девицу эту.
3: Матушка, лучше бы старичка-то как-нибудь своим средством.
0: Что, каким средством?
3: Ну, я бы достала. Но у меня есть.
0: Да что такое? Какое средство?
3: От мышей.
0: Мышьяк? Мышьяком?
3: Мышьяком, мышьяком.
0: Но послушайте, это невозможно, это...
3: Я сама сделаю.
0: Но это же преступление, убийство, грех.
3: Это грех, конечно, грех, а не грех.
0: И вы, такая милая, решаетесь. Это безумие.
3: А как иначе с ним? Ведь ограбит он, разорит все гнездо. Не уступит он, знаю я таких. Они праведники Богу, я бедняки.
0: И вы думаете, что я соглашусь на такое? Или вы испытать меня хотели?
3: Да полноте, матушка, ну как я могу пытать вас? Что вы?
0: Ну тогда, неужели вы думаете, что Иван Васильевич способен отравить?
3: Да я сама.
0: Господи, боже мой, я ничего не понимаю.
3: Умница,
0: я.
3: Вы умница, ученая. Неужто вы допустите, чтоб червяк это...
0: Ну поймите, это убийство.
3: А куда денутся дети, если это случится? Срам-то какой будет для Тани. И Павел, ведь он пропадет. Матушка, ведь им жить надо.
0: Непостижимо. Слушайте, я вам запрещаю даже думать об этом. Поняли? А мышьяк дайте-ка мне сейчас же.
3: Да не сумеете вы.
0: Идите вон, вы сумасшедшая. Вы не смеете подозревать меня в этом. Вы из ума выжили, старуха.
3: Все, Машка, я...
0: Вы всех погубите вашими фантазиями. Позовите девицу, слышите?
1: Мостаков вводит девицу.
0: Идите сюда.
1: Да.
0: Смотрите за этой глупой старухой. Она предлагает отравить старика. У нее есть мышьяк. Вы поняли?
1: Ой, час от часу не легче.
0: Уходите. Уведите ее.
1: Идем, Захаровна.
0: Садитесь.
5: Ничего.
0: Садитесь, я вас прошу.
5: Девица, улыбаясь, садится в кресло. Ощупывает его.
0: Послушайте. Ваш покровитель...
5: Братец. Старец.
0: Он хочет погубить хозяина этого дома. Вы знаете это?
5: Знаю. Как же.
0: А вы? Вы тоже хотите этого?
5: Мне что? Мне здешний хозяин чужой человек.
0: Вам не жалко его?
5: Родных не жалеют, не то что...
0: Вы женщина?
5: Девица я. А что?
0: Вы молодая, вам долго жить.
5: Как Бог даст.
0: Нет, я не могу, я... Господи, хоро мой, я не могу, я... Я не умею.
5: Платье-то на вас какое. И сапожки тоже.
0: Я хочу просить вас, уговорите вы старика... Не делать зла человеку.
5: Несговорчив он.
0: Ну какая вам польза разрушать жизнь? Разве вы судья людям? Разве мы судьи друг другу?
5: А как же? Судим. Меня судили.
0: Да? За что?
5: За ребеночка. Я в коровнике родила, а холода были в ту пору. Он и задохся на морозе. Сказали, я сама удушила. Засудили. Вы скорее говорите, что надо, а то старец не любит, когда я отхожу.
0: Я все сказала, вам мне нечего говорить. Я не умею. Я прошу у вас помощи. уговорите старика не делать зла здесь. Я дам вам за это денег. Сколько хотите дам.
5: Мне?
0: Да, да, вам.
5: Отнимет он.
0: Уйдите от него.
5: Куда? Он найдет. Он упрямый. Нет уж, коли вы мне дадите деньги-то, тогда надо иначе что-нибудь делать.
0: Вы женщина.
5: Девица я.
0: Вы должны пожалеть человека, будьте же добрый.
5: Ой, барыня, больно дорого нашей сестре доброта обходится. Была я разок добра. 9-й год кляну себя за эту дуру.
0: Мы все несчастны.
5: Ну, не все. Где ж все? Конечно, если секрет ваш в моих руках, вы меня не обидите, Хаша. Хаша, а кормить можно?
0: Кого?
5: Всякого. Хаша, с деньгами можно далеко уйти. Я бы ушла. А он пожил на свой пай, старец-то.
0: Он плохо обходится с вами.
5: Ну, разно.
0: Вы ему чужая?
5: Собак я ему. Пристал по дороге собак и идет. Нужна ласкают, надоело бьют. Все добры по нужде, а по своей воле звери. Хозяин-то любезный ваш?
0: Он хороший человек.
5: Все хороши, когда просят. Ну что, надо мне идти.
0: Вы мне поможете, да?
5: Видно, надо помочь.
0: Я была уверена, что у вас доброе сердце.
5: Баба? Ну и сердце бабье. Пойду. Надо со старушкой вашей потолковать.
0: Вы с ней... Осторожно с ней. Она не совсем в своем уме.
5: Ну, в старости все так. Она хорошая старушка, однако. Барыня, что я попрошу вас?
0: Да-да, что такое? Пожалуйста.
5: Ой, а нет ли у вас платьишка? Обносочка какого? И сапожки бы... Ой, платьишко-то особо хорошо бы мне. Ну, вроде бы того, что на вас. Ой, очень уж ловконькая.
0: Да ведь вы... Ведь вам хорошо, хорошо. Я найду вам платье. И не одно платье, и ботинки.
5: Вот. Уж я так-то благодарна буду.
6: Это зачем здесь?
0: Подожди, Таня.
5: Дочь его?
0: Да.
5: А кудрявый сын?
6: Что ей надо?
0: Молчи, Таня, прошу тебя.
5: Вот как сын и дочь. Ой, барыня, нелегко чай тебе. Видно, бабье сердце и у тебя плохо свою выгоду понимает.
6: Что такое? Что такое она говорит? Она гадала вам?
0: Да, да, да, гадала. Что с тобой? Ты взволнована?
6: Я не знаю, что я боюсь. Захаровна бормочет о каком-то несчастье.
0: Несчастье? О каком несчастье?
6: Я не знаю. Она всегда дразнит меня, пугает. Здесь жить нельзя. Павел влюбился в вас.
0: Не говори чепухи.
6: Конечно. Оттого он и злится. Влюбленные всегда злятся. Он целует ваши перчатки. Вы бы надрали ему уши.
0: Подожди. Ой, какая путаница.
6: Нет. Я ничего не понимаю. Сегодня такой день ужасно. Это удивительно. Я училась в гимназии и ничего не понимаю. А Захаровна неграмотная, а все понимает. О каком несчастье говорит она?
0: Ах, она... Ах, глупая старуха. Я сейчас скажу ей...
6: Не уходите, я хотела спросить. Убежала. Так не солидно. Он прискачет на белом коне, стукнет шпагой в окно ко мне.
7: Где отчим?
6: Не знаю. Паша, отчего у нас сегодня так беспокойно?
7: Дремать тебе мешают. Ведь ты не живешь, а дремлешь.
6: А что значит жить? Целовать дамские перчатки?
7: Это кто целует перчатки?
6: Ты. И внимая Шопену, полюбил ее Паш.
7: Дура!
6: Не смей ругаться. Было все очень
7: просто.
6: Да
7: тебя бить надо.
6: Ступай вон.
7: Сама убирайся к черту.
6: И уйду. И дала половину. И Пажа истомил.
7: Клякса! Мякиш! Дрянь.
8: Павел, оставшись один, сердито ходит по комнате. Закуривает. Вдруг остановился, вслушиваясь. Осторожно подвигается к окну.
9: Ласкам ихним не верь.
5: Так.
9: Всяк милостив будет, коль его за горло взять.
5: Так.
8: Павел, оглядываясь, растерянно улыбается. Ерошит волосы. Снова слушает.
9: Я его знаю. Он молодой таков был.
5: Угу.
10: Мостаков входит. Смотрит на Павла.
1: идет к нему. Тот не слышит шагов. Кладет Павлу руку на плечо. Ты что?
7: Ничего.
1: Павел?
7: Ничего.
1: Паша? Знает. Ну что ж.
9: Действие четвертое. Лунная ночь, очень светло.
2: Задний фасад старого дома. Налево решетка сада с калиткой в ней. Слева от крыльца освещенное окно кухни. Справа окна комнаты Мостакова. Под ними широкая скамья.
10: На ступенях черного крыльца сидят Захаровна и Таня.
11: Выше, в двери, девица. Она что-то жует.
12: Ну, ай, ну рассказывай.
2: Ой, задумался чуть-чуть. Ну вот, значит, любил я трех.
10: Троих.
2: Троех. И так можно сказать. От этого не прибудет, не убавится. Мужа я тоже любила, очень жалела. Обману его с кем? И так-то ли жалко станет мужика? Беда. Даже плакала. Бывало, думаешь, ах ты, милый ты мой, ты мне веришь, ты меня любишь, а я тебя обманула, с другим поиграла. И так-то ли залюбишь, заласкаешь его?
10: Разве это хорошо?
2: Погоди, сама узнаешь.
10: Все так делают?
2: Поди все, которые побойчее. Я бойкой была.
10: А кто у тебя первый был?
2: Первый? Землемер. Межевщик. Гладенький такой, как мышь. А у меня двое братьев было. Строгие. Как он меня, девушку, испортил. Повезли они его рыбу лучить, да и утопили.
10: Как ты говоришь, не страшно.
2: Чего?
10: О страшном говоришь, а не страшно.
2: Я не о страшном, про любовь.
10: И жалко тебе было его?
2: Кого?
10: Так землемера, конечно.
2: А, ну ревела. Молода еще была, жалостлива. Наша бабе дело жалостливое. Назначено нам мужиков любить, но и любим. Иной раз не любовь, а казнь. Но иначе нельзя. Одного жалко, другого боязно. Третий хорош удался, всех и любишь.
7: Опять ты, старая ведьма, разговоры эти завела. А тебе, Татьяна, не стыдно? Ну, погоди.
10: Отстань, Павел.
2: Ой, напугал. Во всех углах он, как нечистый дух. Опять про это. А про что мне? Я не ученая, кроме своей жизни ничего не знаю.
10: Меня стыдит, а у самого любовница в городе.
11: Сами стыд творят, а нас судят за это.
2: Спит бродяжка твой?
11: Лежит.
10: Ты гадаешь?
11: Это как, на картах?
10: Я не знаю, на картах по руке.
11: Ты что, барышня, это грех. Я ведь не цыганка.
10: А как же давеча Софья Марковна гадала?
11: И не думала.
2: Да что ты, это не так. Беседовали.
10: Неправда. Мне сама Софья Марковна сказала. Вы что-то скрываете от меня.
2: Ну, полненько, Господь с тобой. Что от тебя умненькой скроешь? Ты сама обо всем догадаешься.
9: О чем беседа?
2: О, бабьи погудки, курица да утки, как корову доить, как парней любить.
9: Стара ты будто для шуток этих.
2: А я с молоду шутлив живу.
10: Что он тут распоряжается? Удивительно.
9: Девиц нехитро учишь, слышал я речь твои поганые.
2: Девушка не цыган, зачем ей хитрость? Ей не лошадями торговать.
10: Что ты тут распоряжаешься? Скажи, пожалуйста.
2: Ты бы строгой рассказал нам чего-нибудь.
9: Я до сказок не охоч.
2: А ты правду.
9: Правду. Правда не забава.
10: Противный какой. распоряжается, как дома.
2: Танюш, поди, милый, спать, а? Пора уже.
10: Не хочу.
2: Ну. Ой, принеси мне шаль, а? Холодно, старухи. Сходи, Тань, пожалуй.
10: Ладно, Лиса.
2: Ну, как же?
11: Уж больно много сулите вы.
2: Кто это мы? Кроме меня и знать ни душа не будет.
11: А барыня, она тоже просила об этом.
2: Просила? Полно-ка.
11: Да уж так.
2: Ах ты, Господи. Послушай, ведь в этом счастье твое. Ты слушай меня, старуху.
7: Не слушай ее. Молодых слушай.
11: Молодым верить погодим.
7: Пойдем в сад со мной.
11: Боюсь я тебя.
7: Чем я страшнее других?
11: Кудряв, больно.
7: Идем, ну. Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж. Было все очень просто, было все очень мило. Королева просила перерезать гранат и дала половину, и пажа истомила, и пажа полюбила, вся в мотивах сонат. А потом отдавалась грозова, до восхода рабыни проспала госпожа. Это было у моря, где волна бирюзова, где ажурная пена и соната пажа.
11: Что ж, можно?
2: О, Господи! Ничего не можешь, ничем не помешаешь.
9: С кем это она?
2: С хозяйским сыном.
9: Лошадь. Чего не спишь?
2: А ты?
9: Старик присел на лавку под окнами.
7: В окне появляется Мостаков. Антон.
9: Чего?
7: Что же будет-то?
9: Сотряс я твою жизнь, Гусев. В прах сотряс, а?
7: Чему радуешься, подумай.
9: Ты года гнездо каменное строил себе, а я... Ай, в один день все твое строение нарушил. Ты кто сильней, ты? Богач. Аль я? Бездомный бродяга.
7: Чего тебе надо? Чего? Неужели только казнить меня?
9: А, ты вот тресни меня по голове. Сверху-то. Тебе ловко это.
7: Подумай, около меня до 3000 человек кормится.
9: Ай, тебя не будет прокормиться. Народ хозяина найдет.
7: Я значительный человек.
9: Это в людях. А перед Богом значителен.
7: А о том Богу судить, а не тебе.
9: И не тебе тоже.
7: Чего ты хочешь?
9: Дай подумаю. Потом скажу. Вон приятель твой идет. Пьяница этот.
13: А я прилег вздремнуть в беседке, да и до того. Вдруг слышу голоса. Да. Ой, открыл глаза, гляжу на часы, уж около полуночи. Стало быть, я здесь ночую. Вежливо. Ну что ж, старче.
14: Ходишь, Бога хвалишь, кур воруешь, да? В похвале нашей Бог не нуждается. Ему покаяние нужно.
13: Покаяние? А я же мне не в чем каяться.
14: Врешь.
13: Ты что как говоришь, старый пес? Я с тобой вежлив, а ты?
9: Пусти. Ну.
13: Постой. Да ты чего это?
9: Ничего.
13: Ах ты негодяй, а?
8: Павел идет из сада. За ним девица.
15: Это было у моря, где волна бирюзова, где ажурная пена и соната пажа.
13: Что это за старичишка дерзкий явился тут у вас?
8: Он вот чему давно знает.
13: Она так что, и я его давно знаю.
8: Еще в молодости.
13: В молодости? Ну?
8: Приятелями были.
13: А, так, так, так. И это он сам сказал?
8: Она вот.
13: Она?
11: Да.
13: А чё это не спят все, а?
8: Яков спит.
13: Ой, где?
8: У меня.
13: Квасу бы выпить или чаю?
8: В столовой самовар кипит.
13: В полночь-то? А ну пошли.
11: Харитонов идет в кухню. Манит Павла за собою. Павел неохотно следует за ним. Девица стоит у крыльца. Мечтательно.

0: спала, госпожа. Это было у моря, где волна.
1: Из кухни выглянула Захаровна.
0: Поди-ка сюда.
2: Что?
0: Посиди со мной.
2: Спать пора.
0: Ничего, посиди.
2: Ой, Господи, ну что тебе, ой, грехи наши. Господи.
0: А паренек-то этот?
2: А что?
0: Хорош, ласковый.
2: Он что тебе говорил?
0: Так, разное.
2: А все-таки?
0: Ну, сама знаешь, что девицам говорят. Это было у моря, где волна бирюзова.
2: О, Господи Иисусе!
0: Я же вначально.
2: Да ты, прости, Господи! Ты с ним много не болтай про вот чем-то.
0: Ой, больно мне нужно.
2: То-то. Он еще глуп.
0: Молоденький.
3: Старик присел на лавку под окнами.
4: В окне появляется Мостаков. Антон.
5: Чего?
4: Что же будет-то?
5: Сотряс я твою жизнь, Гусев. В прах сотряс, а?
4: Чем радуешься, подумай.
5: Ты года гнездо каменное строил себе, а я... Ай, в один день все твое строение нарушил. Ну и кто сильнее, ты? Богач. Аль я? Бездомный бродяга. Кто?
4: Чего тебе надо? Чего? Неужели только казнить меня?
5: А, ты вот тресни меня по голове. Сверху-то. Тебе ловко это.
4: Подумай, около меня до 3000 человек кормится.
5: Ай, тебя не будет прокормиться. Народ хозяина найдет.
4: Я значительный человек.
5: О, это в людях. А перед Богом значителен.
4: А о том Богу судить, а не тебе.
5: И не тебе тоже.
4: Чего ты хочешь?
5: Дай подумаю. Потом скажу. Вон приятель твой идет. Пьяница этот.
6: А я прилег вздремнуть в беседке. Да и до того. Вдруг слышу голоса. Да. Ой. Открыл глаза, гляжу на часы. Уж около полуночи. Стало быть, я здесь ночую. Вежливо. Ну что ж, старче,
7: ходишь, Бога хвалишь, кур воруешь, да? В похвале нашей Бог не нуждается. Ему покаяние нужно.
6: Покаяние? А ежели мне не в чем каяться?
7: Врешь.
6: Ты что как говоришь, старый пес? Я с тобой вежливо, а ты?
5: Пусти. Ну,
6: постой. Да ты чего это?
5: Ничего.
6: Ах ты негодяй, а?
8: Павел идет из сада. За ним девица.
9: Это было у моря, где волна бирюзова, где ажурная пена и соната пажа.
6: Что это за... Старичишка дерзкий явился тут у вас.
8: Он вот чему давно знает.
6: А ну так что, и я его давно знаю.
8: Еще в молодости.
6: В молодости? Ну?
8: Приятелями были.
6: А, так, так, так. И это он сам сказал?
8: Она вот.
6: Она?
0: Да.
6: А че это не спят все, а?
8: Яков спит.
6: Где?
8: У меня.
6: Квасу бы выпить или чаю?
8: В столовой самовар кипит.
6: В полночь-то? А ну пошли.
0: Харитонов идет в кухню. Манит Павла за собою. Павел неохотно следует за ним. Девица стоит у крыльца. Мечтательно.

0: спала, госпожа. Это было у моря, где волна.
1: Из кухни выглянула Захаровна.
2: Поди-ка сюда.
3: Что?
2: Посиди со мной.
3: Спать пора.
2: Ничего, посиди.
3: Ой, Господи, ну что тебе, ой, грехи наши. Господи.
2: А паренек-то этот?
3: А что?
2: Хорош, ласковый.
3: Он что тебе говорил?
2: Так, разное.
3: А все-таки?
2: Ну, сама знаешь, что девицам говорят. Это было у моря, где волна бирюзова.
3: О, Господи Иисусе!
2: Я же вначально.
3: Да ты, прости, Господи! Ты с ним много не болтай про вот чем-то.
2: Ой, больно мне нужно.
3: То-то. Он еще глуп.
2: Молоденький.

0: Захаровна!
1: Иду. Ох, помилуй, досадушка моя. Ой, что я с ним делаю?
2: Где ажурная пена и соната пажа?
3: Арина!
4: Чего?
3: Ты тут?
4: Ну да.
3: О чем с парнем говорила?
4: Имя спрашивал, сколько лет мне, откуда я. Слушай-ка.
3: Ну что?
4: Ты брось-ка все это.
3: Бросить зачем?
4: Ну, возьми с них денег побольше, да и ладно. А то запутают они нас.
3: Тебе жалко их, что ли?
4: И жалко, они смирные. Ну, живут хорошо. Все есть. Ну, 3 коровы, 3. Лошади. О. Да полуста кур, гуси. Ну,
3: дура.
4: Свиньи тоже.
3: Дура.
4: Слушай-ка.
3: Еще что?
4: У тебя сила на них. А вот ты бы велел хозяйскому-то сыну замуж меня взять. Я бы с ним жила. А ты при нас. Но я тебя не обижу.
3: Опять дура.
4: Ну что ты заладил, дура да дура. Гляди, сам не дурак ли. Вот они дадут тебе порошок выпить, ты и кончишься.
3: А хотят дать.
4: Это я к примеру сказала. Я не знаю, кто чего хочет. А извести человека трудно ли?
3: Больше ничего нет у них против меня. Нечем отбиться им, нечем. Тут цепь. На цепи они, понимаешь? Звено за звеном. Грех плодовит, ага.
4: Бросить бы все, а? Да взять с них рублей 1000. А то 10, а? 1000, а? Слушай-ка, а?
3: Значит, извести меня хотят они.
4: Да разве я это говорю? Я этого не сказала.
3: И не говори, не надо. Это барынькина затея. Ишь. Ты змея! Ох, вредная она! Ты у меня гляди. Слово ихнего не забывай. Перемигнуться и то запомни.
4: Запутают они. Их много. Старушка тут. Старушка тоже догадливая. Она умная, она...
3: Молчи! Идут. Только сюда. Сюда, сюда, поезд. Иди сюда.
4: Стой!
5: Пойдем, пойдем.
6: Ну чего ты ко мне
5: пойдем,
6: пристал?
5: Я говорю.
6: Некогда мне.
5: Ой, и здесь его нет. Ну куда же он скрылся-то, жулябе, а?
6: Ну, не надо это. Бог даст, обойдется.
5: Да что обойдется?
6: А старичок этот?
5: Старичок? А кому надо, чтобы он обошелся?
6: Всем надо, Якимил Лукич.
5: Постой, постой. Мне, например, не надо. Мне черт его дери.
6: Ну как же не надо? Хоть злой человек.
5: Злой? Слушай, старуха, что такое происходит у вас, а?
6: Не знаю я.
5: Врешь.
6: Не обижай меня, Яким Лукич, я старая, глупая.
5: В старости и врут больше всего.
6: Слушай, поговорил бы ты с Иваном-то Васильевичем по душам. Ты ж мужчина, а то он тебя послушает.
5: Нет.
6: Ой, пойду я в дом, а ты... Вот я попомни, поговори.
5: Нет, а ты мне скажи.
6: Ой.
7: Из-за угла идут Мостаков и Софья Марковна, одетая в дорогу.
5: Это вы куда собрались на ночь глядя?
8: Я еду домой, а Иван Васильевич провожает меня.
5: До экипажа только. Не убегу. Кум, что?
8: Идемте. До свидания, Аким Лукич.
5: Ай, погодите, полковница. Вам известно, что я Ивану многим обязан и вообще благодарен. Что случилось, а? Ведь я вижу.
9: А случилось, Яким.
8: Ах, боже мой, после скажете.
9: После чего? Был у меня в молодости...
8: Несчастный случай.
9: Был я в молодости осужден и сослан на поселение. Оттуда бежал.
5: Ты? Шутишь? Шутит он?
9: Да нет, настоящая фамилия моя Гусев. А зовут меня Митрий.
5: Да не может быть, ну, брат, это уж я не знаю что.
9: Старик этот. Знал он меня в то время.
5: Вот оно что. Черт. Что же, много просит старик, а?
9: Ничего не просит. Донести он хочет на меня.
5: Донести? Ого.
8: А
7: Аким Лукич, я убедительно прошу вас молчать об этом.
5: Господи, ну я же не дурак.
7: Ведь вы не захотите поссориться со мной, да?
5: Ой, полковница.
7: Итак, вы молчите? А я завтра же начну хлопотать по этому делу.
9: Да о чем тут хлопотать?
5: Ну, история.
9: Скажи, Яким, можно меня простить?
5: Да ведь я... А что же я?
9: Веришь ты в невиновность мою?
5: Если б я решал простить, я же ничего не знаю, не понимаю. И главное, не я тут решаю, а множество людей. Газеты там, знаешь. Ежели одному простить, все звоют, а мы...
7: Ну, довольно, Аким Лукич. Идемте, Иван Васильевич.
9: Сейчас.
5: Вы не сердитесь, полковница. Ну, разве я что-нибудь разрешаю? Я просто хочу сообразить. Все заорут и нас простите. Тогда такая ерунда начнется. Вы меня в город не возьмете?
9: Ты хотел остаться ночевать.
5: Могу и ночевать. Что же, где это Яков, а? Яша... Яшенька!
7: Зачем вы сказали ему? Зачем? Ведь я убеждала вас.
9: Хочу в мыслях моих утвердиться. Вот, видели? Кум, приятель. А как испугался, а? Да еще я ему про каторгу не сказал.
7: А, пустой человек. Если он... Он не может сделать вам ничего дурного.
9: Потому что у вас его векселя? Ай, захочет, сделает. Бывший друг... Злейший враг.
7: Ну, довольно. Довольно. Завтра утром вы приедете в город. Завтра же мы сделаем заявление прокурору.
9: Что мне прокурор? Мне перед вами стыдно.
7: Оставьте это. Вы должны помнить, что я люблю вас. Люблю и буду защищать. У меня есть связи. Есть деньги. И главное, с вами мое сердце. Я не отдам вас этому старику на истязание. Он считает себя мстителем, он страдал. Ненавижу страдания. В нем нет правды, нет. Дорогой мой, больше спокойствия. И верьте в меня. Не отдам вас. Вы слышите?
9: Вышло так, что я обманывал вас, самого близкого человека.
7: Довольно же. Надо больше верить в людей.
9: О, я знаю их лучше вас.
7: Они добрее, чем вы думаете.
9: А, все меряют жизнь своим горем, все к чужому глухи. Все живут обидами, и каждый ищет, кому отомстить за обиду свою. Нет, я пропал. Я спокойно говорю, я пропал.
7: Дайте руку на счастье, милый. Мы победим.
9: Софья Марковна, поцелуйте меня, Христа ради.
7: Что за глупости? При чем тут Христа ради?
9: Господи, как полюбил я вас. Как бы жили мы...
7: Ну, я еду. Держите себя в руках, милый. Завтра увидимся. Помните о Захаровне. Не спускайте глаз с нее, понимаете? Это удивительный человек. Ну, проводите меня до лошадей, милый мой. Я понимаю, как вам трудно. Но надо уметь защищаться. Помните, вас ждет счастье. Я это знаю, это в моих руках, клянусь вам. Ведь вы любите меня, да? Да?
9: Сердце вы мое, милое.
7: Старик замучен, он больной, болен от злобы, неизлечимо болен. Он может только страдать, он ни на что не способен, кроме этого. Страдание для него профессия, мастерство. Таких людей много, они любят страдания, потому что оно дает им право мстить, право портить людям жизнь. Нет людей самолюбивых более, чем несчастные.
9: Так ли? Не знаю. Вот я несчастен. А разве я люблю себя? Нет, я не умею. Нет, бросьте все это, не говорите, прощайте. Какой радостью были вы для меня?
7: Была? Почему же была? Разве вы...
9: Мостаков молча целует руки ей.
0: Харитонов с Яковом тихо спускаются с крыльца.
10: Теперь Павел хозяин?
5: Иди, ищи лошадь. Надо скорее уехать.
10: А может, с Павлом я скорее сойдусь насчет Татьяны?
5: Да? Ну, попробуй. Теперь по случаю срама приданного можно взять гораздо больше, понял? Никакого случая, а? Фу. И вдруг меня коснется что-нибудь, а? Ты чего ты торчишь? Ты иди ищи лошадь.
10: Да иду я, иду.
11: Яким Лукич.
5: Ну, что?
11: Странника нет на дворе?
5: Нет.
11: Здесь нет.
12: Куда же он пропал?
5: Черти утащили. Подька сюда. Подька.
13: А полковница уехала?
5: Ага, да-да-да. Слушай, Пашук. Конечно, пасынок вот чему, как и сын отцу, не воевода, но... Однако, ежели дело касается экономического вопроса, тут уж ни родства, ни дружба не соблюдается. Это вроде игры, стукалку. Да. Так вот, ты понимаешь, что в доме у вас не было... Да. Так вот, ты понимаешь, что в доме у вас

0: Поучить.
1: Ой, поучите, что же.
0: Не-не, ты не усмехайся, погоди. Я, может, такое сейчас скажу, что у тебя ноги подогнутся.
1: Проводчина.
0: Видишь ли, все мы одного плетня, Колья, и, значит, должны друг друга поддерживать, так?
1: Ну так.
0: Стой. Татьяна идет. Так и эти дела не надо знать. Ну-ка, пойдем-ка в сад, поговорим. Запоздал я, заспался. А, ой, у меня завтра в городе рано утром дела.
2: Ну куда ты? Спать пора.
3: Никто не спит, видишь? Нянька, скажи мне, что такое делается у нас?
2: Да ничего не делается.
3: Неправда.
2: Ночь светлая, вот и не спит никто.
3: Неправда.
2: Как это неправда? Сама видишь, никто не спит, и ты не спишь.
3: Ты думаешь, ты хитрая? Ой, что это? Ты слышишь? Вот, я чувствовала.
2: Да что ты чувствовала? Что ты чувствовала? Степаныч воров пугает, а ты тут ходишь.
3: Воров?
4: Кто это стреляет?
2: Сторож.
4: Стрелять нельзя.
2: У нас можно. Мы за городом живем.
3: Это не твое дело, кто стреляет.
4: Ты, девушка, моих дел не знаешь. А узнаешь, восплачешь.
2: Но в постройке у нас ночуют босяки, жулики разные. Ага. Вот он и стреляет, чтобы они знали.
3: Ты как смеешь, старичишка?
2: Тихо, тихо.
5: Эй, идите, Захарна, скорее. Иван Васильевич убился.
3: А, вот, вот, видите?
2: О, стой, стой, господи.
5: Захарна, воды надо, полотенце.
4: Марина, где ты? Марина!
6: Нянька, скорее, Степаныч в город за доктором.
4: А, Марина!
0: Как это он?
5: Ой, нечаянно, взял у меня ружье. Что ты, говорит, не почистишь его, ржавое все. Отошел несколько, оно и выстрелило, да прямо в рот ему.
0: В рот? Ох,
5: так всю голову и снесло. Ай, одна шея осталась, ей-богу.
0: Запрягай.
5: Чего уж тут. Какой тут доктор?
0: Эй, Павел, идем.
2: Где Яков?
0: Я боюсь. Идем, Степаныч.
5: А, да чего же? Куда же уж? Вот ты, хозяин, а какой ведь был человек.
0: Ух, попадет тебе за ружье.
5: Чего уж? Пускай.
7: Из кухни выбегает старик с палкой и котомкой в руках.
8: За ним девица, тоже с котомкой.
9: Ах ты глупый, ах хитрый.
8: Я тебе говорила.
9: Надень котомку мне, ах еретик.
8: И что теперь будет с нами, а?
9: Уходить надо, и забьют. В город надо, там не найдут. Живее ты все ли взяла?
8: Чего брать-то, а? Говорила я, запутают они.
9: Молчи.
3: Захаровна и Таня с полотенцами и ведром воды.
2: Ну что, старый пес казнил человека.
8: Его задержать надо.
2: А, на что? Полно-ка. Идем.
8: Возись ты скорее. Какая выгода нам? А вот взять бы с них.
9: Где Маришка?
8: Зря вышла. Перемучил ты его, перемучил. Вот.
9: Господь лучше нас знает, что вышла. Господи, с ним идет Маришка. Там дыра есть в соборе. Мы с тобой вдруг.
8: Догонят они нас.
9: Это не до того им. Ну идем с Богом скорее. Ах, еретик, покарал Господь, насорил вас Господь на земле, окаянных насорил червей. Светет он вас в гиену рукой моею, сорье хлам червивый.
8: Иди уж, тоже праведник обманул меня.
9: Ты погоди, ты...
8: Прежде чем божьи-то дела устраивать, свои бы устроил. Старый пес!
9: Маринушка!
8: Обманул ты меня!

0: большими кораблями поплывем отсюда. Вот, поплыли. Эх ты!
1: Молчи, девка!
0: Чего орешь? Не боюсь я тебя.
1: Гляди.
0: А чем ты меня удержишь что? Теперь? Иди уж, пес.
1: Марина.
0: Дура я. Послушать бы мне добрых людей.
1: Марина.
0: Дура.
1: Господи. Господи.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Уважаемые товарищи, приглашаем вас послушать радиоспектакль «Лук» по одноименному рассказу Рэя Брэдбери. Постановка Алексея Горовацкого. Действующие лица и исполнители. От автора: Геннадий Бортников, Смит, ночной сторож макетного города в Голливуде, Валентин Никулин, мистер Дуглас, кинопромышленник, Юрий Горобец, Келли, бригадир, Олег Мартьянов.

0: мир притих. Днем снесли Лондон, разрушили порт Саид, выдернули гвозди из Сан-Франциско. Их больше нет. Исчезли навсегда. Ветер негромко стучит досками, кружится маленькими смерчами песок. Вот в лунном сиянии Александрия, Москва, Нью-Йорк. Вот Иоганнесбург, Дублин, Стокгольм, Провинстаун и Рио-де-Жанейро. Несколько часов назад старик сам видел, как это происходило. Видел машину, которая с ревом подкатила к ограде. Видел стройных загорелых мужчин в машине. Мужчин в элегантных черных костюмах с блестящими золочеными запонками, ослепительными кольцами. Мужчин, которые прикуривали от ювелирных зажигалок.
1: Ну вот, смотрите, джентльмены, во что это превратилось. Все ветер, да не погода.
2: Да-да, мистер Дуглас, сплошная рухлядь.
3: Может быть, еще удастся спасти Париж?
1: Да, сэр.
2: Постой, черт подери. Да он размок от дождя. Вот вам и Голливуд.
3: Сносите, расчищайте до конца. Этот участок нам пригодится. Сегодня же присылайте рабочих.
1: Есть, сэр, мистер Дуглас.
0: Старый ночной сторож вспоминает стук, грохот, треск, гром падения. Весь мир трещал по швам и рассыпался, роняя гвозди, перекладины, барельефы, рамы, целлоидные окна. Город за городом рушился наземь и замирал. Старик достает из ящика для инструментов молоток и горсть длинных гвоздей, потом роется в мусоре, пока не находит с десяток хороших крепких досок и немного целого холста. Он берет шершавыми пальцами блестящие стальные гвозди с маленькими шляпками и начинает сколачивать Лондон.
1: Эй, вы! Эй, сторож, как вас там?
4: Моя фамилия Смит. А вы кто вы?
1: Келли, бригадир.
4: Ага. Вы из тех, кто все сносит. Сегодня вы немало успели. Вот и сидели бы дома. Хвастали этим.
1: Я проверял механизмы там, где Сингапур. А вы, Смит, чем вы тут занимаетесь, черт возьми? Положите-ка молоток. Да ведь вы опять все сколачиваете. Мы сносим, а вы снова строите. Да вы что, рехнулись?
4: Возможно. Возможно. Но ведь кому-то надо восстанавливать.
1: Послушайте, Смит, я делаю свое дело, вы делаете свое, и всем хорошо. Я не могу позволить вам заниматься ерундой, ясно? Так и знаете, я доложу мистеру Дугласу.
4: Вы позвоните ему, вызовите его сюда. Я с ним поговорю. Это он рехнулся.
1: Вы смеетесь. Дуглас не станет говорить с первым встречным. Что это? Что за черт? Какие у вас гвозди? Маленькие шляпки. А ну, кончайте. Нам же их завтра выдергивать.
4: Ясное дело, разве мир сколотишь гвоздями с большими шляпками? Их слишком легко выдернуть. Тут нужен другой гвоздь. С маленькой шляпкой. Да и вколачивать надо как следует. Вот так.
1: Слушайте, Смит, предупреждаю последний раз, кончайте это дело, и все будет шито-крыто.
4: Молодой человек. Молодой человек. Я бывал здесь задолго до того, как вы родились. Больше 30 лет я наблюдал, как здесь вырастает целый мир. Тот мир за оградой. Место, куда я хожу спать. У меня маленькая комнатка. В доме на маленькой улочке. Я вижу газетные заголовки, читаю о войне, о чужих, недобрых людях. А здесь, здесь собраны все страны, и все дышит покоем. Давно я уже брожу по этим городам. Захотелось, закусываю в час ночной в баре на Елисейских полях. Захотелось, выпил отличного амантильяна в летнем кафе в Мадриде. А то могу вместе с каменными истуканами, вон там наверху, видите, под крышей собора Парижской Богоматери, порассуждать о важных государственных делах и принимать мудрые политические решения.
1: Да, да, да, дед, это точно.
4: А тут появляетесь вы и превращаете все в развалины. Оставляете лишь тот мир снаружи, где не представляют себе, что значит жить в согласии, не знают и сотой доли того, что узнал я в этом краю. Пришли и принялись все сокрушать. Вы с вашей бригадой. Чем вы гордитесь? Тем, что сносите? Рушите села? Города целые страны?
1: У меня семья, дед. Мне надо кормить жену и детей.
4: Вот. Все так говорят. У каждого жена, дети. И поэтому истребляют, кромсают, убивают. Дескать, приказ. Дескать, велели. Мол, вынужден.
1: Ну, заткнись. Давай сюда молоток.
4: Подходи.
1: Что? Ах ты, старый болван.
4: Этим молотком можно не только гвозди.
1: Черт. Черт, да вы свихнулись, вот и все. Я позвоню на главную студию, чтобы полицейских прислали. Это ж черт знает что. Сейчас вы тут гвозди заколачиваете и порите всякую чушь, а через 2 минуты, кто его знает, обольете все керосином и устроите пожарчик.
4: Я здесь даже щепки не трону. И вы это отлично знаете.
1: Нет. Вы весь участок спалить способны. Вот что, старина, стойте-ка здесь и никуда не уходите.
0: Келли бежит среди деревьев и разрушенных городов, среди спящих двухмерных селений этой ночной стороны. Вот шаги его стихли вдали, и слышно, как ветер перебирает серебристые струны проволочной ограды. А старик все стучит и стучит, отыскивает длинные доски и воздвигает стены, пока не начинает задыхаться.
4: Ни к чему. Все это ни к чему. Я не успею ничего. Ничего починить не успею, они придут раньше. Мне нужна помощь. Я не знаю, как быть.
0: Оставив молоток на дороге, старик бредет без цели неведомо куда. Похоже, у него теперь одно стремление – в последний раз все обойти, все осмотреть и попрощаться с тем, что еще есть и было в этом краю. Он бредет, окруженный тенями, и повсюду, в темных подъездах, в пустых окнах, его многочисленные друзья, очень близкие друзья, откуда-то долетают бормотание, бульканье, тихий треск кофеварки и полные неги итальянская песня. Порхают руки в темноте над открытыми ртами гитар, шелестят пальмы, звенят бубны, бубенчики, глухо падают на мягкую траву спелые яблоки. Но это вовсе не яблоки. Это босые женские ноги медленно танцуют под тихий звон и трель золотистых колокольчиков. Хрустят кукурузные зерна, шипят, утопая в кипящем масле, тортильи. Трещит, разбрасывая тысячи светлячков, раздуваемый кем-то древесный уголь. Колышется листья папайи. И причудливый бег огня там, где озаренные факелом лица испанских цыган плывут в воздухе, будто в пылающей воде, а голоса поют песни о жизни. Удивительный, странный, печальный. Всюду тени и люди, и пение, и музыка. Или это всего-навсего, всего-навсего ветер? Старик останавливается, прижимает руки к груди. Нет, здесь живут люди. Они здесь уже много лет, а завтра? Завтра их здесь не будет. Рев клаксона. У ворот полицейская машина. Старик хватается за перекладину приставной лестницы и лезет. Звук клаксона гонит его вверх, вверх.
5: Вот он!
0: Слепящие прожектора полицейской машины заливают светом города на лугу. Все выше, пока не нащупывают на лестнице собора Парижской Богоматери фигуру сторожа.
5: Вон он! Вон он, мистер
6: Дуглас. Вон он, на самом верху.
3: Господи, до чего дело дошло? Нельзя уж вечер спокойно провести, непременно что-нибудь?
5: Смотрите, он зажег спичку. Вызывайте пожарную команду.
7: Что, мистер Дуглас приехал?
3: Зачем я понадобился?
7: Ну, поднимитесь сюда. Поднимитесь сюда, но только один. Ну, если хотите, возьмите оружие. Мне надо потолковать с вами.
5: Не ходите туда, мистер Дуглас.
3: Давайте-ка ваш револьвер. Живее, я не могу здесь долго торчать, меня ждут. Держите его под прицелом, я не собираюсь рисковать. Чего доброго спалит все макеты. Тут на 2 миллиона долларов одного леса. Готово? Я пошел.
0: Продюсер карабкается по темным лестницам вдоль раковины купола к старику, который, прислонившись к гипсовой химере, спокойно курит сигару. Высунувшись из люка, продюсер останавливается с револьвером наготове.
3: Олрайт, Смит, не шевелитесь.
4: А вы зря меня боитесь, я вовсе не помешанный.
3: Я в этом далеко не уверен.
4: Мистер Дуглас, вы когда-нибудь читали про человека, который перенесся в будущее и увидел там одних сумасшедших? Но так как они все до единого были помешанные, то никто из них об этом не знал. А наш герой оказался среди них единственным здоровым человеком. Но он отклонился от привычной нормы и для них был ненормальным. Так что, мистер Дуглас, помешательство – понятие относительное. Все зависит от того, кто кого в какую клетку запер.
3: А, черт, я лез сюда не для того, чтобы всю ночь язык чесать. Чего вы хотите?
4: Я хочу поговорить с Творцом, с вами, мистер Дуглас. Ведь вы все это создали. Пришли сюда в один прекрасный день, ударили оземь волшебной чековой книжкой и крикнули: «Да будет Париж!» И появился Париж. Улица, бистро, цветы, вино, букинисты. Снова хлопнули в ладоши. Да будет Константинополь. Пожалуйста, вот он. Вы тысячекратно хлопали в ладоши, и всякий раз возникало что-то новое. Теперь вы думаете, что достаточно хлопнуть еще один последний раз, и все обратится в развалины. Но, мистер Дуглас, это не так-то просто.
3: В моих руках 51% акций этой студии.
4: Студия?
7: А что вас с ней связывает?
6: Приходило ли вам в голову приехать сюда поздно вечером, забраться хотя бы вот на этот собор и посмотреть, какой великолепный мир вы создали? Приходило ли вам в голову, что не дурно посидеть здесь, наверху, со мной, моими друзьями, и выпить бокала Монтильяда? Пусть наша Монтильяда запахом, видом и вкусом похожа больше на кофе, а фантазия, мистер Творец, фантазия на что? Нет, вы ни разу не приезжали сюда, не поднимались на этот собор, не смотрели, не слушали. Вас это не трогало. Вас постоянно ждал какой-нибудь прием, какая-нибудь вечеринка. А теперь, когда прошло столько лет, вы хотите, не спросив нас, все уничтожить? Пусть вам принадлежит 51% акций, но они вам не принадлежат.
3: Они? Что это еще за они?
6: Трудно. Трудно подобрать слова. Это люди, которые живут здесь. Сколько фильмов снимали в этом краю? Сколько статистов в самых разнообразных костюмах ходили по улицам, говорили на тысячах языках, курили сигареты и пенковые трубки, даже персидский кальян. Танцовщицы танцевали, женщины под вуалью улыбались с балконов. Солдаты печатали шаг, дети играли. Бились рыцари в серебряных доспехах. В китайских чайных пили чай люди с чужеродным произношением. Звучал гонг. Варяжские ладьи выходили в море. А когда статисты и люди с кинокамерами, микрофонами и прочим снаряжением ушли, когда ворота закрыли, и все сели в машины и уехали, все равно что-то осталось. От этого множества разноплеменных людей осталось то, чем они были или пытались быть. Все это здесь сегодня вечером. Ну, если хорошенько вслушаться.
8: Продюсер и старик, окруженные паутиной балок и стариков, слушают. Луна слепит глаза гипсовым химерам, и ветер заставляет их пасти шептать. А снизу доносятся звуки тысячи стран этого края, что вздыхает, качается, рассыпается пыль по ветру, и тысячи желтых минаретов, молочно-белых башен и зеленых бульваров, оставшихся еще нетронутыми, в окружении сотен развалин, бормочут в ночи, будто кто-то играет на огромной арфе из стали и дерева, и ветер несет звук к небесам и к двум людям, которые сидят, разделенные расстоянием, и слушают.
4: Услышали? Вы услышали? Ведь правда услышали. Ну, по лицу видно.
3: Стоит захотеть, и услышишь все, что угодно. Я не должен был вслушиваться. Вам бы книги писать. Вы переплюнули моих лучших сценаристов. А теперь пошли вниз, что ли?
4: Смотрите, вы заговорили почти вежливо.
3: А повода как будто нет. Вы испортили мне приятный вечер.
4: Действительно? Ну, неужели вам тут так скучно? Ну, не думаю. Скорее, наоборот. Вы даже что-то приобрели.
3: А вы ничуть не опасны. Просто нуждаетесь в компании. Это все от вашей работы, от того, что все идет к черту, еще от одиночества. А в общем, я вас что-то не пойму.
4: Ну уж, не хотите ли вы сказать, что мне удастся заставить вас думать?
3: Да, поживешь с моей в Голливуде, ко всему привыкнешь. Просто я сюда не поднимался. Вид отличный тут, вы правы. Но пусть я провалюсь на этом месте, если понимаю, какого черта вы так мучаетесь из-за этого барахла.
9: Что вам в нем?
6: Вы явились сюда много лет назад. Хлопнули в ладоши, и одним махом выросло 300 городов. Потом вы добавили еще 500 стран и народов, самых разнообразных верований и политических взглядов. И тут начались осложнения. Не то чтобы это можно было увидеть. Все, что происходило, происходило в пустоте и разносилось ветром. И однако осложнения были те же. Те же, каким привык мир за оградой. Ссоры, стычки, невидимые войны. Но в конце концов воцарился покой. Хотите знать почему?
9: Если бы я не хотел, я не сидел бы здесь и не стучал зубами от холода.
6: Потому что вы... Да-да, вы... Вы объединили Бостон и Тринидад. Сделали так, что Тринидад упирается в Лиссабон. А Лиссабон одной страной прислонился к Александрии. Сцепили вместе Александрию и Шанхай. Сколотили гвоздиками и костылями Чаттанугу и Ошкош, Суассон и Бейрут, Бомбей и Порт-Артур. Пуля поражает человека в Нью-Йорке. Он качается, делает шаг другой и падает в Афинах. В Чикаго политики берут взятки, а в Лондоне кого-то сажают в тюрьму. Все близко, все так близко одно от другого. Мы здесь живем настолько тесно, что мир просто необходим. Иначе все полетит к чертям. Один пожар способен уничтожить всех нас. Кто бы и почему бы его не устроил. Поэтому здесь все люди. Или ожившие воспоминания, или как вы их там еще называете, а? Утихомирились. Вот что это за край. Прекрасный край. Мирный край.

0: Несколько секунд старик стоит, сгорбившись, потом выпрямляется и глядит на города, на тысячи теней в городах. Огромный гипсовый собор колышется на ветру, колышется взад-вперед, взад-вперед, будто укачиваемый летним прибоем.
1: Да. Что ж, а теперь пойдем вниз.
2: Я все сказал, что было на душе.
0: Дуглас исчезает в люке. Сторож слышит, как он спускается вниз по лестницам и темным переходам. Выждав, старик берется за лестницу, что-то бормочет и начинает долгий путь в царство теней. Полицейские, рабочие, двое-трое служащих, все уезжают. Возле ворот остается лишь большая черная машина. На лугу, в ночных городах, разговаривают двое.
2: Что вы собираетесь делать?
1: Пожалуй, поеду опять на вечеринку.
2: Там будет весело.
1: Да, конечно, весело. Это что, тот самый молоток, которым вы работали? Вы думаете продолжать в том же духе? Не сдаетесь?
2: А вы бы сдались, будь вы последним строителем, когда вокруг все стали разрушителями.
1: Что ж, до свидания. Может быть, мы еще увидимся, Смит?
2: Нет, меня уже здесь не будет. Здесь ничего уже не будет. Слишком поздно вы сюда вернетесь.
1: Проклятие! Ну а что же, по-вашему, я должен делать?
2: Ну, чего уж проще. Оставить все как есть. Оставить города в покое.
1: Этого я не могу, черт возьми. Бизнес. Придется все сносить.
2: Ну, человек, который по-настоящему разбирается в бизнесе, да еще обладает хоть каплей воображения, придумал бы выгодное занятие этим макетом.
1: Машина ждет. Как отсюда выбраться?
3: Осторожно! Прыгайте!
2: Вот. Ну, все в порядке.
1: Ничего, спасибо. Кажется, вы меня спасли.
2: Что вы? Большинство кирпичей из-под Яноши. Ну, в худшем случае, получили бы несколько ссадин или синяков.
1: Все равно спасибо. А что это за строение рухнуло?
2: Нормандская башня. Ее здесь построили в 1925-м. Господи, да всю эту древнюю постройку можно одним пальцем сковырнуть, ткни и рухнет. Вы все-таки этого не сделаете.
1: Не сделаю? А, подумаешь, одним французским домом меньше, одним больше, когда уже столько снесено.

0: взглянем вот с той стороны. Ну, читайте вывеску.
1: First National Bank, Mellontown. Иллинойс. Так, а с другой стороны... О, французская башня. Так, и здесь... First National Bank. О, банк, башня, башня, банк. Черт побери.
0: Вам все еще хочется свалить эту французскую башню, мистер Думакс.
1: Так, постойте, не спешите.

0: внезапно начинает видеть стоящее перед ним строение. Он медленно поворачивается. Глаза смотрят вверх, вниз, влево, вправо. Изучают, исследуют, снова изучают. Двое людей проходят через города на лугу, ступают по траве, по диким цветам, идут к развалинам, по развалинам, сквозь развалины, пересекают нетронутые бульвары, селения, города. Дуглас спрашивает, сторож отвечает.
1: Буддийский храм. А с обратной стороны лачуга, в которой родился Линкольн.
2: Здесь
1: церковь Святого Патрика в Нью-Йорке.
2: А с другой стороны
1: русская православная церковь в Ростове.
2: А что это такое?
1: Ворота замка на Рейне.
2: За воротами
1: бар в Канзас-Сити.

вон там. А это что? Спрашивает Дуглас. Что это? А вон то и то. Они спешат, почти бегут, перекликаясь из города в город. Они и тут, и там, и повсюду входят и выходят, карабкаются вверх, спускаются вниз, щупают, трогают, отворяют и затворяют двери.

0: это сторож рассказывает все, что можно рассказать. Их тени летят вперед по узким переулкам и широким проспектам, что кажутся реками из камня и песка. За разговором они описывают огромный круг, обходят весь участок и возвращаются к исходной точке. Они снова примолкли. Старик молчит, потому что сказал все, что следовало сказать. Продюсер молчит, так как слушал, примечал, обдумывал и прикидывал. Он рассеянно достает портсигар. Целая минута уходит на то, чтобы его открыть, думая о своем, и протянуть ночному сторожу.
1: Спасибо. Куда вы дели свой проклятый молоток?
2: Да, вот он.
1: И гвозди захватили?
2: Да, сэр.
1: Окей, Смит. Давайте, работайте.
2: Что?
1: Фильм получится отличный, это ясно. Мы можем снять его целиком здесь, на лугу. Хоть 10 вариантов. А? У меня на пустыре Всемирная Федерация. А я ее громлю. Ох, видит Бог, нам нужно побольше помешанных ночных сторожей.
2: Ну, это верно, я уже состарился и стал чудаковат. А вы не смеетесь над старым чудаком?
1: Я не обещаю большего, чем могу сделать. Обещаю только попытаться. Фильм получится отлично, это ясно. И фабулу искать не надо. Вы ее сами создали, вы и есть. Ха-ха. Фабула. Пусть даже будет короткометражный фильм. Двухчастевка, минут на 20. Этого достаточно, чтобы показать, как все страны и города здесь опираются и подпирают друг друга.
2: Радостно вас слушать, радостно, когда вы так говорите.
1: На меня нельзя положиться. Да я сам на себя не могу положиться. Слишком поддаюсь настроению, черт возьми. Сегодня одно, завтра другое. Может, вам придется колотить меня по голове вот этим молотком, чтобы я помнил,
2: с удовольствием, с удовольствием.
3: А может, выпьем, прежде чем вы уедете, а?
1: А что у вас?
3: О, тот самый Амантильяда, которым мы так хвастались.
2: Да, 1876 года.
1: Ну что ж, пригубим.
2: Хорошо.
1: Спасибо.
3: Может, он больше похож на кофе, но я клянусь, что лучшего Амантильяда никто не пил. А ведь есть старинная песня, она как раз подходит к случаю. Застольная, кажется. Все мы, что живем на лугу, поем ее, когда есть настроение. Вот она. Нам всем домой по пути. Мы все заодно, мы все заодно.

0: Сегодня я бесповоротно опоздал на вечеринку.
1: Эй! Осторожней с сигаретой! Как можно весь мир поджечь?
2: Хорошо, я буду осторожен.

0: Вы слушали радиоспектакль «Лук» по одноименному рассказу Рэя Брэдбери. Постановка Алексея Горовацкого. Действующие лица и исполнители. От автора Геннадий Бортников, Смит, ночной сторож макетного города в Голливуде, Валентин Никулин, мистер Дуглас, кинопромышленник, Юрий Горобец, Келли, бригадир, Олег Мартьянов. Ждем ваших отзывов о спектакле «Лук». Наш адрес 113-326, Москва, радио, главная редакция литературно-драматического вещания.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Джордж Боинтон Пристли. Золотое руно.
1: Здравствуйте, я Джордж Притчет.
2: А я Элси. Я горничная в гостинице «Золотое руно».
1: А я официант в том же отеле.
2: Нас придумал автор пьесы. Но мы вышли из нее. Так вот взяли и вышли. Отошли от пьесы в сторонку и смотрим на все немножко другими глазами. Пусть не обидится на нас автор.
1: А почему бы ему обижаться? Мы будем вести себя скромно. Мы не станем переделывать то, что автор написал. Мы только поможем тем, кто слушает спектакль, как можно лучше представить себе то, что в нем происходит.
2: Итак, занавес раздвигается.

0: сцена представляет собой вестибюль отеля «Золотое Руно» в небольшой курортной местности где-то в глубине Англии.
1: Здесь останавливаются только очень богатые люди.
0: Поздний вечер. За конторкой работает наша милая мисс Суикс, дежурная по приему гостей.
2: Отель «Золотое Руно»? Да. Пожалуйста, кто это? Не могу расслышать. Да, линия очень плохо работает. О, миссис Гор, да. В субботу? Да, разумеется, миссис Гор. Вы сказали, первый этаж, миссис Гор? Я думаю, что это можно будет устроить. Да, конечно, миссис Гор. Значит, в субботу, миссис Гор.
1: Вот и сам управляющий гостиницей, мистер Мондови. Он итальянец. И по-английски говорит очень смешно.
3: Да, и так, Уикс, запишите на вторник апартамент второго этажа.

0: Кто же это подъехал? А, это старая толстая леди Лиднил и ее компаньонка, бедная мисс Селл.
1: О, леди Лиднил, леди Лиднил, ты получил удовольствие от этой ждали от нас?
2: Нет, Мондови, не могу сказать, что мне было приятно.
0: Ай-яй-яй.
2: У них очень бедный стол.
1: А, ну, ваш меч.
2: Мисс Уикс.
3: Да, леди Лиднил?
2: Где мои письма?
3: К сожалению, леди Лиднил, сегодня вечером писем нет.
2: О, вы в этом уверены?
0: Сейчас же проверьте, точно ли нет писем для леди Лиднил.
3: Нет, сегодня вечером нет.
1: О, леди Лиднил, сегодня вечером нет.
2: Почта здесь очень странная.
0: Странная, леди Лиднил. Очень странная, леди Лиднил.
4: Спокойной ночи.
3: Спокойной ночи, мистер Мондови.
0: Спокойной ночи, мисс Уикс. Я иду спать. О, леди Лиднил.
5: Кто же подойдет к телефону? Уильям, ночной швейцар, еще не пришел. Но вот кто-то появился.
4: А, это Молли. Наша горничная на ночном дежурстве. Очень славная женщина. Она уже несет кому-то чашку чая и резиновую грелку.
6: Отель «Золотое руно». Как здоровье миссис Фергюсон? О, она чувствует себя намного лучше. Да видите ли, я Молли Коден, горничная на ночном дежурстве. О, да, я слышала, она говорила о вас и о своем маленьком внуке. Как он поживает? Ну, прекрасно. Спокойной ночи.
7: Добрый вечер, Молли.
6: Добрый вечер, Уильям. Что это вас забавляет, мистер Лотвис?
7: Этот грубый тип Бэк. Или Рэк, или так, ну как его там зовут, из 12-го номера.
6: Да-да.
7: Я его только что с одним другим типом поднял на лифте. А он мне приказал молчать. А сам этот Рэк или Тек очень был доволен собой, потому что у него много восточноафриканских акций. И, знаете, хотя они поднимаются в цене, он говорит, что попридержит их. Хитрый. Ух, какой он хитрый. Решил пока не продавать.
6: Ну и что тут смешного?
7: А вот очень скоро вы увидите, курс их полетит вниз. И все восточноафриканские не будут стоить даже того, что он заплатил за них. Поверьте, все время, пока этот хитрец говорил, я с трудом хранил безразличное выражение лица.
6: Я вас не понимаю, мистер Лотлес.
7: А что же, это так и должно быть, миссис Коден. Я ведь человек-загадка.
6: Но откуда вы знаете обо всех этих акциях, вещах? Ну, кто вам говорит об этом?
7: Никто мне не говорит. Я сам знаю обо всех этих делах. Вот, например, на позапрошлой неделе выбранные мной акции «Золотого берега» сильно упали. Упали. И я потерял на них, должно быть, около 150 тысяч фунтов стерлингов.
6: Что вы такое говорите, мистер Лотфус?
7: Это, Молли, своего рода игра. Я слежу за биржей и сам с собой играю. Сам с собой, сам с собой, сам. Сам с собой. Ладно, Молли, все в порядке.
6: О, господи, а номер 18 ожидает чай и грелку. Да, мистер Лотлес.
7: Да, Молли?
6: Вы помните, я вам говорила обо всех тех бумагах, которые прислал мне мой дядя?
7: Да.
6: Ну, вы знаете, дядя, который вот так неожиданно умер на прошлой неделе,
7: да, да,
6: помните?
7: Да, да, да.
6: Так вот, я их принесла для того, чтобы вы их просмотрели. Ведь вы обещали это сделать.
7: Да, а где они?
6: Ну, я их вам сейчас принесу. Вот только отнесу это 18-му, и я скоро вернусь.
7: Хорошо.
5: Ну вот, Уильям и начал свое очередное дежурство. Взял свои газеты и удобно расположился, чтобы их прочесть.
4: А в отель уже входят новые действующие лица. Она Вероника Фрэнсхэм.
5: Красивая девушка.
4: Да. И притом одета не просто богато, а прямо-таки с расточительной роскошью.
5: А вот он, доктор Алек Роббери, скромен, неловок.
4: И смокинг у него далеко не безукоризненный.
7: Добрый вечер, мисс Фрэнсхен.
8: Добрый вечер.
7: Добрый вечер, доктор Гродбери.
9: Привет, Уильям. Мне нет писем?
7: А, нет, нет, сэр, нет.
9: Хорошо. Может быть, выпьем что-нибудь, мисс Фрэнсхен?
8: Право, не знаю. Я уезжаю завтра утром. И...
9: Ну, тем больше оснований, чтобы выпить.
8: Ну, хорошо.
7: Что прикажете, мисс?
8: Джин с лимоном.
9: Джин с лимоном. А мне, Уильям, дайте легкого пива.
7: Очень хорошо. Один джин с лимоном и одно легкое пиво. Да. Сию минуту я принесу, сэр.
8: А вы знаете, да, мне кажется, что...
9: Что?
8: Танцы в среду в Гранд-отеле были не лучше, чем танцы в пятницу здесь, в Золотом Руне, не правда ли?
9: Я считаю, что там, где вы, танцы лучше.
8: Почему там, где я?
9: Ну, потому что я обычно не хожу на эти вечера. Я предложил вам пойти просто, чтобы иметь предлог повидаться с вами и поговорить.
8: Продолжайте.
9: Продолжать?
8: Да.
9: Нет, я кончил.
8: И больше нет комплиментов?
9: Нет. А разве они вам нужны?
8: Нет, не люблю их. Особенно не люблю их слышать от людей, опытных в этом деле.
9: О, я не опытен.
8: Да нет, я знаю. Но забавно слышать их от вас, именно потому что они явно деланы.
9: Вероника.
8: Да. Вы же тот тип молодого врача, который в своей откровенности бывает резким и даже грубым. Я ведь слышала, я слышала, как одна из этих старых женщин, мне кажется, это была леди Лидмилл, жаловалась на вас, да. Она сказала, что собирается предостеречь против вас вашего старшего товарища, доктора Пломветтера, когда он вернется.
9: Старшего товарища? Не льстите мне. Старый Пломветтер мне не товарищ. Он мой хозяин. Он платит мне жалование. Я живу в этом отеле только потому, что Пломветтер живет здесь. Снимает для врачебного кабинета комнату. А рядом с ней в маленькой комнатушке поставили кровать для меня. Иначе мне было бы непосредством проживать здесь.
8: А что вы такое сказали, старая леди Лидмилл?
9: Она пришла жаловаться, что не может спать.
8: Ну,
9: я ей сказал, что она слишком много ест. Да нет, это совсем не смешно, это отвратительно. Эта старуха так нажирается, словно она страсбургский гусь. Чай и хлеб с маслом в 8:30. В 10:30 обильный завтрак. В 11:30 кофе с одним или двумя кексами. В 1:30 второй завтрак из 3 или 4 блюд. В 4:30 она с жадностью проглатывает поджаренный хлеб, сэндвичи, пирожные. В 8:30 обед из 6 блюд. В 10:30 обильный завтрак.
8: Ну пусть тебе ест сколько угодно. Вам незачем быть грубым с этой старухой. Какое это имеет значение?
9: Это не имело бы значения, если бы она была только одна. Но их же тысячи и тысячи таких откормленных старых жаб, крокодилов, динозавров. Вся наша страна полна ими. И они живут, никому не принося пользу, даже самим себе.
8: Ну и что?
9: А все потому, что у них есть деньги. Деньги. Вот они и требуют, чтобы их целыми днями обслуживали. В нашей стране они повсюду. У нас живые обслуживают полумертвых.
8: Странно, что это говорит доктор. Разве он не один из живых, который обслуживает полумертвых?
9: Я не говорю о больных. Я говорю о тех людях, которые имеют деньги, аппетиты, предрассудки и ничего другого. Я говорю, что вся наша страна ими полна, и мы не можем делать ничего полезного, потому что они требуют наших услуг.
8: Никто не принуждает вас обслуживать их.
9: Моя дорогая Вероника.
8: Я не ваша, дорогая Вероника, доктор Родбери.
9: Я знаю, что вы не моя.
8: Да.
9: К моему несчастью, я всю последнюю неделю воображал, что вы моя.
8: Да?
9: Да.
8: Ну, а почему же вы никогда не говорили мне об этом?
9: Потому что я, кажется, был довольно глуп, чтобы иметь... Ну, как это у вас называется?
8: О, мы называем это по-разному.
9: Не будьте так дьявольски легкомысленны. Имейте в виду, что если это не серьезно для вас, то это очень серьезно для меня.
8: Подождите. Подождите. Посмотрите на меня.
9: Ну, я не хочу смотреть на вас. Я знаю, вы красивы, я давно это признал.
8: Но вы признаете это очень неохотно. Разве вам не нравится, что я красива?
9: Нравится. К моему несчастью.
8: А вы знаете, что все это куплено за деньги?
9: Деньги?
8: Да. Это одежда. Поверьте мне, я бы так не выглядела в каком-нибудь старом платье. Она стоит денег. Фигура, руки, волосы, лицо. Все это тоже стоит денег. И по-настоящему быть привлекательной – это дорогостоящий и требующий много времени труд.
9: Ладно. Ладно, вы выиграли. Не думайте, что это и мне не приходило в голову. Приходило. В течение всей последней недели я думал об этом. Правда, это не доставляло мне особенного удовольствия.
10: Да-да, бегу. Hello. Кого? Доктор Родбери? Сейчас. Это вас, доктор, вызывает больница.
9: Спасибо.
10: Пожалуйста.
9: Одну минутку. Да, это доктор Родбери. Понимаю. Да, я приеду. Простите, но мне нужно будет съездить в больницу.
11: Хорошо.
9: Если бы у вас было желание подождать. Я полагаю, что недолго задержусь.
11: Нет, слишком поздно. А мне нужно успеть на утренний поезд 9:15. Так что я должна попрощаться с вами сейчас.
9: Ну что ж.
11: Тогда до свидания. И благодарю вас за...
9: За то, что я пытался развлекать вас. А?
11: Когда вы будете старше, и у вас будет работа, которая вам будет больше по вкусу, и вы не будете так высокомерны и вызывающи, вы могли бы...
9: Я мог бы стать одной из ваших любимых кошечек.
11: Нет.
9: Ладно, прощайте. И пожелаю, чтобы ноги вашей здесь больше не было.
11: Нет, Алик, ну почему же?
9: Почему? Ну что же, если вы напрашиваетесь, прощайте.
11: Как это глупо.
9: Я знаю, я глуп. Глуп. Прощайте.
11: Ой, как это глупо.
6: Добрый вечер, мисс. А мне говорили, будто вы уехали.
11: Добрый вечер, Молли. Нет, я уезжаю завтра утром. Разве вы эту неделю не дежурите по утрам?
6: Нет, мисс. У меня ночное дежурство. Я обычно в ночной смене. Я ничего не имею против этого. Ведь наша молодежь не любит ночную смену.
11: Благодарю вас за вашу заботу обо мне.
6: Ох, спасибо вам, мисс. Уверяю вас, для меня это было одно лишь удовольствие. Приятно ради простого разнообразия ухаживать за теми, кто молод, красив и пышет здоровьем и силой. Надеюсь, вы приедете сюда опять?
11: Нет, боюсь, что нет. Здешний курорт не совсем в моем стиле. Спокойной ночи, Молли, спокойной ночи.
6: Спокойной ночи, мисс.

0: А вы все читаете ваши газеты, Уильям? Да, я не сказала бы, что вы очень общительны.
1: Сейчас. Я вам сейчас все объясню, Молли. Конечно, я углубился в эту газету не потому, что она очень меня заинтересовала. Правда, там пишут, что Харин и вся его шайка здорово играет на акциях тяжелой индустрии, могут в конце концов погореть.
0: Ну, бросьте говорить об акциях и биржах, или я вас слушать не буду. Скажите мне, почему вы прятались за газету?
1: Ну, потому что я хотел стушеваться. Правда, мне полагается быть на дежурстве, но я вовсе не хочу бросаться в глаза. Если можно так сказать, я отсутствовал.
0: Почему?
1: Ну, потому что эта красивая леди, которая только что ушла, имела небольшую частную беседу с нашим другом доктором Родбери.
0: Держу.
1: Эта красивая леди, которая только что ушла, имела небольшую частную беседу с нашим другом доктором Родбери.

0: У него их нет, у нее слишком много.
1: У нее много денег?
0: Да.
1: Это для меня новость. Она мне дала только... Только 5 шиллинга?
0: Ну, почему? Это вполне естественно. Чем богаче люди, тем они меньше дают своих денег. Ага. Алло. Да, мадам? Молли?
1: А.
0: Здесь, да. Я сейчас же ей скажу. 18-й номер. Ей нужна еще грелка с горячей водой. Боже мой, какая же это будет по счету?
1: 4-я. Бедная старуха не может уснуть и ищет повода, чтобы еще раз рассказать мне сначала про свою дочь в Индии.
0: Вот если бы она поехала с ней в Индию, ей бы не нужно было столько бутылок с горячей водой.
1: Ну, я сейчас.
0: Да нет, подождите, Молли, а как насчет бумаг, которые оставил вам ваш дядюшка? Ведь вы хотели, чтобы я посмотрел, да? Да где они?
1: Так я их принесла. Вот сейчас вам отдам. Они у меня вот здесь вот. Сумки. Вот они. Думаю, что все это старый хлам, но во всяком случае, мне так кажется. Но вы посмотрите, мистер Лотос. А я, когда вернусь, принесу вам чаю.
0: О, это идея, Молли. А я внимательно посмотрю вот эти ваши бумаги.
1: Хорошо.
0: А, вы уже вернулись, доктор Родбери?
2: Да.
0: Добрый день.
2: Добрый день. Да. Я полагаю, что мисс Фрэнсхэм легла спать, как только я ушел.
0: Да, доктор, она ушла спать.
2: Хотел бы я написать ей записку.
0: А я бы этого не делал.
2: О, почему?
0: Ну, если они по-настоящему заинтересованы, они всегда сами пишут. Если же нет, то зачем вам беспокоиться, писать? Ведь это только компрометировать себя.
2: Да, пожалуй, вы правы. Хотя я не уверен, что это может служить оправданием для вмешательства в чужие дела.
0: Я и сам об этом думал, но, вы знаете, никак не мог решить.
2: Ладно. Ладно, теперь моя очередь вмешиваться. Подойдите-ка сюда, Уильям, друг мой.
0: Пожалуйста.
2: Нет, поближе.
0: Пожалуйста, пожалуйста.
2: Вот так, вот. Снимите-ка ваши очки.
0: Пожалуйста.
2: Боже, это вы.
0: Дайте сюда газету,
2: подождите,
0: доктор.
2: Подождите, она не моя.
0: Дайте, меня не интересует, чья она, но вы обратно ее не получите.
2: Ну, Уильям.
0: Так. Я этого ожидал.
2: Почему?
0: Потому что на днях я увидел парня, который служил тюремным сторожем в Мэдстоне, когда я там сидел. И вот он меня видел и узнал. Как его зовут?
2: Робинс.
0: О, Робинс. Робинс, это тот самый.
2: Уильям. Лучше расскажите мне вашу историю. Уильям. Или мне, может быть, теперь называть вас мистер Блофилд?
0: Послушайте, доктор.
2: Да.
0: Так или иначе, мое имя Уильям. И я предпочел бы, чтобы вы не называли фамилию.
2: Хорошо.
0: Вот так. Вам, может быть, это смешно, но мне, право, это совсем не смешно.
2: Ну, бросьте это, бросьте. Я вовсе не собираюсь высмеивать вас. Мне наплевать на то, что вы сидели в тюрьме. Вы в моих глазах всегда были порядочным человеком, но все остальное меня не интересует. И мне, право, совсем не смешно. Ну, расскажите мне. Расскажите, что у вас стряслось.
0: А стоит ли?
2: Уильям, ну я прошу вас.
0: Ну хорошо. Хорошо. В 1916 году, после тяжелого ранения на фронте, меня уволили из армии. Ну просто вышвырнули.
2: Так.
0: И я поступил на работу в одну торговую контору. И в продолжение последующих 4 лет... Это торговое предприятие было настоящим Монте-Карло. Вы знаете, я оказался способным. Способным. Ведь я прирожденный игрок на бирже. И когда я выскочил из этого дела перед самым его крахом, я заработал порядочные деньги, чтобы продолжать игру. И вот в 30-м году, да, в 30-м, у меня было более 1 000 000, по крайней мере, в бумагах. Но... Над нами пронеслась гроза. Новое резкое падение. Мне пришлось пойти на большой риск. И я рискнул, но из этого ничего не вышло.

0: Вопрос заключался в том, чтобы вздуть цены на некоторые бумаги. То есть небольшая ловкость рук и легкий обман. Ну, разумеется, я и раньше проделывал это. Но на этот раз я был, очевидно, недостаточно ловок. Ну и отсидел 5 лет в Мэдстоне. А когда вышел, я перестал отращивать усы и бороду и переменил свою фамилию на Лотлес. Все.
1: Но как вы сюда попали?
0: Ну это просто. Я встретил земляка, который был когда-то старшим официантом в Амбассадоре. Ну вот он и устроил там меня швейцаром. Затем меня сюда перевели.
1: Так и вы больше не играете на бирже?
0: Знаете, доктор,
1: да.
0: Я дал себе зарок никогда больше. Точно так же, как никогда не пью. Не пью, я не знаю, заметили ли вы это. Я сказал себе больше ни глотка и никаких больше фокусов на бирже с бумагами. Никаких. Правда, я порой немного манипулируют на бирже. Нет, но чисто теоретически. Это чтобы провести время и сохранить быстроту соображения.
1: Хелло, Молли.
2: О, доктор, не выпьете ли с нами чашку чаю?
1: Нет, спасибо, я иду спать. Спокойной ночи.
2: Спокойной ночи,
0: спокойной доктор. Ночи, доктор.
2: Уильям, а вы еще не посмотрели то, что я вам дала?
0: Нет, только начал. Какая славная чашка чая, миссис Коттон.
2: Рада, что вам нравится. Очень. Мистер Лотлес.
0: Ну, давайте посмотрим, что у вас там за бумаги. Так, 2 квитанции, разрешение на ружье, меню ежегодного обеда в Красном Льве. Так. Знаете, Молли, ничего интересного нет. Можете сжечь почти весь этот клан, ну, там, за исключением семейных сувениров, если вы их хотите сохранить.
2: Ну, спасибо.
0: А это что такое? Позвольте, какие-то акции. О, обождите-ка минуту. Мину святая непорочная Дева Мария.
2: Что с вами случилось? Ну, дайте мне взглянуть. Ну, да, это какие-то старые акции. Лиденхолл и Ломбард Трест. 100 акций, 100,
0: да, да, и да, еще 100, 500 акций маленькой компании под названием Лиденхолл и Ломбард Трест.
2: Ну, мистер Лотлес, а ничего-нибудь стоит?
0: Скажу вам все, постойте, дайте сюда все. За последние несколько лет Трест, Лиденхолл и Ломбард — самая большая акционерная компания, контролирующая акции других компаний. Слушайте, Молли. Молли, я хочу, чтобы вы разрешили мне самому провернуть это дело для вас.
2: Вот эти вот акции?
0: Да, да. Вы понимаете, Молли, положение очень щекотливое. Если вы отнесете эти акции какому-нибудь провинциальному биржевому маклеру или стряпчему, то ловкие ребята из Лондона вмиг обработают их. А это как раз моя специальность. Поверьте мне, Молли, да. В этих делах я маг и волшебник. Дайте мне только власть над этими ребятами, и я их всех разнесу. Вы увидите.
2: Ой, Илью.
0: Ну, Молли, я прошу вас. Мы были хорошими товарищами. Разрешите мне взять это дело в свои руки. Только ради вас. Я это имею в виду.
2: Да, разумеется, Уильям. Я вам доверяю.
0: Вот очень хорошо. Вы славная девушка. Ох, Молли, это будет бомбочка. Где ваша лондонская телефонная книжка?
2: Вот здесь, сейчас. Вот
0: так,
2: она.
0: Давайте.
2: Вот. Ну, неужели же вы... Ну, вы же не можете сейчас начать звонить.
0: Я не могу, не беспокойтесь. Синдикат Коттон Лотлес будет проводить свои операции на бирже и в полночь, и ночью. Телефонная станция, вы увидите сейчас, как с них полетят пух и перья. Телефонная станция, Чиллингейт 175. Личный телефон Персивала Вандермора. Майфайр 67-325. Да, да, да. Это тот самый.
2: Уильям.
0: Да.
2: Уильям, а уверены ли вы, что чувствуете себя хорошо? Это я...
0: Hello? Мистер Вандемар? Да, я знаю, что поздно, но важное дело. Видите ли, я представитель маленького синдиката, у которого 500 акций треста Линдхолм и Ломбард. Невозможно, вы говорите? О, нет, это не невозможно. Они здесь передо мной. Угу. Ну, дело в том, что передача акций не была в свое время зарегистрирована, понимаете? Да, это другое дело. Не так ли, да? О, нет, не думаю. Нет, спроса не было. Видите ли, Вандемор, с вами говорит Билл Блофилд.
3: Блофилд.
0: Ага. Это тоже другое дело. Да, я обеими ногами вступаю в это дело. Нет. Не могу приехать, и вы не можете мне звонить. Нет. Я вам позвоню ровно в час. И тогда у меня к вам будет небольшое предложение. All right. Только продумайте все это. И мы попробуем сфокусничать. Ладно? Вандемар, ровно в час. Ну, миссис Коден, мы начали. Синдикат Коден Лотлес вышел на

0: Что это за музыка?
1: Ты забыл, Джордж? Здесь сегодня бал для гостей.
0: А, да, верно. Один из рекламных трюков Мондови. Вообще-то этот праздник никому не нужен.
1: Нет, нужен. Ведь сегодня день рождения нашей Молли. Ну и выходит, что все они делают это для нее. Только они сами этого не знают.
0: Ты права, Элси.
1: Гости тоже стараются веселиться как могут. Смотри, это толстая знатная жаба. Она разоделась в вечернее платье и напялила маскарадный колпак.
0: А с ней доктор Пломвитер и тоже в дурацком колпаке.
1: Джордж, а эта старая мумия леди Линдлум тоже нарядилась. Разгуливает с воздушным шаром в руках.
0: А с ней ее несчастная компаньонка мисс Селл.
1: Бедная мисс Селл. Старуха обращается с ней хуже, чем с прислугой.

0: Zlato Runo, da je starše prijomštice. Da, ja, мису Икс. Вам мистер Лотлеса? Нет, еще не приходил. Вам придется позвонить попозже. А, вот и мистер Лотлес.
1: Добрый вечер, Лоринью.
2: Добрый вечер, Молли.
1: Сегодня я угощаю. Держу пари, вы не знаете, по какому поводу.
2: Не знаю, вы сказали мне неделю тому назад, и я не забыл. Поздравляю вас с днем рождения.
0: Ну, я не предполагала, что вы... Запомните.
2: А я никогда ничего не забываю, если это касается друга. И в доказательство у меня здесь что? Кое-что
0: подарок
2: есть.
0: Для меня?
2: Слишком рано, еще кто-нибудь может прийти.
0: Да, но вы мне можете сказать, что это такое?
2: Нет, нет, не надо, умоляю вас, Молли, не надо, это испортит все. Обождите, пока все будет поспокойнее. Скажите, куда вы ходили, Молли, в кино?
0: Да, чудный фильм.
2: Да?
0: С участием Роберта Дрейка. Вам нравится Роберт Дрейк?
2: Очень. Вы знаете, я его никогда не видел.
0: Не видел?
2: Никогда.
0: Он чудесный артист. Высокий, красивый. Но не это вас захватывает. Вы понимаете, герой фильма... Бедный молодой человек, у которого ничего не осталось за душой, кроме старой автомашины и фургона.
3: Не считай его бедным молодым человеком, если у него есть автомашина и фургон.
0: Добрый вечер, доктор Родвин.
2: Добрый вечер, Молли. Он ведь беден для фильмов, а в фильмах всегда очень высокий жизненный уровень.
4: Молли, продолжайте насчет вашего фильма. Простите, я вас прервал.
0: Да. Ну так вот, Роберт Дрейк играет вот того бедного молодого человека.
4: Так.
0: Но на самом деле в конце выясняется, что он не беден.
4: Но готов был биться об заклад, что он не беден.
0: Да, но девушка, которую он любит и думает, как и вы, что она очень богатая, а на самом деле совсем не богатая.
4: Ну вот.
0: Вот. Она только притворяется такой. Ой, так что в конце концов все кончается хорошо. Они женятся и уплывают на его прекрасной яхте. Чудесный фильм.
4: Не очень, не очень, а, Уильям?
2: Ну, конечно, не очень.
0: Ну, а что здесь плохого?
4: Прежде всего, мне кажется, что в настоящей жизни так не бывает.
0: А кто сказал, что это похоже на настоящую жизнь? Я плачу шиллинг не за то, чтобы сидеть в темноте и смотреть настоящую жизнь. Я могу видеть настоящую жизнь не в кино и совсем без сладкого.
2: Вот вам, женщина.
4: Да.
2: Вы знаете, они умеют себя обманывать и всегда знают, что они себя обманывали. А вот мы не знаем, и в этом наша беда.
4: Нет, это не моя беда. Моя беда в том, что я вижу все слишком ясно.
0: Да нет, вы не видите, не видите. Бьюсь об заклад, что вы ничего не видите ясно. Разве только корь или ветряную оспу на других людях? Да, конечно. Сейчас иду.
2: 18-й?
0: 18-й.
2: Грелку.
0: Грелку.
2: Ой.
0: Я не долго, я скоро.
2: Хорошо, Молли, хорошо.
4: Уильям?
2: Да?
4: Уильям, вы знаете, мне кажется, что вы что-то замышляете. За последние 2 недели вы ведете себя так таинственно, как воры. Да, да, да, да, да. И у вас, Уильям, вид нашкодившей кошки. Вот это и заставляет меня думать, что вы что-то замышляете.
2: Да нет, да.
4: Я не спрашиваю, что именно. Я не спрашиваю.
2: А я и не собираюсь вам говорить.
4: Как хотите. Как хотите. Ой, единственное, что я хотел бы, это выпить и закусить.
2: Пожалуйста.
4: У меня был сегодня длинный, трудный день. Угу. Еще в больнице было 2 сверхурочных часа, которых я не ожидал.
2: Да, да, да. А вы выглядите немного усталым, доктор. Если вы хотите, вы можете выпить и закусить сейчас. Но вы сделали бы лучше, если бы немного подождали.
4: Я не вижу зачем.
2: Я вам объясню. Сегодня день рождения Молли.
4: Так.
2: И парень, которого я знаю, прислал ей из Лондона чудесный пакет с лакомствами и съестным. Все самого лучшего качества, шампанское. А какой пирог, боже мой, пирог с дичью.
4: Для Молли?
2: Да, для нашей Молли Кодн. А почему нет?
4: Ну, действительно, почему нет?
2: Действительно, почему нет? Будет маленькая вечеринка, и вы приглашены. Я абсолютно убежден, что она не будет возражать.
4: Ну, хорошо, принимаю ваше приглашение с большой благодарностью. Мне все равно сегодня не уснуть.
2: Подождите, вы чем-то подавлены.
4: Да, мне надоело.
2: Это место?
4: Отчасти. Ну, правда, я здесь долго не останусь.
2: Что, предстоит увольнение?
4: Угу.
2: Так, и это все?
4: Нет, но этого вполне достаточно, не так ли?
2: Да, но это не все.
4: Это все, что вы услышите.
2: Скажите, а как звали эту девушку?
4: Вероника Франц. Подождите, какую девушку?
5: Алло? Да, у телефона. Да. Да, знаю. А вы обратитесь к Вандемору, к нему, к нему. Он мне позже будет звонить. Да, да, не все передаются. Не верьте. Нет, нет. Да я его так завтра зажму, что он ночью у меня будет просить пощады. All right, все. Скажите Вандемору.
4: Странные дела обделывает этот отель ночью по телефону.
2: Пожалуй.
4: А кто этот мистер Вандемор?
2: Это один ловкий джентльмен в Лондоне, который теперь уже знает, что он не такой ловкий, каким был 2 недели тому назад.
4: Так, Уильям.
2: Да?
4: А вы случайно не плут, а?
2: Вы знаете, в некотором роде это так. Но, простите меня, время начинать вечеринку. Вы могли бы мне помочь, доктор, а?
4: Хорошо.
2: Вот, большое вам спасибо. Возьмите вот этот пакет со съестным.
4: Беру.
2: Так. А теперь, пожалуйста, вот эту большую коробку. Пожалуйста.
4: Черт возьми, кто-то потратил порядочные деньги на все это.
2: Да, причем все самое лучшее.
0: Боже!
2: А?
0: Откуда все это?
2: Это от моего друга из Лондона, Молли. Маленький подарок ко дню рождения.
0: Для меня?
4: И для меня, вы меня пригласили.
0: Рада это слышать. Надо же справиться со всем этим.
2: О, Молли, я сейчас принесу посуду. Сейчас.
0: Я сама.
2: Нет, нет, нет, Молли, нет.
0: Ой, я никогда не видела такого угощения.
4: Молли,
0: а
4: кто угостил вас всем этим?
0: Да не спрашивайте меня, вы слышали, что сказал Уильям?
4: Молли.
0: Один из его друзей из Лондона.
4: Хорошо, каких друзей?
0: Ну, возможно, один из тех, с которыми он делает дела.
4: Какие дела?
0: Ну и любопытны же вы.
4: Молли.
0: Уильям?
4: Молли.
2: Да.
0: Уильям, доктор не заслуживает того, чтобы принимать участие в нашей вечеринке.
2: Почему?
0: Он проявляет такое любопытство ко всему.
2: Фу, какая гадость. Ну, этого мы не потерпим. Доктор Родберг.
4: Да.
2: Вы, может быть, помните те прекрасные сказки, которые читали ребенком, а?
4: Помню.
2: Прекрасно. Это прекрасно. Так вот там вы могли пользоваться всем, что вам нравится, до тех пор, пока не начинали задавать вопросов. Ну так вот, это одна из тех прекраснейших сказок.
4: Ну, а теперь тост.
2: Прекрасно.
4: Так, Уильям. Так. Так.
2: Пожалуйста.
4: Поздравляю с днем рождения. И наилучшие пожелания нашей Молли.
0: Спасибо.
2: Нашей Молли Кодн.
4: Да.
2: Самой услужливой, самой скромной и самой приятной женщине во всех гостиницах.
4: Браво. За вас, Молли.
2: Молли, за вас.
0: Ну, хватит вам тут обоим заливать, а то я совсем расстроюсь. Начну плакать. И не получу никакого удовольствия от ужина.
2: Вот так живут люди на 20 000 в год. Правда, мы так можем прожить только 20 минут.
4: Совершенно верно.
0: Знаете, это шампанское ударяет прямо в нос.
2: О, скорее возьмите начинку.
4: Возьмите,
0: ой,
4: прошу
0: вас. Ой, скорее, скорее. Спасибо. Уильям.
4: Что?
0: Давайте хоть один раз посидим уютно.
2: Давайте.
0: Доктор Родбери.
4: Да.
0: Сыграйте.
4: Хорошо.
0: Уильям, налейте мне еще.
2: Пожалуйста.

0: Доктор,
1: да?
0: А интересно знать, что с той красивой девушкой, в которую вы были так влюблены? Вы еще влюблены в нее, не правда ли?
1: Право нет.
0: А, идите вы, у вас на лице все написано. Уильям, интересно знать, что она делает сегодня вечером?
1: Что она делает сегодня вечером?
0: Да.
1: Наверное, сидит в каком-нибудь дорогом и малоприличном месте. Или отчитывает кого-нибудь.
0: Забавно получается у этих молодых людей, будь они врачи или кто угодно. Когда они чувствуют себя неловко и попадают в глупое положение, они все сейчас же принимают напыщенный вид.
2: Верно, верно, верно. Вы знаете, она права.
1: Да, да, я допускаю, я допускаю.
0: А я предлагаю выпить за женщин, бедняжек, с которыми вы забываете о всех ваших несчастьях.
2: Ну, прекрасно. За женщин.
0: За женщин.
2: Исключая сварливых жен, надоедливых старых дев, наглых богатых вдов, обманщиц, нахальных маленьких кокеток.
1: И всех девиц. Всех девиц, как бы они ни были дьявольски красивы, но если они ставят деньги превыше всего...
0: Ой, а также я... всех женщин, живущих в гостиницах, которые по всем комнатам рассыпают пудру и оставляют мокнуть свои чулки и белье в раковинах для мытья рук.
1: Молли, Молли, вы, Уильям, посмотрите.
0: А знаете, если я не поем чего-нибудь и не перестану пить, дым все скрывает, дым сейчас дымом.
1: Молодым.
0: Знаете, я совсем-совсем опьянею. А что вот в этой коробке?
2: В... Боже мой, я совершенно забыл о ней. Я совершенно забыл о ней.
1: Скорее,
2: дорогая моя, ведь это же для вас.
0: Для меня?
2: Да, подарок ко дню рождения.
1: От друга из Лондона?
2: Представьте, от друга из Лондона.
1: А-а-а.
2: Теперь, Молли, я вас прошу, ну, протяните руки.
0: Вот так.
2: Вот так. Тихо, тихо, тихо.
0: Ну.
2: Так, хорошо. Не дышите. И закройте глаза.
0: Закрыла.
2: Очень хорошо.
1: Так.
0: Что это? Мех. Я сейчас открою глаза, Уильям. Боже мой. Смотрите.
1: Мы смотрим. Мы подавлены.
2: Вы, Молли, получили нечто очень ценное.
0: Нет, нет, нет, это не может быть. Это для меня.
2: Ну, конечно, для вас.
0: Посмотрите только. Меховое манто.
1: Да,
0: меховое. Для меня.
2: Для вас. Молли, попробуйте, наденьте-ка ее.
0: Ой,
2: наденьте.
0: Ну что?
2: Молли,
0: ой, ну я никогда не мечтала о такой шубе.
2: Mm-hmm.
0: Но неужели это моя? Какой мягкий, шелковистый мех. А как я в ней выгляжу? Наверное, глупо, а?
2: Нет, Молли, вы выглядите великолепно, не правда ли, доктор?
0: Ну, да.
1: Прямо с Бонн-стрит.
0: Да, ну вы надо мной смеетесь.
2: Молли. Нет, нет, нет, мы не смеемся. Молли, вы не могли бы выглядеть лучше.
1: Да. С трудом верится, что вы, ваше величество, с нами знакомы.
2: Да.
0: О, разумеется. Доктор Родбери, если не ошибаюсь.
1: Совершенно верно.
0: Не так ли?
1: Да.
0: Мы, кажется, встречались с вами как-то утром на водах. На курорте, не правда ли? И с мистером Лотлос также.
2: Да, да.
0: Как
2: да,
0: вы
2: да.
0: поживаете? Здесь так чудно, не правда ли?
2: О, чрезвычайно приятно, леди Ростбиф.
0: А нет ли мне писем?
2: О, мисс Уикс, проверьте точно, нет ли писем для леди Ростбиф.
3: Нет, леди Ростбиф сегодня нет.
0: Почта здесь очень странная. Очень странная. Ну, а теперь я ее сниму. Правда, мне бы следовало пойти теперь на кухню и испачкать ее. Это в моем духе.
2: Нет, Молли, давайте еще раз подымем бокал.
1: За окончание царства денег.
2: О, а у меня кое-что есть для этого тоста. Старый коньячок. Это как раз то, что нам... То, что нам для этого нужно. За окончание царства денег.
4: Особенно приятно слышать это от вас, который только говорит и думает, что о деньгах.
1: Ну, разве это не похоже на женщину? Если вы спасли утопающего, она прежде всего скажет вам, что вы промокли.
2: За окончание царства денег.
4: За окончание царства денег.
2: Какая прелесть. А вот теперь... Я вам расскажу кое-что. Кое-что насчет денег. Хотите?
4: Нет.
5: Да, да, да.
2: Деньги, деньги, деньги. Деньги — это слуга, который стал хозяином.
5: Правильно.
2: Деньги. Чем бы они должны были быть? Их предназначение — быть просто символом, знаком, некоторым удобством, ну, вроде железнодорожного билета. Вот и все, все. А что произошло в действительности? Они совсем отбились от рук, стали источником власти. Мы предоставили деньгам полную свободу. Это все равно, как если дать пушкам свободно палить, когда им вздумается, лишь бы это только приносило им выгоду.
5: О, в этом вы правы. В этом он прав.
4: Он часто прав. Ну, это все.
2: Нет, Молли, нет, Молли, нет. Это, разумеется, еще не все. Первое, что нам надо сделать, это отобрать у денег большую часть их власти. Деньги у частных лиц фактически должны быть только для карманных расходов. Но... никаких других.
4: Ну, какая, собственно, разница?
5: Какая разница?
2: Какая разница? У карманных денег небольшая сфера действия. Это деньги исключительно для личных расходов. Даже приставив револьвер к моему лбу, вы не могли бы заставить меня употребить эти деньги для иной цели.
4: Ой, Ильям, а как...
2: Нет, вы не можете на них ни покупать акций, ни отдавать их в рост, а самой сидеть, сложа руки, наслаждаться тем, как на них нарастают проценты.
4: Уильям, но ведь вы сами мне недавно сказали, что именно так мы и должны поступать. Но я имею в виду это странное дело с акциями. А теперь вы говорите
2: Молли,
4: совсем
2: все... Молли, боже... Но я вам говорю сейчас, как оно должно бы быть, а не так, как оно есть. Мы делаем только то, что каждый на нашем месте сделал.
4: Да, но если вы думаете, что так поступать неправильно, это, наверное, плохо.
2: Да не в этом.
4: Нет, нет, нет, нет. Дайте мне.
2: Молли.
4: Дайте мне досказать.
5: Совершенно верно. Это вечеринка в честь вашего дня рождения,
2: Молли,
5: а не его. Совершенно верно.
4: И вот я говорю, что все это очень хорошо. Все эти умные разговоры о том, как должно быть. Но если... Уильям, но если мы считаем что-либо неправильным, ведь мы прежде всего сами не должны поступать так. Ведь верно? Не должны.
2: Да нет, Молли, давайте Давайте еще раз выпьем.
5: Давайте еще раз выпьем. Я должен произнести тост, моя очередь.
0: Ну тогда скажите что-нибудь хорошее.
5: Хорошее? За отсутствующих друзей.
2: А у меня их нет.
0: Что? Ни одного?
2: Ни одного.
0: Ну, а я... Бедняжка вы. А у меня их целая дюжина.
2: Вот и выпьем за отсутствующих друзей Молли.
5: За отсутствующих друзей Молли.
0: Правильно. За отсутствующих друзей. Да будь они благословенны. Такое происходит.
6: О, интересно.
0: Не вижу ничего смешного.
7: Смешно? Это позорно. Что вы два делать здесь? Кушать, выпивать?
5: О, это моя вина. Если бы не я...
0: Нет, доктор Родбери не имеет к этому никакого отношения. Видите ли, сегодня день моего рождения. Это я...
2: Нет, это я виноват в нашей небольшой пирушке, а не она. Нет, это моя была идея.
5: Да-да.
0: Действительно?
2: Да, действительно.
0: Позвольте, чья это шуба на вас? Это моя собственная, я получила ее в подарок.
8: Действительно.
0: Да, действительно.
6: Ну и нахало же.
7: И только посмотреть на эту шубу и спрашивать себя, как это горничный получает такой подарок.
5: Не будьте таким грубияном.
7: Что?
2: Он сказал, не будьте таким грубияном.
7: Баста! Абсолютно кончать! Завтра фифон отсюда!
6: Одну минуту, Мандоль. Доктор Родбери.
5: Да. Да, доктор Пломбеттер.
6: Я ждал подходящего случая, чтобы вам кое-что сказать. Вы мне сейчас его предоставили.
5: Ну, что я вам говорил? Вот оно, увольнение.
6: Увольнение? Да, точно. И чем скорее мы прекратим знакомство, тем лучше.
5: Вполне согласен.
6: И позвольте мне сказать вам, что пока вы не приобретете маломальски приличные манеры и некоторые чувства такта, вы далеко не пойдете.
5: И позвольте мне сказать вам, что пока вы не приобретете больше квалификации и честности, которых у вас в настоящее время нет, вы останетесь там, где вы есть.
6: Вы проклятый молодой осел!
5: Вы напыщенный старый болван!
8: Ну, я не собираюсь оставаться здесь всю ночь.
7: Никогда это не получалось со мной раньше. Вы оба кончали этот отель. Вы уходите утром, фон кончал вон отсюда.
0: Только минутку, миссис... обождите. Обождите.
7: Вы пьяный! Вы с ума сошел! Вон! Убирайтесь!
0: Вы замолчите! Уильям и мы поработали в этой гостинице очень долго. Мы всегда старались быть услужливыми и предоставлять всем удобства. Но даже если мы совершили небольшой проступок, мы никому не причинили вреда. Неужели вы допустите, чтобы нас выгнали таким образом?
7: Я говорю, кончали, вон отсюда! Вон немедленно, вон отсюда!
0: Вы слышите его? Никто не скажет ни слова. Так вот, какая благодарность за всю мою работу здесь. Я никогда не произнесла ни слова недовольства, не требовала благодарности. Так будьте же вы, вся ваша банда, проклятые!
7: Ну что ты?
0: Вы нас выгоните? Ладно, посмотрим. Уильям Лотлес, вы все время говорили мне, что я теперь богатая женщина. Это действительно так? Или вы насмехаетесь надо мной? Богатая я?
2: Конечно, вы богатая.
0: Что? Достаточно богатая, чтобы купить...
8: Это же слишком!
2: Не беспокойтесь, господа! Не беспокойтесь, вы еще ничего не знаете.
0: Отвечайте мне, Уильям, могу я купить этот отель?
2: А вам не нужно его покупать. Скажите только слово, и он ваш.
7: Что такое? Все сумасшедшие, все пьяные, все сумасшедшие.
2: Нет, нет, Молли, нет. Вам нет надобности покупать этот отель. Потому что 3 дня тому назад вы приобрели контрольный пакет в акционерном обществе, которое владеет этим и 6 другими отелями.
7: Что такое?
6: Неужели вы думаете, что мы поверим этому?
2: А? Ведь это как вам будет угодно, господа.
8: Да ведь у этого, у акционерного общества, одного имущества на 500 000.
2: Да, вы... Все вы, я знаю, любите деньги. Так вот, вы только хорошенько посмотрите сюда. Вот сюда, прошу вас, на миссис Коден. Если бы она захотела завтра реализовать все свои акции, ее состояние равнялось бы, ну, скажем, по скромному подсчету, 1 450 000 фунтов.
7: Боже, святая Мария.
8: Это же совершенно необычайное происшествие.
4: Но есть только одно в этом деле, что касается всех вас. Это вот что. Я немедленно, как только сумею, возможно, даже завтра, закрываю этот отель.
7: Как?
4: И вы все, вся ваша компания, выезжайте отсюда.
8: О,
4: и немедленно. Вам предстоит еще много дела, вам надо уложиться. Не засиживайтесь слишком поздно. Спокойной ночи.
6: Ну, разумеется, если это правда.
7: Ну, это другое дело.
4: Это все одно и то же дело. Спокойной ночи.
8: Но спокойной ночи, миссис...
2: Миссис Коден.
6: Спокойной ночи, миссис Коден.
2: А вы, мистер Мандови, пройдись, пожалуйста, сюда, вот в служебную дверь.
7: Мистер Лотлес, я не знал.
2: Очень хорошо. Быстренько, проходите сюда, сюда.
9: Слушайте, Уильям, скажите, все это правда?
2: Каждое слово. Ведь я играл на бирже акциями, которые принадлежат ей.
9: Но почему? Почему вы плачете, Молли?
6: Это просто реакция. Нервы. Ой.
4: Это не нервы. Я их всех ненавижу. И теперь я себя ненавижу.
9: Ну, Молли.
4: Я сама себя стыжусь. И вы, Уильям, вы уже... тоже совсем другой и не такой приятный, как раньше. Мне больше ничего не нужно, не нужно.
2: Спокойно, Молли, спокойно.
9: Спокойно, Молли, спокойно.
2: Спокойно, предоставьте все это мне. Мы начинаем большую игру.

0: события происходят в нашем отеле. Что-то теперь будет.
1: А мы все это увидим. Нужно только представить себе, что прошло еще 2 недели. Представили? А теперь посмотрим, как выглядит наш отель.
0: Ох, Джордж, как здесь все изменилось. Столы и стулья стоят как попало. За конторкой никого нет.
1: А мисс Уикс еще здесь. Вон она печатает на машинке.
0: А где же Уильям?
1: Наверное, работает у себя в кабинете. Там, где раньше была контора Мондой.
2: Эй, где вы там все провалились? Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: Снимите 2 копии с этих документов и пошлите еще раз каблограмму Манхэттен Тресту.
3: Да.
2: А что телеграмма от Фокса с котировкой ценностей акционерного общества еще не получена?
3: Нет, мистер Лотос.
2: Какого черта можно требовать от человека в таких условиях, как я? Нет, нам нужно здесь иметь телеграфный аппарат.
3: Что?
2: Да, немедленно купить его и пусть немедленно его установят. Пожалуйста, не останавливайтесь ни перед какими расходами. Вот так, а вы, Эльзи, ступайте наверх и скажите миссис Кодман, чтобы она пришла подписать несколько документов. Пожалуйста. Ну что вы стоите? Быстрее, ну!
3: Мисс Кодман нет.
2: То есть как это? Миссис Кодман нет. А где она?
3: Уехала вчера ночью.
2: Как, черт? А почему мне никто об этом ничего не сказал? А сказала она, куда отправилась?
3: Нет, ничего определенного не сказала.
2: Что вы хотите сказать этим ничего определенного?
3: Мне кажется, она уехала в Лондон.
2: Боже мой, час от часу не легче. Нет, именно туда я и не хотел, чтобы она уезжала.
3: Мне кажется, она поехала, чтобы навестить мисс Фрэнсхэм.
2: Да? Вот хорошо, пошлите телеграмму этой самой мисс Фрэнсхэм для передачи Молли Кодман. Быстро записывайте.
3: Да.
2: Возвращайтесь немедленно.
3: Так.
2: Весьма важно. Вы очень, очень нужны здесь, Уильям Лотлос. Не знаю, но, может быть, это заставит ее поскорее вернуться. Проворачиваю такие дела, каких еще свет не видел, а похоже на то, будто все это детские игрушки. Боже мой.
0: А вот и Молли приехала.
1: И наверняка она не ожидала встретить здесь Мондови.
5: Миссис Кодман, очень немного хорошо вы себя чувствуете?
6: Не больше, чем просто хорошо. Очень много всяких дел. Что это у вас?
5: Это? О-ля-ля, моя диплома. Вот. Ну, вам это нравится?
6: Чудесно. Воображаю, как там о вас расписано.
5: О-ля-ля, очень вам большое спасибо, миссис Кодман. Да. До свидания, миссис Кодман.
6: Скажите,
5: да,
6: Мондови.
5: Да, слушаю.
6: А что значит управлять гостиницей?
5: Миссис Кодман, что значит управлять гостиницей? Управлять отелем было бы прекрасно, если бы только не 2 вещи. И знаете, какие? Одна хозяева, вторая гости.
6: Так что если бы отель был ваш собственный,
5: да,
6: вы могли бы избирать гостей по своему вкусу.
5: О, это было бы великолепно. И еще я думаю, миссис Кодман, я знаю, где есть такие отели.
6: Где?
5: Там. На небе. Больше нигде. Да. До свидания, миссис Кодман.
6: До свидания, мистер Мондови. До свидания. Уильям!
2: А, миссис Кодман!
6: Уильям!
2: Итак, вам нужно было украдкой от меня уехать в Лондон.
6: Ну, а почему вы мне не уехали?
2: Потому что вы легко могли бы все погубить. Да, обоих нас разорить. Только из-за вашего проклятого глупого женского каприза. Ну, позвольте мне кое о чем вам напомнить. Месяц тому назад вы были здесь горничной и никогда не предполагали быть кем-нибудь другой. А теперь вы самая богатая женщина в Англии. И кто это сделал, я вас спрашиваю? Ведь не вы же это сделали. Вы даже не знаете, чем все это пахнет. Это я сделал.
6: Никто и не говорит, что не вы это сделали.
2: И все, что я прошу, пока я делаю здесь для вас миллион, это только чтобы вы оставались спокойно на месте. Ну, хотя бы неделю или 2. А вы даже этого не можете сделать. Ведь вы же рискуете всем. Вы понимаете, что всем? Вместо того, чтобы делать то, что я вас прошу. Прошу изо дня в день. Прошу.
6: Ну, Вильям.
2: Так. Еще одна такая выходка, и вам придется снова заняться уборкой постелей.
6: Но это меня не привело бы в отчаяние.
2: Вы видели эту девицу Фрэнсхен?
6: Да.
2: Ну?
6: Я знала, что на самом деле она не была богатой. Но ведь я вам это говорила в свое время, Уильям. Она мне сама сказала, что была секретаршей.
2: Так.
6: Она меня познакомила со своим хозяином, и он во что бы ни стал захотел поехать вместе с нами сюда.
2: Что-то... Хозяин мисс Фрэнсхен?
6: Ну да. Да вот. Вот и они.
4: Я прошу вас, мисс Фрэнсхен.
7: Hello, мистер Лотлес. Уильям. А это лорд Флитфилд.
4: О, нет надобности представлять меня, миссис Коден. Так я и думал. Это мистер Уильям Блоффилд.
2: Вы привезли сюда лорда Флитфилда, Молли.
6: Уильям.
2: Вы грязная крыса.
6: А вы... Вот вам!
7: Это вам по заслугам. Что она сделала?
2: Она погубила меня и себя.
6: О чем вы говорите, Уильям?
4: Пожалуй, я вам лучше объясню.
2: Правильно. Правильно, получайте удовольствие.
4: Это мистер Уильям Блоффилд. Мне казалось, что в этих последних операциях на бирже я узнал его прием. Одно время мистер Блоффилд был хорошо известный и счастливый игрок. Затем он был обвинен в подделке ценных бумаг и осужден на 5 лет заключения.
6: Уильям.
2: Вы должны были привезти сюда лорда Флитфилда, Молли, да? Ну так все это правда. Правда, правда. Блоффилд, бывший заключенный, арестант, это я.
6: Уильям, я всегда знала, что с вами что-то было. Но почему? Почему вы мне не сказали, Уильям?
2: Я вам кое-что скажу сейчас. Только не думайте, что лорд Флитфилд приехал сюда только для того, чтобы доставить вам удовольствие и рассказать вам, кто я. Ох, как я его знаю. Единственная действительная разница между ним и мной – это то, что меня поймали, ну, а он пока лорд Флитфилд.
4: О, нет, мой дорогой Блоффилд, вы упустили из виду еще одну серьезную разницу. В наших методах люди заметили, что когда я достиг некоторой власти, я использовал ее с тактом и вежливостью, чем, возможно, многих очаровал. А вы то и делали, что шумели и грубили, так что общество и воспользовалось первой сделанной вами ошибкой, чтобы избавиться от вас, чтобы вас не было ни слуху, ни духу. Люди хотят иметь, как говорится, приятных хозяев.
6: Ну, дайте мне теперь сказать кое-что. Я не знала, что он был в тюрьме. Но я не думаю, что это имеет теперь значение. Он сделал что-то плохое, и он за это поплатился, с этим покончено. Ну, разве об этом нельзя забыть?
4: Нет, миссис Коден, нельзя. Для этого есть очень серьезная причина. Эти наглые разбойничьи налеты на бирже вносят в наши дела очень большое расстройство. Вкладчики могут потерять к нам доверие. Поэтому наш долг пресечь такие налеты.
2: Проще говоря, я не давал ему грабить, а он этого не потерпит.
4: Конечно, я этого не потерплю. Я могу отправить мистера Блоффилда в тюрьму, и я позабочусь об этом. Если только не сумею сегодня же прийти к дружескому соглашению с ним.
2: Ну что... Что, дорогая Молли, теперь вы видите, что вы сделали?
6: Ну, Уильям, я ничего не знала, Теперь я понимаю, почему вы меня так обозвали. А я вас ударила. Простите, Уильям, простите, я не знала. А вы, лорд Флитфилд, я думала, вы такой прекрасный человек. Я привела вас сюда, а вы... Нет, дорогая, все пошло прахом.
0: Обо всем этом надо крепко подумать. Крепко подумать, а я не могу. Я так расстроена, надо думать.
8: Послушайте, Блофельд, да. Если бы вы и я могли переговорить с друг другом спокойно, подальше от всего, что может нас волновать, мы могли бы прийти к какому-либо полюбовному решению, а?
9: Слушайте, лорд, а какого же рода будет это соглашение?
8: Вы, Блофельд, отстраняетесь от всех этих биржевых дел. Этим самым вы избавляетесь от тюрьмы. Это мое последнее слово.
9: Хорошо. Хорошо, ваша взяла. У меня здесь комната. Это моя контора. Пойдемте туда.
8: Мисс Фрэнсхэм, пойдемте с нами. Вы мне нужны.
6: Хорошо, лорд Литфилд. Надо думать. Надо что-то придумать. Придумать надо.
10: О, что случилось, Молли?
6: О, доктор Родбери.
10: Да?
6: Все пошло прахом. Я привела сюда лорда Флитфилда.
10: Что? Известного финансиста?
6: Да, я думала, он может помочь Уильяму. Оказывается, он угрожает отправить его в тюрьму. А я ведь думала совсем другое.
10: Послушайте, Молли, успокойтесь. Послушайте, Молли, я знал хорошо, что вы не представляете себе, что значит делать деньги. Деньги. Делать деньги – это не значит только записывать цифры в книгу прихода, хапнуть кучу золота, а потом тратить, сколько вздумается. Молли, деньги – это власть.
6: Но я никогда не думала...
10: Это безразлично, что вы думали, но так оно есть. Вы играете жизнями людей, жизнями тысяч и тысяч людей, которых вы даже никогда не видели.
6: Ой, перестаньте, не хочу больше слушать вас ни слова. Неужели вы думаете, если бы я представляла себе все это, я бы согласилась принять в этом участие? Я бы скорее сожгла все акции.
10: Ну, спокойно, спокойно, Молли. Вы бы лучше отдали их мне, чтобы помочь мне открыть клинику.
6: Что? Клинику?
10: Да.
6: А вам что, нужна только эта клиника?
10: Это все, что мне нужно.
6: О, нет, не только это.
10: Что вы хотите сказать?
6: Она там.
10: Кто? Мисс Фрэнс?
6: Да, она секретарь лорда Флитфилда.
10: Секретарь?
6: Угу. Я ведь говорила вам, что она не богата. Мисс Фрэнс!
11: Да-да, я здесь.
6: Я очень прошу вас сейчас же зайти сюда.
11: Что случилось, Молли?
6: Доктор Родбери. Здравствуйте, доктор.
10: Здравствуйте, мисс Фрэнсхэм.
6: Теперь улаживайте между собой ваши дела.
11: Ну? Что такое?
10: Для чего вам нужно было притворяться богатой?
6: Ну, а что? Я получаю 6 фунтов в неделю, да. А большинство секретарей получает только около 4.
10: Да, ну зачем вам нужно было говорить весь этот вздор?
6: Я же была в отпуске. Представляться богатой и благородной дамой доставляло мне удовольствие. Кроме того, вы были всегда так довольны собой и думали, что все знаете. Вот я и решила сбить с вас спесь.
10: Ну, я не думаю, чтобы это было все очень остроумно.
6: Да. Вы знаете, теперь я этого не думаю. Я написала вам около 6 писем.
10: Я их не получала.
6: А я их все порвала. Но я все же написала бы вам, если бы вдруг не узнала, что мы едем сюда. Как вы поживаете?
10: Полный крах. Старый пломбетер уволил меня. Единственное, что я теперь имею, это бесплатная работа в больнице.
6: Я много думала о вас.
10: Я тоже много думала о вас. Знаете, все это мне чертовски надоело.
6: Да.
10: Послушайте.
6: Да.
10: Не лучше ли нам пожениться?
6: Как? Чтобы вы перестали думать обо мне?
10: Да.
6: Да.
10: Да. Да. Да. Да. Да. Да.
6: Ну хорошо. Хорошо. В таком случае я, пожалуй, лучше выйду за вас замуж.
10: Вероника!
6: Но если мне придется работать, чтобы содержать вас, вам придется вставать и готовить мне завтрак.
10: Что вы хотите на завтрак?
6: Только чай и поджаренный хлеб.
10: Боже мой, я могу приготовить и то, и другое.
6: Алик, вы знаете, я очень счастлива.
10: Вероника, дорогая моя.
6: Алик.
10: Вероника.
12: О! Извините.
6: О, лорд Флитфилд. Лорд Флитфилд, это доктор Родбери.
10: Здравствуйте.
8: Как вы поживаете? приятно познакомиться с молодым доктором, который придерживается старых методов лечения. А где же миссис Скотт?
10: Она наверху. Я ее сейчас позову. Не уходите.
8: Надеюсь, его намерения бесчестны.
6: О, нет, лорд Флитфилд, наоборот. Он просит меня быть его женой.
8: Я его поздравляю. Хотя думаю, что ни одна женщина не может быть такой же хорошей женой, как хорошим секретарем. В женщине-секретаре выявляется лучшее, что в ней есть. А вот в жене не всегда. А вот и миссис Скотт.
6: Да.
8: Ну, миссис Скотт, мы готовы. Прошу садиться.
6: Садитесь, Уильям.
9: Я постою.
6: О, дорогой, вы же не сердитесь на меня больше, да?
8: Блофилд, позвольте мне сказать, мисс Скотт, что мы пришли с вами к разумному дружескому соглашению.
9: Да. В тюрьму меня не засадят, это уже улажено.
8: Совершенно точно. Что бы ни случилось, вопрос с тюрьмой и улажен.
6: Ну, вот это правильно.
9: Ах, эти парни из Лондона получают все, что нужно. Контроль над вашими действиями. Но они кое-что гарантируют вам. Все, что нужно для расходов.
6: Да мне ничего не нужно. Олух вы этакий. Куда? Куда вы уходите?
9: Я иду упаковывать свои чемоданы.
6: Уильям! Уильям!
8: Миссис Скотт.
6: Да-да.
8: Миссис Скотт, вам нужно подписать необходимые документы, предоставляющие нам право контроля. А потом вы можете позабыть нас совершенно. Вы будете получать столько денег, сколько вам нужно. И наслаждайтесь, покупайте, что хотите, устраивайте приемы, путешествуйте.
6: Ну ладно, ну-ну.
8: Все, что случилось, миссис Скотт, вам может показаться странным. Вы можете это записать, мисс Фрэнсхэм.
6: Хорошо.
8: Но если бы вы и Блофилд продолжали свое дело дальше, то, не выходя из этого отеля, вы держали бы в своих руках весь мир. Вы могли бы контролировать рынки во всей стране и вызывать по своему желанию голод. Вам была бы подвластна политическая жизнь народа на другом конце земли. Судьба миллионов и миллионов людей, которых вы никогда не видели, могла бы быть в ваших руках.
6: Но...
8: в конце земли. Судьба миллионов и миллионов людей, которых вы никогда не видели, могла бы быть в ваших руках.
6: Но я не...

0: Треста?
1: Да-да, вот возможно, возможно.
0: И вы предполагаете, что правительство будет руководить этими делами лучше, чем я и мои друзья?
1: Да, да.
0: Да, но я и мои друзья, мы имеем свою руку во всех правительствах.
1: Но я не желаю помогать вам. И вы не получите от меня ни одной бумажки. Я это решила.
0: Ах, так. Ну что же. Посмотрим.
2: Ну, Молли, неужели вы ничего не хотите лично для себя?
1: Я как раз намеревалась вам об этом сказать. Из всего этого несметного богатства для себя я хочу только две вещи. Мне хотелось бы сохранить вот эту гостиницу и вести ее по-своему. И потом мне нужны деньги, чтобы обеспечить молодому доктору Родбери клинику.
2: Ой, дорогая, вот это великолепно.
0: Прошу прощения, между прочим, не знаете ли вы, мой старый друг леди Лидмелл все еще живет здесь?
1: Да, она жила здесь, пока мы не закрыли гостиницу. А теперь она переселилась в отель Грант.
0: В таком случае, мисс Фрэнсхэм, я пойду в Грант. Придите ко мне туда завтра утром.
2: Хорошо.
0: До свидания, миссис Коден.
1: До свидания, лорд Флитфилд.
0: Мне доставило наслаждение познакомиться с вами. Кстати, не позволяйте вашему ночному швейцару читать финансовые газеты.
1: Спокойной ночи!
2: О, Молли, это чудесно. Спасибо.
1: Уильям! Уильям! Куда это вы собираетесь?
3: А какое это имеет значение? Теперь я больше здесь не нужен.
1: Кто вам сказал?
3: Вы сказали.
1: Я не говорила.
3: Фактически вы так сказали. Молли, ну, кое-что и я хочу вам сказать, прежде чем уйти.
1: Ну, кое-что и я хочу вам сказать, Уильям Лотлес.
3: Карл, ладно, только выслушайте сначала меня, хорошо?
1: Хорошо.
3: Молли, не подумайте, что я вернулся на биржу, чтобы снова там наживать деньги. Теперь они мне не нужны, я не знал бы, что с ними делать. Я снова начал эту игру, чтобы попытаться повергнуть в прах этих продувных ребят. И я это выполнил. Вот очень прошу вас, не забудьте об этом выполнить.
1: Я знаю, что вы это выполнили. Но вам самому это нанесло большой ущерб и не принесло счастья. Полагаю, я вас тоже подвела, а?
3: Это вы так говорите, не я. Нет. Скажите, а что вы попросили у Флитфилда? Что пару яхт?
1: Нет, я ничего не подписала.
3: Что?
1: Уильям, ответьте мне на один вопрос. Нравится вам работать в таком отеле, какой будет у меня?
3: Нет, нет, нет.
1: Почему?
3: Ну, вы бы должны знать, потому что я не люблю тот сорт людей, которые пользуются отелями такого типа. Все эти лентяи, жадюги, обжоры.
1: Ну, вся беда с вами в том, что вы только критикуете. Вот могу поспорить, что у вас нет никакого представления о том, как надо управлять отелем.
3: О, нет, нет, Молли, у меня есть.
1: Есть.
3: О, вы что думаете, у меня мозги за последние годы совсем не работали? Что вы, я человек идей.
1: Уильям, вы будете работать здесь.
3: Где, как?
1: Здесь, как управляющий.
3: Как это? Это и есть то дело, которое вы собираетесь вести?
1: Уильям, посидим немножко уютно. Я вам сейчас скажу. Это будет совершенно новый тип отеля. Это будет отель для людей, которые работают слишком тяжело.
3: Так.
1: И едят слишком мало. Для мужчин, которые приносят миру какую-то пользу. И для женщин, которые достойны того, чтобы их обслуживали. Отель для настоящих людей.
3: Молли, Молли, ведь я же единственный человек в Англии,
1: да,
3: кто мог бы взяться для вас за эту работу.
1: Ну вот.
3: Ну, хорошая идея, так у меня их тысячи, Молли, тысячи. Вот послушайте.
1: Вот и вы нам нужны, миссис Уикс.
3: Да, да, вы будете у нас старшей приемщицей.
1: Вот. Ой, миссис Кладу.
3: А посмотрите, кто там?
4: Где лорд Флитфилд?
1: Где лорд Флитфилд? Мне сказали, что он был здесь. Да, он был.

0: здесь, леди Лидмилл, а теперь пошел в Грэнд разыскивать вас.
1: Да? Это действительно? Мисс Эл, посмотрите, нет ли тут писем для меня, которые забыли переслать мне.
2: Мисс Уикс, нет ли писем для леди Лидмилл?
0: Нет, мисс Эл.
1: Вы уверены?
0: Абсолютно уверена.
1: Я предпочитаю убедиться самой. Почта здесь весьма странная, и несколько писем уже потерялись.
3: Слушайте, мисс Эл, вам представляется случай уйти от этого старого крокодила. Переходите к нам работать.
2: Неужели? Ой, это было бы так чудесно, но...
1: Мисс Эл!
3: Это ваш случай, ваш единственный случай.
1: Мисс Эл!
2: Иду! Иду, леди Лидмилл, иду!
4: Ушла. Вот такова половина Англии.
3: Да, к сожалению. Но так не должно было быть.
4: Ну, так оно есть. Миллионы таких, как мисс Эл.
3: Да.
4: Молли, посмотрите. Ведь это вернулась мисс Эл.
1: О, мисс Эл!
2: Когда? Когда мне приступить к работе?
3: Чудесно. Вы можете приступить к работе сию минуту, мисс Эл.
4: А теперь слушайте.
3: Слушайте, сядем все вместе.
4: Слушайте все.

0: הקיץ.
1: Все, Элси?
0: Все, Джордж. У автора все. А как ты думаешь, что будет дальше? Получится у них так, как они задумали?
1: Вряд ли, Элси. А гостиничный трест? Да он сразу задушит этот маленький отель. Или заставит Молли опять обслуживать богатых. Как пишут в газетах, общественная система –

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Далее в нашем эфире радиоспектакль на произведение Николая Гоголя «Женитьба».
2: Действие первое.
3: Комната холостяка. Подколесин. Один лежит на диване с трубкой.

0: Вот как начнешь так один на досуге подумать, так видишь, что наконец точно нужно жениться. Что ж в самом деле, живешь, да такая, наконец, скверность становится. Вот, опять пропустил мясоед, а ведь, кажется, все готово, и свах уж 3 месяца ходит, ну, право, ну, самому как-то совестно. Эй, Степан! Не приходил сваха?
1: Никак нет.
0: А у портного был?
1: Был.
0: Что же, он шьет фрак?
1: Шьет.
0: И ногу уж нашил?
1: Порядком уж нашил. Начал уж петли метать.
0: Что ты говоришь?
1: Говорю, начал уж петли метать.
0: А не спрашивал он, на что, мол, нужен барину фрак?
1: Нет, не спрашивал.
0: Может, он говорил, не хочет ли барин жениться?
1: Нет, ничего не говорил.
0: Ну, ты видел, однако, что у него и другие фраки. Ведь он и для других тоже шьет.
1: Да, фраков у него много висит.
0: Однако ж, ведь сукно-то на них будет чай похуже, чем на моем.
1: Да, это будет по пригляде, что на вашем.
0: Хорошо. А не спрашивал, для чего, мол, барин из такого тонкого сукна шьет себе фрак?
1: Нет.
0: Не говорил ничего о том, не хочет ли, дескать, жениться?
1: Нет, об этом не заговаривал.
0: Ты, однако, же сказал, какой на мне чин и где служу.
1: Сказывал.
0: Ну, что же он на это?
1: Говорит, будут стараться.
0: Ну, хорошо, теперь ступай. Я того мнения, что черный фрак как-то солидней. Цветные больше идут секретарям, титулярным, прочим мелюзгенам. Молокососно что-то. Те, которые чином повыше, должны больше наблюдать, как говорится, этого... Забыл слово. Хорошее слово забыл. Да, батюшка, муж, как ты там не переворачивай, а надворный советник, тот что-то полковник, разве что мундир без эполет. Эй, Степан! А ваксу купил?
1: Купил.
0: Где купил? В той лавочке, про которую я тебе говорил, ну что, на Вознесенском проспекте?
1: Да, в той самой.
0: Что ж, хороша вакса?
1: Хороша.
0: Ты пробовал ею чистить сапоги?
1: Пробовал.
0: Ну что ж, блестит?
1: Блестит-то она блестит хорошо.
0: А когда он отпускал тебе ваксу, не спрашивал, для чего, мол, барину нужна такая вакса?
1: Нет.
0: Может, не говорил, не затевает, дескать, барин жениться?
1: Нет. Ничего не говорил.
0: Хорошо. Ступайся. Вот кажется, пустая вещь сапоги. Ведь однако ж, если дурно шитые, да рыжий вакс, уж в хорошем обществе не будет такого уважения. Все как-то не того. Вот еще гадко, если мозоли. Готов вытерпеть, бог знает, что только мне мозоли. Эй, Степан!
1: Чего изволите?
0: Ты говорил сапожнику, чтоб не было мозолей?
1: Говорил.
0: Что же он говорит?
1: Говорит, хорошо.
0: Ведь хлопотливая, черт возьми, вещь, женитьба. Туда, сюда, это, чтобы туда это было исправно. Нет, черт побери, это не так легко, как говорят. Эй, Степан! Я хотел тебе еще
1: Старуха
0: сказать.
1: Старуха пришла!
0: Пришла! Зови, зови ее сюда! Да, это вещь не того. Трудная вещь. Ну, здравствуй, здравствуй, Фёкла Ивановна. Ну, что как, вот возьми стул, садись, да рассказывай. Ну, так как же? Как? Как бишь ее, Милане?
2: Агафья Тихоновна.
0: А, да-да, Агафья Тихоновна. И верно какая-нибудь 40-летняя дева.
2: Уж вот нет, так нет. То есть, как женитесь, так каждый день станете похваливать да благодарить.
0: Говорю, что Фёкла Ивановна.
2: Устарела я, отец мой, чтобы врать. Пёс врёт.
0: Ну, а приданное-то приданное. Расскажи-ка вон.
2: А, приданное. Каменный дом в московской части о двух елтажах. Уж такой прибыточный, что истинно удовольствие. Один лобазник платит 700 рублей за лавочку. Пивной погреб тоже большое общество привлекает. Два деревянных флигеля. Один флигель совсем деревянный, другой на каменном фундаменте. Каждый рублев под 700 приносит доходу. Огород есть еще на Выборгской стороне. Третьего года купец нанимал под капусту. И такой купец трезвый совсем не берет хмельного в рот. И трех сыновей имеет. А двух уж поженил. А третий, говорит, еще молодой. Пусть посидит в лавке, чтобы торговлю было полегче отправлять. Я уж, говорит, стар. Так пусть сын посидит в лавке, чтобы торговля шла полегче.
0: А, и... собой-то, ну, какова собой-то?
2: Как рефинат. Белая, румяная, как кровь с молоком. Сладость такая, что и рассказать нельзя. Уж будете вот по этих вот пор будете довольны. То есть и приятелю, и неприятелю скажете: «Ай да Фёкла Ивановна, спасибо».
0: Так ведь она, однако, не штаб-офицерка.
2: Купца третьей гильдии дочь. Да уж такая, что и генералу обиды не нанесет. А о купце и слышать не хочет. Мне говорит, какой бы ни был муж, хоть и собой-то невзрачен, да был бы дворянин. Да... Такой великотес. А к воскресному-то как наденешь шелковое платье, вот тебе Христос, так и шумит. Княгиня просто.
0: Да ведь я-то потому тебя спрашивал, что я надворный советник.
2: Ну да, ну да.
0: Так мне, понимаешь...
2: Да уж обыкновенно как не понимать. Был у нас и надворный советник. Да отказали. Не понравился. Такой уж у него нрав-то странный был. Что не скажет слово, то и соврет. А такой, на взгляд, видный. Ну, что ж делать? Так уж ему Бог дал. Он-то и сам не рад, да уж не может, чтоб не прильгнуть. Такая уж на то воля Божия.
0: Ну, а кроме этой, там, других, там нет никаких?
2: Да какой же тебе еще уж? Это что, не есть лучшее?
0: Ну, Бог, то уж самое лучшее.
2: Да хоть по всему свету исходи, такой не найдешь.
0: Ну, подумаем, матушка. Приходи-ка... Послезавтра мы с тобой, знаешь, опять вот это. Я полежу, а ты расскажешь.
2: Да помилуй, отец, уж третий месяц к тебе хожу, а прок-то вот ни насколько. Все сидит в халате, да трубку, знай, себе покуривает.
3: А ты думаешь, не бой, что женитьба? Все равно, что, эй, Степан, подай сапоги. Да, ну тянул на ноги, да и пошел. Нужно порассудить, порассмотреть.
2: Ну, так что ж, коли смотреть, так смотри на тот товар, чтоб смотреть. Вот прикажи-то-ка подать кафтан, да теперь же, благо утреннее время, и поезжай.
0: Ну, как теперь, а вон видишь, как пасмурно. Ой, да, а вдруг хватит дождем.
2: Да, тебе же худо. Ведь в голове седой волос уж глядит. Совсем скоро не будешь годиться для супружеского дела. Не видишь, что он придворный советник. Да мы таких женихов приберем, что и не посмотрим на тебя.
0: Ну, все, за епуху ты несешь. Да. Из чего вдруг угораздило тебя сказать, что у меня седой волос?
2: Да вон он, седой.
0: Да где ж седой волос?
2: Да как не быть седому волосу? На то живет человек. Смотри ты, то ему не угодишь, другой не угодишь. Да у меня на примете есть такой капитан, что ты ему и вот под плечо не подойдешь. И говорит-то, как труба. В волгалантерстве служит.
0: Да врешь ты, да. А я посмотрю в зеркало. Где ты выдумала, седой волк? Эй, Степан! Принеси зеркало. Да нет, постой, я пойду сам. Вот еще, боже, сохрани. Это хуже, чем мозг, седой волк.
4: Что, под колесен?
5: Ты как здесь? Ах ты! Ну, послушай. На кой черт ты меня женила?
2: А что ж дурного? Закон исполнил?
5: Закон исполнил. Эк, невидаль, жена. Без нее ты разве я не мог обойтись?
2: Да ведь ты ж сам пристал. Жени, бабушка, да и полно.
5: А ты крыса старая. Ну, а здесь зачем? Муж ли под колесом хочет?
2: А что ж, Бог благодать послал.
5: Не, так мерзавец. Ведь мне ничего об этом. Каков? Прошу покорно, с подтишка.
6: Седой волос. А? Мне каков седой волос. Дура старая.
3: Зачем? Ну, сумасшедший, ну зачем? Зачем? Ну, что за глупости? Ну, перепугал, право, так что душа не на месте.
5: Да чего пошутил?
3: Ну, что за шутки вздумал? До сих пор не могу очнуться от испуга. И зеркало вон разбил. Ведь эта вещь не даровая, в английском магазине куплю.
5: Ну, полно, я сыщу тебе другое зеркало.
3: Сыщешь, знаю я эти другие зеркала. Целым десятком кажется старее. Да и рожа выходит косяком.
5: Послушай, ведь и я бы должен больше на тебя сердиться. Ты от меня, твоего друга, все скрываешь. Жениться ведь задумал.
3: Вот вздор, совсем не думал.
5: Да ведь улика налицо. Ведь вот стоит, и известно, что за птица. Ну что ж, ничего-ничего, здесь нет ничего такого. Дело христианское, необходимое даже для отечества. Изволь-изволь, я беру на себя все дела. Ну говори, как, что и прочие дворянка, чиновница или в купечестве, что ли, как зовут?
2: Агафья Тихоновна.
5: Агафья Тихоновна Брандахлыстова?
2: А нет, Купердягина.
5: Шестилавочный, что ли, живет?
2: Уж вот нет, будет поближе к пескам, в Мыльном переулке.
5: Ну да, в Мыльном переулке, тотчас за лавочкой деревянный дом.
2: И не за лавочкой, а за пивным погребом.
5: Ну как же за пивным? Вот тут-то я не знаю.
2: А вот как поворотишь в проулок, так будет тебе прям будка. А как будку минишь, свороти налево, и вот тебе прямо в глаза, то есть вот так вот тебе прямо в глаза, и будет деревянный дом, где живешь швея, что жила прежде с сенатским оберсеклехтарем. Так ты к швее-то не заходи, а сейчас за ней будет второй дом, каменный. Вот этот дом и есть ее, в котором, то есть, она живет, Агафья Тихоновна-то, невеста.
5: Ну хорошо, хорошо. Теперь я все это обделаю, а ты ступай, в тебе больше нет нужды.
2: Как так? Неужто ты сам свадьбу хочешь заправить?
5: Сам, ты уж не мешайся только.
2: Ах ты, да бесстыдник ты какой. Да ведь это не мужское дело. Отступись, батюшка, право, отступись. Ах ты.
3: Погоди.
2: Ну-ка.
3: Погоди.
2: Ах ты, бесстыдник.
5: Слышь, ничего, не мешайся. Сдай сверчок свой шесток.
2: У людей тут хлеб отнимают. Безбожник такой. В такую дрянь вмешался. Да,
3: погоди, погоди.
2: Ничего бы я тебе не рассказывала.
5: Ну, брат, этого дела нельзя откладывать. Едем.
3: Ведь я еще ничего, я так, только подумал.
5: Пустяки, только не конфузь. Я тебя женю так, что и не услышишь. Мы сей же час едем к невесте и увидишь, как все вдруг.
3: Вот, еще сейчас бы и ехать.
5: Да зачем же, помилуй, зачем дело? Ну, рассмотри сам. Ну, что из того, что ты не женат? Посмотри на свою комнату. Ну, что в ней? Вон невычищенный сапог стоит.
3: Сапог.
5: Вон лоханка для умывания. Вон целая куча табаку на столе. И ты вот сам лежишь, как байбак весь день на боку.
3: Ой, это правда. Порядка у меня нет. Я сам знаю, что нет.
5: Ну а как будет у тебя жена, так ты просто ни себя, ничего не узнаешь. Тут у тебя будет диван, собачонка, чижик какой-нибудь в клетке, рукоделие. И вообрази, ты сидишь на диване, и вдруг тебе подсядет бабёночка хорошенькая, такой ручкой тебя.
3: Ай, черт, как подумаешь, право, какие в самом деле бывают ручки. Ведь просто, брат, как молоко.
5: Куда и тебе, будто у них только что ручки, у них брат, да что и говорить, у них брат просто черт знает чего нет.
3: А ведь и правду сказать, я люблю, если возле меня сядет хорошенькая.
5: Ну, видишь, сам раскусил. Теперь только нужно распорядиться. Ты уж не заботься ни о чем, свадебный обед и прочее. Это все уж я, шампанского меньше одной дюжины никак, брат, нельзя. Уж как ты себе хочешь. Мадеры тоже полдюжины бутылок непременно. У невесты, верно, есть куча тетушек и кумушек, эти шутить не любят. А Рейн-Вейн, черт с ним, не правда ли, а? А что же касается до обеда, у меня, брат, есть на привете придворный официант. Так собака накормит, что просто не встанешь.
3: Милый, ты так горячо берешься, как будто в самом деле уж и свадьба.
5: А почему же нет? Зачем же откладывать? Ведь ты согласен?
3: Я еще не совсем согласен.
5: Вот тебе надо, ведь ты сейчас объявил, что хочешь.
3: Я говорил только, что не худо бы.
5: Ну как, помилуй? Да может, совсем было все дело. Да что? Разве тебе не нравится женатая жизнь, что ли?
3: Нет, нравится.
5: Ну так что ж? Зачем дело стало?
3: Да дело не зачем не стало, а только странно.
5: Да что ж странно?
3: Ну как же не странно? Все был неженатый. А теперь вдруг женатый.
5: Ну не стыдно ли тебе? Нет, вижу, с тобой нужно говорить серьезно. Я буду говорить откровенно, как отец с сыном. Ну посмотри на себя внимательно. Вот, например, так, как смотришь теперь на меня. Ну что ты теперь такое? Ведь просто бревно, никакого значения не имеешь. Ну для чего ты живешь? Ну взгляни в зеркало, что ты там видишь? Глупое лицо, больше ничего. А тут вообразил, около тебя будут ребятишки. Ведь не то, что двое или трое, а может быть целых шестеро. И все на тебя как две капли воды. Ты вот теперь один, надворный советник, экспедитор. Или там начальник, как бы бог тебя ведает. А тогда вообразил, около тебя экспедиторчонки маленькие. Такие канальчонки, какой-нибудь постреленок, протянувший ручонки, будет теребить тебя за бакенбарды. А ты только будешь ему пособачивать. Вау-вау-вау. Ну есть ли что-нибудь лучше этого, скажи сам.
3: Да ведь они только шалуны большие. Вдруг будут все портить и разбросают бумаги.
5: Пусть шалят! Да ведь все на тебя похоже, вот штука.
3: На самом деле, даже смешно, черт побери. Это какой-нибудь Пашка-то, щенок этакий. И уж на тебя похож.
5: Ну как не смешно, конечно смешно. Ну так поедем.
3: Пожалуй, поедем.
5: Эй, Степан! Давай поскорее своему барину одеваться.
3: Я думаю, однако ж, что нужно бы в белом жилете.
5: Пустяки все равно.
3: Проклятая прачка. Так скверно на крахмалые воротнички никак не стоят. Ты ей скажи, Степан. Если она глупая, так будет гладить белье, то я найму другую. Она, верно, с любовниками проводит время, а не гладит.
5: Ну, брат, поскорее, как ты копаешься?
3: Ну, сейчас, сейчас. Послушай, Илья Фомич, знаешь ли что? Поезжай-ка ты сам.
5: Ну вот, сейчас с ума сошел, разве? Мне ехать, да кто из нас женится, ты или я?
3: Ну, право, что-то не хочется, да пусть лучше завтра.
5: Ну, есть ли в тебе капля ума? Ну, не олух ли ты собрался совершенно и вдруг не нужно? Ну, скажи, пожалуйста, ну не свинья ли ты? Не подлец ли ты после этого?
3: Ну, а что ж ты бронишься? С какой стати? А что же я тебе сделал?
5: Дурак, дурак набитый! Это тебе всякий скажет. Глуп! Вот просто глуп! Хоть экспедитор, ведь о чем стараешься? О твоей пользе, ведь изо рта выманет кус. Лежит проклятый холостяк. Ну скажи, пожалуйста, ну на что ты похож? Ну, ну, дрянь, колпак! Сказал бы такое слово, да неприлично только. Баба! Хуже бабы!
3: И ты хорош? В самом деле? В своем ли ты уме? Тут стоит крепостной человек. А он при нем бронится, да еще такими словами, не нашел другого места.
5: Да как же тебя не бронить, скажи, пожалуйста. Кто может тебя не бронить? У кого достанет духу тебя не бронить? Как порядочный человек, решился жениться, последовал благоразумию, и вдруг просто с дуру белины объелся. Деревянный чурбан.
3: Ну, полно, полно, я еду. Чего ты раскричался?
5: Еду, конечно, что ж другое делать? Как тебе ехать, Степан? Давай ему шляпу и жени.
3: Такой, право, странный человек.
7: С ним никак нельзя водиться. Выбрали труп ни за что, ни про что. Не понимаю никакого обращения.
5: Уж кончено, теперь не броню.

0: Опять тетушка дорога. Интересуется, какой то Бубу новый король. Слезы. Любовное письмо. С левой стороны Трифовый и заявляет большое участие. Но какая-то злодейка мешает.
1: А кто б ты думала, был Трифовый король?
0: Не знаю.
1: А я знаю, кто.
0: А кто?
1: А хороший торговец, что по суконной линии, Алексей Дмитриевич Стариков.
0: Вот уж верно, не он. Я хоть что ставлю, не он.
1: Не спорь, Агафья Тихоновна, волос уж такой русый. Нет другого Трифового короля.
0: А вот же нет. Трифовый король, значит, здесь дворянин. Купцу далеко до Трифового короля.
1: Эх, Агафья Тихоновна, а ведь не то бы ты сказала, как бы покойник-то Тихон, твой батюшка Пантелеймонович, был жив. Бывало, вот как ударят всей пятерней по столу. Да вскрикнет, плевать я, говорит, на того, который стыдится быть купцом. Да не выдам же, говорит, дочь за полковника, пусть их делают другие, а и сына, говорит, не отдам на службу. Что, говорит, разве купец не служит государю так же, как всякой другой? Да всей пятерней вот так по столу и хватит. А рука-то ведро величиной, такие страсти. Ведь если сказать правду, он и усахарил твою матушку, а покойница прожила бы подолее.
0: Ну вот, чтобы у меня еще был такой злой муж. Да ни за что не выйду за купца.
1: Да ведь Алексей-то Дмитриевич Стариков не такой.
0: Не хочу, не хочу. У него борода. Станет есть, все потечет. По бороде нет. Нет, не хочу.
1: Да ведь где же достать хорошего дворянина? Ведь его на улице-то не сыщешь.
0: Фёкла Ивановна сыщет. Она обещалась сыскать самого лучшего.
1: Да ведь она луня, Мацвет.
2: А нет, они
0: понимают. Фёкла, Фёкла Ивановна. Это Фёкла Ивановна. Ну, ой. Ну что? Говори. Рассказывай. Есть?
2: Есть, есть. Дай только прежде с духом собраться. Так ухлопоталась. По твоей комиссии все дома исходила.
0: Но...
2: По канцеляриям, по министериям истаскалась. В караульне наслонялась. Ах! Знаешь ли ты, мать моя, ведь меня чуть было не прибили.
3: Ей-богу!
2: Старуха-то, что женила Аферовых, так было приступила ко мне. Ты такая и этакая, только хлеб перебиваешь, знай свой квартал, говорит. Да что, сказал я напрямик, я для своей барышни, не прогневайся, все готова удовлетворить. Зато уж каких женихов тебе припасла, то есть и стоял свет, и будет стоять, а таких еще не было. Сегодня же иные и прибудут. Я забежала нарочно тебя предварить.
0: Как же сегодня? Душа моя, Фёкла Ивановна. Я боюсь.
2: Эй, не пугайся, мать моя, дело житейское. Приедут, посмотрят, больше ничего. И ты посмотришь их. Не понравится? Ну и уедут.
1: Ну уж, чай хороших приманила.
0: А сколько их? Много?
2: Да человек 6 есть. Что ж ты, мать моя, так спорхнулась? Лучше выбирать. Один не придется, другой придется.
0: А что ж они... Дворяне.
2: Все как на подбор. Уж такие дворяне, что еще и не было таких.
0: Ну, какие же? Какие?
2: А славные все такие. Хорошие, хорошо. Аккуратные. Первый. Балтазар Балтазарович Живакин.
0: Балтазар Балтазарович.
2: Славный. Во флоте служил. Как раз по тебе придется. Говорит, что ему нужно, чтобы невеста была в теле. А поджаристых совсем не любит. А Иван-то Палыч, Иван что служит Езикухтером. Да, такой... Важный, что и приступу нет. Такой видный из себя толстый, как закричит на меня. Ты мне не толкуй пустяков, что невеста такая и эдакая. Ты скажи напрямик, сколько за ней движимого и недвижимого. Столько-то и столько-то, отец мой. Ты врешь, собачья дочь. Да еще мать моя вклеил такое словцо, что и неприлично тебе сказать. Я так вмиг испознала. Да это должен быть важный господин.
0: Ну, а еще кто?
2: А еще... Никанор Иванович Анучкин.
0: Никанор Иванович.
2: Это уж такой великатный. А губы, мать моя, малина. Совсем малина. Такой славный. Мне, говорит, нужно, чтобы невеста была хороша собой, воспитанная, чтобы и по-французскому умела говорить. Да. тонкого поведения человека. Немецкая штука. А сам-то... сам такой субтильный. И ножки узенькие, тоненькие.
0: Нет. Нет, субтильный как-то не того. Не знаю. Я ничего не вижу в них.
2: А коль хочешь поплотнее, так возьми Иван Павловича. Уж лучше нельзя выбрать никого. Уж тот, нечего сказать, барин так барин, мало в эти двери не войдет. Такой славный.
0: А сколько лет ему?
2: А человек еще молодой. Лет 50. Да и 50 еще нет.
0: А фамилия как?
2: А фамилия? Иван Павлович Яичница.
0: Это такая фамилия?
2: Фамилия.
0: Ах, боже мой, какая фамилия? Послушай, Феклуш, как же это, если я выйду за него замуж и вдруг буду называться Агафья Тихоновна Яичница? Бог знает, что такое.
2: Мать моя, да на Руси есть такие прозвища, что только плюнешь да перекрестишь, как услышишь. А, пожалуй, коли не нравится прозвище, но... возьми Балтазар Балтазарча Живакина. Славный жених.
0: А какие у него волосы?
2: Хорошие волосы.
0: А нос?
2: И нос хороший. Все на своем месте. И сам такой славный. Только ты не прогневайся. Уж на квартире только одна трубка и стоит. Больше ничего нет. Никакой мебели.
0: А еще кто?
2: Акин Степанович Пантелеев.
0: Акин Степанович?
2: Чиновник. Титулярный советник.
0: Советник.
2: Немножко заикается только, зато уж такой скромный.
1: Ну, что-то все. Чиновник, чиновник. А не любит ли он выпить? Вот, мол, что скажи.
2: А пьют. Непрекословлю пьют. Что ж делать? Уж он титулярный советник. Зато такой тихий, как шелк.
0: Нет, я не хочу, чтобы муж у меня был пьяница.
2: Твоя воля, мать моя. Не хочешь одного, возьми другого. Впрочем, что ж такого, что иной раз выпьет лишнее? Ведь не всю же неделю бывает пьян. Иной день выберется и трезвый.
0: Ну, и еще кто?
2: Ай, ну, есть еще один. Да тут только такой, бог с ним, эти будут почище.
0: Ну, да кто же он?
2: А не хотелось бы и говорить про него. А он-то, пожалуй, надворный советник и петлицы носит. Душ на подъем куда тяжел, не выманишь из дому.
0: Ну, а еще кто? Ведь тут только всего 5. А ты говорила 6.
2: Да не уж тебе еще мало. Смотри, как тебя вдруг поразобрало. А ведь давеча было испугалась.
1: Да что с них, с дворян твоих? Хоть их у тебя и 6, а право купец один стоит за всех.
2: Нет, Арина Пантелеймоновна, дворянин будет почтений.
1: Да что в почтении-то? А вот Алексей Дмитриевич Стариков, да в соболе и шапке. В санках-то как прокатится.
2: А дворянин с эполетой пройдет навстречу, скажет, что ты, купчишка, свороти с дороги. Или... покажи-ка, купчишка, бархату самого лучшего, а купец? Извольте, батюшка, а сними-ка невежу шляпу. Вот что скажет дворянин.
1: А купец, если захочет, не даст сукна. А вот дворянин-то и голенький, и не в чем ходить дворянину.
2: А дворянин зарубит купца.
1: А купец пойдет жаловаться в полицию.
2: А дворянин пойдет на купца с ксенахтору.
1: А купец губернахтору.
2: А дворянин...
1: Врешь, дворянин, губернахтор больше сенахтор. Разносилась с дворянином, а дворянин при случае так же гнет шапку. Никак звонит кто-то.
3: Ах ты, это они.
1: Кто они?
3: Они, кто-нибудь из женихов.
1: Цветы помилуйте, гад грешно. В комнате совсем не прибрано. Да салфетка-то, салфетка на столе совсем черная. Дунячка, Дунячка, скорее чистую салфетку.
4: Ах, тетушка, как мне быть, я чуть не в рубашке.
1: Ах, мать моя, беги скорее одеваться. Дунячка, беги, скажи, сейчас.
5: Сейчас.
4: Тетушка, да ведь платье совсем не выглажу.
1: А, господи, милосердно, не погуби, надень другое.
3: Что ж вы не идете, Агафья Тихоновна, поскорей, мать моя. Ах, тихо, он ведь дожидает.
1: Дунячка, веди его, проси обождать.
6: Дома.
7: Дома, пожалуйте в комнату.
2: Тетушка, дай посмотри. Тетушка, Фёкла, надо отвлечься. Тише, жди, тетя.
3: Это Фёкла Ивановна.
4: Какой толстый.
2: Идет.
7: Погодите здесь.
6: Пожалуй.
5: Подождать подождем, как бы только не замешкаться. Отлучился ведь только на минутку из департамента. Вдруг вздумает генерал. А где экзекутор? Невесту пошел выглядывать, чтоб не задал он мне такой невесты. Однако ж рассмотреть еще раз роспись. Каменный двухэтажный дом. Есть. Так, флигель и два. Флигель на каменном фундаменте, флигель деревянный. Ну, деревянный плоховат. Так. Дорожки, сани парные с резьбой под большой ковер и под малый. Может быть, такие, что в лом годятся. Старуха, однако, шуверяет, что первый сорт. Ну, хорошо. Пусть первый сорт. Две дюжины серебряных ложек. Конечно, для дома нужны серебряные ложки. Две лисьих шубы. Четыре больших пуховика и два малых. Шесть пар шелковых, шесть пар ситцевых платьев, два ночных капота, два. Но это статья пустая. Белье, салфетки, это пусть будет, как ей хочется. Впрочем, нужно все это поверить на деле. Теперь, пожалуй, обещают и дома, и экипажи. А как женишься, только и найдешь, что пуховики да перины.
6: Дома?
7: Дома.
1: Погодите тут, они выйдут.
5: Мое почтение.
8: Не с папенькой ли? Прелестной хозяйки дома. Имею честь говорить.
5: Никак нет. Вовсе не с папенькой. Я даже еще не имею детей.
8: Ах, извините. Извините.
5: Физиогномия этого человека мне что-то подозрительно. Чуть ли он не за тем же сюда пришел, зачем и я. Вы, верно, имеете какую-нибудь надобность к хозяйке дома?
8: Нет. Что ж, надобности никакой нет. А так, зашел. С прогулки.
5: Вряд. Вряд с прогулки жениться подлец хочет.
6: Дома?
7: Дома.
6: Пожалуйста, душенька, почисть меня.
7: Сейчас.
6: Пыли, ты знаешь, на улице попристало немало.
7: Сейчас, сейчас.
6: Вон там, пожалуйста, сними пушинку. Так, спасибо, душенька. Вот еще посмотри, там как будто паучок лазит. А на подборах-то сзади ничего нет?
7: Нет.
6: Спасибо, родимая. Вот тут еще, кажется. Суконце-то ведь аглицкое. Ведь каково носится? В 95-м году, когда была эскадра наша в Сицилии, купил я его еще мичманом и сшил с него мундир. В 801-м при Павле Петровиче я был сделан лейтенантом. Сукно было совсем новёшенькое. В 814-м сделал экспедицию вокруг света. И вот только по швам немного и поистерлось. В 815-м вышел в отставку. Тоже перелицевал. Уж 10 лет ношу. До сих пор почти что новое. Благодарю, душенька. Раскрасоточка.
8: А как, позвольте узнать, Сицилия? Вот вы изволили сказать, Сицилия. Хорошая это земля, Сицилия.
6: Ага, прекрасная. Мы 34 дня там пробыли. Вид, я вам доложу, восхитительный. Эдакие горы, эдак деревцо какое-нибудь гранатное. И везде итальяночки. Такие розанчики. Так вот и хочется поцеловать.
8: И хорошо образованы?
6: Превосходным образом. Так образованы, как... Вот у нас только графиню разве. Бывало, пойдешь по улице, ну, русский лейтенант. Натурально, здесь эполеты. Золотое шитье, эдак... Красоточки черномазенькие. У них есть возле каждого дома балкончики. И крыша, вот как этот пол, совершенно плоский. Бывало, эдак... Смотришь, сидит эдакой... Розанчик, ну натурально, чтобы не ударить лицом в грязь. И она эдак только натурально одета. Здесь у ней какая-нибудь тафтица, шнуровочка, дамские разные сережки, ну, словом, вот такой лакомый кусочек.
8: А как... А, позвольте еще вам сделать вопрос. На каком языке изъясняются в Сицилии?
6: А натурально, все на французском.
8: И все барышни решительно говорят по-французски?
6: Все-с, решительно. Вы даже, может быть, не поверите тому, что я вам доложу. Мы жили 34 дня. И во все это время ни одного слова я не слыхал от них по-русски.
8: Ни одного слова?
6: Ни одного слова. Я не говорю уж о дворянах и прочих сеньорах. То есть разных ихних офицерах. Но возьмите нарочно простого тамошнего мужика, который перетаскивает на шее всякую дрянь. Попробуйте, скажите ему. Дай, братец, хлеба. Не поймет. Ей-богу, не поймет. А скажи по-французски. «Датечи дель пане». Или «Портате вина». Поймет. И побежит, и точно принесет.
5: Любопытно, однако ж, как я вижу, должна быть земля эта. Сицилия. Вот вы сказали «мужик». А что, мужик, как он? Так ли совершенно, как и русский мужик, широк в плечах и землю пашет? Или нет?
6: Не могу вам сказать, не заметил, пашут или нет. А вот насчет нюхания табаку, так я вам доложу, что все не только нюхают, а даже за губу складут. Перевозка тоже очень дешево. Там все почти вода, и везде гондола. Натурально. Сидит эдакая итальяночка, такой розанчик, одета, манишечка, платочек. С нами были английские офицеры, ну, народ так же, как и наши моряки. И сначала точно было очень странно. Не понимаешь друг друга. Но потом, как хорошо обознакомились, начали свободно понимать. Пока ж бывало эдак на бутылку или стакан, ну, тотчас и знает, что это значит выпить. Представишь, эдак кулак ко рту и скажешь только губами. Знает, трубку выкурит. Вообще, я вам доложу, язык довольно легкий. Наши матросы в 3 дня каких-нибудь стали совершенно понимать друг друга.
5: Приинтересная, как вижу, жизнь в чужих краях. Мне очень приятно сойтись с человеком бывалым. Позвольте узнать, с кем имею честь говорить.
6: Живакинс, лейтенант в отставке. Позвольте со своей стороны тоже спросить, с кем имею счастье изъясняться?
5: В должности экзекутора Иван Павлович Яичница.
6: Да, я тоже перекусил. Дороги-то, знаю, впереди будет довольно, а время холодновато, селедочку съел с хлебцем.
5: Нет, вы, кажется, не так поняли. Это фамилия моя, Яичница.
6: Ох, извините, я немножко туговат на ухо. Я вправо думал, что вы изволили сказать, что покушали яичницу.
5: Да, что делать? Я хотел было уже просить генерала, чтобы позволил называться мне яичницын. Да свои отговорили. Говорят, будет похоже на собачий сын.
6: А это ж, однако ж, бывает. У нас вся третья эскадра, все офицеры и матросы, все были с пристранными фамилиями. Помойкин, Ярышкин, Перепреев лейтенант. А один мичман, и даже хороший мичман, был по фамилии просто Дырка. И капитан бывал: «Эй, ты, Дырка, поди сюда». И бывало над ним всегда пошучь: «Эх ты, Дырка эдакой», говоришь бывало ему.
5: Здравствуй, матушка.
6: Здравствуй, как живешь, душа моя?
8: Здравствуйте, матушка Фёкла Ивановна.
9: Спасибо, отцы мои, здорово, здорово.
10: Дома?
9: Дома.
10: Что такое?
9: Смотри, ты какой.
10: Помните?
5: И помню только кураж, и больше ничего. Фу ты, какая куча народу. Это что значит, уж не женихи ли? С которых сторон понабрала ворон, а?
2: Тут тебе ворон нет, все честные люди.
11: Гости ты не щипанный, кафтан общипанный.
2: Гляди на лед, на свой полет, а и похвастаться нечем. Шапка в рубь, а щи без круп.
11: Небось, твои разживные по дыре в кармане. Да что она делает теперь? Ведь эта дверь верна к ней в спальню.
4: Бесстыдник, говорят, тебе еще одевается.
11: Ну, эка беда, что ж тут такое? Ведь только посмотрю, замочная скважина, больше ничего.
12: А позвольте мне полюбопытствовать тоже. Пожалуйста, не взгляните на столько один раз.
11: Да ничего не видно, господа. И распознать нельзя, что такое, белеет женщина или подушка.
12: Позвольте.
11: Кто-то идет.

0: какой причине изволили одолжить посещением?
1: А по газетам узнал я, что желаете вступить в подряды насчет поставки лесу и дров, и потому, находясь в должности экзекутора при казенном месте, я пришел узнать, какого роду лес, в каком количестве и к какому времени можете его поставить.
0: Хоть подрядов никаких не берем, а приходу рады. А как по фамилии?
1: Коллежский асессор Иван Павлович Яичница.
0: Прошу покорнейше садиться. А позвольте узнать.
2: Я тоже в газетах вижу, объявляют о чем-то. Дай-ка, думаю, себе пойду. Погода же показалась хорошей, по дороге везде травка.
0: А как по фамилии?
2: А лейтенант морской службы в отставке Балтазар Балтазаров Живакин II. Был у нас еще другой Живакин, да тот еще прежде моего вышел в отставку. Был ранен матушка под коленком, и пуля так странно прошла, что коленка-то самого не тронула, а пожили прохватила, как иголкой сшила. Так что, когда бывало стоишь с ним, все кажется, что он хочет тебя коленком сзади ударить.
0: А прошу покорнейше садиться. А позвольте узнать, по какой причине?
3: По соседству с... Находясь довольно в близком соседстве...
0: Не в доме ли купеческой жены Тулубовой, что на супротив изволите жить?
3: Нет. Я покамест живу еще на песках. Ну, имею, однако же, намерение со временем перебраться сюда, в соседство, в эту часть города.
0: А прошу покорнейше садиться. А позвольте узнать.
4: Да неужели вы меня не узнаете? И вы так же, сударыня.
5: Сколько мне кажется... Совсем не видала вас.
4: Однако ж припомните. Вы меня, верно, где-нибудь видели?
5: Право, не знаю. Уж разве не у Берюшкиных ли?
4: Именно, у Берюшкиных.
5: А ведь вы знаете, с ней ведь история случилась.
4: Как же, вышла замуж?
5: Нет, это бы еще хорошо. А то переломила ногу.
0: И сильно переломила.
5: Да.
0: Возвращалась довольно поздно домой на дрожках. А кучер-то был пьяный, вывалил с дрожек.
4: Да, тут и я помню, что-то было. Или вышла замуж, или переломила ногу.
0: А как по фамилии?
4: У как же? Илья Фомич Кочкарев. В родстве ведь мы. Жена моя беспрестанно говорит об этом. Позвольте, позвольте. Приятель мой, Подколесин Иван Кузьмич, надворный советник. Служит экспедитором. Один все дела делает, усовершенствовал отличнейшую свою часть.
0: А как по фамилии?
4: Подколесин Иван Кузьмич. Подколесин. Директор так только для чина поставлен, а все дела он делает. Иван Кузьмич Подколесин.
0: Так-с. Прошу покорнейше садиться.
6: Здравствуйте, Алексей Дмитриевич Стариков. Ребята на гостином дворе сказывали, что продаете шерсть, матушка Арина Пантелеймоновна.
5: Здесь не купеческая лавка.
6: Вон, аль не в попад пришли, аль без нас дело справили.
0: Прошу, прошу, Алексей Дмитриевич. Хоть шерсть не продаем, а приходу рады. Прошу покорнейше садиться.

0: странная погода нынче. Поутру совершенно было похоже на дождик, а теперь как будто и прошло.
1: Да-с. Уж эта погода ни на что не похожа. Иногда ясно, а в другое время совершенно дождливая. Очень большая неприятность.
2: Вот, Сицилия, матушка, мы были с эскадрой весеннее время. Если пригонять, так выйдет к нашему февралю. Выйдешь, бывало, из дому день солнечный, а потом этак дождик, и смотришь точно, как будто дождик.
0: Неприятнее всего, когда в такую погоду сидишь один. Женатому человеку совсем другое дело. Не скучно, а если в одиночестве, так это просто...
2: О, смерть! Совершенная смерть!
3: Да, это можно сказать...
4: Какое просто терзание! Жизни не будешь рад! Не приведи Бог испытать такое положение!
0: Как, сударыня, если бы пришлось вам избрать предмет? Позвольте узнать ваш вкус. Извините, что я так прямо. В какой службе вы полагаете быть приличнее мужу?
2: Хотели ли вы, сударыня, иметь мужем человека, знакомого с морскими бурями?
4: Нет, нет, лучший, по моему мнению, муж есть человек, который один почти управляет всем департаментом.
3: Почему же предубеждение? Зачем вы хотите оказать пренебрежение к человеку, который, хотя, конечно, служил в пехотной службе, но умеет, однако ж, ценить обхождение высшего общества?
0: Сударыня, разрешите вы.
5: Отвечай же, мать моя, скажи им что-нибудь.
0: Как же, матушка.
4: Как же наше мнение, Агафья Тихоновна?
5: Скажи же, скажи благодарствую, мол, с моим удовольствием. Нехорошо же так сидеть.
1: Мне стыдно. Право стыдно, я уйду. Право уйду. Тетушка, посидите за меня.
5: Ах, не делай этого сраму, не уходи. Совсем остромишься. Они не видят, что подумают.
1: Нет, право.
5: Уйду. Уйду. Уйду.
0: Вот тена. И ушли все. Это что значит?
4: Что это верно случилось?
2: Как-нибудь насчет дамского туалета. Этак поправить что-нибудь, манишечку пришпилить.
0: Что?
4: Что такое?
0: Что такое?
4: Что-нибудь случилось?
5: Как можно, чтобы случилось? Ей-богу, ничего не случилось.
4: Да зачем же она вышла?
5: Да пристыдили, потому и вышла, совсем исконфузили. Так что не высидела на месте. Просит извинить. В вечеруде на чашку чая, чтобы пожаловали.
0: Ох уж это мне чашку чаю. Вот за что не люблю сватаний. Пойдет возня, сегодня нельзя. Да пожалуйте завтра, да еще послезавтра. На чашку. Да нужно еще подумать. А ведь дело дрянь. Ничуть не головоломная. Черт побери, я человек должностной. Мне некогда.
6: А ведь хозяйка не дурна, а?
3: Да, не дурна.
2: А ведь хозяечка-то хороша.
6: Черт побери, этот дурак влюбился. Еще будет мешать, пожалуй.
4: Совсем не хороша. Совсем нехорошо.
0: Нос велик.
2: Ну нет, носа я не заметил. Она этакий розанчик.
3: Я сам тоже. Их мнение. Нет, не то, не то. Я даже думаю, что вряд ли она знакома с обхождением высшего общества. Да и знает ли она еще по-французски?
2: Да что же вы смеете спросить? Не попробовали, не поговорили с ней по-французски. Может быть, и знает.
3: Вы думаете, я говорю по-французски? Нет. Я не имел счастья воспользоваться таким воспитанием. Мой отец был мерзавец, скотина. Он и не думал меня выучить французскому языку. Я был тогда еще ребенком. Мне легко было приучить, стоило только посечь хорошенько. Я бы знал. Я бы непременно знал.
2: Ну да теперь же, когда вы не знаете, что же вам за прибыль, если она...
3: Нет, нет. Женщина совсем другое дело. Нужно, чтобы она непременно знала. Без этого у нее и то, и это, и... Все уже будет не то.
0: Ну, об этом заботится кто другой. А я пойду, да, посмотрю со двора, дома и флигеля. Если только все как следует, так всего же вечера добьюсь дела. Эти женишки мне не опасны, народ что-то больно жиденький. Таких невесты не любят.
2: хотите выкурить трубочку? А что, не по дороге ли нам? Вы где, позвольте спросить, живете?
3: А, на Песках. В Петровском переулке.
2: Да, будет круг. Я на острову, 18-й линии. А, впрочем, все-таки я вас попровожу.
3: Да, ну...
7: Нет, тут что-то спесивато. Ай, припомните потом Агафьи Тихоновны нас. С моим почтением, господа.
3: А что ж, пойдем и мы.
6: Ну что, ведь правда, хозяйка мила?
3: Да что, мне, признаюсь, она не нравится.
6: Вот на это что? Да ведь ты сам согласился, что она хороша.
3: Да так, как-то не того. И нос длинный, и по-французски не знает.
6: Это еще что? Тебе на что по-французски?
3: Ну, все-таки невеста должна знать по-французски.
6: Почему же?
3: Да потому что. Уж я не знаю почему, а все уж будет у нее не то.
6: Вот дурак сейчас один сказал, а он и уши развесил. Она красавица, просто красавица. Такой девицы не сыщешь нигде.
3: Да мне самому она сначала было приглянулась. Да после, как начали говорить, длинный нос. Ну, я рассмотрел и вижу сам, что длинный нос.
6: Эх, ты дверей не нашел, дверей. Они нарочно толкуют, чтобы тебя отвадить. И я тоже не хвалил, так уж делается. Это, брат, такая девица. Ты рассмотри только глаза ее. Ведь это черт знает, что за глаза. Говорят, дышат. А нос, ну я не знаю, что за нос. Белизна, алебастр. Да алебастр не всякой сравнится. Ты рассмотри сам, хорошенько.
3: Теперь-то я опять вижу, что она как будто хороша.
6: Разумеется, хороша. Послушай теперь. Так они все ушли. Пойдем к ней, изъяснимся. И все кончим.
3: Ну, этого я и не сделаю.
6: А чего ж?
3: Ну, конечно, нахальство. Нас много, пусть сама выберет.
6: Ну да что тебе смотреть на них? Боишься соперничества, что ли? Хочешь, я их всех в одну минуту спровожу?
3: Да как же ты их спровожишь?
6: Это ж мое дело. Дай мне только слово, что потом не будешь отнекиваться.
3: Почему ж не дать? Вы изволь, я не отпираюсь. Я хочу жениться.
6: Руку!
3: Возьми.
6: Ну, это вот только мне и нужно.
3: Почему ж не дать? Вы изволь, я не отпираюсь. Я хочу жениться.
6: Руку!
3: Возьми.
6: Ну, это вот только мне и нужно.

0: Действие второе.
1: Комната в доме Агафьи Тихоновны.
2: Право, такое затруднение выбора. Если бы еще один-два человека, а то четыре. Как хочешь, так и выбирай. Никанор Иванович. Не дурен. Хотя, конечно, худощав. Иван Кузьмич. Тоже не дурен. Да если сказать правду, Иван Павлович тоже, хоть и толстый, ведь очень видный мужчина. Прошу покорно, как тут быть? Балтазар Балтазарыч, опять мужчина с достоинствами. Ух. Уж как трудно решиться, так просто рассказать нельзя, как трудно. Ух. Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородность, Иван Павлович, я бы тогда тотчас же решилась. А теперь поди подумай. Просто голова даже стала болеть. Я думаю, лучше всего кинуть жеребий. Положиться во всем на волю Божию. Кто выкинется, тот и муж. Напишу их всех на бумажках, сверну в трубочки, да и пусть будет, что будет. Такое несчастное положение девиц, особливо еще влюбленной. Из мужчин никто не войдет в это, и даже просто не хотят понять этого. Вот. Вот. Вот они все готовы. Остается только положить их в редикуль, зажмурить глаза, да и... пусть будет, что будет. Страшно. Ах, если бы Бог дал, чтобы выгнулся Никанор Иванович, нет. Отчего же он лучше уж Иван Кузьмич? Отчего же Иван Кузьмич? Чем же худы те другие? Нет, нет, не хочу, не хочу. Какой выберется, такой пусть и будет.
3: Сердце так и колотится, так... Ух!
2: Нет, одного. Одного. Непременно одного. Ах, если бы вынуть Балтазара, что я? Хотел сказать Никанор Иванович, нет. Не хочу, не хочу. Кого прикажет судьба?
4: Да возьмите Ивана Кузьмича, всех лучше. Да чего же вы испугались? Не пугайтесь, это я. Право, возьмите Ивана Кузьмича.
2: О, мне стыдно, вы подслушали.
4: Ничего, ничего, ведь я свой, родня, передо мной нечего стыдиться. Откройте же ваше личико.
2: Мне право стыдно.
4: Ну, возьмите же Ивана Кузьмича. Право, чудо, человек усовершенствовал часть свою, просто удивительный человек.
2: Как же, а другой? А Никанор Иванович, ведь он тоже хороший человек.
4: Помилуйте, это дрянь против Ивана Кузьмича.
2: А чего же?
4: Ну, ясно, чего. Иван Кузьмич человек, ну, просто человек, человек, каких не сыщешь.
2: Ну, Иван Павлович.
4: А Иван Павлович дрянь, и все они дрянь.
2: Вот-то бы уж все.
4: Да вы только посудите, сравните только. Это как бы то ни было, Иван Кузьмич. А ведь то, что не попало, Иван Павлович, Никанор Иванович, черт знает, что такое.
2: Ведь права они очень... скромные.
4: Да какой скромный? Драчуны, самый буйный народ. А хоть же вам быть прибитой на другой день после свадьбы?
2: Ах, боже мой, уж это точно такое несчастье, хуже которого не может быть.
4: Ничего бы, хуже этого и не выдумаешь, ничего.
2: Так по вашему совету, лучше взять Ивана Кузьмича?
4: Ивана Кузьмича? Натурально Ивана Кузьмича.

0: кажется, идет на лад. Под колесом сидит в кондитерской. Пойти поскорее за ним.
1: Так вы думаете, Ивана Кузьмича?
0: Непременно Ивана Кузьмича.
1: А тем другим? Тем другим разве отказать?
0: Конечно, отказать.
1: Да ведь как же это сделать? Как-то стыдно.
0: Почему же стыдно? Скажите, что еще молоды и не хотите замуж?
1: Да ведь они не поверят, станут спрашивать, да почему, да как.
0: Ну так если вы хотите кончить задним разом, скажите, просто пошли вон, дураки.
1: О, как же можно так сказать?
0: Ну да уж попробуйте, я вас уверяю, что после этого все выбегут вон.
1: Да ведь это выйдет уж как-то бранно.
0: Да ведь вы больше их не увидите, так не все ли равно?
1: Да все как-то нехорошо, они ведь рассердятся.
0: Ну какая же беда, если рассердятся? Если бы из этого что-нибудь вышло, тогда другое дело. А ведь здесь самое большее, если кто-нибудь из них плюнет в глаза, вот и все.
1: Ну вот видите.
0: Да что же за беда, ведь иным плевали несколько раз, ей-богу. Я знаю тоже одного, прекраснейший с собой мужчина, румянец во всю щеку, до тех пор ягозил и надоедал своему начальнику о прибавке жалования, что тот, наконец, не вынес, плюнул в самое лицо, ей-богу. Вот тебе, говорит, твоя прибавка, отвяжись, сатана. А жалование, однако, все-таки прибавил. Так что из того, что плюнет? Если бы другое дело было далеко платок, а то ведь он тут же в кармане взял да и вытер. Стучаться. Кто-нибудь из них, верно? Я бы не хотел теперь с ними встретиться. Нет ли у вас там другого выхода?
1: Как же по черной лестнице? Но право, я вся дрожу.
0: Ничего, только присутствие духа. Прощайте. Поскорее приведу под Колесина.
2: Я нарочно, сударыня, пришел немного пораньше, чтобы поговорить с вами наедине на досуге. Ну, сударыня, насчет чина я уже, полагаю, вам известно. Служу коллежским асессором. Любим начальниками, подчиненные слушаются. И достает только одного. Подруги жизни.
1: Да-с.
2: Теперь я нахожу подругу жизни. Подруга — это вы. Скажите напрямик, да или нет? Она не то, что, как бывают худенькие немки. Кое-что есть.
1: Я еще очень молода, не расположена еще замуж.
2: Помилуйте, а сваха зачем хлопочет? Но, может быть, вы хотите что-нибудь другое сказать? Изъяснитесь. Черт побери, никак не дадут делом заняться.
3: Извините, сударыня, что я, может быть, слишком рано. Ах уж есть. Ивану Павловичу мое почтение.
2: Провалился бы ты своим почтением. Так как же... Сударыня, скажите одно только слово. Да или нет? Фу ты, опять колокольчик.
4: Может быть, я, сударыня, ранее, чем следует и повелевает долг приличия? А, мое почтение.
2: Возьми себе свое почтение, нелегко тебе принеси, подломились бы тебе твои поджарые ноги. Так как же, сударыня, решите. Я человек должностной. Времени у меня немного, да или нет?
1: Не нужно-с. Не нужно-с. Ничего не понимаю, что говорю.
2: Как не нужно? В каком отношении не нужно?
1: Ничего-с. Ничего. Я не того-с. Пошли вон! Ах, боже мой, что я такое сказала?
2: Как пошли вон? Что такое значит пошли вон? Позвольте узнать, что вы разумеете под этим.
1: О, прибьет. Ах, тетушка, прибьет. Ух, прибьет.
2: Что за притча такая? Вот право. История.
0: Да входи, входи, что ж ты остановился?
5: Да ступай. Ступай ты вперед, я только на минуту оправлюсь, расстегнулась стремешка.
0: Да ты улизнешь опять.
5: Нет, не улизну. Ей-богу, не улизну.
0: Вот, очень нужно поправлять стремешку.
2: Скажите, пожалуйста, невеста дура, что ли, а?
0: А что, случилось разве что?
2: Да непонятные поступки. Выбежала, стала кричать. Прибьет. Черт знает, что такое.
0: Ну да, это за него, за она дура.
2: Скажите, ведь вы ей родственник.
0: Как же родственник?
2: А как родственник, позвольте узнать?
0: Да, право не знаю, как-то тетка моей матери что-то такое ее отцу. Или отец ее что-то такое моей тетке. Об этом знает жена моя, это их дело.
2: И давно за ней водится дурь.
0: А еще с самого сызмала.
2: Да, конечно, лучше, если бы она была умнее. А, впрочем, дура тоже хорошо. Были бы только статьи прибавочные в хорошем порядке.
0: Да ведь за ней ничего нет.
2: Как так? А каменный дом?
0: Да ведь только слава, что каменный. А знали бы вы, как он выстроен? Стены ведь выведены в один кирпич, а в середине всякая дрянь, мусор, щепки, стружки.
2: Что вы?
0: Ну, разумеется. Будто не знаете, как теперь строятся дома, лишь бы только в ломбард заложить.
2: Ну, однако ж, ведь дом не заложен.
0: А кто вам сказал? Вот в том-то и дело, не только заложен, да за 2 года еще проценты не выплачены. Да в Сенате есть еще брат, который тоже запускает глаза на дом. Сутяги такого свет не производил. С родной матери последнюю юбку снял безбожник.
2: Как же мне, старуха-сваха? Ах, она бестия эдакая. Изверг рода человек. Однако же он, может быть, и врет. Под строжайший допрос старуху, если только правда. Но я заставлю запеть ее не так, как другие поют.
4: Позвольте вас побеспокоить тоже вопросом. Признаюсь, не зная французского языка, чрезвычайно трудно судить самому, знает ли женщина по-французски или нет. Как хозяйка дома? Знает?
0: Не бельмес.
5: Что вы?
0: Ну как же, я это очень хорошо знаю. Она училась вместе с женой в пансионе. Известная была ленивица, вечно в дурацкой шапке сидит, а французский учитель просто бил ее палкой.
4: Представьте же, что у меня с первого раза, как только ее увидел, было какое-то предчувствие. Что она не знает по-французски.
2: Ну, черт с ним, с французским. Но как свахт, проклятая, а? Ах ты, бестия, такая ведьма. Если бы вы знали, какими словами она расписывала. Живописец, вот совершенный живописец. Дом, флигели, говорит, на фундаментах, серебряные ложки, сани. Вот садись да и катайся. Словом, в романе редко выберется такая страница. Ах ты, подошва ты старая. Ну, попадись только ты мне. А, вот она. А подойди-ка сюда, старая греховодница. А подойди-ка сюда.
4: Так-то вы обманули меня, Фёкла Ивановна.
0: Ну-ка, ступай, Варвара, на расправу.
6: Ни слова не разберу, оглушили совсем.
2: Дом строен в один кирпич, старая подошва оттуда врала, и с мезонинами, черт знает с чем.
6: А, не знаю, не я строила. Может быть, нужно было в один кирпич, оттого так и построили.
2: Да и в ломбард еще заложен, черти б тебя съели, ведьма ты проклятая.
6: Смотрите, какой еще и бронится. Иной бы благодарить стало за удовольствие, что хлопотала о нем.
4: Да, Фёкла Ивановна, вот вы и мне тоже насказали... Что она знает по-французски?
6: Знает, родимый, все знает и по-немецкому, и по-всякому. Какие хочешь манеры, все знает.
4: Ну нет, кажется, она только по-русски и говорит.
6: Да что ж тут худого? А понятнее по-русски, потому и говорит по-русски. А как бы умела по-басурмански, то тебе же хуже, и сам бы не понял ничего. Уж тут нечего толковать про русскую речь. Речь известна какая. Все святые говорили по-русски.
2: Подойди-ка сюда, проклятая, подойди-ка ко мне.
6: И не подойду, я знаю тебя, ты человек тяжелый, ни за что прибьешь.
2: Ну смотри, голубушка, это не пройдет тебе, вот я тебя как сведу в полицию.
6: Ой,
2: так ты у меня будешь знать, как обманывать честных людей, вот ты увидишь. А невесте скажи, что она подлец, слышишь? Непременно скажи!
6: Смотри ты какой, расходился как, что толсток думает ему и равного нет. А я скажу, что ты сам... Подлец, вот что!
4: Признаюсь, любезнейший, никак не думал я, что вы стали так обманывать, зная я, что невеста с таким образованием, да я. Да и нога бы моя просто не была здесь. Вот как-с!
6: Ой, белины объелись. Или выпили лишнее. Вишь, переборщики нашлись какие. Свела с ума глупая грамота. А ты что горло дерешь? Эх, разобрала его.
7: Сваха-то, сваха. Мастерица жить. Знает, как повести дело.
6: Эх, его заливается. Знать, покойница свихнула с ума в тот час, когда тебя рожала.
7: Ой, я не могу, правда, не могу. Силы не выдержат. Чувствую, что тресну от смеха. Выбился еще лучше. Я чувствую, что если засмеюсь еще, порву последние жилы.
3: Мне нравится веселость вашего нрава. У нас в эскадре капитана Болдырева был мичман Петухов Антон Иванович. Тоже этак был веселого нрава. Бывало ему ничего больше. Покажешь этак один палец. Вдруг засмеется, ей-богу. И до самого вечера смеется. Но, глядя на него, бывало и себе сделается смешно. Смотришь, наконец, и сам точно эдак смеешься.
7: Ой, Господи, помилуй нас, грешных. Ну что она вздумала, дура? Ну куда ей женить? Ей ли женить? Вот я женю, так женю.
3: Нет, так вы можете не в шутку женить.
7: Еще бы кого угодно, на ком угодно.
3: Если так, жените меня на здешней хозяйке.
7: Вас? Да зачем вам жениться?
3: Как зачем? Вот позвольте заметить, странный немножко вопрос. А известное дело зачем?
7: Да ведь вы слышали, у ней приданого нет ничего.
3: Но нет и суда нет. Конечно, это дурно. Впрочем, с эдакой прелюбезной девицей, с ее обхождениями можно прожить и без приданого. Небольшая комнатка, эдак здесь маленькая прихожая, небольшая ширмочка или какая-нибудь вроде эдакой перегородки.
7: Да что вам в ней так понравилось?
3: А сказать правду, мне понравилась она, потому что полная женщина. Я большой аматер со стороны женской полноты.
7: А ведь сам уж куда не перещеголяет, точно кисет, из которого вытрясли табак. Нет, вам совсем не следует жениться.
3: Как так?
7: Да так. Ну что у вас за фигура между нами будет сказано? Нога петушья.
3: Петушья?
7: Ну, конечно. Что с вас за вид?
3: То есть как, однако ж, петушья нога?
7: Да просто петушья.
3: Мне кажется, это, однако ж, касается насчет личности.
7: Да ведь я говорю, потому что знаю, вы рассудительный человек. Другому я не скажу. Я вас женю, извольте. Только на другой.
3: Нет уж, я бы просил, чтобы на другой меня не женили. Уж будьте эдак благодетельны, чтобы на этой...
7: Извольте, женю. Только с условием, вы не мешайтесь ни во что и не показывайтесь даже на глаза невесте. Я все сделаю без вас.
3: Да как же, однако же, все без меня. Все-таки мне хоть на глаза нужно будет показаться?
7: Совсем не нужно. Идите домой и ждите. С сего же вечера все будет сделано.
3: А вот это уже куды бы хорошо. Да не нужно ли аттестат? Послужной список. Может быть, невеста захочет полюбопытствовать, я сбегаю за ними в минуту.
7: Ничего не нужно отправлять только домой. Я вам сегодня же дам знать. Да, черт из два, как бы не так. Что же это под колесом не идет? Это, однако ж, странно. Неужели он до сих пор поправляет свою стремешку? Уж не побежать ли за ним?
1: Что, ушли? Никого нет?
7: Ушли, никого.
1: Ох, если б вы знали, как я вся дрожала. Эдакого точно еще никогда не бывало со мною. Но только какой страшный этот яичница. Какой он должно быть тиран для жены. Мне все так вот и кажется, что он сейчас воротится.
7: Он ни за что не воротится. Я ставлю голову, если который-нибудь из них двух покажет нос свой здесь.
1: А третий?
7: Какой третий?
5: Смерть хочется. хочется знать, как она будет изъясняться обо мне своим ротиком. Розанчик эдакой.
1: Балтазар Балтазарович.
5: А, вот оно, вот оно.
0: Фу ты, пропасть. Я думал, о ком вы говорите? Да ведь это просто черт знает что, набитый дурак.
5: Это что такое? Уж этого я, признаюсь, никак не понимаю.
1: Он, однако же, на вид показался очень хорошим человеком.
0: Пьяница?
5: Ей-богу, не понимаю.
1: Неужели и пьяница еще?
0: Помилуйте, отъявленный мерзавец.
3: Нет, позвольте. Уж этого я никак не просил вас говорить. Что-нибудь замолвить в мой профит. Похвалить — другое дело. А чтобы этаким образом, этакими словами, уж позвольте, разве кого-нибудь другого? А уж я слуга покорный.
0: Как это угораздило его подвернуться.
7: Смотрите, смотрите, на ногах не держится. Этакая мысль-то он всякий день пишет. Прогоните его, да и концы в воду. А под Колесина нет как нет, экой мерзавец. Уж я ж вымещу на нем.
3: Обещался хвалить, а вместо того выбронил. Пристранный человек. Вы, сударыня, не верьте.
1: Извините, мне не здоровится. Болится голова.
3: Ну, может быть, вам что-нибудь во мне не нравится? Вы не глядите на то, что у меня здесь маленькая плешина. Это ничего, это от лихорадки. Волоса сейчас вырастут.
1: Мне все равно, что бы у вас там ни было.
3: У меня, сударыня, если надену черный фрак, так цвет лица будет побелее.
8: Для вас лучше прочь пальцы.
3: Сударыня, позвольте. Скажите причину. Зачем? Почему? Или во мне какой-либо существенный есть изъян, что ли? Ушла. Пристранный случай. Вот уж никак. 17-й раз случается со мной. И все почти одинаковым образом. Кажется, это сначала все хорошо. А когда идет дело до развязки, смотришь, и откажут. Да. Вот это уж будет не как 17-я невеста. И чего же ей, однако ж, хочется? Чего бы ей, например, этак... С какой стати? Темно. Чрезвычайно темно. Добро бы был нехорош чем. Кажется, нельзя сказать этого. Все, слава богу, натуру не обидел. Непонятно. Разве не пойти ли домой порыться в сундучке? Там у меня были стишки, против которых точно ни одна не устоит. Ей-богу, уму непонятно. Сначала, кажись, повезло. Видно, приходится поворотить назад оглобля. А жаль. Право, жаль.
0: Он не заметил нас. Видел, с каким длинным носом вышел?
5: Неужели ему так же отказано, как и тем?
0: Наотрез.
5: Приконфузно. Однако, должно быть, если откажут...
0: Еще бы.
5: Я все еще не верю, что она прямо сказала, будто предпочитает меня всем.
0: А какой предпочитает? Она тебя просто без памяти. Такая любовь. Одних имен каких надавал. Но такая страсть, так просто и кипит.
5: А ведь в самом деле женщина, если захочет, каких слов не наскажет. Я бы не выдумал мордашечка, таракашечка, чернушка.
0: Что еще эти слова? Вот как женишься, так ты увидишь в первые 2 месяца, какие пойдут слова. Просто, брат, вот так таешь.
5: Ну, будто.
0: Как честный человек. Послушай, теперь, однако же, скорее к делу. Изъясни ей и открой сию же минуту сердце и требуй руки.
5: Ну, как же сию минуту, что ты?
0: Непременно сию же минуту. А вот и она сама. Я привел к вам, сударыня, смертного, которого вы видите. Еще никогда не было так влюбленного. Просто не приведи Бог. И ни приятеля не пожелаю.
5: Ну, ты, брат, кажется, слишком...
0: Но ничего, ничего. Будьте посмелее, он очень смирен. Старайтесь быть как можно развязнее. Это поворотите как-нибудь бровями. Или, потупивши глаза, так вдруг и срезать его, злодея. Или выставьте ему как-нибудь плечо, и пусть его мерзавец смотрит. Напрасно, впрочем, вы не надели платье с короткими рукавами. Да, впрочем, это хорошо.
1: Хорошо.
0: Ну, я оставляю вас в приятном обществе.
7: Я на минуточку. Загляну только к вам в столовую и на кухню. Нужно распорядиться. Сейчас придет официант, которому заказан ужин. Может быть, и вина принесены. До свидания. Смелее, смелее.

0: Вы, сударыня, любите кататься?
1: Как кататься?
0: На даче. Очень приятно летом кататься в лодке.
1: Да, иногда знакомыми прогуливаемся.
0: Какое-то лето будет, неизвестно.
1: А желательно, чтобы было хорошее.
0: Вы, сударыня, какой цветок любите?
1: Который покрепче пахнет, со гвоздикусом.
0: Да, там очень идут цветы.
1: Да, приятное занятие. В которой церкви вы были прошлое воскресенье?
0: В Вознесенской. А неделю назад там и был в Казанском соборе. Впрочем, молиться все равно в какой бы то ни было церкви, в той только украшение лучше. Вот, скоро будет Екатеринговское гуляние.
1: Да, через месяц, кажется.
0: Даже и месяца не будет.
1: Должно быть, веселое будет гуляние.
0: Сегодня 8 число. Через 22 дня.
1: Представьте, как скоро.
0: А я сегодняшнего дня даже не считаю. Какой этот смелый русский народ.
1: Как?
0: Работники. Стоит по самой верхушке. Я проходил мимо дома. Так щекотурщик штукатурит. Не боится ничего.
1: Да-с. Так это в каком месте?
0: А вот по дороге, по которой я хожу всякий день в департамент. Я ведь каждое утро хожу в должность.
1: Уже хотите?
0: Да, извините, что, может быть, наскучило вам.
1: Как сможно. Напротив, я должна благодарить за подобное препровождение времени.
0: А мне так право кажется, что я наскучил.
1: Ах, право нет.
0: Ну, так если нет, так позвольте и мне в другое время вечерком.

0: Достойный человек. Я теперь только узнала его хорошенько. Право, нельзя не полюбить и скромный, и рассудительный. Да, приятель Рудовича справедливо сказал. Жаль только, что он так скоро ушел, а я бы еще хотела его слушать. Как приятно с ним говорить. И ведь главное, то хорошо, что совсем не пустословит. Я бы хотела ему тоже словца два сказать, да, признаюсь, оробела. Ух, сердце так стало биться, так ух. Какой превосходный человек. Пойду расскажу тетушке.
1: Да зачем домой?
2: Дура какой, зачем домой?
3: Да зачем же мне оставаться здесь? Ведь я все уже сказал, что следует.
1: Стало быть, сердце ей ты уже открыл?
3: Ну, да вот только разве что сердце еще не открыл.
1: Вот вся история. Зачем же не открыл?
3: Ну так как же ты хочешь, не говоря прежде ни о чем, вдруг сказать сбоку, с припеку, сударыня, дайте я на вас женюсь?
1: Да о чем же вы, о каком вздоре толковали битых полчаса?
3: Мы переговорили обо всем, и, признаюсь, я очень доволен. И с большим удовольствием провел время.
1: Да послушай, посуди ты сам. Когда же все это успеем? Ведь через час нужно ехать в церковь под венец.
3: Ну что, ты с ума сошел? Сегодня под венец.
1: Почему же нет?
3: Сегодня под венец.
1: Да ведь ты же сам дал слово, сказал, что как только женихи будут прогнаны, сейчас готов жениться.
3: Ну, я и теперь не прочь от слова. Только не сейчас же, месяц, по крайней мере, нужно дать роздух.
1: Месяц?
3: Ну да, конечно.
1: Да ты с ума сошел, что ли?
3: Да меньше месяца нельзя.
1: Да ведь я официанту заказал ужин, бревно ты! Ну послушай, Иван Кузьмич, не упрямься, душенька, женись теперь.
3: Помилуй, брат, что ты говоришь, как же теперь?
1: Иван Кузьмич, ну я тебя прошу, если не хочешь для себя, так для меня, по крайней мере.
3: Это право нельзя.
1: Можно, душа, все можно, но, пожалуйста, не капризничай.
3: Да право, нет, ну неловко, совсем неловко.
1: Да что неловко, кто тебе сказал это? Ты посуди сам, ведь ты человек умный. Я говорю тебе это не с тем, чтобы к тебе подольститься, не потому что ты экспедитор, а просто говорю из любви. Ну, полно же, душенька, решись. Блин. Взгляни оком благоразумного человека.
3: Если было можно, так я бы...
1: Иван Кузьмич, лапушка, милочка, ну, хочешь ли я стану на колени перед тобой?
3: Зачем? Ну, зачем же?
1: Вот я и на коленях. Ну, видишь, сам прошу тебя. Век не забуду твои услуги, не упрямься, душенька.
3: Нельзя, брат, право, нельзя.
1: Нет.
3: Ну, пожалуй, бронись себе.
1: Глупый человек, еще никогда не было такого.
3: Бронись, бронись.
1: Я для кого же старался? Из чего бился? Все для твоей, дурак, пользы! Ведь что мне? Я сейчас брошу тебя, мне какое дело?
3: Кто ж тебя просил хлопотать? Пожалуй, бросай.
1: Да ведь ты пропадешь, ведь ты без меня ничего не сделаешь. Не жени тебя, ведь ты век останешься дураком.
3: А тебе-то что до того?
1: Да тебе деревянная башка, стараюсь.
3: Так я не хочу твоих стараний.
1: Ну так ступай же к черту.
3: Ну и пойду.
1: Ну туда тебе и дорога.
3: Да что ж и пойду.
1: Ступай. Ступай, ступай, и чтобы ты себе сейчас же переломил ногу. Вот от души посылаю тебе желание, чтобы тебе пьяный извозчик въехал дышлом в самую глотку. Тряпка, а не чиновник. Вот клянусь тебе, что теперь между нами все кончилось. И на глаза мне больше не показывайся.
3: И не покажусь?
1: К дьяволу! К своему старому приятелю, дурак! Ну, был ли когда виден на свете подобный человек? Это хоть дурак! Да уж если пошло на правду, то я хорош! Ну скажите, пожалуйста, вот я на вас всех сошлюсь. Ну не олух ли я? Не глуп ли я? Из чего бьюсь? Кричу, и до горла пересохло. Скажите, что он мне? Родня, что ли? И что я ему такое? Нянька, тетка, свекруха, кума, что ли? Из какого же дьявола? Из чего я хлопочу о нем? Не даю себе покою. Нелегко прибрала бы его совсем. А просто черт знает из чего. Пойди ты спроси иной раз человека, из чего он что-нибудь делает. Так и мерзавец, какая противная, подлая рожа. Взял бы тебя, глупую животину, да щелчками бы тебя в нос, в уши, в рот, в зубы, во всякое место. Ведь вот что досадно. Вышел себе, ему и горе мало. С него все это так, как с гуся вода, вот что нестерпимо. Пойдет себе на квартиру и будет лежать да покуривать трубку. Какая противная. С создание. Бывают противные рожи. Но ведь эдак и просто не выдумаешь. Не сочинишь хуже этой рожи. Ей-богу, не сочинишь. Так вот, нет же. Пойду нарочно, ворочу его, бездельник. Не дам улизнуть, а пойду приведу подлеца.
0: Уж так право бьется сердце, что изъяснить трудно. Везде, куда ни поворачусь, везде так вот и стоит Иван Кузьмич. Точно правда, что от судьбы никак нельзя уйти давеча. Совершенно хотела было думать о другом. Но чем не займусь, пробовала сматывать нитки шила редикуля, а Иван Кузьмич все так вот и лезет в руку. Ой. И так вот, наконец ожидает меня перемена состояния. Возьмут меня, поведут в церковь, потом оставят одну с мужчиной. Ух. Дрожь так меня и пробирает. Ух, прощай, прежняя моя девичья жизнь. Столько лет провела в спокойствии. Вот жила-жила. А теперь приходится выходить замуж. Одних забот сколько. Дети. Мальчишки народ дрочливый. А там и девочки пойдут. Подрастут. Выдавай их замуж. Хорошо еще, если выйдут за хороших, а если за пьяниц или за таких, что готов сегодня же поставить на карту.

0: Не удалось и повеселиться мне девическим состоянием. 27 лет не пробыла в девках. Да что же Иван Кузьмич так долго мешкается?
1: Пришел вам, сударыня, изъяснить одно дельце. Только вот я хотел бы прежде знать, не покажется ли оно вам странным.
0: Что же такое?
1: Нет, сударыня, вы скажите наперед. Не покажется ли вам странно?
0: Не могу знать, что такое.
1: Ну, признайтесь, верно, вам покажется странным то, что я вам скажу.
0: Помилуйте, ну... Как можно, чтобы было странно? От вас все приятно слышать.
1: Ну, а этого вы еще никогда не слышали. Это вот в чем. Но пусть лучше я вам скажу когда-нибудь после.
0: А что же это такое?
1: А это... Я хотел было, признаюсь, теперь объявить вам это... Да все еще как-то сомневаюсь.
2: Господи, да боже мой, что это за человек? Просто старый бабий башмак, а не человек. Насмешка над человеком, сатира над человека.
0: А чего же вы сомневаетесь?
1: Да, все как-то берет сомнение.
3: Как это глупо, как это глупо. Да вы видите, сударыня, видите, он просит руки ваши. Желает объявить, что он без вас не может жить, существовать. Спрашивает только, согласны ли вы его осчастливить.
1: Помилуй, что ты, помилуй.
3: Так что ж, сударыня, решаетесь вы всему смертному доставить счастье?
0: Я никак не смею думать, чтобы я могла составить счастье. А, впрочем, я согласна.
3: Натурально, натурально, так бы давно. Давайте ваши руки.
1: Сейчас, сейчас.
3: Давайте.
4: Бог вас благословит. Согласен, я одобряю ваш союз. Брак — это есть такое дело. Это не то, что взял извозчика, да и поехал куда-нибудь. Это обязанность совершенно другого рода. Это обязанность... Теперь вот только мне времени нет, а после я расскажу тебе, что это за обязанность. Ну, Иван Кузьмич, поцелуй свою невесту. Ты теперь можешь это сделать. Ты теперь должен это сделать. Ничего, ничего, сударыня, ты так должен.
1: Пусть целует. Пусть. Вот, сударыня, позвольте, теперь уж позвольте.
0: Ого!
1: Какая прекрасная ручка. А чего это у вас, сударыня, такая прекрасная ручка? Да... Позвольте, сударыня, я хочу, чтобы сей же час было венчание. Непременно сей же час.
0: Как сейчас? Уж это может быть очень скоро.
1: И слышать не хочу. Хочу еще скорее, чтобы сию же минуту было венчание.
3: Браво! Хорошо, благородный человек! Я, признаюсь, всегда ожидал от тебя много в будущем. Вы, сударыня, в самом деле, поспешите теперь поскорее одеться. Я, сказать правду, послал уже за карету и напросил гостей. Они все теперь поехали прямо в церковь. Ведь у вас венчальное платье готово, я знаю.
0: Как же давно готово. Я в минуточку оденусь.

0: всю твою услугу, отец родной, для меня не сделал бы того, что ты вижу, что ты действовал из дружбы. Спасибо, брат. Век буду помнить твою услугу. Будущей весной навещу непременно могилу твоего отца.
1: Ничего, брат, я рад сам. Ну, подойди. Тебя поцелую. Дай Бог, чтоб ты прожил благополучно. Удовольствие, достатки. Детей бы нажили кучу.
0: Благодарю, брат. Именно наконец, теперь только я узнал, что такое жизнь. Теперь передо мной открылся совершенно новый мир. Теперь я вот вижу, что все это движется, живет, чувствует. Это как-то испаряется, как-то это не знаешь даже сам, что делается. А прежде я ничего этого не видел, не понимал. То есть просто был лишенный всякого сведения человек. Не рассуждал, не углублялся и жил вот как и всякий другой человек живет.
1: Рад. Теперь я пойду посмотрю только, как убрали стол. В минуту врачусь.
2: А шляпу все лучше на всякий случай припрятать.
0: На самом деле, что я был до сих пор? Понимал ли значение жизни? Не понимал. Ничего не понимал. Каков был мой холостой век? Что я значил? Что делал? Жил. Жил, служил, ходил в департамент, обедал, спал. Словом, был в свете самый препустой и обыкновенный человек. Только теперь видишь, как глупы все, которые не женятся. Ведь если рассмотреть, какое множество людей находится в такой слепоте. Если бы я был где-нибудь государь, я бы дал повеление жениться всем, решительно всем, чтобы у меня в государстве не было ни одного холостого человека. Право, как подумаешь, через несколько минут и уже будешь женат. Вдруг вкусишь блаженство, какое точно бывает разве в сказках, которого просто даже не выразишь, да и слов не найдешь, чтобы выразить. Однако, что ни говори, а как-то даже делается страшно. Как хорошенько подумаешь об этом на всю жизнь, на весь век. Как бы то ни было, связать себя, и уж после ни отговорки, ни раскаяния, ничего, все. Все кончено. Все сделано. Вот даже и теперь назад никак нельзя воротиться. Через минуту под венец. Уйти даже нельзя. Там уже карета, все стоит в готовности. А будто и в самом деле нельзя уйти. Ну как же? Натурально. Нельзя. Там в дверях и везде стоят люди. Ну, спросят, зачем? Нельзя. Нет.
3: А вот окно открыто. Что, если бы в окно?
0: Да нет, нельзя. Как же, и неприлично, и высоко.
3: Еще не так высоко. Только один фундамент, да и тот низенький.
0: А не, ну со мной даже нет картуза. Как же без шляпы, неловко.
3: А неужто, однако ж, нельзя без шляпы? А что, если попробовать, а? Попробовать, что ли? Господи, благослови.
4: Однако, что такое?
5: Эй, извозчик!
6: Давать, что ли?
5: Катанав возле Семеновского моста!
6: Да гривенник без лишнего!
5: Давай, пошел!

0: И сама не знаю, что со мной такое. Опять сделалась стыдно и вся дрожу. Ох. Если бы его хоть на минутку на эту пору не было в комнате, если бы он зачем-нибудь вышел. Да где же это он? Никого нет, куда же он вышел? Фёкла! Фёкла, куда ушел Иван Кузьмич?
1: Да он там!
0: Да где ж там?
1: Да ведь он тут сидел в комнате.
0: Да ведь нет, его ты видишь.
1: На душ из комнаты он тоже не выходил. Я сидела в прихожей.
0: Да где же он?
1: Я уж не знаю, где. Не вышел ли на другой выход. По черной лесенке. Или не сидит ли в комнате Арина Пантелеймоновна?
0: Тетушка! Тетушка!
2: А что такое?
0: Иван Кузьмич у вас.
2: Нет, он тут должен быть. Ко мне не заходил.
1: Ну так и в прихожей тоже не было. Ведь я сидела.
0: Ну так и здесь же нет его. Вы видите?
3: А что такое?
0: Да Иван Кузьмича нет.
3: Как нет, ушел?
0: Нет, и не ушел даже.
3: Как же и нет, и не ушел?
1: Да уж, куда бы он мог деваться, я его ума не приложу. В передней я все сидела и не сходила с места.
2: Но с потерной лестницы никак не мог пройти.
3: Как же, черт возьми. Ведь пропасть тоже, не выходя из комнаты, никак он не мог.
0: Не мог.
3: Разве не спрятался ли? Иван Кузьмич,
0: Иван...
3: где ты?
0: Иван Кузьмич.
3: Не дурайся, полный, выходи скорее.
1: Иван Кузьмич.
3: Что за шутки такие? В церковь давно пора. Непонятно. Ну нет, он не мог уйти, никаким образом не мог. Да он здесь, в той комнате, и шляпа, я ее нарочно положил туда.
2: Уж разве спросить девчонку? Она стояла все на улице, не знает ли она как-нибудь. Дуняська! Дуняська!
0: Ау!
2: Где Иван Кузьмич, ты не видала?
4: Да, Нес, выпрыгнули в окошко.
3: Окошко?
1: В окошко?
4: Да, а потом как выскочили, взяли извозчика и уехали.
2: Да ты вправду говоришь?
3: Врешь, не может быть.
4: Да ей-богу, выскочили. Вот ты купец в мелочной лавочке видел. Порядили за гривник извозчика и уехали.
2: Что ж вы, батюшка, вы издевку-то ради, что ли? Посмеяться над нами задумали? На позор разве мы достались вам, что ли? Да я что десяток живу, а такого срама еще не наживала. Да я зато, батюшка, вам плюну в лицо, коли вы честный человек. Да вы после этого подлец, коли вы честный человек. Посрамите перед всем миром девушку. Я мужичка, да не сделаю этого, а еще и дворянин. Видно только на пакости, да на мошенничество у вас хватает дворянства!
1: Что? Вот он тот, что знает повести дело. Без свахи умеет заварить свадьбу. Да у меня пусть... Такие эдакие женихи, общипанные всякие, да уж таких, чтобы прыгали в окна. Таких нет. Прошу простить.
3: Это вздор, это не так. Я побегу к нему, я возвращу его.
1: Ага. Да, поди ты, вороти. Дело-то свадебного не знаешь, что ли? Еще бы, если бы в двери выбежал, иное дело. Уж коли жених да шмыгнул в окно... Тут уж просто мое почтение.

0: Вы слушали радиоспектакль на произведение Николая Гоголя «Жени».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Это был приземистый бетонный обелиск в оградке из штакетника. Просто и без лишней затейливости, сооруженный руками каких-то местных умельцев. Сколько я помнил, всегда он был тщательно досмотрен, прибран, с чисто подметенной и посыпанной свежим песком площадкой, с небольшой, обложенной кирпичными уголками клумбой. Обелиск часто менял окраску. Неизменной оставалась лишь черная металлическая табличка с 5 именами школьников, совершивших известный в нашей местности подвиг во время войны. Я удивился, увидев, что тут появилось новое имя, которое было не очень умело выведено над остальными белой масляной краской. Мороз Олесь Иванович.

0: Поймите меня правильно, товарищ Ткачук. Я ничего не имею против Мороза. Тем более теперь, когда его имя, так сказать, реабилитировано.
1: А его и не репрессировали. Его просто забыли.
0: Ну, пусть. Пусть забыли. Ну, забыли, потому что были другие дела. А главное, были побольше, чем он, герои. Но в самом деле, что он такое совершил? Убил ли он хоть одного гитлеровца?
1: Ни одного, ни одного.
0: Вот видите, ни одного. И это его не совсем уместное заступничество. Я бы даже сказал, безрассудное. Я сам когда-то занимался этим делом, и знаете, я особого подвига за этим Морозом не вижу.
1: Жаль, что не видите, жаль. Потому что близоруки, наверное.
0: Ну, знаете...
1: Душевно близоруки.
0: Но ведь я не один так думаю. Есть и другие.
1: Вам сколько лет?
0: Ну, 38, допустим.
1: 38. Значит, войну вы знаете по газетам да по кино. Так?
0: Так.
1: Так. А я ее своими руками делал. Так почему же вы не спросите нас? Нас, мы ведь в некотором роде специалисты, инженеры, так сказать, войны. И про Мороза прежде всего нас спросить надо бы.
0: А что спрашивать, товарищ Ткачук? Что спрашивать? Вы же сами тот документ подписали. Про плен Мороза.
1: Подписал, потому что дураком был.
0: Ну вот видите, сами и написали. И правильно сделали.
1: Не буду я говорить с вами, не буду.
0: Как хотите.
1: Не буду, потому что вы глухарь. Для вас все загодя ясно. Раз и навсегда. Но разве так можно? Разве так можно? Жизнь это миллионы ситуаций, миллионы характеров и миллионы судеб. Да, миллионы судеб. А вы все хотите втиснуть в 2-3 расхожие схемы, чтобы попроще и поменьше хлопот. Убил фашиста или не убил? Он сделал больше, чем если бы убил 100. Он жизнь положил на плаху. Жизнь!
2: Добровольно.

0: Сейчас мне трудно объяснить, почему, с трудом добравшись до сельца, так скоро и охотно расставался я с усадьбой и школой, где работал Миклашевич. Конечно, прежде всего я опоздал. Того, ради которого я направлялся сюда, уже не было на свете. А люди за столами и на поминках меня занимали мало. Мой неожиданный попутчик, с которым мы вместе ушли, не казался мне неинтересным, ни чем-нибудь привлекательным. У столбика со знаком автобусной остановки никого не было. Шоссе в обе стороны лежало пустое, да блеска наглянцованное сзади. Низко над дорогой заходило за тучку вечернее солнце. Его пологие лучи слепили, но всматриваться туда, кажется, не имело большого смысла. Машин там не было. Теряя интерес к дороге, я понад канавой прошел к памятнику. Мороз.
1: А кто этот Мороз? Ей-богу, я о нем ничего не слышал.
2: Мороз — учитель. Когда-то вместе тут начинали. Я ведь сюда в ноябре 39-го приехал, а он в октябре эту школу открыл. На 4 класса всего.
1: Погиб?
2: Да, погиб. Погиб. Все они погибли. 7 всего было. Чудом уцелел один Миклашевич. Что? Что смотришь? Тот самый, которого мы схоронили сегодня. Павлик Миклашевич. А Мороз... Мороз был нашей болячкой, на совести у обоих, у меня и у Миклашевича. Да я вот сдался, а он нет. И вот победил. Добился своего. Жаль, сам не выдержал. Он тогда к кому только не обращался. К тебе хотел. Да вот, вот не успел.
1: Я обещал приехать, поговорить. По возможности разобраться.
2: Ты же... Из редакции?
1: Да, да.
2: Из редакции. Ну, знаю, филитончики пишешь и так далее, за правду матку воюешь. Вот тогда он и задумал подключить тебя к этому делу, вступиться. Заморозил.
1: Знал бы я раньше-то.
2: Теперь все сделано, нашлись, где надо, и заступники. Теперь можно и рассказывать, и написать можно. И нужно бы. Миклашевич добился правды, Миклашевич. Только вот сам... У тебя закурить найдется?
1: Есть. Сейчас. Вот, пожалуйста. О! И как машина?
2: Да шут с ней, пусть едет. Пойдем потихоньку.
1: Пойдем.
2: Тебе сколько лет?
1: Да 40.
2: 40. Ну, молодой еще век, многое впереди. Не всего, конечно, но многое осталось. Многое. Есть, конечно, здоровье в норме. У меня вот здоровье не сказать, что плохое, но уже не то, что раньше. Нервы сдают.
1: Ну, так подлечиться надо. Теперь ведь нервы неплохо лечат.
2: Да нет, мои уж не вылечат. 62 года, что ты хочешь. Жизнь вдрызг истрепала. Вдрызг. Когда-то тоже был молодой, неженатый, здоровый, что твой Жаботинский. В 39-м, после воссоединения, нарком просвещения направил в Западную Белоруссию школы организовывать. Сам в школе работал. Вот и в этом сельце бывал тогда часто. Сегодня какое число-то?
1: 14.
2: Вот как раз в эту пору первый раз приехал вот в это сельцо. Приехал вот в это сельцо.

0: Сижу я в своем кутке в районе, зарылся в бумаги. Входите, входите, кто там?
1: Можно?
0: Входите.
1: О, я прошу извинить, пан шеф, но я прошу пана по педагогическому вопросу.
0: Ну что ж, садитесь, пожалуйста, садитесь.
1: Благодарю.
0: Я слушаю вас. Слушаю.
1: Благодарю, пан. Так. Я педагог из сельца.
0: Знаю вас, знаю, слышал.
1: О, благодарю, пана. Тогда, может быть, пан знает и моего шефа, педагога Мороза.
0: Мороза?
1: Так.
0: Да нет, пока не успел. А что?
1: Что? Коллега Мороз не поддерживает дисциплины.
0: Так?
1: Так. Коллега Мороз как равный ведет себя с учениками. Учит без необходимой строгости. Вот, не выполняет программ наркомата.
0: Так, так, так.
1: И самое главное, говорит ученикам, что не надо ходить в костел. Пусть туда ходят бабушки. А я...
0: Пани, не годится так, не
1: прошу,
0: годится.
1: Прошу простить, пап.
0: Не надо, разберемся. Разберемся при первой же возможности, ой, махнув сельцо, посмотрим, что у вас там за порядки.
1: Так, ой, я так благодарю пана. Я буду ждать пана. Буду ждать.
0: Вы чем тут занимаетесь?
2: Дрова заготовляем. Тут у нас вчера дерево повалило. Так теперь надолго хватит.
0: Ну, а учитель где ваш?
3: А вон сколько бородичем пили.
4: Олесь Иванович! Олесь Иванович, к вам пришли!
0: Здравствуйте. Я из района Ткачук.
5: Здравствуйте. Мороз Олесь Иванович. Очень приятно. Коля, Коля, подожди, ну что ж ты не видишь? На суп попало, потому не идет.
6: А, ну, мы сейчас...
0: Так тут толщина в комле больше метра.
5: Здоровый.
0: Надо что-нибудь подложить. Ну-ка, давайте на себя. Олесь Иванович, ну-ка.
5: Подождите, Коля, Коля, зайди.
0: Ну-ка, парень, а ты парень, заходи.
5: Помоги, Коля.
4: Матка-воска!
0: Вот так.
1: Пан шеф!
0: Здравствуйте, пани Ядя.
1: Здравствуйте, пан шеф, но... Прошу прощения, пан шеф, но я... Я не понимаю, что за учителя у советов. Педагогический такт, авторитет старших.
0: О, не беда, не беда, пани Яде. Авторитет от того не убавится, а дрова в школе будут, в тепле работать будете.
1: Матка-боска, я ничего не понимаю.
0: Да не волнуйтесь вы, пани Яде, не волнуйтесь.
1: Возмутительно.
0: Не волнуйтесь, что вы. У тебя еще много, Олесь Иванович?
5: Да нет, нет, теперь уже... Ребята сами закончат. Коля!
7: Да, Олесь Иванович!
5: Вы продолжайте потихоньку.
7: А, ну вот, ну что ж.
5: Прошу вас, пойдемте.
7: Да,
5: давай,
4: тащите сюда.
5: Прошу вас, вас сюда.
0: О, роскошный у тебя апартамент. Роскошный. И класс за стеной.
5: Вот здесь.
0: И кушетка, что надо. Да. В стиле барокко. Панская кушетка.
5: Ну, все как надо. Вот, пожалуйста, садитесь.
0: Спасибо, спасибо, Олесь Иванович.
5: Сейчас мы немножко поужинаем. Ну, правда, не густо.
0: Ну, вот. Спасибо,
5: пожалуйста.
0: Спасибо.
5: Ешьте.
0: Вот это я с радостью.
5: Вот это.
0: Это вот. Я с радостью. Ну, что ж, рассказывай.
5: А что? Рассказывай.
0: О себе рассказывай.
5: Я родом с Могилевщины. Вот 5 лет учительствую после окончания педтехникума.

0: Да вот, пожалуй, и все.
1: Все. Молодец. Пилишь ты здорово, здорово. Слушай, Олеся Ивановича, прости меня, а что у тебя с ногой? Хромаешь-то, почему?
0: С ногой? А, да это... Это нога такая у меня с детства. Я там долго болел. В общем, так осталось.
1: Понятно. Ну, ладно. Спасибо.
0: Да ну, так.
1: Вроде бы и сыт. А ведь я к тебе, Олесь Иванович, по делу приехал.
0: Так.
1: Узнать, как с программой, успеваемостью, дисциплины.
0: Это значит, пани ядет уже.
1: Ну так как у тебя?
0: С программами в школе действительно не все в порядке. Да и успеваемость не блестящая. Но это естественно, ребята ведь учились в польской школе. Многие просто плохо справляются с белорусской грамматикой. Их начальные знания никак не соответствуют нашим программам. Но я так думаю, что это не главное.
1: Это не главное? А что?
0: Главное, чтобы ребята поняли, что они люди, а не быдло. Не какие-то там вахлаки, какими считали их отцов. А самые полноправные граждане, как все. Я им стараюсь внушить, что и они, их учителя, их родители, все руководители в районе, все равные в своей стране. Ни перед кем не надо унижаться. Надо только учиться. Постигать богатство, которое приобщает людей к вершинам национальной, общечеловеческой культуры.
1: Ну, это все так, Олесь Иванович. Но это твоя наипервейшая педагогическая задача.
0: А я так и понимаю, что это есть моя наипервейшая педагогическая задача. Сделать из ребят прежде всего людей.
1: Так. Ну и как ты конкретно думаешь этого добиться?
0: А как же, только личным примером. В самом процессе обучения, отношений учителя с учениками. Только личным примером.
1: Да. Наверное, мы все-таки плохо знаем и мало изучаем, чем было наше учительство для народа на протяжении его истории. Это сейчас спроси любого гольца, кем он думает стать. Скажет, врачом, летчиком, а то и космонавтом. Да, а теперь есть такая возможность. А прежде... Дай-ка закурить еще разок.
0: Сейчас.
1: Подожди. Пожди вам. Вот если рос, бывало, живой, смышленый парнишка, хорошо учился, что о нем говорили взрослые, знаешь?
2: Что?
1: Вырастет, учителем будет. Учителем? А?
2: Учителем,
1: это
2: да.
1: Было высшей похвалой. Конечно, не всем достойным удавалось достигнуть учительской судьбы, но к ней стремились. Это был предел жизненной мечты. И правильно. И не потому, что почетно или легко, или заработок хороший. Не дай бог учительского хлеба, да еще на деревне. Да в те давние времена нужда, бедность, чужие углы, деревенская глушь. И в конце преждевременная могила от чахотки. И тем не менее скажу тебе, не было ничего более важного и нужного, чем та ежедневная, скромная и неприметная работа тысяч безвестных сеятелей, ну, как говорится, на этой духовной ниве. Я так думаю. В том, что мы сейчас есть как нация и граждане, главная заслуга сельских учителей.
2: Да ну уж так.
1: Да. Ну, может, я ошибаюсь. Может. Но я так считаю. И тут вот, как это часто бывает, не обходится без своих энтузиастов. И вот мороз-то, мороз, был именно такой. Помню, второй раз наведался в сельцо зимой. Помнишь же, наверное, зиму 40-го, 41-го. Сады вымерзали. Холода стояли...

0: открой! Олесь Иванович! Свои! Олесь Иванович! Да что он там?
1: Кто тут?
0: Это я, Ткачук, из Раяно. Ты что тут делаешь, малец?
1: Ничего. Чистописание пишу.
0: А почему домой не идешь? А? Или, может, Олесь Иванович после уроков оставил? А, малец? Где сам учитель-то?
1: Повел Ленку Удодову с Ольгой.
0: Куда повел?
1: Домой.
0: Домой? Интересно, однако. Ну, хоть в хат, пусти.
1: Проходите.
0: Так. Ну, а почему же учитель учеников по домам разводит? А? Что, он всех провожает?
1: Нет, не всех. Этих потому, что маленькие, а через лес идти надо. Коля Бородич, он у нас самый большой, не пришел в школу. Дома понадобился.
0: Ну, и так и что из того?
1: Так он же их всегда провожает.
0: А, ну понятно, понятно. А сколько до того села будет?
1: Версты 3.
0: Так. А тебя учитель, наверное, оставил печку топить? Ты где живешь-то?
1: Тут и живу.
0: Тут?
1: Да. Меня Олесь Иванович к себе взял. А то мой татка дерется.
0: Дерется?
1: Да.
0: Так. Значит, ты и есть Павлик Миклашевич.
1: А что?
0: А то, что татка твой у прокурора был. И решение есть, чтобы ты вернулся домой. Это про то еще нужно поговорить с учителем. Оба вы хороши.
2: Олесь Иванович! Олесь Иванович!
3: Ну, чего ты?
2: Там дядька.
3: Подожди, какой дядька? Подожди. Сейчас. А, здравствуйте. Фу. Здравствуйте, товарищ.
0: Здравствуй, Олесь Иванович, здравствуй. Так. О, брат, как заиндивел-то ты весь.
3: Метет.
0: Как там Ленка с Ольгой?
3: О, вы, я вижу, в курсе всех наших дел.
0: Ну, а как же, как же.
3: Да ничего, довел девчушек домой, а там неприятность. Что-то случилось с коровой, не могла расстелиться. Ну вот, пришлось и задержаться.
0: А что за история с этими девчушками?
3: Да ну, это просто. Видите, вон какие холода, а мать забрала их из школы, дескать. Обувка плохая, и ходить далеко. Дело обычное. Она вдова. Отец в 39-м погиб под Гдыней. Да, больно близнят хороши, славные такие девчонки. И хорошо учились.
2: Олесь Иванович им ботинки купил.
3: Ты иди отсюда, кто тебя звал? Ты почему не спишь?
2: Да я...
3: Давай. Иди. Садитесь,
0: спасибо.
3: Пожалуйста. Ну, вы с чем приехали, товарищ Ткачев?
0: Да вот насчет квартиранта твоего.
3: Павлика?
0: Да.
3: А что, пусть парнишка будет пока в школе, раз дома не лады. У него мать недавно умерла. Отец женился на другой. Ну вот, пошло. Это известное дело.
0: Да черт тебя знает, что тебе сказать, товарищ Мороз. Ты вообще-то мастер все путать.
3: Ну почему? Почему путать?
0: Ну ладно. Делай, как знаешь. Как лучше.

0: Спустя 2 недели приехал я снова к Морозу. На этот раз не один, а с участковым и отцом Павлика. Прокурор настоял. Закон есть закон.
1: Понимаешь, товарищ Мороз, закон. Надо вернуть парнишку.
2: Павел.
3: А эта малышня что тут делает? Ишь, набежали, понимаешь? Ну-ка, давай, давай, ребятки, ребятки, пройдите, вам говорят. Пройдите, пройдите.
2: Павлик, иди сюда. Слушай. Понимаешь, Павел, какое дело? Словом, ты поедешь домой. Так надо.
4: Как? Не пойду.
2: Павлик.
4: Я у вас жить хочу.
2: Жить у меня больше нельзя. По закону ты должен жить с отцом и с матерью.
4: Нет у меня мамки.
2: Молчи. Ты взрослый. Павлик, ты должен понять.
5: Понять он должен. Он поймет у меня, когда надо будет. Ну, ты надевай кожух. И пошли. Да пошел, стервец, я тебя покажу, понимаешь?
2: Прекратите! Вы у меня его не получите, понятно?
5: Ах ты, хромой мозгляк! Сына от батьки отбирай!
6: Товарищ, стойте, стойте! Вы что, с ума посходили?
2: Делайте со мной что хотите, но такому отцу я парня не отдам.

0: Так и вернулись милиционером в район ни с чем. Наказ прокурорский и не выполнили. Передали все дело на исполком, комиссию назначили. Отец тем временем подал в суд. Было хлопота ему и мне. Хватило обоим. Но Мороз все-таки своего добился.
1: Добился?
0: Добился. Комиссия решила передать парня в детдом. Правда, с выполнением этого Соломонового решения Мороз не спешил. И, наверное, правильно делал.
1: Так это и был Павлик Миклашевич?
0: Да, да, да, вот это и был. Был Павел Миклашевич. Ну, вон скорые Будиловичи, вон огоньки. Гляди-ка, стемнело, пока шли.
1: Да, поздно.
2: Бабиная!
0: Подвезешь, дядька? Порожний.
2: Порожний, мечки отвози. А вы далече?
0: Да в город.
1: Ну, хотя бы до Будиловичей подвези.
2: Ну, это можно. А как раз в Будиловичи еду. А там на автобус сядете. В 9 автобус, Гродненский. Теперь-то сколько?
1: Сейчас. Без 10:08.
2: О, ну, залезайте. Садись.
1: О, спасибо.
0: Вот. Ну. Ну, голые доски, конечно, не перина. Да и на том спасибо.
2: Ну, поехали. Ну, милая.
0: А все-таки, знаешь, уморился. Что значит годы? Эх, годы, годы.
2: Издалека идете?
1: Да из сельца.
2: А, так с похорон, значит?
0: С похорон.
2: Ну, ну, милая! А ведь молодой еще человек был, учитель-то, а? Знал я его хорошо. Позапрошлом году в больнице вместе лежали.
1: Что, с Миклашевичем?
2: Ага, с Миклашевичем. В одной палате. Еще он какую-то толстую книжку читал. Ну, больше про себя. А когда и вслух. Ну, трогай. Вот помню, говорилось там, что если нет Бога, так нет и черта. А значит, нет ни рая, ни пекла. Значит, ну, все можно. И убить, и помиловать. Вот так, так. Хотя он говорил, что это смотря как понимать.
0: Достоевский.
2: А?
0: Я говорю, Достоевский, это писатель.
2: Ага.
0: Ну, а ты, например, как понимаешь?
2: Кто, я-то?
0: Ну?
2: А я что? Я человек темный. Три класса образования у меня. Ну, вот я так понимаю, то надо, чтобы в человеке, ну, что-то было. Стопор какой-то. А да без стопора, это же дрянь дело. Он в городе. Набросились на парня с девчиной трое. Чуть беды не наделали. Витька наш хлопец из Будиловича. Вот он мешался, так сам теперь третью неделю в больнице лежит.
0: Побили?
2: Да ну, не сказать, чтоб побили. Ну, один раз по виску ударили. И того хватило. Правда, и от него кому-то досталось. Поймали, вот известный бандюга ведь оказался.
0: Смотри, не испугался. Один против троих. А он куда в школу-то ходил?
2: Да до 5 класса.
0: Сельцо?
2: Да. До 5 класса в сельцо.
0: Сельцо, ну, в сельцо. Вот видишь, у Миклашевича, значит, учился. Я так и знал. Миклашевич умел учить. Еще та закваска, сразу видать. Да, Достоевский. Это еще при Морозе началось. Помню, Мороз на чердаке панской усадьбы в 3 километрах от райцентра откопал сундук с русскими книгами. И среди всего оказалось полное собрание сочинений Толстого.
3: Он раскрыл глаза, надеясь увидеть, чем кончилась борьба французов с артиллеристами. И желая узнать, взяты или спасены пушки. Но он ничего не видел. Над ним не было ничего уже, кроме неба. Высокого неба. Неясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. Как тихо, спокойно и торжественно. Совсем не так, как я бежал, подумал князь Андрей. Не так, как мы бежали, кричали и дрались. Совсем не так, как с озлобленными, испуганными лицами тащили друг у друга банник, француз и артиллерист. Совсем не так ползут облака по этому высокому, бесконечному небу.
1: Вот вы где.
3: Ага.
1: А я в класс, там пусто, а на вешалке полно одежды. Что же, думаю, за лихо? Где же вы все? А вы вот они. Ну, здравствуйте, ребятки, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, товарищ Мороз.
3: Добрый день.
1: Я проездом. Думаю, дай проведаю. Как он там? Слышал, болеешь уже месяц?
3: Да нет, ничего страшного.
1: Ничего?
3: Просто ноги промочил и простудился.
4: Они с Колей Бородичем книги через речку по льду носили. И как
3: ладно, болеешь? Ладно, идите. Ну, ребятки, наверное, на сегодня уже хватит.
4: Ну, Олеся Ивановна,
3: ничего. Завтра еще почитаем. Идите.
1: До свидания, ребят. Так. А я-то ломаю голову, как быть. Учитель болеет, пани Ядя покинула вас. Замены тебе никакой нет. Еле выбрался. Мотаюсь по району, открываем школы, организовываем колхозы.
3: Слышал. Да нет, не беспокойтесь, у нас все в порядке.
1: В порядке, говоришь? Ну, а если в порядке, так можете за программу пора браться, товарищ Мороз, а?
3: Что?
1: Я говорю, за программу пора браться. Уж если ты можешь читать «Войну и мир», то... А то зачем же ученикам брести за столько километров твое сельцо?
3: Ну, за программу вы не беспокойтесь. Программа будет.
1: Будет? А когда, извольте спросить?
3: Зря вы так. Верно, читаю. Сам читаю. И ребятам читаю. И буду читать, слышите? Буду. Зачем говорить ученикам сюда брести? Да если хотите знать, то весь материал, который я пропустил за время болезни, не стоит 2 страничек Толстого.
0: Крепко мы поспорили тогда, крепко. Ту весну Мороз усиленно изучал Толстого. Да, это была наука. Это теперь любой студент или старшеклассник. Только заведи с ним разговор о Толстом или Достоевском. Перво-наперво начнет тебе толковать об их недостатках или заблуждениях. Да. В чем состоит величие этих гениев, надо еще допытываться. А вот их недостатки у каждого наперечет. А Мороз не ворошил толстовские заблуждения, не ворошил. Он просто читал ученикам и сам вбирал в себя все дочисто. Душой вбирал. Чуткая душа, она прекрасно сама разберется, где хорошее, а где так себе. Хорошее войдет в нее как свое, а прочее быстро забудется. Теперь-то я это понял отлично. А тогда что ж? Молод был. Да еще начальник. А как же? Дед, а ты Мороза не знал?
2: Мороза?
1: Ну, учителя из сельца.
2: Это того, что в войну?
1: Ну.
2: Ну, как же? Как же знал и... Еще и моего племянника разом загубили.
0: Это кого же?
2: Бородича.
0: Колю?
2: Да. Это же племяш мой. Родной сестры сын. Ну как же не знать? Я знаю, знаю.
0: Вон как. Я вот как раз товарищу эту историю рассказываю. А племеша твоего я знал. Знал?
2: Да.
0: Ох, заводила.
5: Это его фамилия стояла первой на памятнике.
0: Ну, теперь вторая, после Мороза.
5: Да, да, да.
0: Плечистый такой, примерный парень. Молчаливый. Судя по всему, очень любил учителя. Ну, очень. Ну, просто предан был ему безгранично. Он, правда, постарше остальных был. Ну, лет 16-17 ему было, что ли, дед?
2: Он в аккурат перед войной, в 40-м. Ну да, в 40-м. Кончил 4-й. И надо было подаваться за 6 километров в другое село. Так он не пошел. Нет, попросил у этого самого Мороза ходить 2-й год в 4-й. Ну, только бы в сельцо. Только бы в сельцо.
0: Да, во всей этой истории Коля Бородич сыграл первую скрипку.
3: Да?
0: Да. Ты в войну где был, дед?
2: Я?
0: В лесу, небось, не был, в партизанку?
2: Ну, что ты? Как же? Ну, как же был я?
0: У кого?
2: Да, у товарища Куругина.
0: У Куругина?
2: Ну, да, санитаром работал. Я медаль имею, документ у меня.
0: Да я так, я ничего, я так.
2: Ну,
0: имеешь, дед, имеешь, носи на здоровье. Мы тут про другое, не обижайся. Мы про другое. Мы про Мороза.
2: А, про Мороза.
0: Да, война. Сколько мы к ней не готовились... Сколько не читали и не думали о ней, а думали. Обрушилась она нежданно, негаданно, как гром среди ясного дня. Дня через 3 от начала, ну да, в среду, здесь уже были немцы. Под вечер в местечко вкатили 6 вездеходов. Я да еще 3 хлопцев огородами прошмыгнули в жито, а через него в лес. Думаю, должны же быть где-нибудь наши. Ну, без партизан ни одна война у нас не обходилась. И знаешь, напали таки на группу окруженцев. 30 бывших бойцов. Командовал ими майор Селезнев из кавалеристов. Решительный такой мужик, решительный, родом с Кубани. Мастер ругаться всем этажей, накричать. Так. А в общем-то голову на плечах имел. На рожон не лез, как некоторые. Заядло на словах больше, а так умел думать. Ну, первые несколько месяцев просидели в лесу на Волчьих ямах. Урочище так называется. Да, за Ефимовским кордоном.
2: Знаешь.
0: Потом уже в 43-м там обосновалась Кировская бригада, а мы перебрались в Пущу. А поначалу мы эти ямы обживали. Решили, что пока спокойно, надо оглядеться, да наладить кое-какие связи с селами, возобновить знакомство с надежными людьми.

0: Алексей Иванович, это я.
1: Кто я?
0: Твой бывший заведующий.
1: А? Идите. Тут левей, левей держите. А то корыто лежит. Да тихо ты, Гулька, свои, свои, свои. Проходите. Пожалуйста, входите. Пальто снимайте. Пусть посохнет.
0: Ничего. Пальто мое еще высохнет.
1: Есть. Хотите? У меня картошка найдется.
0: Да не голодный, ел уже. Да ты не хлопочи, не хлопочи, Олесь Иванович. Не надо.
1: Вот.
0: Сядь-ка.
1: Ну?
0: Расскажи лучше, как живешь.
1: Что? Да известно как, плохо.
0: А что такое?
1: Все тоже война.
0: Да. Но я слышал, что на тебе война не очень отразилась. Все учишь?
1: А как же? Надо учить.
0: Надо? А по каким программам, интересно? По советским или по гитлеровским?
1: Ах, вот вы о чем. А я-то ведь думал, что вы умный человек.
0: Возможно, и был умным.
1: Так не задавайте глупых вопросов.
0: Ты в бутылку-то не лезь, Олесь Иванович, не лезь. Давай-ка так. У тебя школа. И с разрешения гитлеровских властей.
1: Да.
0: Да.
1: Но плохому я не научу. А школа необходима, поймите вы. Не будем учить, мы будут оболванивать они. Я не затем 2 года очеловечивал этих ребят, чтобы их теперь расчеловечили. Я за них еще поборюсь. Ну, сколько смогу, разумеется. Теперь все хватаются за оружие. Потребность в оружии в войну всегда больше, чем потребность в науке. Это понятно. Мир борется. Но одному винтовка нужна, чтобы стрелять в немцев, а другому, чтобы форсить перед своими. Благо, применять оружие можно вполне безнаказанно. Вот и находятся такие, что идут в полицию. Вы думаете, все понимают, что это значит? Нет. Далеко не все. Вон, в районе уже набирают полицаев. Из сельца 2 туда подались. Что из них выйдет, нетрудно себе представить.
0: Да, нетрудно, нетрудно. Ну, что тебе сказать, Олесь Иванович? С одной стороны, правда это все. Но с другой, ты ведь добровольно работаешь под гитлеровской властью. Ну, как тут быть? Как?
2: И внезапно, хорошо помню, подумалось как-то само собой. Ну и пусть. Пусть работает. Не важно где, важно как. Хоть и под немецким контролем, но наверняка не на них. На нас работает. Если не на наше нынешнее, так на будущее. Ведь будет же и у нас будущее. Должно быть, иначе для чего же тогда жить? Посидели мы тогда, поговорили откровенно обо всем. Вот тогда я и почувствовал, что Мороз своим умом обошел многих из нас и берет и шире, и глубже. Он думал, осмысливал эту войну. Он и на оккупацию-то смотрел как бы изнутри и видел то, что чего мы не замечали. Не замечали. И главное, он ее больше морально ощущал, с духовной, так сказать, стороны. Но, оказывается, Мороз работал не только для будущего.
3: От советского информбюро. Вечернее сообщение.
4: Что было же? Сейчас.
1: Подождите, подождите, тише, тише, подождите. Ну? Нет, теперь уж не поймать.
5: Хорошо, хоть вчера записали.
1: Конечно, ну что ж, ладно. Вот что, давайте расходиться.
4: Жалко.
1: Постойте, ребятки, чья очередь завтра идти сводку относить?
6: Я иду, Олесь Иванович.
1: Ты, Коля, ну смотри, поосторожней. Не геройствуй.
6: Не маленький, понимаю.
1: Идите, идите. Только тише, тише, тише,
5: тише.
1: До свидания.
5: До свидания.
1: Счастливо.
2: Два раза в неделю Мороз передавал сводки в отряд. Селезнев, наш командир, когда дознался про приемничек у Мороза, хотел его для себя забрать, но передумал. У нас бы те новости человек 30 слушало, а так вся округа ими пользовалась. Ну, первое время у Мороза, в общем, шло хорошо. Но каким бы ни был Мороз осторожным, что-то все-таки вылезло, как шило из мешка. Должно быть, дошло и до ушей полиции.
1: Тихо, тихо, тихо, тихо, садитесь, садитесь, ребятки. Так, ребятки, мы с вами в прошлый раз говорили о войне 12-го года.
6: Да, мы говорили, мы помним.
1: Вот, стало быть, французы подошли к самой Москве и остановились на Поклонной горе.
6: Да.
1: Что да, а вы знаете, почему Поклонная гора?
6: Нет.
5: Поклонная?
6: Нет.
1: Раньше почти около каждого славянского города была такая гора, где человек, уходивший надолго из родных мест, останавливался, чтобы преклонить колени, прощаясь с родным городом.
7: Олесь Иванович,
1: а?
7: Каин идет.
5: С ним офицеры с комендатуры, еще двое.
4: К нам идут.
1: Тихо.
4: Сидите
1: все на своих местах. Сидите все на своих местах. Тихо.
8: Встать. Учитель в сторону. Вы все к стенке. Давай перетряхивай барахло.
7: Есть.
1: Что случилось? Господин офицер.
8: Молчать! Наш разговор впереди, учитель. Поговорим.
2: Ничего тогда они у Мороза не нашли. Морозу допрос устроили, часа два по разным вопросам гоняли, но обошлось. И тогда ребятишки, что учились у Мороза, и Коля Бородич что-то задумали.
7: А Каина, Каина этого пристукнуть...
5: Правильно.
9: Точно! Батька говорил, что Каин отыскал в ельнике землянку, где раненые командиры прятались, и ночью с дружками всех перебил.
10: Это еще на осенью. А недавно Криштофовича спалил. Его стариков малых всех перестрелял.
9: Гадина!
7: Ребята, вот. Ребят, сделаем вот как. Он завтра поедет на машине.
9: Так.
7: Да. А мы, как свечереет, все шестеро пойдем к мостку через овражек. Балки подпилим.
9: Ха.
7: Не совсем, а так, наполовину.
10: А зачем?
7: Конь или человек пройдет, а вот когда Каин завтра поедет в машине...
9: Вот здорово!
7: Главное, чтоб тихо. И Олесю Ивановичу ни слова.
10: Верно, чтобы он и не знал.
7: Чтоб он в этом не участвовал.

0: товарищ Ткачук. Товарищ комиссар. Проснитесь. Проснитесь, товарищ комиссар.
1: Да? Что там у тебя, Витюня?
0: Часовые задержали чужого.
1: Чужого? Какого? Кто он такой?
0: А черт его знает. Вас спрашивает. Хромой какой-то.
1: Мороз. Стряслось что? Ну-ка, веди сюда.
0: Давай-ка его сюда.
2: Проходи, проходи. Чего стоит? Ну, проходи. Да.
1: Что случилось, Олесь Иванович? Витюня, да? Можешь идти?
3: Есть.
1: Иди, иди. Ну, что случилось?
3: Беда. Ребят моих забрали.
1: Каких ребят?
3: Всех. Коля Бородич, братьев Кожанов, Тимку, Николая, Андрея, Павлик, всех сегодня ночью схватили. Я сам едва вырвался.
1: А, я-то думал, значит, хлопцев. А что они могли сделать, своих, твои хлопцы? Ну, может, сказали что, или обругали кого? Ну, так дадут по десятку палок и отпустят. Дети же, поскольку им?
3: Нет уж. Коля так 18 подбирается. Ну, правда, он самый старший. Павлику 15-й год. Самому младшему 13. Да никак, конечно, они ребятня. Дурости и смелости их это отбавляя. Вот сноровки и ума.
1: Да что случилось, Олесь Иванович?
3: Тихо, возьми, главное, у меня не спросились.
1: Что случилось?
3: Они хотели Каина. Ну, вы знаете нашего полицая Каина. Ну? Убить.
1: Ох,
3: ну
1: ты.
3: Вот. Ну вот, не вышло. А теперь все шестеро, всех в амбар староста загнали.
1: Так. Вот что. Олесь Иванович.
3: Да.
1: Завтра приедет командир. Он сейчас на операции. Я доложу.
3: Ладно.
1: Вот такая история, командир. Что будем делать? А? Надо, наверное, забрать учителя в отряд. Не пропадать же человеку. Чего молчишь-то? Ну, боец из него не очень завидно, но ничего не поделаешь.
4: Ладно. Ладно, прикажи, пусть выдадут ему винтовку. Ну, ту с черным прикладом, без мушки. И давай его во взвод Прокопенко. Бойцом.

0: сказали об этом Морозу. Тот выслушал без всякого энтузиазма, но винтовку взял. А сам словно в воду опущенный. 2 дня проходил с этой винтовкой и даже ремешка не привязал. Все носил в руках, как палку какую. Ну, прошло так еще 2 или 3 дня. И вдруг неожиданно в лагерь прибежала наша связная, Ульяна. Я, как услыхал об этом, сразу сообразил, дело плохо. Ульяне было категорически запрещено появляться в лагере. Что надо было, передавали через связных 2 раза на неделю, а самой разрешалось прибежать только в крайнем случае. Я скорее их командирской землянке.
1: Мне сказали, а я что ж, по-твоему, молчать буду, а? Молчать, да?
2: Во вторник передала бы.
1: Во вторник? Да ты что, до вторника им всем головы подкручивают.
2: А я что сделаю?
1: Ой.
2: Я что им эти головы поприставляю?
1: А ты командир, вот ты и подумай, что делать.
2: Я командир, но не бог. Думай. А ты вот мне лагерь демаскируешь.
1: Ой, да,
2: да
1: перестань
2: ой.
1: Ты.
2: Теперь назад тебя не пущу.
1: Ну и не пускай, черт с тобой. Мне тут хуже не будет.
3: Что случилось, Ульяна?
1: А что случилось? Мороза требует, вот что случилось. Иначе сказали, ребят повесят. Мороз им нужен, понимаете, Мороз?
2: А, нет, ты слышишь? Слышишь, комиссар, а? И она с этим примчалась в лагерь.
1: О, да ты что?
2: Да так им и Мороз побежит. Нашли дурака.
0: Да, дело табак, табак. Они и мальцов не отпустят, и его к окнам.
1: А я разве что железная. Прибегают тут ночью тетка Татьяна и тетка Груша, волосы на себе рвут. Еще бы матери ведь. Просит Христом Богом, Ульяночка, родненькая, миленькая, помоги. Ты знаешь как. Я им толкую, ничего не знаю, куда я пойду. А не сходи, ты знаешь, где Олесь Иванович, пусть спасает мальцов. Он умный, он их учитель, он поможет, он...
2: Мороз? Ты что?
4: Простите, товарищ командир, но я... Нечаянно все слышал.
1: Ой.
2: Ну?
4: Мне надо идти.
0: Не глупи, Олесь Иванович, не глупи. Надо быть круглым идиотом, чтобы поверить немцам, что они выпустят ребят. Идти туда, это же самоубийство.
4: Возможно, это правда. И все-таки надо идти.
2: Ты, Мороз... А, ну ладно. В общем, свободен пока. Через час продолжим разговор.
4: Хорошо.
2: Ну что будем делать, комиссар?
0: Я знаю по опыту. Тут ничего не сделаешь.
1: Как?
0: Да-да, не сделаешь. У него свои... Принципы какие-то.
2: Принципы? Ну вот что. Потолкуй с ним. И скажи, чтобы он эту блажь из головы выбросил.
0: Ладно, ладно, поговорю. Но не поговорил. Промедлил. Может, устал или просто не собрался с духом сделать это сразу же после разговора в землянке. Ну, а утром хватились.
5: Товарищ командир.
2: Ну?
5: Нет Мороза. С ночи нет.
2: Как с ночи? Почему не доложили сразу?
5: Так думали отыщется. Думали, к комиссару пошел. Или на ручей. Все возле ручья последнее время один любил сидеть.
2: Комиссара ко мне.
5: Есть.
2: Начальника штаба и всех командиров взводов.
6: Есть!
2: Все собрались?
7: Да вроде все.
2: Зачем, знаете?
7: Знаем. Знаем, командир.
2: Ну так вот... Менять лагерь.
5: Как менять?
2: А вот так, надо менять лагерь. А то прижмут этого хромого идиота, а сам того не желая, выдаст всех. Перестреляют, как куропаток.
3: Да нет, подожди.
6: Не надо менять лагерь.
2: Как это не надо?
6: Не надо. Не выдаст он.
2: А где гарантия?
6: Гарантия? Есть гарантия. Не надо менять лагерь.
2: Ну, смотри, ткачук. В случае чего... Ладно. Рискнем. Выждем неделю. И выставить два дополнительных дозора со стороны просеки в лагу и у деревни.
7: Стой! Стой! Ну вот, приехали. Я тут распрягу, а вы пройдите немного. Вон там у почты остановка автобус.
8: Да знаю, знаю. Не первый раз знаю.
7: Ну, спасибо, дед. Спасибо за подвоз. Вот тут с нас причитается.
8: Я прошу.
7: Не надо, ни за что не возьму. Конь колхозный, так что в расчете.
8: Ну, ладно.
7: Ну, бывайте здоровы.
5: Спасибо.
7: Всего вам хорошего.
5: До свидания.
7: Пошли.
8: Ты смотри, чайная.
5: Ха. Была когда-то задрипанная забегаловка, а теперь вон какое домище.
8: Отгрохали.
5: А ей-богу, это не было еще. Зайдем, посидим.
8: Зайдем.
9: Сколько? Ну что, может, вон туда, в уголок?
5: Да можно, можно.
10: Иван!
8: Надо хватит! Пошли!
10: Эй, Иван!
5: Ой, набрались-то как. Того лысоватого немного знаю. Бухгалтер со спиртзавода. Партизанку был взводным у Бутримовича. И неплохим взводным. А теперь вот полюбуйся.
9: Бывает.
5: Да бывает, конечно, бывает. Войну три ордена отхватил, голова и закружилась от гордости. Ну и догордился. Ну что, да сказать про хлопцев-то? Почему не спрашиваешь?
9: Ну, так я жду.
5: Эх, хлопцы, хлопцы. Знаешь, чем старше становлюсь, тем милее мне эти хлопчики.

0: Говори, бандит, кто главарь? Кто главарь, я спрашиваю?
1: Я один, чтобы душить вас, гадом!
0: Ух, сволочь!
1: А теперь расстреливайте меня, не боюсь я вас!
0: Ты бородись, дураков из нас не делай. Про Мороза мы тоже наслышаны. Где он?
2: Скажешь?
0: Что там такое?
3: Да вот тут, понимаешь, один лезет, доложи, говорит, начальство.
0: Мороз?
4: Да. Я Мороз.
1: Олесь Иванович, как же вы?
4: Держись.
0: Молчать! Мороз и Бородича пока вам бар.
3: Есть!
0: А ты, Иван, повезешь бумагу. Пиши. Рапорт старшего полицейского Гагуна Федора.
5: Гагуна Федора.
0: Написал?
5: Да.
0: 20 апреля 42 года команда полицейских под моим началом захватила во время карательной акции главаря местной партизанской банды Олеся Мороза.

0: Вот тут-то и появилась на свет та шарада, которая внесла столько путаницы в эпилог этой трагедии. Так случилось, что мы неумышленно подтвердили эту бесстыжую ложь Каина. Это уже летом 42-го.
1: Ну, товарищ Ткачук, как будем показывать Мороза? А? Слушай, может, совсем не показывать? Подумаешь, всего 2 дня в партизанах побыл.
2: Ну, как это не показывать, командир? Как же не показывать? Ну, что ж тогда? Сидя на печке, умер.
1: Да. А что там крутить? Так и напишем. Попал в плен. А дальше не наше дело.
0: Вот так к немецкому прибавился еще и наш документ. И попробуй потом опровергнуть эти 2 бумажки. Спасибо вот Миклашевичу. Он все-таки докопался до истины. Докопался. Да. Он мне тогда рассказывал, что как услышали они за дверьми голос Олеси Ивановича, решили, схватили его. Кстати, до самого конца никто из них иначе не думал. Считали, не уберегся учитель, ненароком попался к немцам. И он им о себе ничего не сказал. Только подбадривал. И сам старался быть бодрым, насколько, конечно, это ему удавалось. И вот под вечер вывели всех 7 из амбара. Все кое-как держались на ногах, кроме Бородич. Тот был избит до бесчувствия.
3: Выходи, бандиты!
4: Бандиты какие
3: бандиты! Так, Мороз, Миклашевич, братья Кожаны, Смурные, оба тут. Все.
5: Павлик, ты идти можешь?
6: Я могу, Олесь Иванович. Ну? А вот Коля?
5: Ничего, ничего, ребята, все хорошо, вы молодцы. Держитесь.
7: Как же так? Вы же говорили, что когда явится Мороз, то отпустите хлопцев. Так отпустите теперь.
3: Отойди, застрелю, собака!
8: Ах ты, халуй немецкий!

по той самой дороге через мосток. Вели парами. Впереди Мороз с Павликом, за ними близнята Кожаны, Остап и Тимка, потом однофамильцы, Смурный Коля и Смурный Андрей. Позади два полицая волокли Бородич. Руки у всех были связаны сзади, а вокруг поля, знакомые с детства места. Природа уже дружно пошла к весне, на деревьях растрескались почки. Вербы стояли пушистые, увешанные желтой бахромой. Так подошли к леску почки. Вербы стояли пушистые, увешанные желтой бахромой. Так подошли к леску почки.

все. Добегался. А ты, учитель, гад!

0: Павел-то не сразу и сообразил, что в него попали. Подобрали его ночью, отцу сказали. И тут, знаешь, отец молодцом оказался. Не смотри, что ремнем когда-то стегал. Привез из города доктора, лечил, прятал. Сам натерпелся, а сына выненчил. Но здоровье Павел так и не набрал. Как не берегся от проклятой, а через 20 лет все-таки доконало. Настигло нашего Павла Ивановича. Ну, а тех шестерых довезли до местечка и подержали там еще 5 дней. Отделали всех, не узнать. В воскресенье, как раз на первый день Пасхи, вешали. Сначала Мороза и Бородича, потом остальных. Когда сняли, закопали в карьере за кирпичным заводом. Потом уже, да как бы не в 46-м, когда война кончилась, наши перехоронили поближе к сельцу.
1: Бородич Николай. Кожан Остап. Кожан Тимофей. Смурный Андрей. Смурный Николай. Мороз Олесь Иванович.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача первая.

он сильно отличался от своих братьев и сестер. Их шерсть уже принимала рыжеватый оттенок, унаследованный от матери волчицы, а он пошел весь в одноглазого. Он был единственным серым волчонком во всем помете. Он родился настоящим волком и очень напоминал отца, с той лишь разницей, что у него самого было два глаза, а у отца один. Задолго до того, как у него открылись глаза, он научился по запаху, осязанию и вкусу узнавать волчицу, источник тепла, пищи и нежности. И когда она своим мягким, ласкающим языком касалась его нежного тельца, он успокаивался, прижимался к ней и мирно засыпал. Первый месяц его жизни почти весь

прошел во сне. Но теперь он уже хорошо видел, спал меньше и мало-помалу начинал знакомиться с миром. Мир его был темен, хотя он не подозревал этого, так как не знал никакого другого мира. Волчонка окружала полутьма, но глазам его не приходилось приспосабливаться к иному освещению. Мир его был очень мал, он ограничивался стенами логовища, волчонок не имел никакого понятия о необъятности внешнего мира, и поэтому жизнь в таких тесных пределах не казалась ему тягостной. Еще задолго до того, как в волчонке забрезжило сознание, он то и дело подползал к выходу из пещеры. Сестры и братья не отставали от него, и в эту пору их жизни никто из них не забирался в темные углы у задней стены. Свет привлекал их к себе, как будто они были растениями. Химический процесс, называющийся жизнью, требовал света. Свет был необходимым условием их существования, и крохотные щенячьи тельца тянулись к нему, точно усики виноградной лозы, не размышляя, повинуясь только инстинкту. Позднее, когда в каждом из них начала проявляться индивидуальность, когда у каждого появились желания и сознательные побуждения, тяга к свету только усилилась. Они непрестанно ползли и тянулись к нему, и матери приходилось то и дело загонять их обратно. Вот тут-то волчонок узнал и другие особенности своей матери, помимо ее мягкого, ласкающего языка. Настойчиво порываясь к свету, он убедился, что у матери есть нос, которым она в наказание может отбросить его назад. Затем он узнал и лапу, умевшую примять его к земле и быстрым, точно рассчитанным движением перекатить в угол. Так он впервые испытал боль и стал избегать ее, сначала просто не подвергая себя такому риску, а потом научившись увертываться и удирать от наказания. Это уже были сознательные поступки, результат появившейся способности обобщать явления мира. До сих пор он увертывался от боли бессознательно, так же бессознательно, как и лез к свету. Но теперь он увертывался от нее потому, что знал, что такое боль. Он был очень свирепым волчонком, и таким же были его братья и сестры. Этого и следовало ожидать. Ведь он был хищником и происходил из рода хищников, питавшихся мясом. Молоко, которое он сосал с первого же дня своей едва теплившейся жизни, перерабатывалось из мяса. И теперь, когда ему исполнился месяц, и глаза его уже целую неделю были открытыми, он тоже начинал есть мясо, наполовину пережеванное волчицей для ее 5 подросших детенышей, которым теперь не хватало молока. С каждым днем серый волчонок становился все злее и злее. Рычание получалось у него более хриплым и громким, чем у братьев и сестер. Припадки щенячьей ярости были страшнее. Он первый научился ловким ударом лапы опрокидывать их навзничь, и он же первый схватил другого волчонка за ухо и принялся теребить и таскать его из стороны в сторону, яростно рыча сквозь стиснутые челюсти. И уж, конечно, он больше всех других волчат причинял беспокойство матери, старавшейся отогнать свой выводок от выхода из пещеры. Свет с каждым днем все сильнее и сильнее манил к себе серого волчонка. Он поминутно пускался в странствование по пещере, стремясь к выходу из нее, и также поминутно его оттаскивали назад. Выход из пещеры казался ему стеной, стеной света. Чем солнце было для живущих на воле, тем для него была эта стена, солнцем его мира. Она притягивала его к себе, как огонь притягивает бабочку. Он беспрестанно стремился добраться туда. Жизнь, быстро растущая в нем, толкала его к стене света. Жизнь, таившаяся в нем, знала, что это единственный путь в мир, путь,
который ему суждено ступить. Но сам он ничего не знал об этом. Он не знал, что внешний мир существует. У этой стены света было одно странное свойство. Его отец, а волчонок уже признал в нем одного из обитателей своего мира, похожее на мать существо, которое спит ближе к свету и приносит пищу. Его отец имел обыкновение проходить прямо сквозь далекую светлую стену и исчезать за ней. Серый волчонок не мог понять этого. Мать не позволяла ему приближаться к светлой стене, но он подходил к другим стенам пещеры, и всякий раз его нежный нос натыкался на что-то твердое. Это причиняло боль. И после нескольких таких путешествий обследование стен прекратилось. Не задумываясь, он принимал исчезновение отца за его отличительные свойства, так же, как молоко и мясная жвачка были отличительными свойствами матери. В сущности говоря, серый волчонок не умел мыслить, во всяком случае, так, как мыслят люди. Мозг его работал в потемках. И все-таки его выводы были не менее четкие и определенные, чем выводы людей. Он принимал вещи такими, как они есть, не утруждая себя вопросом, почему случилось то-то или то-то. Достаточно было знать, что это случилось. Таков был его метод познания окружающего мира. И потому, ткнувшись несколько раз подряд носом в стены пещеры, он примирился с тем, что не может пройти сквозь них, не может делать то, что делает отец. К тому времени, когда мать стала оставлять пещеру и уходить на охоту, волчонок уже постиг закон, согласно которому ему запрещалось приближаться к выходу из логовища. Закон этот много раз внушала ему мать, толкая его то носом, то лапой, да и в нем самом начинал развиваться инстинкт страха. За всю свою короткую жизнь в пещере он ни разу не встретил ничего такого, что могло испугать его. И все-таки он знал, что такое страх. Страх перешел к волчонку от отдаленных предков через тысячу тысяч жизней. Это было наследие, полученное им непосредственно от одноглазовой волчицы. Но и к ним, в свою очередь, оно перешло через все поколения волков, бывших до них. Страх – наследие северной глуши, и ни одному зверю не удается от него избавиться или променять его на чечевичную похлебку. Итак, серый волчонок знал страх, хотя и не понимал его сущности. Он, вероятно, примирился с ним, как с одной из преград, которые ставит жизнь. И в том, что такие преграды существуют, ему уже пришлось убедиться. Он испытал голод и, не имея возможности утолить его, наткнулся на преграду своим желанием. Плотные стены пещеры, резкие толчки носом, которыми наделяла его мать, сокрушительный удар ее лапы, неутоленный голод вырабатывали в нем уверенность, что не все в мире дозволено, что в жизни существует множество ограничений и запретов. И эти ограничения и запреты были законом. Повиноваться им значило избегать боли и всяких жизненных осложнений. Волчонок не размышлял обо всем этом так, как размышляют люди. Он просто разграничивал окружающий мир на то, что причиняет боль, и то, что боли не причиняет. И, разграничив, старался избегать всего причиняющего боль, то есть запретов и преград, и пользоваться только наградами и радостями, которые дает жизнь. Вот почему, повинуясь закону, внушенному матери, повинуясь неведомому закону страха, волчонок держался подальше от выхода из пещеры. Выход все еще казался ему светлой белой стеной. Когда матери в пещере не было, он большей частью спал, а просыпаясь, лежал тихо и сдерживал жалобные повизгивания, которое щекотало ему горло и рвалось наружу. Проснувшись однажды,
он услышал у белой стены непривычные звуки. Он не знал, что это была росомаха, которая остановилась у входа в пещеру и, трепеща от собственной дерзости, осторожно принюхивалась к идущим оттуда запахам. Волчонок понимал только одно – звуки были непривычные, странные и, значит, неизвестные и страшные. Ведь неизвестное было одним из основных элементов, из которых складывался страх. Шерсть на спине у волчонка встала дыбом, но он молчал. Почему он догадался, что в ответ на эти звуки надо ощетиниться? У него не было такого опыта в прошлом, и все же так проявлялся в нем страх, которому нельзя было найти объяснение в прожитой им жизни. Но страх сопровождался еще одним инстинктивным желанием – желанием притаиться, спрятаться. Волчонка охватил ужас, но он лежал как мертвый. Вернувшись домой и учуяв следы росомахи, его мать зарычала, бросилась в пещеру и с необычной для нее нежностью принялась лизать и ласкать волчонка. И волчонок понял, что ему удалось избежать сильной боли. Но в нем действовали и другие силы, главной из которых был рост. Инстинкт и закон требовали от него повиновения, а рост требовал неповиновения. Мать и страх заставляли держаться подальше от белой стены, но рост есть жизнь, а жизни положено вечно тянуться к свету, и никакими преградами нельзя было остановить волны жизни, поднимавшейся в нем, поднимавшейся с каждым съеденным куском мяса, с каждым глотком воздуха. И, наконец, страх и послушание были отброшены в сторону напором жизни, и в один прекрасный день волчонок неверными, робкими шагами направился к выходу из пещеры. Стена, внутри которой, как ему казалось, он находился, неожиданно отошла неизмеримо далеко. От яркого света стало больно глазам. Он ослеплял волчонка. Внезапно раздвинувшееся пространство кружило ему голову. Глаза понемногу привыкали к яркому свету и приноравливались к увеличивающемуся расстоянию между предметами. Сначала стена отодвинулась так далеко, что потерялась из виду. Теперь он снова разглядел ее, но она отступила вдаль и выглядела уже совсем по-другому. Стена стала пестрой. В нее входили деревья, окаймлявшие ручей, и гора, возвышающаяся позади деревьев, и небо, которое было еще выше горы. На волчонка напал ужас. Неизвестных и грозных вещей стало еще больше. Он съежился у входа в пещеру и стал смотреть на открывшийся перед ним мир. Как страшно! Все неизвестное казалось ему враждебным. Шерсть у него на спине встала дыбом. Он оскалил зубы, пытаясь издать яростное, устрашающее рычание. Крошечный, испуганный звереныш бросал вызов и грозил всему миру. Он осмотрел траву под собой, кустик брусники чуть подальше, ствол засохшей сосны, которая стояла на краю полянки, окруженной деревьями. Белка выбежала из-за сосны прямо на волчонка и привела его в ужас. Он прижался к земле и зарычал. Но белка перепугалась еще больше. Она быстро вскарабкалась на дерево и, очутившись в безопасности, сердито застрекотала оттуда. Волчонок учился. Его маленький слабый мозг, хоть и бессознательно, но сделал вывод. Вещи бывают живые и неживые. И живых вещей надо остерегаться. Неживые всегда остаются на одном месте, а живые двигаются. И никогда нельзя знать заранее, что они могут сделать. От них надо ждать всяких неожиданностей, с ними надо быть начеку.
Волчонок шагал неуклюже. Он то и дело натыкался на что-нибудь. Ветка, которая, казалось, была так далеко, задевала его по носу или хлестала по бокам. Земля была неровная. Он спотыкался, ушибал нос, лапы. Мелкие камни выскальзывали у него из-под ног, лишь только он наступал на них. И, наконец, волчонок понял, что не все неживые вещи находятся в состоянии устойчивого равновесия, как его пещера, и что маленькие неживые вещи гораздо чаще падают и переворачиваются, чем большие. С каждой своей ошибкой волчонок узнавал все больше и больше. Чем дальше он шел, тем тверже становился его шаг. Он приспосабливался. Он учился рассчитывать свои движения, приноравливаться к своим физическим возможностям, измерять расстояние между различными предметами, а также между ними и собой. Волчонок развивался с поразительной быстротой. Он привык точно соразмерять свою силу и слабость, соображая, когда надо проявить отвагу, а когда осторожность. Оказалось, что осторожность следует соблюдать всегда, за исключением тех редких случаев, когда уверенность в собственных силах позволяет дать волю злобе и жадности. Волчонок питал глубокое уважение к своей матери. Она умела добывать мясо и никогда не забывала принести сыну его долю. Больше того, она ничего не боялась. Волчонку не приходило в голову, что это бесстрашие – плод опыта и знания. Он думал, что бесстрашие есть выражение силы. Волчонок стал сопровождать волчицу на охоту, много раз видел, как она убивает дичь, и сам принимал участие в этом. Он смутно начинал постигать закон добычи. Цель жизни – добыча. Сущность жизни – добыча. Жизнь питается жизнью. Все живое в этом мире делится на тех, кто ест, и тех, кого едят. И закон этот говорил: ешь, или съедят тебя самого. Кроме закона добычи, в жизни волчонка было множество других, менее важных законов, которые все же следовало изучить, и, изучив, повиноваться им. Мир был полон неожиданностей. Жизнь, играющая в волчонке, силы, управляющие его телом, служили ему неиссякаемым источником счастья. Погоня за добычей заставляла его дрожать от наслаждения. Ярости битвы приносили с собой одно удовольствие и даже ужасы и тайны неизвестного помогали ему жить. И волчонок жил в ладу с окружающей его враждебной средой. Он был полон сил, он был счастлив и гордился собой.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача вторая.

Волчонок наткнулся на это совершенно неожиданно. Он спустился по тропинке к засохшей сосне, пересек полянку и побежал между деревьями. И вдруг он одновременно увидел и почуял что-то незнакомое. Перед ним молча сидели на корточках 5 живых существ. Таких ему еще не приходилось видеть. Это была первая встреча волчонка с людьми. Но люди не вскочили, не оскалили зубов и не зарычали на него. Они не двигались и продолжали сидеть на корточках, храня зловещее молчание. Не двигался и волчонок. Повинуясь инстинкту, он, не раздумывая, кинулся бы бежать от них, но впервые за всю его жизнь в нем внезапно возникло другое, совершенно противоположное чувство. Волчонка объял трепет. Сознание собственной слабости и ничтожества лишило его способности двигаться. Перед ним были власть и сила, неведомые ему до сих пор. Волчонок никогда еще не видел человека, но инстинктивно понял все его могущество. Где-то в глубине его сознания возникла уверенность, что это живое существо отвоевало себе право первенства у всех остальных обитателей северной глуши. На человека сейчас смотрела не одна пара глаз. На него уставились глаза всех предков волчонка, круживших в темноте вокруг бесчисленных зимних стоянок, приглядывавшихся издали из-за густых зарослей к странному двуногому существу, которое взяло в свои руки власть над всеми другими живыми существами. Волчонок очутился в плену своих предков, в плену благоговейного страха, рожденного вековой борьбой и опытом, накопленным поколениями. Это наследие подавило волка, который был всего-навсего волчонком. Будь он постарше, он бы убежал. Но сейчас он припал к земле, скованный страхом и готовый изъявить ту покорность, с которой его отдаленный предок шел к человеку, чтобы погреться у разведенного им костра. Один из индейцев встал, подошел к волчонку и нагнулся над ним. Волчонок еще ниже припал к земле. Неизвестное обрело, наконец, плоть и кровь, приблизилось к нему и протянуло руку, собираясь схватить его. Шерсть у волчонка поднялась дыбом, губы дрогнули, обнажив маленькие клыки. Рука, нависшая над ним, на минуту задержалась, и человек сказал со смехом: «Смотрите, какие белые клыки!» Остальные громко рассмеялись и стали подзадоривать индейца, чтобы он взял волчонка. Рука опускалась все ниже и ниже, а в волчонке бушевали 2 инстинкта. Один внушал, что надо покориться, другой толкал на борьбу. В конце концов, волчонок пошел на сделку с самим собой. Он послушался обоих инстинктов. Покорялся до тех пор, пока рука не коснулась его, а потом решил бороться и схватил ее зубами. И сейчас же вслед за тем удар по голове свалил его на бок. Всякая охота бороться пропала. Волчонок превратился в покорного щенка, сел на задние лапы и заскулил. Но человек, которого он укусил за руку, рассердился. Волчонок получил 2 удар по голове и, поднявшись на ноги, заскулил еще громче прежнего. Индейцы рассмеялись, и даже тот с укушенной рукой присоединился к их смеху. Все еще смеясь, они окружили волчонка, продолжавшего выть от боли и ужаса. И вдруг он насторожился. Индейцы тоже насторожились. Волчонок узнал этот голос. И, издав последний протяжный вопль, в котором звучало скорее торжество, чем горе, смолк и стал ждать появления матери, своей неустрашимой, свирепой матери, которая умела сражаться с противниками, умела убивать их и никогда ни перед кем не трусила. Волчица приближалась с громким рычанием. Она услыхала крики своего детеныша и бежала к нему на помощь. Волчица бросилась к людям,
разъяренная, готовая на все, она являла собой малоприятное зрелище, но волчонка, спасительный гнев ее, только обрадовал. Он взвизгнул от счастья и кинулся ей навстречу, а люди быстро отступили на несколько шагов назад. Волчица стала между своим детенышем и людьми. Шерсть на ней поднялась дыбом, в горле клокотало яростное рычание, губы и нос судорожно подергивались. И вдруг один из индейцев крикнул: «Кичи!» В этом возгласе слышалось удивление. Волчонок почувствовал, как мать съежилась при звуке человеческого голоса. «Кичи!» — снова крикнул индейец, на этот раз резко и повелительно. И тогда волчонок увидел, как волчица, его бесстрашная мать, припала к земле, коснувшись ее брюхом, и завиляла хвостом, повизгивая и прося мира. Волчонок ничего не понял. Его охватил ужас. Он снова затрепетал перед человеком. Инстинкт говорил ему правду. И мать подтвердила это. Она тоже выражала покорность людям. Человек, сказавший «Кичи», подошел к волчице. Он положил ей руку на голову, и волчица еще ниже припала к земле. Она не укусила его, даже и не собиралась этого делать. Те четверо тоже подошли к ней, стали ощупывать и гладить ее, но она не протестовала. Волчонок не сводил глаз с людей. Их рты издавали громкие звуки. В этих звуках не было ничего угрожающего. Волчонок прижался к матери и решил смириться, но шерсть у него на спине все-таки стояла дыбом. «Что же тут удивительного?» — заговорил один из индейцев. «Отец у нее был волк, а мать — собака. Ведь брат мой привязывал ее весной на 3 ночи в лесу. Значит, отец Кичи был волк. С тех пор, как Кичи убежала, серый бобр, прошел целый год», — сказал другой индейец. «И тут нет ничего удивительного, язык лосося», — ответил серый бобр. «Тогда был голод, и собакам не хватало мяса». «Она жила среди волков», — сказал третий индейец. «Ты прав, три орла», — усмехнулся серый бобр, дотронувшись до волчонка. «И вот доказательство твоей правоты. Кичи его мать, но отец у него был волк, поэтому собачьего в нем мало, а волчьего много. У него белые клыки, и я дам ему кличку Белый Клык. Я сказал, это моя собака. Разве Кичи не принадлежала моему брату? И разве брат мой не умер?» Волчонок, получивший имя, лежал и слушал. Люди продолжали говорить. Потом серый бобр вынул нож из ножен, висевших у него на шее, подошел к кусту и вырезал палку. Белый Клык наблюдал за ним. Серый бобр сделал на обоих концах палки по зарубке и обвязал вокруг них ремни из сыромятной кожи. Один ремень он надел на шею Кичи, подвел ее к невысокой сосне и привязал второй ремень к дереву. Белый Клык пошел за матерью и улегся рядом с ней. Язык лосося протянул к волчонку руку и опрокинул его на спину. Кичи испуганно смотрела на них. Белый Клык почувствовал, как страх снова охватывает его. Он не удержался и зарычал, но кусаться уже не посмел. Рука с растопыренными, крючковатыми пальцами стала почесывать ему живот и перекатывать с бока на бок. Лежать на спине с задранными вверх ногами было глупо и унизительно. Кроме того, Белый Клык чувствовал себя совершенно беспомощным, и все его существо восставало против такого унижения. Но что тут поделаешь? Если этот человек захочет причинить ему боль, он в его власти. Разве можно отскочить в сторону, когда все 4 ноги болтаются в воздухе? И все-таки покорность взяла верх над страхом, и Белый Клык ограничился тихим рычанием. Рычание он не мог подавить, но человек не рассердился и не ударил его по голове. И как это ни странно, Белый Клык испытывал какое-то необъяснимое удовольствие, когда рука человека гладила его по шерсти взад и вперед. Перевернувшись на бок, он перестал рычать. Пальцы начали скрести и почесывать у него за ухом, и от этого приятное ощущение только усилилось. И когда, наконец, человек погладил его в последний раз и отошел, Белый Клык
окончательно приободрился. Ему предстояло еще не один раз испытать страх перед человеком, но дружеские отношения между ними зародились в эти минуты. Спустя немного Белый Клык услышал приближение каких-то странных звуков. Он быстро догадался, что звуки эти исходят от людей. Вскоре на тропинку вереницей вышло все индейское племя, переходившее на другое место. С ними шло много собак, и все собаки, кроме щенят, тоже были нагружены разной поклажей. Каждая собака несла на спине мешок с вещами фунтов 20-30 весом. Белый Клык никогда еще не видел собак, но сразу почувствовал, что они немногим отличаются от его собственной породы. Началась свалка. Весь ощетинившись, Белый Клык рычал и огрызался на окружившей его со всех сторон разверстой собачьей пасти. Собаки повалили волчонка, но он не переставал кусать и рвать их за ноги и за брюхо, чувствуя в то же время, как собачьи зубы впиваются ему в тело. Поднялся оглушительный лай. Волчонок слышал рычание кичи, рванувшейся ему на подмогу, слышал крики людей, удары палок и визг собак, которым доставались эти удары. Через несколько секунд волчонок снова был на ногах. Он увидел, что люди отгоняют собак палками и камнями, защищая, спасая его от свирепых клыков этих существ, которые все же чем-то отличались от волчьей породы. Неживые предметы подчинились их воле. Так камни и палки, брошенные этими странными существами, летели по воздуху, как живые, и наносили собакам чувствительные удары. Власть эта казалась Белому Клыку необычайной, божественной властью. Она выходила за пределы всего мыслимого. Но вот последняя собака отбежала в сторону, суматоха улеглась, и Белый Клык принялся зализывать раны, размышляя о своем первом приобщении к стае и о своем первом знакомстве с ее жестокостью. До сих пор ему казалось, что вся их порода состоит из одноглазого, матери и его самого. Они трое стояли особняком. Но вдруг совершенно внезапно обнаружилось, что есть еще много других существ, принадлежащих, очевидно, к его породе. И где-то в глубине сознания у волчонка появилось чувство обиды на своих братьев, которые, только завидев его, воспылали к нему смертельной ненавистью. Кроме того, он негодовал, что мать привязали к палке, хотя это было сделано руками высшего существа. Тут попахивало капканом, неволей. Но что волчонок мог знать о капкане, о неволе? Свободу бродить, бегать, лежать, когда заблагорассудится, он унаследовал от предков. Теперь движения волчицы ограничивались длиной палки, и та же самая палка ограничивала и движение волчонка, потому что он еще не мог обойтись без матери. Волчонку это не нравилось. И когда люди поднялись и отправились в путь, он окончательно остался недоволен такими порядками, потому что какое-то маленькое человеческое существо взяло в руки палку, к которой была привязана кичи, и повело ее за собой как пленницу, а за кичи побрел и Белый Клык, очень смущенный и обеспокоенный всем происходящим. Они отправились вниз, по речной долине, гораздо дальше тех мест, куда заходил в своих скитаниях Белый Клык, и дошли до самого конца ее, где речка впадала в Маккензи. На берегу стояли пироги, поднятые на высокие шесты лежали решетки для сушки рыбы. Индейцы разбили здесь стоянку. Белый Клык с удивлением осматривался вокруг себя. Могущество людей росло с каждой минуты. Он уже убедился в их власти над свирепыми собаками. Эта власть говорила о силе. Но еще больше изумляла Белого Клыка власть людей над неживыми предметами. Их способность изменять лицо мира. Это было самое поразительное. Вот люди установили шесты для вигвамов. Тут, собственно, не было ничего примечательного. Это делали те же самые люди, которые умели бросать камни и палки. Однако, когда шесты обтянули кожей и парусины, и они стали вигвамами, Белый Клык окончательно растерялся. Больше всего его поражали огромные размеры вигвамов.
Они росли повсюду с чудовищной быстротой, словно какие-то живые существа. Но скоро белый клык привык к вигвамам. Он видел, что женщины и дети входят и выходят оттуда без всякого вреда для себя, что собакам тоже хочется проникнуть внутрь, но люди прогоняют их с бранью и швыряют камни им вслед. К концу дня белый клык оставил Кичи и осторожно подполз к ближайшему вигваму. Его подстрекала любознательность, потребность учиться жить, действовать и набираться опыта. Последние несколько шагов, отделявших его от стены вигвама, белый клык полз мучительно долго и осторожно. Наконец его нос коснулся парусины. Белый клык ждал, что будет. Ничего, все обошлось благополучно. Тогда он понюхал это страшное вещество, пропитанное запахом человека, взял его зубами и слегка потянул к себе. Опять все обошлось благополучно, хотя парусиновая стена и дрогнула. Он потянул еще раз, стена заколыхалась. Ему это очень понравилось. Он тянул все сильнее и сильнее, пока вся стена не пришла в движение. В вигваме послышался резкий окрик индианки, и белый клык опрометью бросился к Кичи. Но с тех пор он перестал бояться высоких вигвамов. Не прошло и 5 минут, как белый клык снова убежал от матери. Она была привязана к колышку, вбитому в землю, и не могла пойти за своим детенышем. К волчонку с воинственным видом приближался щенок, гораздо старше и крупнее его. Щенка звали Лип-Лип, как это узнал позднее белый клык. Он уже был искушен в боях и слыл большим забиякой среди своих собратьев. Ощетинившись и грозно рыча, волчонок и щенок стали кружить друг за другом, готовые ко всему. Это продолжалось довольно долго, и белому клыку такая игра начинала нравиться. И вдруг Лип-Лип сделал стремительный прыжок, рванул волчонка зубами и отскочил в сторону. Белый клык взвыл от неожиданности и боли, но тут же с яростью кинулся на Лип-Липа и впился в него зубами. Это была первая схватка белого клыка с Лип-Липом, и таких схваток им предстояло много, потому что они с первой же встречи почувствовали глубокую, врожденную ненависть друг к другу, которая приводила к непрестанным столкновениям. Кичи ласково облизывала своего детеныша и старалась удержать его около себя, но любопытство белого клыка было ненасытно. Несколько минут спустя он снова отправился на разведку и натолкнулся на человека, которого звали Серым Бобром. Присев на корточки, Серый Бобр делал что-то с сухим мхом и палками, разложенными возле него на земле. Белый клык подошел поближе и стал наблюдать за ним. Женщины и дети подносили Серому Бобру палки и сучья. По-видимому, готовил что-то интересное. Любопытство белого клыка так разгорелось, что он подошел к Серому Бобру вплотную, забыв, что перед ним находится грозное человеческое существо. И вдруг он увидел, что из-под рук Серого Бобра над сучьями и мхом поднимается что-то странное, похожее на туман. Потом из этого тумана, крутясь и извиваясь, возникло что-то живое, красное, как солнце в небе. Белый клык не подозревал о существовании огня, но огонь притягивал его к себе, как когда-то в пещере в дни младенчества его притягивал свет. Он подполз поближе, услышал над собой смех Серого Бобра и понял, что в этих звуках нет ничего враждебного. Потом белый клык коснулся пламени носом и одновременно высунул язык. В первую секунду он оцепенел. Притаившись среди сучьев и мха, неизвестное вцепилось ему в нос. Белый клык отпрянул от огня, разразившись отчаянным визгом. Услышав этот визг, Кичи с рычанием рванулась вперед, насколько позволяла палка, и заметалась в бессильной ярости, чувствуя, что не может помочь сыну.
Но серый бобр смеялся, хлопая себя по бедрам, и рассказывал всем о случившемся, и все тоже громко смеялись. А белый клык, усевшись на задние лапы, визжал и визжал и казался таким маленьким и жалким среди окружавших его людей. Это была самая сильная боль, которую ему пришлось испытать. Живое существо, возникшее под руками серого бобра и похожее цветом на солнце, обожгло ему нос и язык. Белый клык скулил, не переставая, и каждый его вопль люди встречали новым взрывом смеха. Он попробовал лизнуть нос, но прикосновение обожженного языка к обожженному носу только усилило боль, и он завыл еще отчаянней, еще тоскливей. А потом ему стало стыдно. Он понял, почему люди смеются. Он повернулся и убежал, но убежать его заставила не боль от ожогов, а смех, потому что смех проникал глубже и ранил сильнее, чем огонь. Белый клык кинулся к матери, бесновавшейся на привязи, к единственному в мире существу, которое не смеялось над ним. Наступили сумерки. Вслед за ними пришла ночь, а белый клык не отходил от кичи. Нос и язык у него по-прежнему болели, но ему не давало успокоиться другое, еще более сильное чувство. Жизнь стала слишком беспокойной. Тут было слишком много человеческих существ. Мужчин, женщин, детей. Все они шумели и раздражали его. Собаки непрестанно ссорились, рычали, грызлись. Спокойное одиночество, которое он знал раньше, кончилось. Здесь даже самый воздух был насыщен жизнью. Она жужжала и гудела вокруг белого клыка, не умолкая ни на минуту. Новые звуки смущали и тревожили его, заставляя все время ждать новых событий. Белый клык наблюдал за людьми, которые ходили между вамами, исчезали, снова появлялись. Подобно тому, как человек взирает на им же сотворенных богов, белый клык взирал на окружающих его людей. Они были для него высшими существами, божеством. Они были властителями живого и неживого мира. Они держали в повиновении все, что способно двигаться, и сообщали движение неподвижным вещам. Из сухого мха и палок они творили жизнь, которая больно жгла и цветом своим напоминала солнце. Они творили огонь. Они были боги.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача третья.

каждый новый день приносил Белому Клыку что-нибудь новое. Пока мать сидела на привязи, он бегал по всему поселку, исследуя, изучая его и набираясь опыта. Он быстро ознакомился с повадками человеческих существ, но такое близкое знакомство не вызвало в нем пренебрежения к ним. Чем больше он узнавал людей, тем больше убеждался в их могуществе. И он покорился им, так же, как покорилась его мать Кичи, едва только она услышала свое имя из их уст. Он уступал им дорогу. Когда они подзывали его, он подходил. Когда прогоняли прочь, поспешно убегал. Когда грозили, припадал к земле, потому что каждое их желание подкреплялось силой, которая проявлялась при помощи кулака и палки, летающих по воздуху камней и обжигающих болью ударов бича. Белый клык принадлежал людям, как принадлежали им все собаки. Он отдал свою судьбу в чужие руки и снял с себя всякую ответственность за собственное существование. Уже одно это служило ему наградой, потому что опираться на другого всегда легче, чем стоять одному. Белый клык быстро изучил жизнь индейского поселка. Он узнал, как несправедливы и жадны взрослые собаки при раздаче мяса и рыбы. Убедился, что мужчины справедливы, дети жестоки, а женщины добры, и от них скорее, чем от других, можно получить кусок мяса или кость. А после двух или трех стычек с матерями щенят белый клык понял, что с этими фуриями лучше не связываться. Чем дальше от них держаться, тем будет спокойнее. Но больше всех ему отравлял жизнь Лип-Лип. Он был старше и сильнее его. Белый клык не избегал драк с ним, но всегда терпел поражение. Такой противник был ему не по силам. Лип-Лип преследовал свою жертву всюду. Лип-Лип до такой степени отравлял жизнь белому клыку, что тот становился злее и свирепее, чем это полагалось ему от природы. Свирепость была свойственна его нраву, но теперь она перешла всякие границы. Он был известен своей злобой даже людям. Люди не старались разобраться в причинах такого поведения. Они видели только следствия, а следствия эти были дурные. Белый клык слыл пронырой, вором и зачинщиком всех драк. Разгневанные индианки обзывали его волком, предрекали ему плохой конец, а он, слушая все это, зорко следил за ними и каждую минуту был готов увернуться от удара палкой или камнем. Белый клык чувствовал себя отщепенцем среди обитателей поселка. Все молодые собаки следовали примеру Лип-Липа. Как бы то ни было, но они присоединились к Лип-Липу, и, объявив белому клыку войну, собаки имели достаточно поводов, чтобы не прекращать ее. Все они до одной познакомились с его острыми зубами, и надо отдать ему справедливость, он воздавал своим врагам сторицей. Вражда с собачьей сворой научила его двум важным вещам. Отбиваться сразу от всей стаи, а имея дело с одним противником, наносить ему, возможно, большее количество ран в кратчайший срок. Не упасть, устоять среди осаждающих его со всех сторон врагов, значило сохранить жизнь, и белый клык постиг эту науку в совершенстве. Он умел держаться на ногах не хуже кошки. Даже взрослые собаки могли сколько угодно теснить его. Белый клык подавался назад, подскакивал, ускользая в сторону, и все же ноги не изменяли ему и твердо стояли на земле. Белый клык был еще молод, и его неокрепшие челюсти не могли наносить смертельных ударов. Но все же ни один щенок бегал по поселку со следами его зубов на шее. И как-то раз, поймав одного из своих врагов на опушке леса, он все же ухитрился перекусить ему горло и выпустил из него дух вон. В тот же вечер поселок заволновался. Его проделку заметили, весть о ней дошла до хозяина издохшей собаки, женщины припомнили белому клыку все его кражи, и около жилища серого бобра собралась толпа народу. Но он решительно закрыл вход в вигвам, где отсиживался преступник, и отказался выдать его своим соплеменникам. Изгнав белого клыка из стаи,
Объявив ему войну, молодые собаки тем самым поставили себя лицом к лицу с его злобой, ловкостью и силой. Дело обернулось так, что теперь враги Белого Клыка и сами ни на шаг не могли отойти от стаи. Он не допускал этого. Молодые собаки каждую минуту ждали его нападения и не решались бегать поодиночке. Всем им, за исключением Лип-Липа, приходилось держаться стаей, чтобы общими усилиями отбиваться от своего грозного противника. Вызывая у своих собратьев и у людей только одну ненависть и вечно враждуя со всеми, Белый Клык развивался быстро, но односторонне. При такой жизни в нем не могли зародиться ни добрые чувства, ни потребность в ласке. Обо всем этом он не имел ни малейшего понятия. Повинуйся сильному, угнетай слабого. Вот закон, который руководил им. Серый бобр – божество, он наделен силой, поэтому Белый Клык повиновался ему. Но собаки, те, которые моложе и меньше его ростом, слабы, и их надо уничтожать. В Белом Клыке развивались все те качества, которые помогали ему противостоять опасности, часто грозившей его жизни. Стальные мускулы выступали на его худом, гибком теле, как веревки. В проворстве и хитрости с ним не мог сравниться никто. Он бегал быстрее, был беспощаднее в драках, выносливее, злее, ожесточеннее и умнее всех остальных собак. Белый Клык должен был стать таким, иначе он не уцелел бы в той враждебной среде, в которую привела его жизнь. Осенью, когда дни стали короче и в воздухе уже чувствовалось приближение холодов, Белому Клыку представился случай вырваться на свободу. Уже несколько дней в поселке царила суматоха. Индейцы разбирали летние вигвамы и готовились выйти на осеннюю охоту. Пироги одна за другой начали отчаливать от берега, и часть их уже скрылась из виду. Белый Клык задрожал от страха, услышав свою кличку, но устоял и не вышел из леса, хотя что-то подстрекало его откликнуться на зов хозяина. Вскоре голоса замерли вдали, и тогда он выбрался из кустарника, довольный, что побег удался. Наступали сумерки. Белый Клык резвился между деревьями, радуясь свободе. И вдруг его охватило чувство одиночества. Он сел, тревожно прислушиваясь к лесной тишине. Ни звука, ни движения. Потом ему стало холодно. Теплой стены вигвама, около которой он всегда грелся, здесь не было. Он сидел, поочередно поднимая то одну, то другую переднюю лапу, потом прикрыл их своим пушистым хвостом, и в эту минуту перед ним пронеслось видение. В этом не было ничего странного. Перед его глазами встали знакомые картины. Он снова увидел поселок, вигвамы, пламя костров. Он услышал пронзительные голоса женщин, грубый бас мужской речи, лай собак. Белый Клык проголодался и вспомнил куски мяса и рыбы, которые ему перепадали от людей. Неволя изнежила Белого Клыка. Зависимость от людей лишила его части силы. Он разучился добывать себе корм. Над ним спускалась ночь. Он старался уловить хоть малейший шорох или движение. В этом безмолвии и неподвижности природы таилась какая-то страшная опасность. Дерево, схваченное ночным морозом, громко скрипнуло у него над головой, и Белый Клык взвыл и, не чуя под собой ног, от ужаса опрометью кинулся к поселку. Он чувствовал непреодолимую потребность в людском обществе, в защите, которую оно дает. В его ноздрях стоял запах дыма от костров, в ушах звенели голоса и крики. Он выбежал из лесу на залитую луной поляну, где не было ни теней, ни мрака, но глаза его не увидели знакомого поселка. Он забыл, что люди ушли оттуда. Белый Клык остановился, как вкопанный. Бежать было некуда. Он побрел к тому месту, где стоял прежде вигвам серого бобра, сел посередине и поднял морду к луне.
Спазмы сжимали ему горло, пасть у него раскрылась, и одиночество, страх, тоска по Кичи, все прошлые горести и предчувствия грядущих невзгод и страданий, все это вылилось в протяжном, тоскливом вое. Это был волчий вой, впервые вырвавшийся из груди белого клыка. С наступлением утра его страхи исчезли, но чувство одиночества только усилилось. Вид заброшенного становища, в котором еще так недавно кипела жизнь, наводил на него тоску. Долго раздумывать ему не пришлось. Он повернул в лес и побежал вдоль берега реки. Он бежал весь день, не давая себе ни минуты отдыха. Казалось, он может бежать вечно. Его сильное тело не знало утомления. И даже когда утомление все-таки пришло, выносливость, доставшаяся ему от предков, продолжала гнать его все дальше и дальше. Часто ему приходилось бежать по узкой кромке льда, намерзшей около берега. Тонкий лед ломался, и, проваливаясь в ледяную воду, белый клык не раз бывал на волосок от гибели. И все это время он ждал, что вот-вот нападет на след богов в том месте, где они причалят к берегу и направятся вглубь страны. Белый клык бежал всю ночь, натыкаясь в темноте на препятствия и преграды, которые замедляли его бег, но не отбивали охоты двигаться дальше. К середине второго дня, через 30 часов, его железные мускулы стали сдавать. Он ничего не ел почти двое суток и совсем обессилел от голода. Его великолепная шкура была вся в грязи, широкие подушки на лапах кровоточили. Он начал прихрамывать сначала слегка, потом все больше и больше. Небо нахмурилось, и пошел снег. Мокрый, тамывать сначала слегка, потом все больше и больше. Небо нахмурилось, и пошел снег.

Серый бобр не уложил бы его метким выстрелом из ружья, и все дальнейшие события сложились бы совершенно по-иному. Серый бобр не сделал бы привала на ближнем берегу реки Маккензи, а белый клык, пробежав мимо, или погиб бы, или попал бы к своим диким сородичам и остался бы волком до конца своих дней. Наступила ночь. Снег повалил сильнее, и белый клык, спотыкаясь, прихрамывая и тихо повизгивая на ходу, напал на свежий след. След был настолько свеж, что белый клык сразу узнал его. Заскулив от нетерпения, он повернул от реки и бросился в лес. До ушей его донеслись знакомые звуки. Он увидал пламя костра, клукуч, занятую стряпней, серого бобра, присевшего на корточки и жевавшего кусок сала. У людей было свежее мясо. Белый клык ожидал расправы. При мысли о ней шерсть у него на спине встала дыбом. Он, крадучись, двинулся вперед. Он боялся ненавистных ему побоев и знал, что их не избежать. Но он знал также, что будет греться около огня и будет пользоваться покровительством богов. Белый клык ползком приближался к костру. Серый бобр увидал его и перестал жевать. Белый клык пополз еще медленнее. Чувство унижения и покорности давило его, заставляя присмыкаться перед человеком. Он полз прямо к серому бобру, все замедляя и замедляя движение, как будто ползти ему с каждым дюймом становилось труднее. И, наконец, лег у ног хозяина, которому предался отныне добровольно душой и телом. По собственному желанию подошел он к костру человека и признал над собой человеческую власть. Белый клык дрожал, ожидая неминуемого наказания. Рука поднялась над ним, он весь съежился, готовясь принять удар. Но удара не последовало. Белый клык украдкой взглянул вверх. Серый бобр разорвал сало на две части. Серый бобр протягивал ему кусок сала. Осторожно и недоверчиво белый клык понюхал его, а потом потянул к себе. Серый бобр велел дать белому клыку мясо, и пока он ел, не подпускал к нему других собак. Благодарный и довольный, белый клык улегся у ног своего хозяина, глядя на жаркое пламя костра и сонно щурясь. Он знал, что утро застанет его не в мрачном лесу, а на привале среди богов, которому он отдавал всего себя и от воли которых теперь зависел. В одном из поселков на берегу Большого Невольничьего озера белому клыку довелось уточнить преподанный ему серым бобром закон, согласно которому нападение на богов считается непростительным грехом. По обычаю всех собак во всех поселках белый клык отправился на поиски пищи. Он увидел мальчика, который разрубал топором мерзлую тушу лося. Кусочки мяса разлетались в разные стороны. Белый клык остановился и стал подбирать их. Мальчик бросил топор и схватил увесистую дубинку. Белый клык отскочил назад, еле успев увернуться от удара. Мальчик побежал за ним, и он, незнакомый с поселком, кинулся в проход между вигвамами и очутился в тупике перед высоким земляным валом. Деваться было некуда. Мальчик загораживал единственный выход из тупика. Подняв дубинку, он сделал шаг вперед. Белый клык рассвирепел. Его чувство справедливости было возмущено. Он весь ощетинился и встретил мальчика грозным рычанием. Белый клык хорошо знал закон. Все остатки мяса, например, кусочки мерзлой туши лося, принадлежат собаке, которая их находит. Он не сделал ничего дурного, не нарушил никакого закона, и все-таки мальчик собирался бить его. Белый клык сам не знал, как это случилось. Он сделал это в припадке бешенства, и все произошло так быстро, что его противник тоже ничего не успел понять. Мальчик вдруг растянулся на снегу, а зубы белого клыка прокусили ему руку, державшую дубинку.
Но белый клык знал, что

Закон, установленный богами, нарушен. Вонзивший зубы в священное тело одного из богов должен ждать самого страшного наказания. Он убежал под защиту серого бобра и сидел съежившись у его ног, когда укушенный мальчик и вся его семья явились требовать возмездия. Но они ушли ни с чем. Серый бобр стал на защиту белого клыка. То же сделали Митса и Клукуч. Прислушиваясь к перебранке людей и наблюдая за тем, как они гневно машут руками, белый клык начинал понимать, что для его проступка есть оправдание. И таким образом он узнал, что боги бывают разные. Они делятся на его богов и на богов чужих. И это далеко не одно и то же. От своих богов следует принимать все, и справедливость, и несправедливость. Но он не обязан сносить несправедливость чужих богов. Он вправе мстить за нее зубами. И это тоже было законом. В тот же день белый клык познакомился с новым законом еще ближе. Собирая хворост в лесу, Митса натолкнулся на компанию мальчиков, среди которых был и потерпевший. Произошла ссора. Мальчики набросились на Митса, удары сыпались на него со всех сторон. Белый клык сначала просто наблюдал за дракой, это дело богов, это его не касается. Но потом он сообразил, что ведь бьют Митса, одного из его собственных богов. И то, что он сделал вслед за этим, он сделал не рассуждая. Порыв бешеной ярости бросил его в самую середину свалки. 5 минут спустя мальчики разбежались с поля битвы, и многие из них оставили на снегу кровавые следы, говорящие о том, что зубы белого клыка не бездействовали. Когда Митса рассказал в поселке о случившемся, серый бобр велел дать белому клыку мясо. Он велел дать ему много мяса. И белый клык, насытившись, лег у костра и заснул, твердо уверенный в том, что понял закон правильно. Вслед за этим белый клык усвоил закон собственности и то, что собственность хозяина надо охранять. От защиты тела бога до защиты его имущества был один шаг, и белый клык этот шаг сделал. То, что принадлежало богу, следовало защищать от всего мира, не останавливаясь даже перед нападением на других богов. Но поступок этот, святотатственный сам по себе, всегда сопряжен с большой опасностью. Боги всемогущи, и собаке трудно тягаться с ними, и все-таки белый клык научился безбоязненно давать им отпор. Чувство долга победило в нем страх, и в конце концов вороватые боги решили оставить имущество серого бобра в покое. Угрюмость и необщительность помогали белому клыку стать надежным сторожем при хозяйском добре, и серый бобр всячески поощрял его в этом. И в конце концов белый клык стал еще злее, еще неукротимее и окончательно замкнулся в самом себе. Месяцы шли один за другим, и время все больше и больше скрепляло договор между собакой и человеком. Этот договор еще в незапамятные времена был заключен первым волком, пришедшим из северной глуши к человеку. И, подобно всем своим предшественникам, волкам и диким собакам, белый клык сам выработал условия этого договора. Они были очень просты. За поклонение божеству он отдал свою свободу. От бога белый клык получал общение с ним, покровительство, корм и тепло. Взамен он сторожил его имущество, защищал его тело, работал на него и покорялся ему. Если у тебя есть бог, ему надо служить. И белый клык служил своему богу, повинуясь чувству долга и благоговейного страха. Но он не любил его. Он не знал, что такое любовь, и никогда не испытывал этого чувства. Кичи стала далеким воспоминанием. Белый клык не только порвал с северной глушью и со своими сородичами, но подчинился и такому условию договора, которое не позволило бы ему
покинуть Бога и пойти за Кичи, даже если бы он встретил ее. Преданность человеку стала законом для Белого Клыка, и закон этот был сильнее кровных уз и сильнее любви к свободе.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача четвертая.

Если в натуре белого клыка была заложена хоть малейшая возможность сблизиться с представителями его породы, то возможность эта безвозвратно погибла после того, как он стал вожаком упряжки. Собаки возненавидели его, возненавидели за то, что Митса подкидывал ему лишний кусок мяса, возненавидели за все те действительные и воображаемые преимущества, которыми он пользовался. Возненавидели за то, что он всегда бежал во главе упряжки, доводя их до бешенства одним видом своего пушистого хвоста и быстро мелькающих ног. И белый клык проникся к собакам точно такой же острой ненавистью. Роль вожака не доставляла ему ни малейшего удовольствия. Он через силу мирился с тем, что ему приходится убегать от заливающихся лаем собак, которые в течение 3 лет находились под его властью. Но с этим надо было мириться, иначе ему грозила гибель, а жизни, бившей в нем ключом, гибнуть не хотелось. Лишь только Митса трогал с места, вся упряжка с яростным лаем кидалась в погоню за белым клыком. Защищаться он не мог. Стоило ему повернуть голову к собакам, как Митса хлестал его по морде бичом. Белому клыку не оставалось ничего другого, как мчаться вперед. Отражать хвостом и задними ногами нападение всей завывающей своры он не мог. Таким оружием нельзя обороняться против множества безжалостных клыков. И белый клык несся вскачь, каждым прыжком насилуя свою природу и унижая свою гордость. А бежать так приходилось целый день. Если какое-нибудь существо и можно было назвать врагом своих собратьев, то это относилось именно к белому клыку. В противоположность многим вожакам, кидавшимся под защиту богов, как только собак распрягали, белый клык пренебрегал такой защитой. Он безбоязненно разгуливал по стоянке, ночью расправляясь с собаками за все то, что приходилось терпеть от них днем. В те времена, когда белый клык еще не был вожаком, его теперешние товарищи по упряжке обычно старались не попадаться ему на дороге. Теперь положение изменилось. Погоня, длившаяся с утра и до вечера, сознание, что весь день белый клык убегал от них, находился в их власти, все это не позволяло собакам отступать перед ним. Самый воздух, которым он дышал, был насыщен ненавистью и злобой, и это лишь усиливало ненависть и злобу в нем самом. Когда Митса приказывал упряжке остановиться, белый клык слушался его окрика. На первых порах эта остановка вызывала замешательство среди собак. Все они набрасывались на ненавистного вожака. Но тут дело принимало совсем другой оборот. Размахивая бичом, на помощь белому клыку приходил Митса. И собаки поняли, наконец, что если сани останавливаются по приказанию Митса, вожака лучше не трогать. Но если белый клык останавливался самовольно, значит, над ним можно было чинить расправу. Вскоре белый клык перестал останавливаться без приказания. Такие уроки усваиваются быстро. Да белый клык и не мог не усваивать их, иначе он не выжил бы в той суровой среде, которую уготовила ему жизнь. Белому клыку было около 5 лет, когда серый бобр снова взял его с собой в длинное путешествие и в поселках у скалистых гор вдоль рек Маккензи и Паркюпайна вплоть до самого Юкона долго помнили расправы белого клыка с собаками. Он упивался своей местью. Чужие собаки не ждали от него ничего плохого. Им не приходилось встречаться с противником, который нападал бы так неожиданно и стремительно. Они не знали, что имеют дело с врагом, убивающим как молния с одного удара. Собаки в чужих поселках подходили к белому клыку с вызывающим видом, а он, не теряя времени на предварительные церемонии, кидался на них стремительно, словно развернувшаяся стальная пружина, хватал за горло и убивал противника, не дав ему опомниться от изумления.
Было лето, когда Белый Клык попал в форт Юкон. В форте было много индейцев, много съестных припасов, повсюду царило небывалое оживление. Было лето 1898 года, и золотоискатели тысячами двигались вверх по Юкону, к Доусону и на Клондайк. Слухи о золотой лихорадке достигли и ушей Серого Бобра, и он привез с собой несколько тюков с мехами и один тюк с рукавицами и мокасинами. Серый Бобр никогда не отважился бы пуститься в такой далекий путь, если б его не привлекала сюда надежда на большую наживу. Но то, что Серый Бобр увидел здесь, превзошло все его ожидания. В самых своих безудержных мечтах он рассчитывал выручить от продажи мехов 100%, а убедился, что можно выручить и 1000. И как истинный индеец, Серый Бобр принялся за дело не спеша, решив просидеть здесь хоть до осени, только бы не продешевить свои товары. В форте Юкон Белый Клык впервые увидел белых людей. Рядом с индейцами они казались ему существами другой породы, богами, власть которых опиралась на еще большее могущество. Эта уверенность пришла к Белому Клыку сама собой. Ему не надо было напрягать свои мыслительные способности, чтобы убедиться в могуществе белых богов. Он только чувствовал его, но чувствовал с необычайной силой. Вигвамы, построенные индейцами, казались ему когда-то свидетельством величия человека. А теперь его поражал громадный форт и дома из толстых бревен. Все это говорило о могуществе. Белые боги обладали силой. Власть их простиралась дальше власти прежних богов Белого Клыка, среди которых самым могущественным существом был Серый Бобр. Но и Серый Бобр казался ничтожеством по сравнению с белокожими богами. В свою очередь Белый Клык привлекал к себе всеобщее внимание. Его сходство с волком сразу же бросалось в глаза, и люди показывали на него друг другу пальцами. Это заставило Белого Клыка насторожиться. Лишь только кто-нибудь подходил к нему, он скалил зубы и отбегал в сторону. Людям так и не удавалось дотронуться до него. И хорошо, что не удавалось. Но если белые боги были всемогущи, то собаки их ничего не стоили. Белый Клык быстро убедился в этом, столкнувшись с теми, что сходили на берег вместе со своими хозяевами. Все они были не похожи одна на другую. У одних были короткие, слишком короткие ноги, у других длинные, слишком длинные. Вместо густого меха их покрывала короткая шерсть, а у некоторых и шерсти почти не было. И ни одна из этих собак не умела драться. Питая ненависть ко всей своей породе, Белый Клык считал себя обязанным вступать в драку и с этими собаками. После нескольких стычек он проникся к ним глубочайшим презрением. Они оказались неуклюжими, беспомощными и старались одолеть Белого Клыка одной силой, тогда как он брал сноровкой и хитростью. Собаки кидались на него с лаем. Белый Клык прыгал в сторону, они теряли его из виду, и тогда он налетал на них сбоку, сбивал плечом с ног и вцеплялся им в горло. Белый Клык упивался всем этим. Он не жалел своих собратьев, а сам ухитрялся оставаться в таких стычках невредимым. На первых порах драки с собаками просто развлекали его. Потом он принялся за это по-настоящему. Другого дела у него не было. Серый Бобр занялся торговлей, богател, и Белый Клык слонялся по пристани, поджидая вместе со сворой беспутных индейских собак прибытие пароходов. Однако Белого Клыка нельзя было считать членом собачьей своры. Он не смешивался с ней, держался в стороне, никогда не терял своей независимости, и собаки даже побаивались его. Правда, он действовал с ними заодно. Он затевал ссору с чужаком и сбивал его с ног. Тогда собаки кидались и приканчивали чужака, а Белый Клык сейчас же удирал, предоставляя своре получать наказание от разгневанных богов. Белых людей в форте Юкон было немного, все они уже давно жили здесь, называли себя кислым тестом
и очень гордились этим. А те, кто приезжал сюда из других мест, старожилы презирали. Люди, сходившие с парохода на берег, были новичками и назывались чичаку. Жители форта презирали приезжих и радовались всякий раз, когда у тех случалась какая-нибудь неприятность. Особенное удовольствие доставляли им расправы белого клыка и все бесчинствующие своры с чужими собаками. Но был среди старожилов один человек, которому эта забава доставляла особенное удовольствие. Старожилы форта прозвали этого человека «красавчиком». Настоящего его имени никто не знал, и в здешних местах он был известен как «красавчик Смит». Правда, красивого в нем было мало, потому, вероятно, ему и дали такое прозвище. Он был на редкость уродлив. Создавая его, природа поскупилась. Он был низкорослый, и на его щуплом теле сидела неправильной формы удлиненная голова. Затылок у Смита был совершенно приплюснутый, лоб низкой и несуразно широкой. А потом природа вдруг расщедрилась и наделила красавчика Смита вылупленными глазами, к тому же расставленными так широко, что между ними могла бы поместиться еще одна пара глаз. Чтобы как-нибудь заполнить оставшееся свободное пространство, природа дала ему тяжелую нижнюю челюсть, которая выдавалась вперед и чуть ли не лежала у него на груди. А может быть, это только так казалось, ибо шея у красавчика Смита была слишком тонка для такой громоздкой ноши. Он слыл повсюду за презренного, жалкого труса. Для полноты картины следует упомянуть о том, что зубы у него были длинные и желтые, а оба клыка вылезали наружу из-под тонких губ. На глаза у природы, видимо, не хватило краски. Она соскребла для них все остатки со своей палитры, и получилось нечто мутно-желтое. То же самое можно сказать и про жидкие волосы, которые клочьями торчали у него на голове и на лице, напоминая растрепанный ветром сноп соломы. Короче говоря, красавчик Смит был урод, но винить в этом его самого не следует. Таким уж человек появился на свет Божий. Он стряпал на жителей форта, мыл посуду и исполнял всякую другую грязную работу. В форте к нему относились терпимо и даже снисходительно, как к существу, которому не повезло в жизни. Кроме того, красавчика Смита побаивались. От такого злобного труса можно было получить и пулю в спину, и стакан кофе с отравой. Таков был человек, который восхищался отчаянной удалью белого клыка и мечтал завладеть им. Красавчик Смит начал заигрывать с белым клыком. Тот не обращал на это никакого внимания. Этот человек не нравился ему. Белый клык чуял в нем что-то злое и ненавидел его, боясь его протянутой руки и вкрадчивого голоса. Бессознательно, словно при помощи шестого чувства, белый клык угадывал, что этот человек таит в себе зло, грозит гибелью и что его надо ненавидеть. Белый клык был дома, когда красавчик Смит впервые зашел к серому бобру. Белый клык не знал, о чем шел разговор с этим человеком у серого бобра. Он видел только, что хозяин разговаривает с ним. Во время беседы красавчик Смит показал на белого клыка пальцем, и тот зарычал, как будто эта рука была не на расстоянии 50 футов от него, а опускалась ему на спину. Серый бобр отказался продать собаку. Он разбогател, у него все есть. Кроме того, лучшей ездовой собаки и лучшего вожака нигде не сыщешь. Ни на Маккензи, ни на Юконе. Белый клык – мастер драться. Разорвать собаку ему ничего не стоит. Все равно, что человеку прихлопнуть комара. Глаза у красавчика Смита заблестели при этих словах, и он с жадностью облизал свои тонкие губы. Нет, серый бобр ни за какие деньги не продаст белого клыка. Но красавчик Смит хорошо знал индейцев. Он стал часто наведываться к серому бобру и каждый раз приносил за пазухой бутылку. Виски обладает одним могучим свойством. Оно возбуждает жажду.
И такая жажда появилась у серого бобра. Его нутро требовало все больше и больше этой жгучей жидкости, и, потеряв с непривычки к ней власть над собой, он был готов на что угодно, лишь бы раздобыть эту жидкость. Деньги, вырученные от продажи мехов, рукавиц и мокасин, начали таять. Их становилось все меньше и меньше, и чем больше пустел мешок, в котором они хранились у серого бобра, тем он становился беспокойнее. Наконец, все ушло. И деньги, и товары, и спокойствие. У серого бобра осталась только жажда, которая росла с каждой минутой. И тогда красавчик Смит снова завел речь о продаже белого клыка. Но на этот раз цена определялась уже не долларами, а бутылками виски, и серый бобр прислушался к предложению более внимательно. «Сумеешь поймать, собака твоя», — было его последнее слово. Бутылки перешли к нему, но через 2 дня красавчик Смит сам сказал серому бобру: «Поймай собаку». Вернувшись как-то вечером домой, белый клык со вздохом облегчения улегся около вигвама. Страшного белого бога не было. Как только белый клык улегся, серый бобр, пошатываясь, подошел к нему и обвязал ремень вокруг его шеи. Потом серый бобр сел рядом с белым клыком, держа в одной руке конец ремня. В другой он держал бутылку, и то и дело прикладывался к ней, и тогда белый клык слышал бульканье. Красавчик Смит подошел к вигваму и остановился рядом с белым клыком. Тот глухо зарычал на это страшное существо, не сводя глаз с его рук. Одна рука вытянулась вперед и стала опускаться над его головой. Белый клык зарычал громче. Рука продолжала медленно опускаться, а белый клык, злобно глядя на нее и уже задыхаясь от яростного рычания, все ниже и ниже припадал к земле. И вдруг его зубы сверкнули, как у змеи, и с резким металлическим звуком лязгнули в воздухе. Рука отдернулась вовремя. Красавчик Смит испугался и рассвирепел. Серый бобр ударил белого клыка по голове, и тот снова покорно лег на землю. Белый клык следил за каждым движением обоих людей. Он увидел, что красавчик Смит ушел, и вскоре вернулся с увесистой палкой. Серый бобр передал ему ремень. Красавчик Смит шагнул вперед. Ремень натянулся. Белый клык все еще лежал. Серый бобр ударил его несколько раз, заставляя подняться с места. Белый клык повиновался и прыгнул прямо на чужого человека, который хотел увести его с собой. Тот ждал этого нападения и ударом палки свалил белого клыка на землю, остановив его прыжок на полпути. Серый бобр засмеялся и одобрительно закивал головой. Красавчик Смит снова потянул за ремень, и белый клык, оглушенный ударом, с трудом поднялся на ноги. Он не повторил своего прыжка. Одного такого удара было достаточно, чтобы убедить его, что белый бог не зря держит палку в руках. Белый клык был мудр и видел всю тщету борьбы с неизбежностью. Поджав хвост и не переставая глухо рычать, он поплелся за красавчиком Смитом, а тот не спускал глаз и держал палку наготове. Придя в форт, красавчик Смит крепко привязал белого клыка и улегся спать. Белый клык прождал час, а потом принялся за ремень и через какие-нибудь 10 секунд очутился на свободе. Он не тратил времени понапрасну. Ремень был перерезан наискось, как ножом. Оглядевшись по сторонам, белый клык ощетинился и зарычал. Потом повернулся и побежал к вигваму серого бобра. Он не был обязан повиноваться этому чужому и страшному богу. Он отдал всего себя серому бобру, и никто другой, кроме серого бобра, не мог владеть им. Все предыдущее повторилось, но с некоторой разницей. Серый бобр снова привязал его и утром отвел к красавчику Смиту. Вот тут-то белый клык и ощутил эту разницу.
Красавчик Смит задал ему трепку. Белому клыку, крепко привязанному на этот раз, не оставалось ничего другого, как метаться в бессильной ярости и сносить наказание. Красавчик Смит пустил в ход палку и хлыст, и таких побоев белому клыку не приходилось испытывать еще ни разу в жизни. Красавчик Смит испытывал наслаждение. Он жадно глядел на свою жертву, и глаза его загорались тусклым огнем, когда белый клык выл от боли и рычал после каждого удара палкой или хлыстом. Красавчик Смит был жесток, как бывают жестоки только трусы. Покорно снося от людей удары и брань, он вымещал свою злобу на слабейших существах. Белый клык знал, почему его бьют. Когда серый бобр надел ремень ему на шею и передал привязь красавчику Смиту, белый клык понял, что его бог приказывает ему идти с этим человеком. И когда красавчик Смит посадил его на привязь в форте, он понял, что тот приказывает ему остаться здесь. Следовательно, он нарушил волю обоих богов и заслужил наказание. Клык был мудр, но в нем жили силы, перед которыми отступала и сама мудрость. Одной из этих сил была верность. Белый клык не любил серого бобра и все же хранил верность ему наперекор его воле, его гневу. Он ничего не мог с собой поделать. Таким он был создан. Верность была достоянием породы белого клыка. Верность отличала его от всех других животных. Верность привела волка и дикую собаку к человеку и позволила им стать его товарищами. И ночью, когда весь форт спал, белый клык принялся грызть палку, к которой его привязали. Белый клык был мудр. И будь он только мудр, он не пришел бы к серому бобру, уже два раза предавшему его. Но мудрость сочеталась в нем с верностью. Он прибежал домой, и хозяин предал его в третий раз. На этот раз его посадили на цепь, которую нельзя было перегрызть. Он старался вырвать скобу, вбитую в бревно, но все его усилия были тщетны. Через несколько дней разорившийся серый бобр протрезвился и отправился в долгий путь по реке Паркюпайн на Маккензи. Белый клык остался в форте Юкон и перешел в полную собственность к сумасшедшему, потерявшему человеческий облик существу. Но что знает собака о сумасшествии? Для белого клыка красавчик Смит стал богом, страшным, но все же богом. Это был сумасшедший бог, но белый клык не знал, что такое сумасшествие. Он знал только, что надо подчиняться воле этого человека и исполнять все его прихоти и капризы.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача пятая.

0: руках сумасшедшего бога белый клык превратился в дьявола. Устроив в дальнем конце форта загородку, красавчик Смит посадил белого клыка на цепь и принялся дразнить его и доводить до бешенства мелкими, но мучительными нападками. Он очень скоро обнаружил, что белый клык не выносит, когда над ним смеются, и обычно заканчивал свои пытки взрывами оглушительного хохота. Издеваясь над белым клыком, бог показывал на него пальцем. В эти минуты собака теряла всякую власть над собой и в припадках ярости, обуревавшей ее, казалась более бешеной, чем красавчик Смит. До сих пор белый клык чувствовал вражду, правда, свирепую вражду только к существам одной с ним породы. Теперь он стал врагом всего, что видел вокруг себя. Издевательства красавчика Смита доводили его до такого озлобления, что он слепо и безрассудно ненавидел всех и вся. Но прежде всего и больше всего он ненавидел красавчика Смита. Обращаясь так с белым клыком, красавчик Смит преследовал определенную цель. Однажды около загородки собралось несколько человек. Красавчик Смит вошел к белому клыку, держа в руке палку, и снял с него цепь. Как только хозяин вышел, белый клык заметался по загородке из угла в угол, стараясь добраться до глазевших на него людей. Дверь в загородку снова приоткрылась. Белый клык остановился. Происходило что-то непонятное. Дверь открылась шире. И вдруг к нему втолкнули большую собаку. Дверь тотчас же захлопнулась. Белый клык никогда не видел такой породы. Это был мастиф. Но размеры и свирепый вид незнакомца ничуть не смутили его. Он видел перед собой живое существо, на котором можно было сорвать злобу. Сверкнув клыками, он прыгнул на мастифа и располосовал ему шею. Мастиф замотал головой и с хриплым рычанием ринулся на белого клыка. Но белый клык скакал из стороны в сторону, ухитряясь увертываться и ускользать от противника, и в то же время успевал рвать его клыками и снова отпрыгивать назад. Зрители кричали, аплодировали, а красавчик Смит, дрожа от восторга, не отрывал жадного взгляда от белого клыка, расправлявшегося с противником. Грузный, неповоротливый мастиф был обречен с самого начала, и схватка кончилась тем, что красавчик Смит палкой отогнал белого клыка, а мастифа, полумертвого, выволокли наружу. Затем проигравшие уплатили пари, и в руке красавчика Смита зазвенели деньги. С этого дня белый клык уже с нетерпением ждал той минуты, когда вокруг его загородки снова соберется толпа. Это предвещало драку, а драка стала теперь для него единственным способом проявлять свою сущность. Сидя взаперти, затравленный, обезумевший от ненависти, он находил исход для этой ненависти только тогда, когда хозяин впускал к нему в загородку собаку. Красавчик Смит, видимо, умел рассчитывать силы белого клыка, потому что белый клык всегда выходил победителем из таких сражений. Осенью, когда выпал первый снег и по реке потянулось сало, красавчик Смит взял место для себя и для белого клыка на пароходе, отправлявшемся вверх по Юкону до Даусона. Слава о белом клыке прокатилась повсюду. Он был известен под кличкой боевого волка, и поэтому около его клетки на палубе всегда толпились любопытные. Если в красавчике Смите сидел дьявол, то и белый клык не уступал ему в этом. И оба дьявола вели нескончаемую войну друг против друга. Прежде у белого клыка хватало благоразумия на то, чтобы покориться человеку, который держит палку в руке. Теперь же это благоразумие оставило его. Ему достаточно было увидеть красавчика Смита, чтобы прийти в бешенство. Красавчик Смит мог бить белого клыка как угодно и сколько угодно. Тот не сдавался. Лишь только хозяин прекращал избиение и уходил, вслед ему слышался вызывающий рев. Или же белый клык кидался на прутья клетки и выл от бушевавшей в нем ненависти. Когда пароход прибыл в Даусон, Белого Клыка свели на берег. Но и в Даусоне он жил по-прежнему, на виду у всех, в клетке, постоянно окруженный зеваками. Красавчик Смит выставил на показ своего боевого волка, и люди платили по 50 центов золотым песком, чтобы поглядеть на него. У Белого Клыка не было ни минуты покоя. Если он спал, его будили, поднимали с места палкой. Зрители хотели получить полное удовольствие за свои деньги. И для того, чтобы сделать зрелище еще более занимательным, Белого Клыка постоянно держали в состоянии бешенства. На него смотрели, как на страшного дикого зверя. И это отношение людей проникало к Белому Клыку сквозь прутья клетки. Красавчик Смит не только выставил Белого Клыка на показ, он сделал из него и профессионального бойца. Белому Клыку помогала его молниеносная быстрота. Она давала ему громадный перевес над противниками. Даже самые опытные из них еще не встречали такого увертливого бойца. Но самое большое преимущество в боях давал Белому Клыку его опыт. Белый Клык понимал толк в драках, как ни один его противник. Он дрался чаще их всех, умел отразить любое нападение, а его собственные боевые приемы были гораздо разнообразнее и вряд ли нуждались в улучшении. Но мало-помалу драться приходилось все реже и реже. Любители собачьих боев уже потеряли надежду подыскать Белому Клыку достойного соперника, и красавчику Смиту не оставалось ничего другого, как выставлять его против волков. Индейцы ловили их капканами специально для этой цели, и бой Белого Клыка с волком неизменно привлекал толпы зрителей. Однажды удалось раздобыть где-то взрослую самку-рысь, и на этот раз Белому Клыку пришлось отстаивать в бою свою жизнь. Рысь не уступала ему ни в быстроте движений, ни в ярости, и пускала в ход и зубы, и острые когти, тогда как Белый Клык действовал только зубами. Но после схватки с рысью бои прекратились. Белому Клыку уже не с кем было драться. Никто не мог выпустить на него достойного противника. И он просидел в клетке до весны. А весной в Даусон приехал некто Тим Кинан, по профессии картежный игрок. Кинан привез с собой бульдога. Первого бульдога, появившегося на Клондайке. Встреча Белого Клыка с этой собакой была неизбежна, и в некоторых кварталах города предстоящая схватка между ними целую неделю служила главной темой разговоров. Красавчик Смит снял с Белого Клыка цепь и отступил назад. И впервые Белый Клык кинулся в бой не сразу. Он стоял как вкопанный. Он никогда не видел такой собаки. Тим Кинан подтолкнул бульдога вперед и сказал «взять его». Из толпы закричали «взять его, Чероки! Всыпь ему как следует! Взять его!» Но Чероки, видимо, не имел ни малейшей охоты драться. Он повернул голову, посмотрел на кричавших людей и добродушно завилял обрубком хвоста. Чероки не боялся Белого Клыка, просто ему было лень начинать драку. Тим Кинан вошел в круг и, нагнувшись над бульдогом, стал поглаживать его против шерсти и легонько подталкивать вперед. Эти движения должны были подзадорить Чероки. И они не только подзадорили, но и разозлили его. Каждое движение рук, поглаживающих Чероки против шерсти, заканчивалось легким толчком. И также, словно толчком, из горла у него вырывалось рычание. Белый Клык не мог оставаться равнодушным ко всему этому. Шерсть на загривке и на спине поднялась у него дыбом. Тим Кинан подтолкнул Чероки в последний раз и отступил назад. Пробежав по инерции несколько шагов вперед, бульдог не остановился и, быстро перебирая своими кривыми лапами, выскочил на середину круга. В эту минуту Белый Клык кинулся на него. Зрители восхищенно вскрикнули. Белый Клык с легкостью кошки в один прыжок покрыл все расстояние между собой и противником, с тем же кошачьим проворством рванул его клыками и отскочил в сторону. На толстой шее бульдога около самого уха показалась кровь. Словно не заметив этого, даже не зарычав, Чероки повернулся и побежал за белым клыком. Подвижность белого клыка и упорство Чероки разожгли страсти толпы. Зрители заключали новые пари, увеличивали ставки. Чероки нельзя было упрекнуть в неповоротливости. Он вертелся и сновал из стороны в сторону, но белый клык все-таки ускользал от него. Чероки тоже был сбит с толку. Ему еще ни разу не приходилось драться с собакой, которая не подпускала бы его к себе. Белый клык бросался на него и отскакивал в сторону, ухитряясь не получить ни одной царапины. А количество ран на теле Чероки все росло и росло. Голова и шея у него были располосованы с обеих сторон, из ран хлестала кровь, но Чероки не проявлял ни малейших признаков беспокойства. Он все так же упорно, так же добросовестно гонялся за белым клыком и за все это время остановился всего лишь раз, чтобы недоуменно посмотреть на людей и помахать обрубком хвоста в знак своей готовности продолжать драку. В эту минуту белый клык налетел на Чероки и, рванув его за ухо, отскочил в сторону. Начиная сердиться, Чероки снова пустился в погоню, стараясь вцепиться мертвой хваткой ему в горло. Бульдог промахнулся на самую малость, и белый клык, вызвав громкое одобрение толпы, спас себя только тем, что сделал неожиданный прыжок. Время шло. Белый клык плясал и вертелся около Чероки, то и дело кусая его и сейчас же отскакивая прочь. А бульдог с мрачной настойчивостью продолжал бегать за ним. Рано или поздно, а он добьется своего и, схватив белого клыка за горло, решит исход боя. Много раз белый клык пытался сбить Чероки с ног, но разница в росте была слишком велика. И на этот раз счастье изменило белому клыку. Прыгая и вертясь елой около Чероки, он улучил минуту, когда противник, не успев сделать крутой поворот, отвел голову в сторону и оставил плечо незащищенным. Белый клык кинулся вперед, но его собственное плечо пришлось гораздо выше плеча противника. Он не смог удержаться и со всего размаха перелетел через его спину. Впервые за всю боевую карьеру белого клыка люди стали свидетелями того, что боевой волк не сумел устоять на ногах. Он грохнулся на бок и в следующее мгновение опять стоял на ногах, но зубы Чероки уже впились ему в горло. Хватка была не совсем удачная. Она пришлась слишком низко, ближе к груди, но Чероки не разжимал челюстей. Белый клык заметался из стороны в сторону, пытаясь стряхнуть с себя бульдога. Не останавливаясь ни на секунду, белый клык кружился, прыгал вперед, назад, силясь стряхнуть 50-фунтовый груз, повисший у него на шее. А бульдогу было важно только одно – не разжимать челюстей. Белый клык перестал метаться, только окончательно выбившись из сил. Он уже ничего не мог сделать, ничего не мог понять. Собаки, с которыми он дрался раньше, вели себя совершенно по-другому. Не разжимая зубов, Чероки налегал на него всем телом, пытаясь повалить на бок. Белый клык сопротивлялся и чувствовал, как челюсти бульдога передвигаются все выше и выше, с каждой минутой приближаясь к горлу. Высвободиться из схватки было невозможно. Она сковывалась неумолимостью судьбы. Борьба, по-видимому, приближалась к концу. Те, кто ставили на Чероки, были вне себя от восторга и предлагали чудовищные пари. Сторонники белого клыка приуныли и отказывались поставить 10 против 1 и 20 против 1. Но нашелся один смельчак, который рискнул принять пари в 50 против 1. Это был красавчик Смит. Он вошел в круг и, показав на белого клыка пальцем, стал презрительно смеяться над ним. Белый клык обезумел от ярости. Он собрал последние силы и поднялся на ноги. Жажда жизни снова овладела им, и разум в нем погас, подчиняясь велениям тела. Он бегал по кругу, спотыкаясь, падая и снова поднимаясь, взвиваясь на дыбы, вскидывал своего врага вверх. Но все его попытки стряхнуть с себя цепкую смерть были тщетны. Наконец белый клык опрокинулся навзничь, и бульдог сразу же перехватил зубами еще выше и, забирая его шкуру пастью, почти не давал ему перевести дух. Гром аплодисментов приветствовал победителя. Из толпы кричали: «Чероки, Чероки!» Бульдог рьяно завилял обрубком хвоста. И тут зрители отвлеклись от этой забавы. Вдали послышались крики погонщиков собак, звон колокольчиков, и все, кроме красавчика Смита, насторожились, решив, что нагрянула полиция. Но на дороге вскоре показались двое мужчин, бежавших рядом с нартами. Увидев собравшуюся толпу, незнакомцы оставили собак и подошли узнать, что тут происходит. Один из них был высокий молодой человек. Его гладко выбритое лицо зарумянилось от быстрого движения на морозе. Другой, погонщик, был ниже ростом и с усами. Белый клык прекратил борьбу. Чероки давно прокусил бы ему вену, если бы его зубы с самого начала не пришлись так близко к груди. Он перехватывал ими все выше и выше, подбираясь к горлу, но на это уходило много времени. К тому же пасть его была вся забита толстыми складками шкуры белого клыка. Тем временем зверская жестокость красавчика Смита вытеснила в нем последние остатки разума. Увидев, что глаза белого клыка уже заволакивает пеленой, он понял, что бой проигран. Словно сорвавшись с цепи, он бросился к белому клыку и начал яростно бить его ногами. Зрители закричали, послышался свист, но тем дело и ограничилось. Не обращая внимания на эти протесты, красавчик Смит продолжал бить белого клыка. Но вдруг в толпе произошло какое-то движение. Высокий молодой человек пробирался вперед, бесцеремонно расталкивая всех направо и налево. Он вошел в круг как раз в ту минуту, когда красавчик Смит заносил правую ногу для очередного удара. В это мгновение молодой человек с сокрушительной силой ударил его кулаком по лицу. Красавчик Смит не удержался и, подскочив в воздухе, рухнул на снег. Молодой человек повернулся к толпе. «Трусы!» — закричал он. «Мерзавцы!» «Мэтт, помогите-ка мне», — сказал незнакомец погонщику, который вместе с ним вошел в круг. Оба они нагнулись над собаками. Мэтт приготовился оттащить белого клыка в сторону, как только Чероки ослабит свою мертвую хватку. Молодой человек стал разжимать зубы бульдогу, но все его усилия были напрасны. Зрители заволновались, и кое-кто уже начинал протестовать против такого непрошенного вмешательства. «Мерзавцы вы!» — крикнул незнакомец снова и принялся за дело. «Нечего и стараться, мистер Скотт, так мы их никогда не растащим», — сказал наконец Мэтт. Они выпрямились и осмотрели сцепившихся собак. «Крови еще вышло немного», — сказал Мэтт. «До горла еще не успел добраться». «Того и гляди, доберется», — ответил Скотт. Волнение молодого человека и его страх за участь белого клыка росли с каждой минутой. «Помогите-ка кто-нибудь», — крикнул Скотт, обращаясь к толпе. Но ни один человек не двинулся с места. «Всуньте ему что-нибудь в пасть», — посоветовал Мэтт. Скотт схватился за кобуру, висевшую у него на поясе, вынул револьвер и попробовал просунуть дуло между сжатыми челюстями бульдога. Они с погонщиком стояли на коленях, нагнувшись над собаками. Тим Кинан шагнул в круг. Подойдя к Скотту, он тронул его за плечо и проговорил угрожающим тоном: «Не сломайте ему зубов!» «Не зубы, так шею сломаю», — ответил Скотт, продолжая всовывать револьверные дуло в пасть Чероки. Продолжая орудовать револьвером, Скотт поднял голову и хладнокровно спросил: «Ваш собак?» Тим Кинан буркнул что-то себе под нос. «Тогда разожмите ей зубы!» «Вот что, друг любезный!» — со злобой заговорил Тим. «Это не так просто, как вам кажется. Я не знаю, что тут делать». «Тогда убирайтесь», — последовал ответ. «И не мешайте мне. Видите, я занят». Тим Кинан не уходил, но Скотт уже не обращал на него никакого внимания. Он кое-как втиснул бульдогу дуло между зубами и теперь старался просунуть его дальше, чтобы оно вышло с другой стороны. Добившись этого, Скотт начал осторожно, потихоньку разжимать бульдогу челюсти, а Мэтт тем временем освобождал из его пасти складки шкуры белого клыка. «Держите свою собаку», — скомандовал Скотт Тиму. Хозяин Чероки послушно нагнулся и обеими руками схватил бульдога. «Ну!» — крикнул Скотт, сделав последние усилия. Собак растащили в разные стороны. Бульдог отчаянно сопротивлялся. «Уведите его!» — приказал Скотт. И Тим Кинан увел Чероки в толпу. Белый клык попытался встать раз, другой, но ослабевшие ноги подогнулись под ним, и он медленно повалился на снег. Его полузакрытые глаза потускнели, нижняя челюсть отвисла, язык вывалился наружу. Мэтт осмотрел его. «Чуть жив», — сказал он, — «но дышит все-таки». Красавчик Смит встал и подошел взглянуть на белого клыка. «Мэтт, сколько стоит хорошая ездовая собака?» — спросил Скотт. Погонщик подумал с минуту и ответил, не подымаясь с колен. $300. «Ну, а такая, на которой живого места не осталось?» И Скотт ткнул белого клыка ногой. «Половину», — решил погонщик. Скотт повернулся к красавчику Смиту. «Слышали вы, зверь? Я беру у вас собаку и плачу за нее $150. Он открыл бумажник и отсчитал эту сумму. Красавчик Смит заложил руки за спину, отказываясь взять протянутые ему деньги. «Не продаю», — сказал он. «Нет, продаете», — заявил Скотт. «Потому что я покупаю. Получите деньги, собака моя». Все еще держа руки за спиной, красавчик Смит попятился назад. Скотт шагнул к нему и замахнулся кулаком. Красавчик Смит втянул голову в плечи. «Собака моя!» — начал был он. «Вы потеряли все права на эту собаку!» — перебил его Скотт. «Возьмете деньги или мне ударить вас еще раз?» Скотт повернулся к красавчику Смиту спиной и подошел к погонщику, который все еще возился с белым клыком. Кто-то из зрителей уже уходил. Другие собирались кучками, поглядывая на Скотта и переговариваясь между собой. К одной из таких групп подошел Тим Кинан. «Что это за птица?» — спросил он. «Уидон Скотт», — ответил тот.
1: «Какой такой Уидон Скотт?»
0: «Да инженер с приисков. Он среди здешних заправил свой человек. Я сразу понял, что это важная персона. С таким лучше не связываться», — сказал Тим Кинан.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача шестая.

Увидев приближающегося Уидона Скотта, белый клык ощетинился и зарычал, давая этим понять, что он не потерпит расправы над собой. С тех пор, как он прокусил Скотту руку, которая была теперь забинтована и висела на перевязи, прошли сутки. Белый клык помнил, что боги иногда откладывают наказание, и сейчас ждал расплаты за свой проступок. Иначе не могло и быть. Он совершил святотатство, впился зубами в священное тело бога, притом белокожего бога. По опыту, который остался у него от общения с богами, белый клык знал, какое суровое наказание грозит ему. Бог сел в нескольких шагах от белого клыка. В этом еще не было ничего страшного. Обычно они наказывают стоя. Кроме того, у этого бога не было ни палки, ни хлыста, ни ружья, да и сам белый клык находился на свободе. Ничто его не удерживало, ни цепь, ни ремень с палкой, и он мог спастись бегством прежде, чем бог успеет встать на ноги. А пока что надо подождать ремень с палкой, и он мог спастись бегством прежде, чем бог успеет встать на ноги. А пока что

согласный ритм. Но речь человека лилась без конца. Он говорил так, как еще никто никогда не говорил с белым клыком. Бог говорил долго, а потом встал и ушел. Когда же он снова появился на пороге хижины, белый клык подозрительно осмотрел его. В руках у него не было ни хлыста, ни палки, ни оружия, и здоровая рука его не пряталась за спину. Он сел на то же самое место в нескольких шагах от белого клыка и протянул ему мясо. Навострив уши, белый клык недоверчиво оглядел кусок, ухитряясь смотреть одновременно и на него, и на Бога, и приготовился отскочить в сторону при первом же намеке на опасность. Но наказание все еще откладывалось. Бог протягивал ему еду, только и всего. Мясо как мясо, ничего страшного в нем не было. Но белый клык все еще сомневался и не взял протянутого куска, хотя рука скота подвигалась все ближе и ближе к его носу. Клык знал, что мясо и наказание сплошь и рядом имели между собой тесную и неприятную связь. Мясо было вкусное, а белый клык проголодался. С бесконечной осторожностью он подошел ближе и, наконец, решился взять кусок из человеческих рук. Белый клык съел кусок, и ничего с ним не случилось. И так, мало-помалу, он съел все мясо, и все-таки с ним ничего не случилось. Значит, наказание откладывалось. Белый клык облизнулся и стал ждать, что будет дальше. Бог продолжал говорить. В голосе его слышалась ласка. То, о чем белый клык не имел до сих пор никакого понятия. И ласка эта будила в нем неведомые до сих пор ощущения. Он почувствовал странное спокойствие. Словно удовлетворялась какая-то его потребность, заполнялась какая-то пустота в его существе. Потом в нем снова проснулся инстинкт, и прошлый опыт снова послал ему предостережение. Боги хитры, трудно угадать, какой путь они выберут, чтобы добиться своих целей. Так и есть. Коварная рука тянется все дальше и дальше и опускается над его головой. Но Бог продолжает говорить. Голос его звучит мягко и успокаивающе. Несмотря на угрозу, которую таит в себе рука, голос внушает доверие. И несмотря на всю мягкость голоса, рука внушает страх. Противоположные чувства и ощущения боролись в белом клыке. Казалось, он упадет замертво, раздираемый на части враждебными силами, ни одна из которых не получала перевеса в этой борьбе только потому, что он прилагал неимоверные усилия, чтобы обуздать их. И белый клык пошел на сделку с самим собой. Он рычал, прижимал уши, но не делал попыток ни укусить Скотта, не убежать от него. Уидон Скотт улыбнулся с видом превосходства, встал и нагнулся над белым клыком. Он ласково заговорил с ним, потом медленно протянул руку и снова начал гладить его по голове. Белый клык терпеливо сносил это поглаживание, но смотрел во все глаза не на того, кто его ласкал, а на Мэтта, стоявшего в дверях хижины. «Может быть, из вас и получился первоклассный инженер, мистер Скотт», — говорил погонщик. «Но я считаю, вы многое утратили в жизни. Вам бы следовало в детстве удрать из дому и поступить в цирк». Белый клык зарычал, услышав голос Мэтта, но не отскочил от руки, ласково гладившей его по голове и по шее. И это было началом конца прежней жизни, конца прежнего царство ненависти. Для белого клыка началась новая, непостижимо прекрасная жизнь. В этом деле от Уидона Скотта требовалось много терпения и ума, а белый клык должен был преодолеть веление инстинкта, пойти наперекор собственному опыту, отказаться от всего, чему научила его жизнь. И все-таки новая обстановка, в которой очутился белый клык, опять взяла его в обработку. Она смягчала в нем ожесточенность, лепила из него иную, более совершенную форму. В сущности говоря, все зависело от Уидона Скотта. Он добирался до самых глубин натуры белого клыка и лаской вызывал к жизни все те чувства, которые дремали и уже наполовину заглохли в нем.

Белый клык узнал, что такое любовь. Она заступила место склонности, самого теплого чувства, доступного ему в общении с богами. Но любовь не может прийти в один день. Возникнув из склонности, она развивалась очень медленно. Белому клыку нравился его вновь обретенный бог, и он не убегал от него, хотя все время оставался на свободе. Жить у нового бога было несравненно лучше, чем в клетке у красавчика Смита. Кроме того, белый клык не мог обойтись без божества. Чувствовать над собой человеческую власть стало для него необходимостью. Печать зависимости от человека осталась на белом клыке с тех далеких дней, когда он покинул северную глушь и подполз к ногам серого бобра, покорно ожидая побоев. Эта неизгладимая печать снова была наложена на него, когда он во второй раз вернулся из северной глуши после голодовки и почувствовал запах рыбы в поселке серого бобра. И белый клык остался у своего нового хозяина, потому что он не мог обходиться без божества и потому что Уидон Скотт был лучше красавчика Смита. В знак преданности он взял на себя обязанности сторожа при хозяйском добре. Белый клык вскоре научился отличать воров от честных людей, понял, как много значит походка и поведение. Человека, который твердой поступью шел прямо к дверям, он не трогал, хотя и не переставал зорко следить за ним, пока дверь не открывалась, и благонадежность посетителя не получала подтверждения со стороны хозяина. Но тот, кто пробирался крадучись, окольными путями, стараясь не попасться на глаза, тот не знал пощады от белого клыка и пускался в поспешное и позорное бегство. Уидон Скотт задался целью вознаградить белого клыка за все то, что ему пришлось вынести, вернее, искупить грех, в котором человек был повинен перед ним. Это стало для Скотта делом принципа, делом совести. Он чувствовал, что люди остались в долгу перед белым клыком, и долг этот надо выплатить. И поэтому он старался проявлять к белому клыку как можно больше нежности. Время шло, и любовь, возникшая из склонности, все крепла и крепла. Белый клык сам начал чувствовать это, хотя и бессознательно. Любовь давала знать о себе ощущением пустоты, которая настойчиво, жадно требовала заполнения. Любовь принесла с собой боль и тревогу, которые утихали только от прикосновения руки нового бога. В эти минуты любовь становилась радостью, необузданной радостью, пронизывающей все существо белого клыка. Но стоило богу уйти, как боль и тревога возвращались, и белого клыка снова охватывало ощущение пустоты, ощущение голода, властно требующего насыщения. И вот склонность уступила место любви. Любовь затронула в нем те глубины, куда никогда не проникала склонность. За любовь белый клык платил любовью. Он обрел божество, лучезарное божество, в присутствии которого он расцветал, как растение под лучами солнца. Белый клык начинал приспосабливаться к новой жизни. Так он понял, что собак хозяина трогать нельзя. Но его властный характер заявлял о себе, и собакам пришлось убедиться на деле в превосходстве своего нового вожака. Признав его власть над собой, они уже не доставляли ему хлопот. Стоило белому клыку появиться среди стаи, как собаки уступали ему дорогу и покорялись его воле. Точно так же он привык и к Мэтту, как к собственности хозяина. Уидон Скотт сам очень редко кормил белого клыка. Эта обязанность возлагалась на Мэтта. И белый клык понял, что пища, которую он ест, принадлежит хозяину, поручившему Мэтту заботиться о нем. Тот же самый Мэтт попробовал как-то запрячь его в сани вместе с другими собаками. Но эта попытка потерпела неудачу, и белый клык покорился только тогда, когда Уидон Скотт сам надел на него упряжь и сам сел в сани. Он понял, хозяин хочет, чтобы Мэтт правил им так же, как и другими собаками. «Если уж вы разрешите мне высказать свое мнение», — заговорил как-то Мэтт, «то доложу вам, что с вашей стороны было очень умно дать за эту собаку $150. Ловко вы провели красавчика Смита, уж не говоря о том, что и по физиономии ему съездили». Серые глаза Уидона Скотта снова загорелись гневом,
и он сердито пробормотал: «Мерзавец!» Поздней весной Белого Клыка постигло большое горе. Внезапно, без всякого предупреждения, хозяин исчез. Собственно говоря, предупреждение было, но Белый Клык не имел опыта в таких делах и не знал, чего надо ждать от человека, который укладывает свои чемоданы. Впоследствии он вспомнил, что укладывание вещей предшествовало отъезду хозяина, но тогда у него не зародилось ни малейшего подозрения. Вечером Белый Клык, как всегда, ждал его прихода. В полночь поднялся ветер, он укрылся от холода за хижиной и лежал там, прислушиваясь сквозь дрему, не раздадутся ли знакомые шаги. Но в 2 часа ночи беспокойство выгнало его из-за хижины, он свернулся клубком на холодном крыльце и стал ждать дальше. Получив письмо в Серкл-Сити, Уидон Скотт прочел следующее: «Проклятый волк отказывается работать, ничего не ест, совсем приуныл. Собаки не дают ему проходу. Хочет знать, куда вы девались, а я не умею растолковать ему. Боюсь, как бы не сдох». Мэтт писал правду. Белый Клык затосковал, перестал есть, не отбивался от налетавших на него собак. Он был плох, настолько плох, что Мэтту пришлось в конце концов взять его в хижину. Он лежал в комнате на полу около печки, потеряв всякий интерес к еде, к Мэтту, ко всему на свете. Но однажды вечером, когда Мэтт сидел за столом и читал, шепотом бормоча слова и шевеля губами, внимание его привлекло тихое повизгивание Белого Клыка. Белый Клык встал с места, навострил уши, глядя на дверь, и внимательно прислушался. Минутой позже Мэтт услышал шаги. Дверь открылась, и вошел Уидон Скотт. Они поздоровались. Потом Скотт огляделся по сторонам. «А где волк?» — спросил он и увидел его. Белый Клык стоял около печки. Он не бросился вперед, как это сделала бы всякая другая собака, а стоял и смотрел на своего хозяина. «Черт возьми!» — воскликнул Мэтт. «Да он хвостом виляет!» Уидон Скотт вышел на середину комнаты и подозвал Белого Клыка к себе. Белый Клык не прыгнул к нему навстречу, но сейчас же подошел на зов. Движение его сковывало застенчивость, но в глазах появилось какое-то новое, необычное выражение, чувство глубокой любви засветилось в них. С возвращением хозяина, научившего его любви, Белый Клык быстро пришел в себя. В хижине он провел еще 2 ночи и день, а потом вышел на крыльцо. Собаки уже успели забыть его доблести. У них осталось в памяти, что за последнее время Белый Клык был слаб и болен. И как только он появился на крыльце, они кинулись на него со всех сторон. «Ну и свалка!» — с довольным видом пробормотал Мэтт, наблюдавший эту сцену с порога хижины. «Нечего с ними церемониться, волк! Задай им как следует! Ну, еще, еще!» Белый Клык не нуждался в поощрении. Приезда любимого хозяина было вполне достаточно. Чудесная, буйная жизнь снова забилась в его жилах. Он дрался, находя в драке единственный выход для своей радости. Конец мог быть только один. Собаки разбежались, потерпев поражение, и вернулись обратно лишь с наступлением темноты, униженно и кротко заявляя Белому Клыку о своей покорности. Научившись прижиматься к хозяину головой, Белый Клык частенько пользовался этим новым способом выражения своих чувств. Это был предел, дальше которого он не мог идти. Инстинкт требовал, чтобы голова оставалась свободной. Он выражал этим беспредельную веру, беззаветную покорность хозяину и как бы говорил ему: «Отдаю себя в твои руки. Поступай со мной, как знаешь». Однажды вечером, вскоре после своего возвращения, Скотт играл с Мэттом в криббидж на сон грядущий. 15-2, 15-4. И еще двойка.
подсчитывал Мэтт, как вдруг снаружи послышались чьи-то крики и рычания. Переглянувшись, они выскочили из-за стола. «Волк дерет кого-то!» — сказал Мэтт. Отчаянный вопль заставил их броситься к двери. «Посветите мне!» — крикнул Скотт, выбегая на крыльцо. Мэтт последовал за ним с лампой, и при свете ее они увидели человека, навзничь лежащего на снегу. Он закрывал лицо и шею руками, пытаясь защититься от зубов белого клыка. Скотт и погонщик разглядели все это в одну секунду. Скотт схватил белого клыка за шею и оттащил назад. Мэтт помог человеку встать на ноги. Поднимаясь, тот отнял руки от лица, и, увидев зверскую физиономию красавчика Смита, погонщик отскочил назад, как ошпаренный. Щурясь на свету, красавчик Смит оглядывался по сторонам. Лицо его перекосилось от ужаса, как только он взглянул на белого клыка. В ту же минуту погонщик увидел, что на снегу что-то лежит. Он поднес лампу поближе и подтолкнул носком сапога стальную цепь и толстую палку. Уидон Скотт, понимающе, кивнул головой. Они не произнесли ни слова. Погонщик взял красавчика Смита за плечо и повернул к себе спиной. Все было понятно. Красавчик Смит припустил во весь дух. А хозяин гладил белого клыка и говорил: «Хотел увести тебя, да? А ты не позволил». «Так, значит, просчитался этот молодчик. Он, небось, подумал, что на него вся преисподняя кинулась», — ухмыльнулся Мэтт. А белый клык продолжал рычать. Но мало-помалу шерсть у него на спине улеглась, и мягкая нотка, совсем было потонувшая в этом злобном рычании, становилась все слышнее и слышнее.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача седьмая.

0: Белый клык почувствовал беду еще задолго до того, как она дала знать о своем приближении. Предчувствие зародилось в нем по вине богов, хотя он и не отдавал себе отчета в том, как и почему это случилось. Сами того не подозревая, боги выдали свои намерения собаке, и она уже не покидала крыльца хижины и, не входя в комнату, знала, что люди что-то затевают. «Послушайте-ка», — сказал как-то за ужином погонщик. Уидон Скотт прислушался. Из-за двери доносилось тихое, тревожное поскуливание, похожее скорее на сдерживаемый плач. Потом стало слышно, как белый клык обнюхивает дверь, желая убедиться в том, что бог его все еще тут, а не исчез таинственным образом, как в прошлый раз. «Чует, в чем дело», — сказал погонщик. Уидон Скотт почти умоляюще взглянул на Мэтта, но слова его не соответствовали выражению глаз. «Такой черт мне волк в Калифорнии! Это невозможно!» «Конечно, невозможно», — согласился Мэтт. «А все-таки здорово он к вам привязался». Хозяин вдруг вскипел. «Да ну вас к черту, Мэтт! Я сам знаю, что делать! Да нет, было бы чистейшим безумием взять собаку с собой!» «Я с вами совершенно согласен», — ответил Мэтт. Но его слова и на этот раз не удовлетворили хозяина. У белого клыка не осталось никаких сомнений. Он уже давно чуял беду, а теперь понял, что ему грозит. Бог снова готовился к бегству. Уж если он не взял его с собой в первый раз, то, очевидно, не возьмет и теперь. Этой ночью белый клык поднял вой, протяжный, волчий вой. Белый клык выл, подняв морду к безучастным звездам, и изливал им свое горе так же, как в детстве, когда, прибежав из северной глуши, он не нашел поселка и увидел только кучку мусора на том месте, где стоял прежде вигвам серого бобра. На следующий день беспокойство и страх белого клыка только усилились. Он следовал за хозяином по пятам, а когда Скотт заходил в хижину, торчал на крыльце. В открытую дверь ему были видны вещи, разложенные на полу. К чемодану прибавились два больших саквояжа и ящик. Мэтт складывал одеяло и меховую одежду хозяина в брезентовый мешок. Белый клык заскулил, глядя на эти приготовления. Вскоре у хижины появились два индейца. Белый клык внимательно следил, как они взвалили вещи на плечи и спустились с холма вслед за Мэттом, который нес чемодан и брезентовый мешок. Вскоре Мэтт вернулся. Хозяин вышел на крыльцо и позвал белого клыка в хижину. «Эх ты, бедняга!» — ласково сказал он, почесывая ему за ухом и гладя по спине. «Уезжаю, старина. Тебя в такую даль с собой не возьмешь. Ну, порычи. Порычи на прощание, порычи, порычи как следует». Но белый клык отказывался рычать. Вместо этого он бросил на хозяина грустный, пытливый взгляд и спрятал голову у него под мышкой. «Пора!» — крикнул Мэтт. «Берегите его, Мэтт», — говорил Скотт, когда они спускались с холма. «Напишите мне, как ему тут живется». «Обязательно», — ответил погонщик. «Стойте! Слышите?» Они остановились. Белый клык выл, как воют собаки над трупом хозяина. Глубокое горе звучало в этом вое, переходившем то в душераздирающий плач, то в жалобные стоны, то опять взлетавшим вверх в новом порыве отчаяния. Пароход «Аврора» первый в этом году отправлялся из Клондайка, и палубы его были забиты пассажирами. Тут толпились люди, которым повезло в погоне за золотом, люди, которых золотая лихорадка разорила, и все они стремились уехать из этой страны, так же, как в свое время стремились попасть сюда. Стоя около сходней, Скотт прощался с Мэттом. Погонщик уже хотел сойти на берег, как вдруг глаза его уставились на что-то в глубине палубы, и он не ответил на рукопожатие Скотта. Тот обернулся. Белый клык сидел в нескольких шагах от них и тоскливо смотрел на своего хозяина. Мэтт чертыхнулся в полголоса. Скотт смотрел на собаку в полном недоумении. Вы заперли дверь?
1: Конечно, запер, ответил Мэтт.
0: Белый клык с заискивающим видом прижал уши, но продолжал сидеть в сторонке, не пытаясь подойти к ним.
1: Придется увести его с собой.
0: Мэтт сделал два шага по направлению к белому клыку. Тот метнулся в сторону, погонщик бросился за ним, но белый клык проскользнул между ногами пассажиров. Увертываясь, шныряя из стороны в сторону, он бегал по палубе и не давался Мэтту. Но стоило хозяину заговорить, как белый клык покорно подошел к нему.
1: «Сколько времени кормил его, а он меня и близко не подпускает», — обиженно пробормотал погонщик. «Убейте меня, не знаю, как он догадался, что хозяин вы?»
0: Скотт, гладивший белого клыка, вдруг нагнулся и показал на свежие порезы на его морде и глубокую рану между глазами. Мэтт провел рукой ему по брюху.
1: «А про окно-то мы с вами забыли. Глядите, все брюхо изрезано. Должно быть, разбил стекло и выскочил».
0: Но Уидон Скотт не слушал его. Он быстро обдумывал что-то. Аврора дала последний гудок. Провожающие торопливо сходили на берег. Мэтт снял платок с шеи и хотел взять белого клыка на привязь. Скотт схватил его за руку. «Прощайте, Мэтт. Прощайте, дружище. Вам, пожалуй, не придется писать мне про волка. Я...»
1: «Что?» — воскликнул погонщик. «Неужели вы...»
0: «Вот именно. Возьмите свой платок. Я вам сам про него напишу». Мэтт задержался на сходнях.
1: «Он не перенесет климат. Вам придется стричь его в жару».
0: Сходни втащили на палубу, и Аврора отвалила от берега. Уидон Скотт помахал Мэтту на прощание рукой и повернулся к белому клыку, стоявшему рядом с ним. «Ну, теперь рычи,
1: негодяй, рычи»,
0: сказал он, глядя на доверчиво прильнувшего к его ногам волка. Белый клык сошел с парохода в Сан-Франциско. Он был потрясен. Представление о могуществе всегда соединялось у него с представлением о божестве. Но никогда еще белые люди не казались ему такими чудодеями, как сейчас, когда он шел по скользким тротуарам Сан-Франциско. Вместо знакомых бревенчатых хижин по сторонам высились громадные здания. Улицы были полны всякого рода опасностей: повозок, карет, автомобилей, рослых лошадей, впряженных в нагруженные доверху фургоны. А по самой середине их двигались страшные трамваи, непрестанно грозя белому клыку пронзительным звоном и дребезгом, напоминавшим визг рыси, с которой ему приходилось встречаться в северных лесах. Уличный грохот оглушал его. Он терялся от непрерывного потока и мелькания вещей. Он чувствовал, как никогда, свою зависимость от хозяина и шел за ним по пятам, стараясь не упускать его из виду. Город пронесся кошмаром, но воспоминание о нем долгое время преследовало белого клыка во сне. В тот же день хозяин посадил его на цепь в угол багажного вагона среди груды чемоданов и сундуков. Здесь всем распоряжался коренастый, очень сильный бог, который с грохотом двигал сундуки и чемоданы, втаскивал их в вагон, громоздил один на другой или же швырял за дверь, где их подхватывали другие боги. И здесь, в этом кромешном аду, хозяин покинул белого клыка. По крайней мере, белый клык считал себя покинутым до тех пор, пока не учуял рядом с собой хозяйских вещей и, учуев, стал на стражу около них.
1: «Вовремя пожаловали», — проворчал коренастый бог, когда часом позже в дверях появился Уидон Скотт. «Эта собака дотронуться мне не дала до ваших чемоданов».
0: Белый клык вышел из вагона. Перед ним расстилалась веселая, залитая солнцем спокойная страна. Но удивляться этой перемене было некогда. Белый клык смирился с ней, как смирялся со всеми чудесами, сопутствовавшими каждому шагу богов. К хозяину подошли мужчина и женщина. Женщина протянула руки и обняла хозяина за шею. В следующую же минуту Уидон Скотт схватил белого клыка, который рычал и бесновался вне себя от ярости.
1: «Ничего, мама», — говорил Скотт, не отпуская белого клыка и стараясь усмирить его. «Он думал, что вы хотите меня обидеть, а этого делать не разрешается. Ничего, ничего, он скоро все поймет». Он начал ласково говорить с белым клыком и, окончательно успокоив его, крикнул строгим голосом. «Лежать! Лежать, тебе говорят!» Белому клыку уже были знакомы эти слова, и он повиновался приказанию, хоть и неохотно. «Ну, мама!» Скотт протянул руки, не сводя глаз с белого клыка. «Лежать!» — крикнул он еще раз. Белый клык ощетинился, привстал, но сейчас же опустился на место, не переставая наблюдать за враждебными действиями незнакомых богов. Однако ни женщина, ни мужчина, обнявший вслед за ней хозяина, не сделали ему ничего плохого. Незнакомцы и хозяин уложили вещи в коляску, сели в нее сами, и белый клык побежал следом за ней, время от времени подскакивая вплотную к лошадям и словно предупреждая их, что он не позволит причинить никакого вреда богу, которого они так быстро везли по дороге. Через четверть часа коляска въехала в каменные ворота и покатила по аллее, обсаженной густым, переплетающимся наверху орешником. В конце аллеи на невысоком пригорке стоял дом с длинной верандой и множеством окон. Но белый клык не успел как следует рассмотреть все это. Едва только коляска въехала в аллею, как на него с разгоревшимися от негодования и злобы глазами налетела овчарка. Белый клык оказался отрезанным от хозяина. Весь ощетинившись и, как всегда, молча, он приготовился нанести ей сокрушительный удар. Но удара этого так и не последовало. Это была самка, а закон его породы охранял ее от таких нападений. Но самке инстинкт говорил совсем другое. Будучи овчаркой, она питала бессознательный страх перед северной глушью и особенно перед таким ее обитателем, как волк. И поэтому, как только белый клык остановился, отказавшись от драки, овчарка сама бросилась на него. Он невольно зарычал, почувствовав, как острые зубы впиваются ему в плечо, но все-таки не укусил овчарку, а только смущенно попятился назад, стараясь обижать ее сбоку. Однако все его старания были напрасны. Овчарка не давала ему проходу. «Назад, Коли!» — крикнул незнакомец, сидевший в коляске. Уидон Скотт засмеялся. «Ничего, отец, это хороший урок белому клыку. Ему ко многому придется привыкать. Пусть начинает сразу. Ничего, обойдется как-нибудь». Коляска удалялась, а Коли все еще преграждала белому клыку путь. Он попробовал обогнать ее и, свернув с дороги, кинулся через лужайку, но овчарка бежала по внутреннему кругу, и белый клык всюду натыкался на ее оскаленную пасть. Он повернул назад, к другой лужайке, но она и здесь обогнала его, а коляска увозила хозяина. Белый клык видел, как она мало-помалу исчезает за деревьями. Положение было безвыходное. Он попробовал описать еще один круг, овчарка не отставала. Тогда белый клык на всем ходу повернул к ней. Он решился на свой испытанный боевой прием. Ударил ее в плечо и сшиб с ног. Путь был свободен, а ему только это и требовалось. Белый клык несся вперед молча, без малейшего напряжения. И словно призрак скользил по траве. Обогнув дом, белый клык увидел, как хозяин выходит из коляски, остановившейся у подъезда. В ту же минуту он понял, что на него готовится новое нападение. К нему неслась шотландская борзая. Белый клык хотел оказать ей достойный прием, но не смог остановиться сразу. А борзая уже была почти рядом. Она налетела на него сбоку. От такого неожиданного удара белый клык со всего размаху кубарем покатился по земле. Когда он вскочил на ноги, вид его был страшен. Уши вплотную прижались к голове, губы и нос судорожно подергивались, его клыки лязгнули в каком-нибудь дюйме от горла борзой. Хозяин бросился на выручку, но он был слишком далеко от них, и спасителем борзой оказалась овчарка Коли. Подбежав как раз в ту минуту, когда белый клык готовился к прыжку, она не позволила ему нанести смертельный удар противнику. Коли налетела как шквал. Она кинулась на белого клыка под прямым углом в тот миг, когда он метнулся к борзой и вторично сшибла его с ног. Подоспевший к этому времени хозяин схватил белого клыка, а отец отозвал собак. «Нечего сказать. «Хороший прием здесь оказывают несчастному волку, приехавшему из Арктики», — говорил Скотт, успокаивая белого клыка. «За всю свою жизнь он только раз был сбит с ног, а здесь его прокинули дважды за какие-нибудь полминуты». Коляска отъехала, а из дому вышли новые незнакомые боги. Некоторые из них остановились на почтительном расстоянии от хозяина, но две женщины подошли и обняли его за шею. Белый клык начинал понемногу привыкать к этому враждебному жесту. Он не причинял никакого вреда хозяину, а в словах, которые боги произносили при этом, не чувствовалось ни малейшей угрозы. Незнакомцы попытались было подойти к белому клыку, но он предостерегающе зарычал, а хозяин подтвердил его предостережение словами. Белый клык жался к ногам хозяина, и тот успокаивал его, ласково поглаживая по голове. По команде «Дик на место» Борзаев сбежала по ступенькам и легла на веранде, все еще рыча и не спуская глаз с пришельца. Боги поднялись на веранду. Белый клык шел за хозяином по пятам. Дик зарычал на него. Белый клык ощетинился и ответил ему тем же. «Уведите Коли в дом, а эти двое пусть подерутся», — сказал отец Скотта. «После драки они станут друзьями». Тогда, чтобы доказать свою дружбу Дику, белому клыку придется выступить в роли плакальщика на его похоронах, — засмеялся хозяин. Отец недоверчиво посмотрел сначала на белого клыка, потом на Дика и в конце концов на сына. «Ты думаешь, что...» — Уидон кивнул головой. «Вы угадали. Ваш Дик отправится на тот свет через минуту, самое большее через две». Он повернулся к белому клыку. «Пойдем, волк. Видно, в дом придется увести не Коли, а тебя». Белый клык осторожно поднялся по ступенькам и прошел всю веранду, подняв хвост, не сводя глаз с Дика и в то же время готовясь к любой неожиданности, которая могла встретить его в доме. Но ничего страшного там не было. Войдя в комнаты, он тщательно обследовал все углы. Потом с довольным ворчанием улегся у ног хозяина, не переставая следить за всем, что происходило вокруг.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача восьмая.

0: Белый клык быстро свыкся с жизнью в Сьерра-Висте. Так называлось поместье судьи Скотта. Никаких серьезных недоразумений с собаками больше не было. На первых порах отношение Дика к белому клыку не могло не быть несколько настороженным, но вскоре он примирился с ним, как с неотъемлемой принадлежностью Сьерра-Висты. Но с Колли дело обстояло несколько иначе. Смирившись с тем, что люди разрешили волку жить в доме, она все же не видела в этом достаточных оснований для того, чтобы совсем оставить его в покое. Воспользовавшись преимуществами, которые давал ей пол, она всячески изводила и преследовала его. Инстинкт не позволял белому клыку нападать на Колли, но оставаться равнодушным к ее настойчивым приставаниям было просто невозможно. В большинстве случаев белый клык сохранял достойный и почти торжественный вид. Он не замечал Колли, если только это было возможно, и старался не попадаться ей на глаза, а увидев или заслышав ее поблизости, вставал с места и уходил. Белый клык много чему должен был научиться в Сьерра-Висте. Жизнь на севере была проста по сравнению со здешними сложными делами. Прежде всего, ему пришлось познакомиться с семьей хозяина. Сьерра-Виста была куда больше вигвама серого бобра. Белому клыку приходилось сталкиваться здесь с очень многими людьми. В Сьерра-Висте был судья Скотт со своей женой. Потом там были две сестры хозяина, Бет и Мэри. Была жена хозяина, Элис. И, наконец, его дети, Уидон и Мот, двое малышей 4 и 6 лет. Никто не мог рассказать белому клыку о всех этих людях. Об узах родства и человеческих взаимоотношениях он ничего не знал, да и никогда не смог бы узнать. И все-таки он быстро понял, что все эти люди принадлежат его хозяину. Потому, наблюдая за их поведением, вслушиваясь в их речи и интонацию голосов, он мало-помалу разобрался в степени близости каждого из обитателей Сьерра-Висты к хозяину, почувствовал меру расположения, которым он дарил их. И, соответственно, всему этому белый клык и сам стал относиться к новым богам. То, что ценил хозяин, ценил и он. То, что было дорого хозяину, надлежало всячески охранять и ему самому. Так обстояло дело с хозяйскими детьми. Всю свою жизнь белый клык не терпел детей, боялся и не переносил прикосновений их рук. Он не забыл детской жестокости и тирании, с которыми ему приходилось сталкиваться в индейских поселках. Все же проявлять свои чувства белый клык не умел. Он покорялся детям хозяина с откровенной неохотой и переносил их приставания, как переносят мучительную операцию. Но вскоре Уидон и Мот расположили к себе белого клыка, хотя он все еще никак не выказывал своего отношения к ним. Он никогда не подходил к детям сам, но уже не убегал от них и ждал, когда они подойдут. А потом взрослые стали замечать, что при виде детей в глазах белого клыка появляется довольное выражение, которое уступает место чему-то вроде легкой досады, как только дети оставляли его для других игр. Белый клык позволял всем членам семьи Скотта гладить и ласкать себя, но ни к кому из них он не относился так, как к хозяину. В сущности говоря, остальные члены семьи были для него ничем иным, как хозяйской собственностью. Много нового пришлось узнать белому клыку и за пределами поместья. Владения хозяина были широки и обширны, но и они имели свои границы. Около Сьерра-Висты проходило шоссе. За ним начинались общие владения всех богов, дороги и улицы. Личные же их владения стояли за изгородями. Все это управлялось бесчисленным множеством законов, которые диктовали белому клыку его поведение, хотя он и не понимал языка богов и мог знакомиться с их законами только на основании собственного опыта. Он действовал сообразно своим инстинктам до тех пор, пока не сталкивался с одним из людских законов. После нескольких таких столкновений белый клык постигал закон и больше никогда не нарушал его. Но сильнее всего действовали на Белого Клыка строгие нотки в голосе хозяина и наказующая рука хозяина. Белый Клык любил своего бога беззаветной любовью, и его строгость причиняла ему такую боль, какой не могли причинить ни серый бобр, ни красавчик Смит. Белому Клыку не так уже часто попадало от хозяина. Хозяйского голоса было вполне достаточно. Поэтому голосу Белый Клык судил, правильно он поступает или нет. К нему приноравливал свое поведение, поступки. Этот голос был для него компасом, по которому он направлял свой путь. Компасом, который помогал ему знакомиться с новой страной и новой жизнью. Жизнь в Сиерра-Висте была далеко не так проста, как на севере. Цивилизация требовала от Белого Клыка прежде всего власти над самим собой и выдержки. Той уравновешенности, которая неосязаема, словно паутинка, и в то же время тверже стали. Жизнь здесь была тысячелика, и Белый Клык соприкасался с ней во всем ее многообразии. Так, когда ему приходилось бежать вслед за хозяйской коляской по городу Сан-Хосе или ждать хозяина на улице, жизнь текла мимо него глубоким, необъятным потоком, непрестанно требуя мгновенного приспособления к своим законам и почти всегда заставляя его заглушать в себе все естественные порывы. В городе он видел мясные лавки, в которых на всем виду висело мясо, но трогать его не разрешалось. В домах, куда заходил хозяин, были кошки, которых тоже следовало оставлять в покое. А собаки встречались повсюду, и драться с ними было нельзя, хоть они и рычали на него. Кроме того, по тротуарам сновало бесчисленное множество людей, чье внимание он привлекал к себе. Он сумел даже преодолеть свою неуклюжую застенчивость и с высокомерным видом принимал все знаки внимания, которыми наделяли его незнакомые боги. Они снисходили до него, и он отвечал им тем же. И все же в Белом Клыке было что-то такое, что препятствовало слишком фамильярному обращению с ним. Прохожие гладили его по голове и отправлялись дальше, довольные собственной смелостью. Месяцы шли один за другим, еды на юге было вдоволь, работы от Белого Клыка не требовали, и он вошел в тело, благоденствовал и был счастлив. Юг стал для Белого Клыка не только географической точкой, он жил на юге жизни. Человеческая ласка согревала его, как солнце, и он расцветал, словно растение, посаженное в добрую почву. Но жизнь послала Белому Клыку испытание, и этим испытанием была Коли. Она не давала ему ни минуты покоя. Закон не обладал для нее такой же непреложной силой, как для Белого Клыка, и Коли противилась всем попыткам хозяина заставить их подружиться. Она отравляла Белому Клыку существование, следуя за ним по пятам, как полисмен. И стоило ему только бросить любопытный взгляд на голубя или курицу, как овчарка поднимала яростный, негодующий лай. За исключением неприятностей с Коли, все остальное шло гладко. Жизнь стала спокойной и легкой. Она текла ровно, не омрачаемой ни страхами, ни враждой. Белый Клык никогда не отличался экспансивностью. Он прижимался головой к хозяину, ласково ворчал и только такими способами выражал свою любовь. Но вскоре ему пришлось узнать и третий способ. Он не мог оставаться равнодушным, когда боги смеялись. Смех приводил его в бешенство, заставлял терять рассудок от ярости. Но на хозяина Белый Клык не мог сердиться. И когда тот начал однажды добродушно подшучивать и смеяться над ним, он растерялся. Прежняя злоба подымалась в нем, но на этот раз ему приходилось бороться с любовью. Сердиться он не мог. Что же ему было делать? Он старался сохранить величественный вид, но хозяин захохотал громче. Он набрался еще больше величия, а хозяин все хохотал и хохотал. В конце концов, Белый Клык сдался. Верхняя губа у него дрогнула, обнажив зубы, и глаза загорелись не то лукавым, не то любовным огоньком. Белый Клык научился смеяться. Научился он и играть с хозяином. позволял валить себя с ног, опрокидывать на спину, проделывать над собой всякие шутки, а сам притворялся разъяренным, весь ощетинивался, рычал и лязгал зубами, делая вид, что хочет укусить хозяина. Но до этого никогда не доходило. Его зубы щелкали в воздухе, не задевая скота. Игра обычно заканчивалась тем, что хозяин обнимал белого клыка за шею, а тот заводил свою ворчливо-нежную любовную песенку. Но кроме хозяина никто не осмеливался поднимать такую возню с белым клыком. Он не допускал этого. Он любил только одного человека и отказывался разменивать свою любовь. Хозяин много ездил верхом, и белый клык считал своей первейшей обязанностью сопровождать его в такие прогулки. Он бежал без малейшего напряжения, не чувствуя усталости, ровной волчьей рысью, и, преодолев 50 миль, все так же резво несся впереди лошади. Эти поездки хозяина дали белому клыку возможность научиться еще одному способу выражения своих чувств. И замечательно то, что он воспользовался им только 2 раза за всю свою жизнь. Впервые это случилось, когда Уидон Скотт добивался от горячей чистокровной лошади, чтобы она позволяла ему открывать и закрывать калитку, не сходя с седла. Раз за разом он подъезжал к калитке, пытаясь закрыть ее за собой, но лошадь испуганно пятилась назад, шарахалась в сторону, она горячилась все больше и больше, взвивалась на дыбы, а когда хозяин давал ей шпоры и заставлял опустить передние ноги, начинала бить задом. Белый клык следил за ними с возрастающим беспокойством и под конец, не имея больше сил сдержать себя, подскочил к лошади и злобно и угрожающе залаял. После случая с лошадью он часто пытался лаять, и хозяин поощрял его попытки, но сделать это ему удалось еще только 1 раз. Поводом к этому послужили следующие события. Хозяин скакал верхом по полю, как вдруг лошадь метнулась в сторону, испугавшись выскочившего зайца, споткнулась, хозяин вылетел из седла, упал и сломал ногу. Белый клык рассвирепел и хотел было вцепиться провинившейся лошади в горло, но хозяин остановил его. «Домой! Ступай домой!» — крикнул он, удостоверившись, что нога сломана. Белый клык не желал оставлять его одного. Хозяин хотел написать записку, но не нашел в карманах ни карандаша, ни бумаги. Тогда он снова приказал белому клыку бежать домой. Белый клык тоскливо посмотрел на него, сделал несколько шагов, вернулся и тихо заскулил. «Домой!» — раздалось строгое приказание. И на этот раз белый клык повиновался. Когда он подбежал к дому, все сидели на веранде, наслаждаясь вечерней прохладой. Белый клык был весь в пыли и тяжело дышал. «Уидон вернулся», — сказала мать Скотта. Дети встретили белого клыка радостными криками и кинулись ему навстречу. Белый клык повернулся к жене хозяина. Она испуганно вскрикнула, когда он схватил ее зубами за платье и, потянув к себе, разорвал легкую материю. Тут уж белый клык стал центром всеобщего внимания. Он стоял, высоко подняв голову, и вглядывался в лица людей. Горло его подергивалось судорогой, но не издавало ни звука. Он силился как-то выразить то, что рвалось в нем наружу. «Он того и гляди заговорит!» — воскликнула Бет. В эту минуту белый клык обрел дар речи и разразился оглушительным лаем. «Что-то случилось с Уидоном!» — с уверенностью сказала жена Скотта. Все вскочили с мест, а белый клык бросился вниз по ступенькам, оглядываясь назад и словно приглашая людей следовать за собой. Он лаял 2-й и последний раз в жизни и добился, что его поняли. Приблизительно в это же время в газетах появилось сообщение о смелом побеге из Сан-Квентинской тюрьмы заключенного Джима Холла, славившегося своей свирепостью. Это была натура, исковерканная с самого рождения и не получившая ни малейшей помощи от окружающей среды, натура, являющая собой поразительный пример того, во что может обратиться человеческий материал, когда он попадает в безжалостные руки общества. В Сан-Квентинской тюрьме он считался неисправимым. Все это время газеты читались в Сьерра-Висте не столько с интересом, сколько с беспокойством. Женщины были перепуганы, судья Скотт хорохорился и подшучивал над ними, впрочем, без всяких оснований, так как незадолго до того, как он вышел в отставку, Джим Холл предстал перед ним в суде и выслушал от него свой приговор. И там же, в зале суда перед всей публикой, Джим Холл заявил, что настанет день, когда он отомстит судье, вынесшему этот приговор. На этот раз Джим Холл был невиновен. Его осудили неправильно. В воровском мире и среди полицейских это называлось «закатать в тюрьму». Джима Холла закатали за преступление, которого он не совершал. Приняв во внимание две прежних судимости Джима Холла, судья Скотт дал ему 50 лет тюрьмы. Судья Скотт не знал многих обстоятельств дела. Не подозревал он и того, что стал невольным соучастником сговора полицейских, что показания были подстроены, что Джим Холл не был причастен к преступлению. А Джим Холл со своей стороны не знал, что судья Скотт действовал по неведению. Джим Холл был уверен, что судья Скотт прекрасно обо всем осведомлен и выносит этот чудовищный по своей несправедливости приговор, действуя рука об руку с полицией. Он считал судью Скотта краеугольным камнем обрушившейся на него твердыни несправедливости и пригрозил ему местью. А потом Джима Холла заживо погребли в тюремной камере, и он убежал оттуда. Обо всем этом Белый Клык ничего не знал. Но между ним и женой хозяина существовала тайна. Каждую ночь, после того, как вся Сьерра-Виста отходила ко сну, она вставала с постели и впускала Белого Клыка на всю ночь в гостиную. В одну такую ночь, когда весь дом покоился во сне, Белый Клык проснулся, но продолжал лежать тихо. И так же тихо он повел носом и сразу поймал несущиеся к нему по воздуху весть о присутствии в доме незнакомого бога. Незнакомый бог остановился у лестницы и стал прислушиваться. Белый Клык замер. Лестница вела в коридор, где были комнаты хозяина и самых дорогих для него существ. Белый Клык ощетинился, но продолжал ждать молча. Незнакомый бог поставил ногу на нижнюю ступеньку. Он стал подниматься вверх по лестнице. И в эту минуту Белый Клык кинулся. Он сделал это без всякого предупреждения, даже не зарычал. Тело его взвелось в воздух и опустилось прямо на спину незнакомому богу. Белый Клык повис у него на плечах и впился клыками ему в шею. Он повис на незнакомом боге всей своей тяжестью и в одно мгновение опрокинул его навзничь. Оба рухнули на пол. Белый Клык отскочил в сторону, но как только человек попытался встать на ноги, он снова кинулся на него и снова запустил зубы ему в шею. Обитатели Сьерра-Висты в страхе проснулись. По шуму, доносившемуся с лестницы, можно было подумать, что там сражаются полчища дьяволов. Раздался револьверный выстрел, за ним второй, третий. Кто-то пронзительно вскрикнул от ужаса и боли. Потом послышалось громкое рычание, и все эти звуки сопровождал звон стекла и грохот опрокидываемой мебели. Но шум замер так же внезапно, как возник. Все это длилось не больше 3 минут. Перепуганные обитатели дома столпились на верхней площадке лестницы. Уидон Скотт повернул выключатель, и потоки света залили лестницу и гостиную. Потом он и судья Скотт осторожно спустились вниз, держа наготове револьверы. Впрочем, осторожность их оказалась излишней. Белый Клык уже сделал свое дело. Посреди опрокинутой и переломанной мебели лежал на боку человек. Лицо его было прикрыто рукой. Уидон Скотт нагнулся, убрал руку и повернул человека лицом вверх. Зияющая на горле рана не оставляла никаких сомнений относительно причины его смерти. «Джим Холл», — сказал судья Скотт. Отец и сын многозначительно переглянулись, затем перевели взгляд на Белого Клыка. Он тоже лежал на боку. Глаза у него были закрыты. Уидон Скотт погладил его, и в ответ на эту ласку Он тихонько зарычал, но рычание прозвучало чуть слышно и сейчас же оборвалось. Веки у белого клыка дрогнули и закрылись. Все тело как-то сразу обмякло, и он вытянулся на полу.
1: «Кончено твое дело, бедняга», — пробормотал хозяин.
0: «Но это мы еще посмотрим», — заявил судья и пошел к телефону.
1: «Откровенно говоря, у него один шанс на 1000», — сказал хирург, полтора часа провозившись около белого клыка.
0: «Но нельзя терять и этого шанса», — воскликнул судья Скотт. «Я заплачу любые деньги».
1: «Ну, разумеется, разумеется, я понимаю. Собака этого заслуживает. За ней надо ухаживать как за человеком, как за больным ребенком. И следить за температурой. Я загляну в 10 часов».
0: И за белым клыком ухаживали действительно как за человеком. Дочери судьи с негодованием отвергли предложение вызвать опытную сиделку и взялись за это дело сами. И белый клык вырвал у жизни тот единственный шанс, который ему дал хирург. Прикованный к месту, лишенный возможности даже шевельнуться из-за гипсовых повязок, белый клык долгие недели боролся со смертью. Наконец, в одно прекрасное утро с него сняли последнюю гипсовую повязку, последний бинт. Какое-то было торжество. Вся Сьерра-Виста собралась около белого клыка. Хозяин почесывал ему за ухом, а он пел свою ворчливо-ласковую песенку. «Бесценный волк» — назвала его жена хозяина. Это новое прозвище было встречено восторженными криками, и все женщины стали повторять: «Бесценный волк, бесценный волк». «Ему придется сызнова учиться ходить», — сказал врач. «Пусть сейчас и начинает. Теперь уже можно. Ведите его во двор». И белый клык вышел во двор. А за ним, словно за августейшей особой, почтительно шли все обитатели Сьерра-Висты. Он был очень слаб и, дойдя до лужайки, лег на траву и несколько минут отдыхал. Затем процессия двинулась дальше, и мало-помалу, с каждым шагом, мускулы белого клыка наливались силой. Кровь быстрее и быстрее бежала по жилам. Дошли до конюшни, и там около ворот лежала Коли, а вокруг нее резвились на солнце 6 упитанных щенков. Белый клык посмотрел на них с недоумением. Коля угрожающе зарычала, щенок подполз к белому клыку, тот навострил уши и с любопытством оглядел его. Потом они коснулись друг друга носами, и белый клык почувствовал, как теплый язычок щенка лизнул его в щеку. Сам не зная, почему так получилось, он тоже высунул язык и облизал щенку мордочку. Он тоже высунул язык и облизал щенку мордочку.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Я уже рассказывал вам, друзья мои, как я прославился среди англичан во время охоты на лису, который гнал таким бешеным галопом, что даже свора прекрасных гончих не могла со мной тягаться, и собственной рукой разрубил ее надвое. Быть может, я слишком много говорю об этом, но есть в охотничьих победах радость, которую не приносит даже война. Ведь на войне делишь славу со своим полком и армией, а на охоте завоевываешь лавры без чужой помощи. У англичан есть перед нами то преимущество, что все они, и простые люди, и аристократы, увлекаются спортом. Скачки и бега, петушиные бои, бокс. Да они ради любого из этих зрелищ отвернулись бы от самого императора во всей его славе. Я мог бы многое рассказать вам об английском спорте, потому что довольно насмотрелся на эти штуки, когда гостил у лорда Рафтона после того, как в Англию пришел приказ о моем обмене. Минуло много месяцев, пока удалось отправить меня во Францию, и все это время я жил у гостеприимного лорда Рафтона в его чудесном доме в Хайкоме, в северной части Дартмура. Надо отдать справедливость англичанам. Они всегда были благородными противниками, и воевать с ними одно удовольствие. Но и среди этих благородных людей не было ни одного, кто мог бы сравниться с достойным милордом, который от всей души протянул руку врагу, попавшему в печальные обстоятельства. Ах, сколько воспоминаний о спорте пробуждает во мне одно название – Хайкоум. Как сейчас вижу этот низкий, длинный, гостеприимный дом из красного кирпича с белыми оштукатуренными колоннами перед входом. Лорд Рафтон был большой любитель спорта, и все его друзья тоже. Но могу вас порадовать, я им почти ни в чем не уступал, а иногда мог бы дать и фору. За домом был лес, в котором разводили фазанов, и лорд Рафтон обожал их стрелять. Перед охотой в лес посылали людей, чтобы они гнали оттуда фазанов, а лорд со своими друзьями стоял на опушке и стрелял. Я же взялся за дело иначе. Я изучил привычки фазанов, и как-то вечером, когда они спали на деревьях, отправился в лес. Я не сделал почти ни одного промаха, но выстрелы привлекли лесника, и он, бестактный, как все англичане, стал упрашивать меня пощадить хотя бы уцелевших. В тот вечер лорда Рафтона ждал сюрприз. Я принес к ужину 12 фазанов. Он смеялся до слез, так это его обрадовало. «Ох, Жерар, вы меня уморите!» – воскликнул он. Он частенько повторял это, потому что я то и дело удивлял его своими успехами в английском спорте. Конечно, это глупо, когда я, немощный старик, рассказываю о своих победах. И все же должен признаться, что в старости меня очень утешают и успокаивают воспоминания о женщинах, любивших меня, и о мужчинах, которых я в чем-либо превзошел. Приятно вспомнить, что через 5 лет, когда заключили мир, лорд Рафтон приехал в Париж и заверил меня, что мое имя все еще гремит по всему северному Девонширу после удивительных подвигов, которые я совершал. В особенности, сказал он, много говорят о моем боксерском матче с достопочтенным Болдоком. А дело было так. По вечерам у лорда Рафтона собирались спортсмены. Они заключали самые невероятные пари и толковали о лошадях и травле лисиц. Как сейчас помню этих странных людей. Сэр Берри

0: Вашингтон, Джек Лаптон, полковник Эдисон, Джонни Миллер, лорд Седлер и мой противник, достопочтенный Болдок. Все они были на один лад. Сумасброды, драчуны, игроки с вечными причудами и прихтями. Но все же они были по-своему добрые ребята, хотя и грубые, кроме этого Болдока, толстяка, который ужасно кичился своими боксерскими талантами. Его насмешки над французами, которые, мол, ничего не смыслят в спорте, и заставили меня вызвать его на бокс, в котором он был так силен. «Я буду драться с этим хвостуном», — решил я. «Я покажу ему, что если мы не владеем боксерским искусством, то храбрости нам не занимать». Лорд Рафтон не хотел допустить этого состязания, а я настаивал. Остальные подзадоривали меня и хлопали по спине. «Черт побери, Болдок, ну нельзя же так, ведь он наш гость», — сказал Рафтон. «Но он сам вызвался», — возразил тот. «Послушайте, Рафтон, если они наденут перчатки, то не покалечат друг друга», — воскликнул лорд Седлер. На то мы порешили. Я уже хотел вынуть из кармана перчатки, но нам тут же принесли 4 большие кожаные подушки, похожие на фехтовальные рукавицы, только побольше. Мы сняли сюртуки и жилеты, после чего нам надели эти самые рукавицы, стол вместе с бокалами и графинами задвинули в угол, и вот мы стоим лицом к лицу. Лорд Седлер уселся в кресло с часами в руке. «Первый раунд», — объявил он. Признаюсь вам, друзья мои, что в этот миг я почувствовал вдруг такую дрожь, какой не испытывал ни на одной дуэли, а дрался я несчетное количество раз. Со шпагой или пистолетом в руке я чувствую себя как рыба в воде, а тут я только понимал, что должен драться с этим толстяком и сделать все, что в моих силах, чтобы его одолеть, несмотря на здоровенные подушки у меня на руках.
1: «Запомните, Жерар, ногами бить нельзя», — сказал лорд Рафтон мне на ухо.
0: На мне была только пара тонких вечерних туфель, и все же при тучности противника несколько удачных пинков могли бы обеспечить мне победу. Но тут существует определенный этикет, и я воздержался от пинков. Я посмотрел на этого англичанина и подумал, как лучше его атаковать. У него были большие оттопыренные уши. Я мог бы ухватиться за них и повалить его на землю. Я бросился на него, но меня подвели толстые перчатки, и его уши дважды выскользнули из моих рук. Он ударил меня, на что мне его удары? Я снова схватил его за ухо, он упал, а я навалился сверху и стукнул его головой об пол. Как они подбадривали меня и хохотали, эти храбрые англичане, как хлопали меня по спине. «Ставлю на француза 1-1!» — воскликнул лорд Седлер. «Но он дерется нечестно!» — крикнул мой противник, потирая покрасневшее ухо. «Бросился на меня, как зверь, и повалил на пол!» «Ну, вы сами напросились!» — холодно сказал лорд Рафтон. «Второй раунд!» — объявил лорд Седлер, и мы снова заняли боевые позиции. Мой противник побагровел. Его маленькие глазки сверкали злобой, как у бульдога. На лице была написана ненависть. Я, со своей стороны, держался непринужденно и добродушно. Благородный француз в драке не испытывает ненависти. Я встал перед ним и поклонился, как это делал на дуэли. Поклоном можно выразить любезность и учтивость, равно как и вызов. Я же вложил в него все эти 3 оттенка. Да еще слегка насмешливо пожал плечами. В этот миг он нанес мне удар. Все вокруг завертелось, я упал навзничь. Но в мгновение ока я был уже на ногах и перешел в ближний бой. Я хватал его то за уши, то за волосы, то за нос. И снова радостное безумие боя зажгло мою кровь. С уст моих сорвался старый победный клич. «Да здравствует император!» — закричал я и ударил его головой в живот. Он обхватил меня за шею и, удерживая одной рукой, другой начал осыпать ударами. Я вцепился ему в руку зубами, и он взвыл от боли. «Разведите нас, Рафтон!» — взвизгнул он. «Разведите! Слышите, он кусается!» Меня оттащили. Никогда не забуду этот день. Смех, приветствие, поздравления. Даже мой противник не затаил на меня злобы и пожал мне руку. Я же со своей стороны расцеловал его в обе щеки. Через 5 лет после этого лорд Рафтон сказал мне, что доблесть, проявленная мною в тот вечер, все еще живет в памяти моих английских друзей.
1: Однако сегодня я хочу рассказать вам не о своих спортивных победах, а о леди Джейн Декр и о странном приключении, которому она послужила причиной. Леди Джейн Декр была сестрой лорда Рафтона и хозяйкой в его доме. Боюсь, что до моего появления она чувствовала себя одинокой, ведь это была красивая и утонченная жизнь. Быть ничего общего с окружавшими ее людьми. Право же, это относится ко многим английским дамам того времени, поскольку мужчины там были все грубые, неотесанные, низменные, с мужицкими замашками, лишенные каких-либо достоинств, а женщины самые милые и нежные, каких я только знал. Мы с леди Джейн стали большими друзьями. Вам, конечно, уже ясно, какой оборот приняло дело. Этьен Жерар очутился в обществе молодой и красивой женщины. Чем это может кончиться для него и для нее? Но нет, не мне, гостю, да еще пленному, заводить шашни с сестрой хозяина. Я был сдержан, я был скромен, старался обуздать свои чувства. Правда, боюсь, что я все-таки выдал себя с головой, ведь когда язык молчит, глаза становятся особенно красноречивыми. Но она была восхитительна. В таких делах женщина способна на непостижимое притворство. Если бы я не разгадал ее, мне нередко казалось бы, что она просто-напросто забывала о моем присутствии. Она часами сидела, погруженная в задумчивость, а я любовался ее бледным лицом и красивыми локонами, освещенными лампой, и трепетал от восторга при мысли, что так сильно затронуло ее чувства. Наконец я нарушал молчание, она вздрагивала в своем кресле и смотрела на меня с восхитительным притворством, будто удивленная, что я здесь. Ах! Как хотелось мне броситься к ее ногам, поцеловать ее белую ручку, сказать ей, что я разгадал ее тайну и не обману ее доверие. Но нет, нет, я не был ей равным. Я жил в ее доме как отверженный, как враг. Мои уста были замкнуты. Я попытался подражать ей в ее поразительном притворном равнодушии. Но, как вы можете себе представить, с нетерпением ждал малейшего повода быть ей полезным. Однажды утром леди Джейн села в карету и уехала в Оукхэмптон, а я пошел пешком по дороге, надеясь встретить ее, когда она будет возвращаться. Унылое место этот Дартмур, глушь да скалы, край ветров и туманов. Я шел и размышлял, что не мудрено, если англичане страдают сплином. У меня у самого было тяжело на сердце, и я присел на пригорок у дороги, глядя на унылые окрестности, а душа моя была беспокойна и полна дурных предчувствий. Но вдруг, взглянув на дорогу, я увидел такое, что все прочие мысли разом вылетели у меня из головы, и я вскочил на ноги с криком удивления и гнева. Из-за поворота дороги показалась карета, и лошадка, которой она была запряжена, скакала во всю прыть. В карете сидела та, которую я вышел встречать. Она нахлестывала лошадь, словно спасалась от какой-то страшной опасности, то и дело оглядываясь. Ее преследователь был скрыт за поворотом дороги, и я бросился вперед, не зная, что меня ждет. В тот же миг я увидел этого преследователя, и удивление мое возросло еще больше. Это был джентльмен в красной охотничьей куртке, верхом на большой серой лошади. Он летел, как на скачках, и благодаря размашистому шагу своего прекрасного коня вскоре настиг карету. Я видел, как он наклонился, схватил вожжи и остановил лошадь. И тут же у них начался какой-то серьезный разговор. Он что-то горячо говорил, склонившись с седла, а она сжалась в угол, прячась от него, видимо, со страхом и отвращением.
2: Но вы сами понимаете, друзья мои, что я не мог смотреть на это спокойно.
1: Каким восторгом преисполнилось мое сердце, когда я подумал, вот прекрасный случай быть полезным леди Джейн. И я побежал. Бог мой, как я!
0: я бежал. Наконец, задыхаясь, не в силах вымолвить ни слова, я добежал до кареты. Этот человек, голубоглазый, как все англичане, скользнул по мне взглядом, но он был так поглощен разговором, что не обратил на меня никакого внимания. И леди тоже не сказала ни слова. Она все еще сидела, забившись в угол, и ее прекрасное бледное лицо было обращено к нему. Он был недарен собой, высокой, ладной, смуглолицей. Когда я взглянул на него, то почувствовал укол ревности. Он говорил тихо и быстро, как все англичане, когда ведут серьезный разговор. «Слышите, Джинни, я люблю вас, только вас одну», — сказал он. «Не будьте злопамятны, Джинни, что было, то было, забудем прошлое. Ну скажите же, что все забыто». «Нет, Джордж, никогда, слышите, никогда», — воскликнула она. Его красивое лицо побагровело, он еле сдерживал ярость. «Почему вы не хотите простить меня, Джинни? Я не в силах забыть случившееся. А, черт! Вы должны выбросить это из головы! Довольно, я умолял вас! Настало время требовать! У меня на вас есть права, понятно?» Он грубо схватил ее за руку.
2: Я тем временем перевел, наконец, дух. «Мадам, — сказал я, приподнимая шляпу, — простите за вмешательство, но не могу ли я быть чем-нибудь вам полезен?» Однако оба они обратили на меня не больше внимания, чем на муху, которая вздумалась бы жужжать около них.
0: Они не сводили глаз друг с друга. «Слышите, у меня есть права, и я достаточно долго ждал. Напрасно вы хотите меня запугать, Джордж. Так вы согласны? Никогда в жизни. Это ваше последнее слово». «Да, последнее». С уст его сорвалось проклятие, он бросил ее руку. «Ну хорошо, миледи, я приму меры». «Простите, сэр», — сказал я с достоинством. «Ах, да подите вы к черту!» — воскликнул он, поворачивая ко мне искаженное злобой лицо. С этими словами он дал шпоры коню и поскакал назад. Леди Джейн провожала его взглядом, пока он не скрылся из виду, и я с удивлением заметил, что она вовсе не хмурится, а улыбается. Потом она повернулась ко мне и протянула руку. «Благодарю вас, полковник Жерар. Я знаю, что вы сделали это из благородных побуждений». «Мадам», — сказал я, — «если вы соблаговолите сообщить мне имя этого джентльмена, ручаюсь, что он никогда более не посмеет вам докучать». «Нет-нет, заклинаю вас, не поднимайте скандала», — воскликнула она. «Мадам, посмею ли я забыться до такой степени? Будьте уверены, что в этой истории имя леди мною упомянуто не будет. Послав меня к черту, этот джентльмен избавил меня от щекотливой необходимости искать повода для ссоры».
1: «Полковник Жерар», — сказала леди Джейн серьезно, — «вы должны мне обещать, как благородный человек и офицер, что с этим делом покончено, и что вы не скажете моему брату о том, что видели. Обещаете?»
2: «Как вам будет угодно. Ловлю вас на слове. А теперь садитесь и поедем домой. По дороге я вам все объясню».
0: Первая же ее фраза пронзила меня, как клинок. «Этот человек мой муж», — сказала она. «Ваш муж? Разве вы не знали, что я замужем?» Казалось, мое волнение удивило ее. «Не знал. Это лорд Джордж Декр. Мы поженились 2 года назад. Не к чему рассказывать, как он меня обидел. Я ушла от него, и брат приютил меня. До сегодняшнего дня этот человек оставлял меня в покое. Больше всего я опасаюсь дуэли между моим мужем и братом. Страшно даже подумать об этом. Вот почему лорд Рафтон не должен ничего знать о нашей сегодняшней случайной встрече».
2: «Но если мой пистолет может избавить вас от затруднения...»
0: «Нет-нет, об этом даже не думайте. Вспомните свое обещание, полковник Жерар, и ни слова в Хайкоме о том, что вы слышали». «Ее муж!» «В своем воображении я видел ее молодой вдовой. И вот смуглолицый негодяй с его «подите к черту» оказался мужем этой нежной голубки. Ах! Если б только она позволила мне освободить ее от ненавистной обузы. Нет более быстрого и надежного способа развестись, чем тот, который я мог ей предложить. Но слово есть слово, и я сдержал его. Я никому ничего не сказал. Через неделю меня должны были отправить из Плимута в Сен-Мало, и я думал, что никогда не узнаю продолжения этой истории. Но... судьбе угодно было, чтобы она имела продолжение, и я сыграл в ней весьма приятную и почетную роль. Всего через 3 дня после того случая, о котором я рассказал, Лорд Рафтон вдруг ворвался ко мне в комнату. Он был бледен и, как видно, чем-то крайне взволнован. «Жерар!» — воскликнул он. «Вы видели леди Джейн Декер?» А я видел ее после завтрака, а теперь уже было заполдень. «Клянусь Богом, совершено злодеяние!» — воскликнул мой бедный друг, бегая по комнате, как безумный. «Джейн исчезла! Провалиться мне на месте, если ее не похитил этот негодяй Декер!» Он резко позвонил. «Немедленно оседлать двух лошадей!» — крикнул он. «Полковник Жерар, где ваши пистолеты? Сегодня же я привезу Джейн назад из Грейвелхенгера, или же в Хайкоме появится новый хозяин!» И вот через полчаса мы, как странствующие рыцари в старину, скакали на выручку леди, попавшей в беду. Дорогой лорд Рафтон рассказал мне о человеке, которого мы преследовали. Его имя было притчей во языцах по всей Англии. Он стал символом всяких безобразий. Вино, женщины, кости, карты, скачки. Всеми этими скандальными делами он стяжал себе дурную славу. Этот человек был из древнего и знатного рода. И когда он женился на красавице леди Джейн Рафтон, все надеялись, что он уймется. В самом деле, несколько месяцев он вел себя хорошо, а потом затеял какую-то грязную интрижку. Оскорбленная в своих лучших чувствах, Джейн бежала из дому и нашла приют у брата, из-под чьего крова ее теперь похитили силой против воли. Судите же сами, может ли быть цель более благородная, чем та, которая свела нас с лордом Рафтоном в тот день? Вон, Грейвелхенгер, воскликнул он наконец, указывая хлыстом вперед. Там, на зеленом склоне холма, стоял старинный дом из кирпича и дерева, такой очаровательный, какой встретишь только в английской глуши. «У ворот парка есть постоялый двор. Там мы оставим лошадей», — добавил он. «Но я считал, что раз наше дело правое, нам всего лучше смело подскакать к дверям и потребовать, чтобы он отпустил леди. Однако тут я ошибался, ибо англичанин боится только одного – закона. Он сам его устанавливает, но стоит закону войти в силу, и он становится тираном, перед которым пасуют самые отчаянные храбрецы. Англичанин с улыбкой преступит порог смерти, но побледнеет от страха, если придется преступить закон». Пока мы шли через парк, лорд Рафтон кое-что объяснил мне, и из его слов выходило, что в этой истории закон не на нашей стороне. Лорд Декер имел право увести жену, так как она принадлежит ему. Мы же ничем не отличались от грабителей, посягающих на чужую собственность. А грабителям нельзя открыто подходить к парадной двери. Мы могли забрать леди Джейн силой или хитростью, но не могли сделать это по праву, так как закон был против нас. Вот что объяснил мне мой друг, когда мы притаились в кустах под окнами. Из кустов мы могли наблюдать за этой крепостью и решить, удастся ли нам занять здесь прочные позиции и, главное, как снестись с прекрасной пленницей. И вот мы с лордом Рафтоном засели в кустах, сжимая пистолеты в карманах охотничьих курток, и наши сердца были исполнены решимости не возвращаться домой без леди Джейн. Мы шепотом держали военный совет, который вдруг был прерван самым необычным образом. Из дома вышел высокий белокурый человек, не дать не взять правофланговой гренадерской роты. Когда он повернул к нам смуглое голубоглазое лицо, я узнал лорда Декера. Широким шагом он прошел по дорожке прямо к тому месту, где мы прятались. «Выходите, Нед!» — крикнул он. «Не то лесник чего доброго всадит в вас порцию свинца! Выходите, приятель! Нечего сидеть в кустах!» Нельзя сказать, чтобы у нас был вид очень геройский. Мой бедный друг встал весь красный от смущения. Я тоже вскочил на ноги и поклонился как можно учтивее. «А, и этот француз тоже здесь!» — сказал он, не отвечая на мой поклон. «Мы уже с ним столкнулись недавно. Что же касается вас, Нед, я знал, что вы примчитесь по горячим следам, и сам искал вас. Я видел, как вы прошли через парк и засели в кустах. Входите в дом, приятель, и сыграем в открытую». Ну что ж, он был хозяином положения, этот рослый красавец, который непринужденно стоял у дверей дома, пока мы выбирались из своего убежища. Лорд Рафтон не сказал ни слова,
1: Но по его потемневшему лицу и мрачному взгляду я видел, что вот-вот грянет буря. Лорд Декр первый вошел в дом. Мы последовали за ним. Он сам